Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирует.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Поющее сердце столицы.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна, и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки лежат.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Hello.

Алло, Доли, мой привет, Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ, Доли, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года, Доли,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: ладонь.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Говорит Москва. Поющее сердце.

манян, забив ворота. Мне кажется, что это сделал

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили.
2: Те, кто такого себе не пошили, их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб котыша еле-еле
2: гости на этот костюмчик летели.
1: Чтобы невеста, сомлев от пошива,
2: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

0: зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг на Марс начнется вербовка, я поехал бы на годок. Здесь как будто весь воздух

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: город Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Для тех,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

встречу у окна. Ласково и нежно запоет гармошка, а за ней тихонечко идет дрожь.

0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась?
2: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
3: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
1: Рассказываем по пятницам после 12.
3: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

сейчас забыя родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, там живут и те,

легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Александр Сагин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.

детьми. Мне померит с собой силой, мне померит с собой силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?

без обеда оставит нас мама. Пусть на экран выйдет новое кино. Пускай торпеда, пускай динамо. Какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу. Ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо. А там буерак, улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть моторы и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты весел, если не весел, если с грустью глядишь ты в окно, если тебе не сидится на месте, тебе надо тогда только одно. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
7: Говорит Москва. Поющее сердце страны.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни левин трист. Это все чепуха, да и ваша порядочность. Это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными. 3-4 банкротства, приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а десу сдать в музей прикладных искусств, а потом

0: покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничего.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.

0: каждую субботу после 12 часов. «Врачи и пациенты». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 29 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. С трансляциями у нас что-то опять, вот я как-то, что-то я не пойму, как, что-то я как-то... Вот я вот прямо вообще-то как-то вообще, я не знаю, как, вот как теперь ВКонтакте запустить ее. Вот, понимаете, какая история. Ну, наверное, я пока запущу только лишь в Рутубе. Да, или как? Или попробовать все-таки везде запустить. Давайте я везде... Ага, что-то не выходит. Сервер что-то не отвечает. Ну тогда, знаете, трансляции как-то будут... Как-то попробую запустить хоть где-нибудь. Если хоть где-нибудь получится, вот, начать трансляцию в Рутубчике, я запускаю ее. А там посмотрим. Знаете, как говорится, делай, что должен... И будь что будет. Ладно. В Рутубе у нас есть... В Рутубе у нас все есть. Вот. И там вот, где у нас все есть в Рутубе, там вы сможете смотреть эту трансляцию. Вот что я хотел вам сказать. Николай, я, доброе утречко, Александр Сазыкин, Сергей Иванович, приветствую. Камчатка, добрый день. У нас утро... Там плюс 15, у нас тоже, наверное, плюс 15 где-то, хотя, может, и потеплее, плюс 16, ощущается, как 17, вчера было в это время тоже примерно так же, разница между сегодняшним и завтрашним днем в том, что сегодня вот так и будет весь день, как будто бы. Хотя, честно говоря, я перебдел, пошел, кафтанчик надел такой прям вот... Вот, и, ну, так как, если бы было гораздо холоднее. Нормально, лето же. Земля прогрелась, деревья прогрелись, птицы прогрелись, воробьи посчитаны. и тоже прогрелись, и все, все пышет летом все еще, поэтому даже если ветер какой-нибудь сюда пришел к нам ненароком, северо-западный, принес, что это такое, вроде бы, казалось бы, что прохладное похолодание, но все равно это хорошо, свежо, наоборот, свежо. Давайте, знаете, выходите в труселях, в майках, бегите, бегите куда-нибудь. 19, 22, 25, 27, 30. Да, вот когда 30 будет, вот тут посмотрим, что вы запоете, как вам не нравилось, когда 19. Световой день уже 16 часов 15 минут. 4.28 взойдет, в 20.43 уже закатится. Сегодня полнолуние. Ну, если луна была оленей накануне, то, наверное, полнолуние тоже оленей должно быть. Правильно, я думаю? Хорошая влажность, приятное давление, чуть пониженное, правда. Вот. И во второй половине дня возможны осадки. Вот что нам, собственно, сообщает гидрометцентр сейчас. 10 градусов было в 2006 году, 35 градусов было в 2010 году, в этот день. Это самый холодный и самый жаркий день. 2010 год, видите, тогда рекорд за рекордом ставил. Что-то второй или третий день уже ощущается запах гари небольшой, где-то в разных районах города. Я хотел спросить вас, вы запах гари нашего, гари запах ощущаете? Есть как-то что-то дымное такое? Нет? Ну, как бы, ну, я на всякий случай спрашиваю, потому что вдруг оно может быть как-то связано с тем, что у нас приближается август, и как мы видим волны жары, и мы видим так, что по Европе шагают пожары, по североамериканским Соединенным Штатам тоже проходятся пожарчики. И не хотелось бы, конечно, попасть в ситуацию, когда у нас тоже с торфяниками там что-нибудь эдакое. Вот, и в этой связи, как-то мне кажется, нам нужно, ну, тоже следить за этой ситуацией. Направлять народные дружины, может быть, сразу, как только увидим, что такое. Я пытаюсь что-нибудь хорошую пилюлину какую-нибудь найти и пойти все-таки попробовать разобраться с трансляцией во ВКонтакте. Ну, потому что это, я уверен, что это многое для многих из нас, из вас, это такое средство связи и возможность смотреть. С другой стороны, есть приложение. Не знаю, можно ли его скачать прямо сейчас, если вот вы сейчас захотите. Но если оно у вас давным-давно скачано, приложение «Говорит Москва», у меня оно скачано, как только оно появилось. Это было крайне давно. Это было в прошлой жизни. Это было... Ну, тогда это было. Более 10 лет назад. И в этой связи я периодически захожу, потому что кто-то говорит, вот приложение у вас перестало работать. Не знаю, я захожу и спокойненько и смотрю, и слушаю, поэтому если приложение есть, возобновите свои посещения приложения тоже. Баба Таня подписалась на Рутубе, там нравится больше. Это для терпеливых. Я не знаю, она не перебивается трансляции в Рутубе рекламы, потому что в какой-то момент я обрадовался, ну, в смысле, это было чем-то таким свежим и чем-то настолько, настолько понятным, что вызывало вопрос, а чего же вы раньше-то этого не сделали? Я имею в виду пиратирование всех фильмов, сериалов и всего остального. Ну, то есть, как бы, если мы вступаем в мир абсолютно, где разрушены все границы, где все моральные нормы сметены, а Запад показывает нам это постоянно, что нет никаких моральных норм, что окна Авертона все разодраны в клочья вот так вот. И если мы живем в таком мире, где нашими интересами, нашими правами постоянно пренебрегают и попирают их, почему, как долго мы должны действовать в белых перчатках? Возможно, уже нужно действовать в боксерских перчатках, в кикбоксерских. В общем, и Рутубчик начал крутить фильмы, и сериалы, и все это. Это было так классно. Ну вот, наконец-то. Когда-то ВКонтактик благодаря этому стал мощный. социальной сетью. Вот сейчас и Рутубчик тоже. Но потом понадобились деньги. Да, Рутубчик? Ну, они всем нужны, конечно, понятное дело. И пошла реклама. Реклама, причем реклама рекламы. Реклама, чтобы отключить рекламу. Потому что, ну, немного было рекламодателей изначально, и поэтому крутились специальные ролики, лишь бы только перебивать фильмы. Специальные ролики, в которых говорилось, что если вы не хотите смотреть такие ролики, то купите подписку. Вот. Ну, это нормально. Ну, а почему нет? То есть можно было вообще не делать их яркими, а просто делать экран черным, и на черном экране пульсирующие такие... Неоновая надпись такая. Купи подписку, собака. Серая, сутулая. Купи, жадина, подписку. Всего 200 рублей там или сколько. Или будешь смотреть вот это вот 5 минут. Не знаю, как это сказалось у вас на трафике, на посещаемости, товарищи дорогие, но я теперь в самую распоследнюю очередь выбираю Рутуб на выдаче в поиске. Хочу посмотреть фильм, к примеру. Вчера созрел я смотреть второй сезон «Андера», ну, который истории «Звездные войны». Хорошая, кстати говоря, вот под вторую часть второго сезона, вот опять они раскачались и вошли, все. Мне кажется, вот первый сезон вообще точно совершенно из всех историй «Звездных войн», вот сериалов, или как называется, это называется спин-оффов, из всех спин-оффов про разных персонажей. Этот «Андер», по-моему, даже круче «Мандалорца», ну, мне так показалось. В общем, классный. И вот я хочу посмотреть его, и мне выдается такое, где можно его смотреть. Простите, Рутуб, вы классный, конечно, но я в последнюю очередь выбираю у вас смотреть. Уже когда нигде, может быть, нет такого. Почему? Ну, потому что мне не хочется каждые 3 минуты. Реально, как вот как на каком-нибудь федеральном телеканале в какие-нибудь нулевые или в 90-е, когда... Листьеву, по-моему, за это же застрелили, что он хотел закончить эту вакханалию рекламы и привести в порядок этот первый канал. В общем, вот примерно так это все перебивается. Поэтому, возвращаясь к заявлению нашей слушательницы Бабы Тани, я рад, что там так хорошо и комфортно вам. Вот. Архивы не актуальны, живем без повторов, пишет Сталиненок мне здесь. А что там в архивах? Ну, это же программа на нерве, на таком, нерве повседневности, что возвращаться в архивы туда, зачем? Что, это как возвращаться к свежеприготовленному завтраку через 2 недели. Ну, что с ним будет? Ну, что, ну, зачем это нужно? Вот, но вообще, если нужны архивы, так они есть как раз в ВКонтакте. Там записи все сохраняются. И еще кто-то мне рассказывал специальный путь такой, где у нас на сайте тоже их можно найти, они какие-то свежие, как-то куда-то выкладываются, но, честно говоря, я точно не вспомню где. Если хотите, могу уточнить, если это важно. На Южном Урале отпустила уже жара немножечко. Нет, наоборот. Да или нет? У нас отпустила уже жара. Сейчас 23, потому что до этого 2 недели 32-35 было. Понимаю. Мигрант из Кореи Таун вернулся откуда-то со спецзадания. Не было его здесь. И вот, смотрите, пишет. Фуллертон. Это такой вот, это Фуллертон такой. Это такое место. Там плюс 25. Жарище. Ну ладно, ну 25 жарище. Сегодня в Сан-Диего в супермаркете услышал в очереди, как один белый, накачанный, усатый американский солдат назвал другого, наверное, тоже накачанного, усатого американского, но филиппинского происхождения солдата, «бэйби». Все видел, но такое впервые. А он как это сказал? Ласково? Он «my baby». Или он сказал-то «эй, бэба, ты че?» Это было сказано с любовью, ну, в смысле, фу. Неужели это было вот это? Фу. О, господи, нет. Гомосятина запрещена у нас, признана экстремизмом в сообщество гомосятское. Все. Да. Гочемучий какое-то, наверное. Ласково назвал, потому что они семья.
6: Да,
5: фу. Слушайте, но полегче же стало все равно, скажите, с Трампом, с приходом Трампа. Эта тема, она немножечко как-то так, ну уж во всяком случае, педалироваться прекратила или не прекратила? Потому что при бывшей-то администрации этой автоматической машинки для подписей, помните, там какие новогодние ролики были из Белого дома? Это же вообще мрак. Это же вообще просто, это вот... Открытие Олимпиады в Париже и новогодние рождественские ролики из Белого дома — это примерно про одно и то же. Трансы, геи, какие-то... Господи, жесть какая. Вот, вот сосредоточился бы Трамп вот на этом направлении и был бы крайне успешным, я думаю. Так, хорошо, давайте опилюлимся сейчас. И потом я запущу голосование тоже. Подведем итоги вчерашнего голосования. Вчера, вы помните, мы родословную ваших автомобилей выясняли. Из какого... Так, нет, это надо, чтобы мы не пропустили твои, начало твоей песни. Из какого континента или какой части света ваш проистекает бренд, который создал ваш автомобиль? Помните? Ну, зайдите в телегу, посмотрите, что вы... Щукин и все. И там сейчас появится еще одно голосование. Как я уже говорил накануне, это будет серия голосований.

Не то же самое, говорит мигрант. Даже тоже паскудство гомосяцкое. Флаги висят везде, парады проходят. Все так же. Но только люди, противостоящие этому, почувствовали себя в большей силе. Я смотрю, что кто-то постреливает их, кто-то машинами побивает, велосипедами как-то, перцовочками заливает. Ну, такое.

Я не знаю, есть еще какие-нибудь подводные варианты, которые я не обнаружил пока еще? Как вы продали свой прошлый автомобиль? Нормально сформулирован? Не вызывает вопрос? Сдал в трейд-ин зачет нового автомобиля. Сдал в трейд-ин просто за деньги. Вы знаете, им можно просто продавать автомобиль. Вы приходите и продаете им автомобиль. По-моему, так можно. Я слышал, что так можно. Вы купили перекупы. Каким-то образом у вас его перекупили, перекупы. Частному лицу по объявлению. Другу, родственнику. Нормально или подправить? Я хочу, чтобы вы потом не возмущались уже. Вы же знаете, в телеге нельзя поправлять голосование, и поэтому, если уж ты его запустил, так оно уже пошло. Есть еще варианты какие-то? Есть что добавить сюда? Нет? Как, на рынке. Стоял на рынке, продавал автомобиль. Помните, как мы раньше продавали, покупали автомобили? На рынке просто стоишь с тачкой со своей и продаешь. Рассказываешь людям, которые подходят, что-то спрашивают тебя.

0: себе. Хороший вариант. Если один человек проголосует за него только. В Мексику перегонял, говорит мигрант. И скорее, да, он, чтобы продавать автомобиль там. Мексиканским картелем. Говорит, вот здесь, посмотрите, классное двойное дно. Здесь колеса со специальными контейнерами, куда вы можете сладости для детей складывать, вот это все. Ну, какие необходимые вещи, влажные салфетки. Там, что вам понадобится? Кактусы свои, может.
1: Движение.
0: Так, давайте про движение. Я про голосование серьезно спрашиваю. Напишите, все нормально? Вот так вот заканчиваем. Сдал в трейд-ин зачет нового автомобиля, сдал в трейд-ин просто за деньги. Кстати, требуется ваша подсказка. Можно сдать автомобиль просто за деньги? Ну, наверное, есть еще какие-то такие экзотические варианты, как за долги забрали у меня его. Или, может быть, он, или, может быть, угнали его, и страховая выплатила деньги. Или, может быть, он погиб в результате тотального разрушения, в результате мощного ДТП, и я получил страховую выплату. Я предполагаю, что есть такие случаи, но они не массовые, и это, по-моему, только будет размывать наше голосование, мощь его. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
2: Да. Доброе утро, Роман. Вячеслав, Москва.
0: Да,
2: хотел
0: Вячеслав.
2: Поделиться историей, как я недавно продал свой автомобиль. Значит, это была следующая ситуация. Я разместил его на одном из известных сайтов, на котором обычно мы все продаем.
0: Угу.
2: И, знаете, ни одного звонка участника, ну, кроме перекупов, ценниками минус 200 от прайса. А в итоге оказалось, что позвонил сам дилер. Я не знаю, можно ли в эфире называть, нельзя, но тоже крупный московский дилер, который занимается реализацией новых китайских автомобилей, типа УФных.
0: Uh-huh.
2: И, соответственно, сам приехал и выкупил. То есть это получилось у меня процедура, понимаете, как трейд-ин с выкупом. Ну, условно говоря, как трейд-ин, но выкупает дилер на юридическом.
0: То есть можно, покупает. Все-таки, вот. Я не ошибся, говоря, можно, что в трейд-ин да. можно продать свою тачку и ни у них ничего не покупать за это.
2: Да, да.
0: Потому что трейд-ин это...
2: Приехали сами к моему дому и выкупили, Роман. И все деньги без нала, то есть все очень безопасно. Все
0: и понятно, что, выкупили подороже, чем перекупы?
2: Давайте, да, я честно скажу, я поездил полгода на Huawei LF7 предыдущего поколения. Мне, в принципе, Китай понравился, зашел, что называется, в кавычках. И я в итоге взял себе дарго. Поэтому, вот, собственно говоря, вот такая история получилась.
0: А потерять не жалко было? Вы же денег потеряли, наверное, много надо, через полгода.
2: Знаете, денег потерял, да, но у меня, Роман, здесь история такая. Была полторашка на полном приводе, а все-таки, ну, дарго двухлитровый, это совсем другие ощущения. Другие
0: а сколько, эмоции, сколько, потерять, да? Сколько потерял? Потому что вот люди ходят здесь
2: давайте,
0: и...
2: Давайте, ага. Без вопросов. Значит, смотрите, забрал я... трехлетний на тот момент, в декабре 25 года, Huawei LF7 из трейдина, тоже из одного владельца.
0: А, так вы не новый покупали-то его?
2: Нет, не новый. Я взял его за 1,970 и продал его за 1,870, потеряв сотку. Но как бы...
0: А, ну так это не потеря.
2: Приобрел больше.
0: Понял.
2: Согласен. Поэтому хотел просто всех предупредить, что действительно это не развод. Сам впервые с таким столкнулся, думал, что, возможно, это мошенники. Нет, приехал хаос-дилер и... Прозрачно, с доверенностью, с договором купли-продажи, с СБП-переводом. Все, ребят, идеальная схема работает.
0: Понял, хорошо, спасибо. Видите как? Во-первых, потерял ничего. Я просто думал, что новый покупал. Тогда бы там, конечно, разница, наверное, была бы больше. Во-вторых, это работает. Видите, значит, все. Этот вариант я не буду удалять, потому что я подумал, приснилось мне это, что ли. Но то, что перекупы... зачастую продают дилерским центрам, вот этим самым отделом трейд-ин автомобили. Это точно. Я вот именно исходя из этого подумал, что такая схема может быть. Ровно потому дилер, вероятно, и смог предложить вам чуть больше цену, чем перекупы, потому что вы как бы убрали лишнее звено, посредника лишнего. Потому что обычно схема так... Ну а куда вы думаете, перекупы потом эти автомобили девают? Куда? Ну вот что они с ним делают? Засаливают в банках или что? В погреб прячут? На них продают. Как? На рынках на автомобильных? Нет. Рынков никаких нет. Ну да, размещают объявления, конечно, и на этих, на всяких агрегаторах автомобильных. Вы сами знаете их, эти агрегаторы. Но там уже все состоит из этих объявлений, перекупов. И вторая часть, из чего там все состоит? Из объявлений дилеров. Соответственно, налажена прямая связь между дилерами и перекупами, когда одни другим подгоняют классные тачки, у которых есть перспектива чуть-чуть еще немножечко наварить на них, но и перекупы тоже наваривают. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: А мы продавали автомобиль тоже не так давно, и я хочу сказать, что и перекупы, и вот эти вот дилерские центры предлагают одну и ту же цену. Мы в итоге продали частному лицу. Вот, но я, честно говоря, разницы не заметила. Предлагают по телефону обычно одну цену, ну, ниже рынка. Приезжают и начинают торговаться еще, ну, чуть-чуть ниже, там, находят какие-то...
0: Ну, это естественно, конечно, же они...
1: Да, незначительные моменты. Но я хочу сказать, что цена вот одинаковая была, что перекупы к нам приезжали, что дилерские центры, они одинаковые.
0: Может, это одни и те же люди просто были? Поэтому
1: разные, разные.
0: Ну, разные они люди из,
1: они из представлялись, да, действительно, вот предыдущий молодой человек сказал, что один из известных центров приезжает, ну, в основном они, да, не будем называть их.
0: Может, у него какой-то... Я понял, хорошо, спасибо. Я просто... Однажды судьба злодейка занесла меня модерировать конференцию перекупов. Это было, я вам скажу, мероприятие. Да у них там мероприятие. Они... Зал большой. Большой зал, ну, человек на... Ну, не полный, конечно. Значит, это спонсоры. Спонсоры. Это все продвигают. Представители дилерского сообщества. Представители всевозможных агрегаторов вот этих авто... Mail.ru, что-то там. Представители всевозможные там... Вот ключи авто, я помню названия такие, вот что-то. Хотя ключи авто, по-моему, даже... Даже коллега моя из большого автобизнеса, немецкой марки, одной известной у нее в Колецмо. Я не помню, как называется, но такая кольца у нее. Вот, и она там сейчас тоже занимает высокий пост в этом во всем. И они в рамках этой конференции общались на тему того, что вот эти... То есть там такая многосоставная история. То, что мы называем агрегаторы или авторитейл бэушные, вторичных автомобилей, разные предложения, как вы перекупы можете быстро сдавать тачки, быстро, сразу понять. Сидят чуваки, такие, я уже 20 в этом месяце там автомобилей продал, там что-то кто-то, рекорды какие-то обсуждают. Тачки улетают, прям вот на конференции на этой была представлена Грант, по-моему, Гранта или Вест. Кинулись на нее все, там такие торги были, аукцион устроили, кто больше денег за нее заплатит. Реально продавали, вот показывают объявление, все, сколько стоит. Методики оценки, как что наваривать, кто сколько что. То есть я так понял вот что. АвтоВАЗ очень ценится, очень просто. Потому что за Гранту они чуть ли не грызли глотки себе там. Так хотелось Гранту, потому что возможность играть по цене на ней очень высокая. И как раз тогда я услышал об этих дилерских предложениях, когда прямая договоренность у дилеров с этими чуваками, с перекупами, которые находят хорошие автомобили. То есть они те самые волки, которых ноги кормят, постоянно на ногах, постоянно все вот это вот выискивать, находят. И там какая-то... Там, я не помню, что там по марже. Ну, в общем, всем хорошо после этого. В среднем на тачке перекуп там 1200, по-моему, что-то такая сумма была, 200-250, ну, в зависимости от автомобиля. Вот, и просто сразу гоняет, и он не продает этот автомобиль, он его передает в отдел трейд-ин. Ну, как бы не продает сам, не размещает объявление, ничего. Он такой рекрутирует всех остальных, он бегает, разыскивает все, и в клювике, как мама-чаечка, в клювике приносит в отдел трейд-ин. И тогда, прикиньте, насколько велика разница между тем, чего вы хотели бы, тем, что вам выплачивают, и тем, за сколько они потом продают эти автомобили из отдела трейд-ин. Если на этом все зарабатывают, и перекупы зарабатывают, и потом люди, которые приводят автомобиль в порядок, зарабатывают, потому что тут подшаманить, тут поменять, здесь фильтрик сделать, здесь надо же привести в божеский вид автомобиль, чтобы цену за него давали. Значит, химчистка салончика, там где-то кожа, сигареткой кто-то прожег, значит, поменять, а это детейлинг, нужно ремонтиться такой сделать по салончику, вот это все. Эти, значит, чуваки зарабатывают. А потом трейд-ин на этом зарабатывает, и они не возьмут ничего, что, на чем нельзя было 2-3-4 сотни тысяч рублей заработать. Вы понимаете, как вообще автомобиль стоит? Поэтому, продавая частным этим частникам автомобили, надо накручивать цену сразу плюс 500. То есть ты ставишь в цену автомобиля, указываешь, потом... Тебе звонят и говорят, торг уместен. Да, и ты пишешь, торг уместен в объявлении. Но только это ты пишешь покупателю, что торг уместен. Ты будешь торговаться с ним. И будешь накидывать еще 500 тысяч к этой цене.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».

0: еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Теперь он... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Моторы. 6:38, говорит Москва, моторы, пошла по трубам. Что там, тепленькое, пошло обсуждение. Давайте, как правильно продавать автомобиль свой, как вы продавали, расскажите свои истории, как перекупы вас атаковали, ну, угрожали, потом вот это все. И голосование уже запущено, все. Остались только те варианты, которые были объявлены ранее. Как вы продавали свой прошлый автомобиль, спрашиваю я вас в голосовании. Сдал в отдел трейд-ин в зачет нового автомобиля. Говорите, как мне сделать, чтобы вы это видели? Вот так. Сдал в трейд-ин в зачет нового автомобиля. Сдал в трейд-ин просто за деньги, ничего не хотел покупать у них, просто они выкупили. Выкупили перекупы, перекупили перекупы. Частному лицу по объявлению при помощи специальных сайтов или фонарных столбов, дверей подъездов, вы клеите объявления, вот это все, вандализмом занимаетесь. Другу или родственнику, просто вот человек знал историю владения, историю всего автомобиля, обслуживания, взял и купил у меня. Это тоже такой вариант. Щукин и все, телеграм-канал, это такой телеграм-канал. Заходите, голосуйте. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
7: Здравствуйте, меня да. Борис зовут. Да. Продал свой автомобиль по объявлению через сайт, ну, площадку, за одну минуту. Только я его разместил, тут же звонок, я тебе сейчас перевожу половину денег.
6: И хорошая цена была, хорошая была цена.
7: Да, цена чуть ниже средней, это Focus 2010 года, в том году продал. По кузову просто весь дырявый, потому что сгнил. Пробег у него 400 тысяч, на ходу, вроде живой, как, ну, ездил. И забрали его.
6: А сколько такое, если не секрет, стоило? Вот вы как
7: будто... 230 тысяч.
6: 230 тысяч?
7: Да.
6: Вот интересно, а потенциал роста-то какой? За сколько бы они его продавали? За 400?
7: Вот, смотрите, история дальше какая.
6: Вы его нашли по объявлению потом, свой Focus?
7: Нет, по объявлению, а в автотеках или где-то. И можно номер набить там, где машина стоит. Стоит в Москве с моими же номерами.

0: ну, через 10 дней его снял в ГАИ через этот, как его, и как бы номера объявили в розыск. Ну, это стандартная процедура.
1: Ага.
0: Вот. Стоит, он не ездит, видимо, а может быть и ездит, непонятно. И уже прошло более года. А вот что они сделают с этой машиной? То есть поменяли только колеса, по кузову так же он и остался. Вот для чего покупают эти машины?
1: Может, они колеса хотели купить? Просто, я не знаю.
0: Да нет, ну, диски просто поменяли, поставили.
1: Вот нет, вот если с вашими номерами это странно. Иногда машинки такие покупаются для передержки номеров, чтобы номера на автомобиле стояли. Вот, как бы, то есть для продажи номера. Номер стоит 20 миллионов рублей. И для этого надо купить какой-то...
0: Да нет, номер обычный, там ничего такого.
1: О, тогда я не знаю, давайте спросим специалистов. Скажите, пожалуйста, зачем покупают вот так вот... Может быть, это был стажер перекуп. Вот, и он, это было первое его дело, и он вот влетел вот так. Ну, как бы первое и последнее. И он до сих пор продает этот автомобиль. Да, был у меня приятель, у него с головой было немножко кукуха иногда ехала, и он начинал продавать вещи из квартиры или бизнес вести такой. Он покупал там какую-то водку условно по 100 рублей, а продавал по 70. Вот. И это был такой бизнес у него. И он, потом его в больничку закрывали на месяцок, потом он выходил нормально и снова потом начинал с квартиры тянуть все, продавать. Вот так. Может, это такой был человек? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман, Костя. Извините.
1: Да, Костя, приветствую. Ну,
2: вот, была у нас в апреле история, значит. У меня Веста, 250 тысяч пробега.
1: Угу.
2: Ушатанная машинка, ну, нет, так более-менее состояние, но 250 для Веста это уже много. Угу. В общем, решил я ее продавать, а продавать ее вот перекупом, который, эй, брат, я тебе скидку дам, не хотелось. Вот, пошли мы в трейдинчик, значит, жене смотреть машину, пришли, и вот тут начинается интересно. Значит, выбрали мы Exit и говорим, вот у нас есть Халал Жилион, двухлетка, сколько нам дадите? Они такие, ну, типа 2100, мы его брали за 1,9. Я говорю, так, хорошо, а Веста? Ну, она, получается, пятилетка, вот 250 тысяч. Они такие, о, классно, мы типа 620, по-моему, мне за нее давали. Я ее брал за 450 в 2015 году. И, в общем, вот это вот все туда-сюда, в итоге, получается, базовая цена машины Exida была 5400. Что-то нам там считали, крутили. В итоге мы остались должны 1,9. То есть две машины отдали, 1,9 должны. Я особо в деньгах не понял, как это получилось, но нас все устроило. Поэтому, ну, по трейдину...
1: За 5,4 вас Exit устроил. За 5,4? 5,4
2: устроил. Это какой? По факту получилось, мне кажется, около 4,8, наверное.
1: XV вот который, да, Exit. Вот этот? XV большой?
2: А, нет, это который купешка.
1: Жиром за купешка.
2: Ну, вот, Exit, RX300. Вот когда он похож на Lexus RX-3.
1: Все, я, ну, я понял, да, это так. Господи, а почему же вы не гибрид-то купили за такие деньги? Сейчас Voya Free стоит 4, без всяких трейдинов 4,7.
2: Роман,
1: всего.
2: Пришли, посмотрели Voya, посмотрели все. Вот что жена села, что ей понравилось,
1: я
2: то
1: понял.
2: И взяли. Идеи вот как бы, ну что приглянулось.
1: Подкаблучник.
2: Зачем мне потом слушать, какой я плохой, не то выбрал.
1: Подкаблучник. От подкаблучника... Я как подкаблучник подкаблучнику скажу, все правильно сделал. Все правильно сделал.
2: Ну да, так удачи.
1: И... Спасибо, спасибо, все. Все правильно сделал. Потому что у нас у подкаблучников так. Ты либо потом сколько-то лет будешь все время виноват, либо подкаблучник. Все хорошо купил. Но я бы, конечно, честно, сейчас бы что-то брал. Ну, изначально моя позиция была бы такая. Это будет гибрид. Все. Сразу. Ну, то есть я не знаю, какой это будет бренд, а пусть они за меня сражаются потом. Вот, за мои деньги и внимание. Но то, что это будет гибрид последовательный, точно совершенно. Может быть, не, может, а может и не совсем последовательный. Потому что, к примеру, вот iSpace, он и не последовательный, не последовательный. А тем не менее, хорош. Ford Focus рестайлинг, 2010 год, 195 тысяч пробега, 595 тысяч. Я смотрю сейчас объявление. Просто прозвучала эта история. 2010 года Focus за 230 тысяч прибежали и оторвали с руками. 2008 год Ford Focus сейчас 172 тысячи. Конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, 172 тысячи 2008 года. 650 тысяч рублей. 10-й год, 195 тысяч пробега, 500 тысяч рублей. Вот, это объявления сейчас стоят по фокусу, по Форду. Ну, наверное, у людей была идея, что они, ну, как бы, нормально смогут наварить свои хотя бы две соточки, взяв за 230, а потом оказалось никому не нужно. Хотя есть вот 330 тысяч, 2008 год. Москва, третий проезд, да. Передний привод, 100 лошадиных сил, 1.6 мотор, автомат, седан, 234 тысячи километров пробег. Так, давайте, рассказывайте ваши истории. Про продажу, про покупку, про крупу, да про подкрупки. Вы перекупы, если тоже звоните, пожалуйста, расскажите. Нам очень любопытно будет заглянуть за кулису этой части человеческой деятельности, потому что не обещаю не ругать, да, не критиковать, ничего. Это тоже профессия. Вот зачем вы говорите? Вот здесь сообщение я вижу. Перекупа вообще надо в категорию мошенников записывать, так как в машине после таких людей безопасности никакой нет. А какая безопасность у вас есть после владельца? Вот что перекупы? В какой момент перекупы забирают безопасность из автомобиля? То есть они покупают автомобиль, вынимают из него безопасность и продают его. Что это имеется в виду? Вот вы по объявлению покупаете автомобиль. Вот, по объявлению. Приходите к частному человеку. Думаете, что он честный человек, к тому же. Покупаете у него автомобиль. С чего вы взяли, что это безопасно? Потому что вы приведете с собой друга, правильно? Который будет осматривать автомобиль. А потом вы диагностику захотите, чтобы провести, чтобы и техник посмотрел на предмет технического состояния, соответствует ли оно заявленному. Правильно? Правильно. А почему после перекупа вы это сделать не можете? Это просто такой человек, который бегает ногами и ищет варианты, зарабатывает. Помню, в 90-е была такая газета «Из рук в руки» была, где были объявления по продаже автомобиля. Да, вспоминает Владимир. Давеча оно не точно нынче. Что-то там еще было. Продавал автомобиль, который зарегистрирован на юрлицо. Столкнулся с тем, что покупателей смущает этот факт. Ну, естественно. Хотя, например, при покупке авто из автосалона, автосалон является юрлицом, то есть покупатель в основном неграмотный, в юридическом плане первый же грамотный покупатель сразу выкупил автомобиль, так как он был в идеальном состоянии. Роман, наоборот, это грамотный покупатель, потому что этот покупатель, который не желает покупать автомобиль юрлица, понимает, что автомобиль, это имущество юрлица, а юрлицо в зависимости от как оно зарегистрировано, ООО, ОАО и все остальное, отвечает в случае чего? Банкротство, претензии налоговые, отвечает всем своим имуществом, и даже если оно было реализовано, оно может попасть в массив того имущества, которое они якобы распродавали, зная о своем банкротстве. И давай взад отыгрывать все сделки по юрлицам. Поэтому квартиры, автомобили, принадлежащие юрлицам, это зона повышенной опасности. Вам нужно точно понимать, что с этим юрлицом, каковы его перспективы в будущем. Ну и так далее. И никакой гарантии здесь нет, что с ним ничего не случится. Так очень много людей, добросовестных людей, попали в серьезные финансовые проблемы, потому что связались с юрлицами. Поэтому здесь, с одной стороны, неграмотные, с другой стороны, может быть, напротив, очень грамотные. Так, что нам Запад сделает из-за нашего пиратства с его фильмами? Будет наше кино без... Так, это про Унабабента, про кино. Да, будет пиратить наши фильмы и показывать их во всех стриминговых сервисах у себя в Америце. И таким образом продвигать наше кино. Конечно, так он и сделает. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
3: Роман, доброе утро. Слушайте, ну, так, такая же история может произойти с физлицом. Вон, у меня тоже было несколько случаев, когда... Люди физики брали у физика, а также машину физик подавал на банкротство, все сделки, там не только машины, там и недвижка, и все остальное, так что это сейчас...
1: Слушайте, опять начинаете. Все, он сбежал. Я не понял, что физик подавал на банкротство, и, наверное, это повально. что среди юридических лиц, среди бизнесов и юрлиц, ситуация, вот ситуация, о которой я говорю, где они отвечают имуществом и всем остальным, она гораздо более распространенная. Физическое лицо проще, ну, там все проще. Сейчас Верховный суд вообще запретил эту самую сделки долиной, так называемые, да, когда ты добросовестный покупатель добросовестно купил, а ты потом такой, а, я тут вот что-то меняет самое Извини, заблуждение так заблуждение. Ну, то есть проверить физическое лицо и законодательство в вопросах взаимоотношений между физическими лицами, оно иное. И, ну, что тут спорить? Я просто не понимаю, к чему вот это было. Да, может быть. Ну, наверное, такое тоже может сделка быть признана недействительной, наверное, да. Но в процентном соотношении вероятность этого в сотни раз ниже, чем вероятность попадания в неприятность с юридическим лицом. Ну, я просто, ну... Ой, господи. Вот надо подушнить. Еще 7 утра нет, а уже хочется душноты немножко, да, поддать. Я понимаю. Так иногда просыпаешься и думаешь, чем здесь понудить бы где-нибудь. Доброе утро, слушаю. Я слушаю вас. Здравствуйте.
4: Роман, доброе утро. Да?
1: Доброе, доброе.
4: А, я вот столкнулся с перекупщиками и такую вещь заметил. У них у всех одинаково поставлены вот эти вот вопросы, голос. То есть, видно, может быть, там какая-то есть...
1: Специальная практика, школа.
4: Где это все...
1: Да.
4: Ну, да, где это все...
1: Вы не поверите, но она есть. Вот вы сейчас сказали, да, я вспомнил, что на этой конференции действительно у них была, это была такая, не школа, как-то там университет, я не вспомню. Но что-то такое было. Да, у них есть специальные курсы обучения этому.
4: Ну, видим. Я вот сейчас просто машину опять ищу, и вот, ну просто повально, там 99%. И приезжает, и он как начинает разговаривать, я уже все понимаю. Он сам вроде молодой, но грудь колесом, все вот эти вот, голос такой, как будто он там, ну, блин, на сцене стоит, там на пленуме каком-то все это рассказывает. И что мне, ну, прикалывает все время, вот они пишут там пробег, да, историю открываешь, там он там скручен, там процентов 60, начинаешь ему говорить, ну, он там, ну, это там до нас, там до меня, там куча ДТП, все же это видно. Вот нафига они это все вот выкладывают, что вот, что сейчас, в лохи, что ли, все же пробивают историю.
1: Ну да. Значит так, тут, оказывается, в телеге собрались знатоки. Юрлицу также запрещают любые сделки, если пошел процесс банкротства. Граждане, вот вы хоть одну историю, что-то мне тут пишут, знаете. Граждане, вы говорите с подкаблучником, который находится под каблуком у успешного адвоката, занимающегося арбитражными делами по юрлицам. Российским и нероссийским. Занимается этим уже на протяжении, почитай, 20 лет. Поэтому, когда вы меня спрашиваете про эти истории, хоть что-нибудь я знаю больше, чем вы можете себе представить по этому поводу. И, конечно, многое из того, что я знаю, я не буду рассказывать в эфире. Но, отвечая на вопрос ваш, знаю ли я, да, знаю. Автомобиль – это просто имущество. Просто имущество. И поэтому я столько знаю историй про имущество, и про квартиры, и про недвижку, и про движку, и про яхты, и про все остальное. И про то, как юрлица пытаются выводить это из своего имущественного массива, ровно для того, чтобы оно не ушло потом, когда конкурсный управляющий появляется. Да, отвечая на ваш вопрос, знаю. Поэтому здесь, в этом аспекте, где... Сядешь на меня, там и слезешь. Все. Ладно, договорились? Поэтому, пожалуйста. Если, ну, вот серьезно, я не понимаю, что вы как клещ? Надо вцепиться в какую-то штуку, и уже даже понимая, что, в общем, ну, не надо педалировать это. Все равно будет... До чего? До какого конца вы хотите, да, ну, дожать тему? До того конца, что я сейчас позвоню жене и попрошу прокомментировать ее все это с физическими, настоящими примерами не вообще за 20 лет, а хотя бы просто за предыдущие полгода. Так я не буду ее будить, извините, ради этой фигни в 7 утра. Ну, серьезно, граждане, ну, заканчивайте с этим. 7373948, если позвонить. Да и подушнить тоже. Я понимаю, это же натура такая. Натуру, как говорится, не исправишь. Можно стараться, но ничего не выйдет. Сдал в трейд-ин в зачет нового автомобиля. Сейчас это самый популярный вариант ответа. У нас идет голосование, Щукин, и все в телеграм-канале. Как вы продавали свой предыдущий автомобиль? Расскажите о своем предыдущем опыте. Расскажите в голосовании о нем. Потом расскажите в эфире. Еще раз, здорово, если вы перекуп. Или сотрудник отдела трейд-ин. Может быть, приоткроете нам какие-то секреты. Как вам понравится в большей степени? Потому что ведь если есть школа перекупов, должна быть и школа продавцов. То есть нужно учить людей продавать товар, правильно? Вот это там, как вот в истории с коровой, всем известной. Как вы продавали свой прошлый автомобиль? 43% сдал в трейд-ин в зачет нового автомобиля. И 36%... частному лицу по объявлению, при помощи специальных сайтов, при помощи заборов, столбов, всего такого. Это второй по популярности ответ. Потом другу-родственнику 12%, перекупы выкупили 6% и 3%. Ну, это 3%, извините, это, видите, не равна нулю такой вариант. Сдал в трейд-ин просто за деньги. Вот чтобы не связываться с этой, со всей братьей, которые пытаются тебя развести, еще что-то. Ты связываешься с теми, кто пытается тебя развести, но красиво. Красиво. Это они так. Красиво это делают в красивом месте с кондиционером. Я имею в виду трейд-ин отдел у дилера. И здесь ты готов, но такое почему нет. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
5: Алло, доброе утро. Дмитрий, водителем работаю.
1: Да, Дмитрий.
5: И подскажите, вот перекуп, это же обычный продаван, правильно, который... покупает за дешево, продает.
1: Подороже. Правильно? Ну да, да, а себе забирает разницу, конечно.
5: Правильно. То есть и какое он имеет право на эту, ну как бы, на этот заработок, если он является лишним звеном в этой цепочке?
1: Никакого, а вы не продавайте.
5: Никакого. Значит, это надо институты изживать эти.
1: Но а чем занимается-то все остальное человечество, если не покупает?
5: Ну, образно говоря, он зарабатывает на перепродаже, не имея к этой продаже или к этому товару никакого отношения.
1: Почему? Он бегает, ищет, договаривается. Терочки все эти, они дерутся, у них там есть бои, вы знаете, там они сражаются за клиентов, все. Он рискует жизнью, головой, перегоняет машины из разных регионов, летает по стране выкупать машины в разных городах, потому что варианты находятся в разных городах.
5: Я с вами соглашусь, но перекуп перекупу рознь.
1: Да, но тут мы уже подошли к человеческим качествам, потому что есть разные, тут согласен перекупы, но вот так вот, глядя на них, на тех перекупов, которых я видел много в одном месте, я вам скажу, что это люди с непростой судьбой все, и в перекупчество в свое они пришли разными путями, но все время у меня такое вот ощущение из какого-то слово «пацана», вот из такой какой-то действительно. Я не смотрел этот кинематографический опус, но так как это распространено уже очень сильно, приводить аналогии, примеры какие-то, вот они реально пришли из слова «пацана» какие-то. Они, внешний вид у большинства из них. Вот такие ребята, с которыми ты бы не хотел заспорить в барчике где-нибудь в придорожном, в кафешке. Сугубые такие. Много с Дальнего Востока, потому что где перекупечество должно быть самым офигенным? Ну, там, где ты занимаешься и доставкой автомобиля. Это же тоже перекупы. Алло, вы называете перекупы, который Гранту купил у вас за углом, а потом подороже ее продает за другим углом? Нет, а эти ребята паромы ждут, заказывают автомобили. Они же тоже там покупают автомобили, а здесь потом продают, не имея на это... как вы говорите, никакого морального права, но делают это. Хотя, мне кажется, вся экономика вообще планеты построена на добавочной стоимости. Эту стоимость все время что-то добавляет к товару или услуге. Вот. Либо дилер вам добавляет, либо продавец, либо бизнесмен, либо налоговая.
6: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите, Милин.
10: Я его что?
9: Мне Милин.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
8: Время начинать движение.
13: Мотор, мотор.
8: Так говорит Москва.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половина впереди, половина позади. И у нас здесь сегодня день, когда можно отдохнуть от жары. 19. Ну, может быть, 20 градусов выше нуля будет в Москве. И при этом без прямых солнечных лучей, потому что с прямыми солнечными лучами сразу у нас 30-ка как-то так набегает на термометре. А сейчас хорошо, хорошо, свежо. Не надевайте пуховики, пожалуйста. Каждый раз, когда на небе какая-нибудь тучка такая в Москве и пасмурная погода, обязательно на улице появляются люди в пуховиках. Ребят, ну чего? Ну, июль, жара. 19 градусов. Какие пуховики, вы что? Товарищ на здоровье, я не могу тумблер никакой включить, потому что трансляция безоговорочно завершена на ВКонтакте. Мне ВКонтакте, ровно так же, как и вам, говорит: спасибо большое, до свидос. Трансляция завершена, запись появится позже. Все, я, что с этим делать, я не знаю. Вот я обновляю, и все то же самое. Причем трансляция на 29.07. Это на сегодня. есть ощущение, что матрица дала сбой и что-то раньше времени выпрыгнуло, вот, трещина в ткани пространства-времени, и трансляция какая-то где-то в параллельной реальности уже прошла, и действительно, и запись появится чуть позже. Нужно теперь подождать, пока вот у нас закончится эта программа сегодня через 54 минуты. И появится тогда там эта запись. Может быть, как-то так. Не знаю, мне сложно сказать. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
10: Доброе утро.
1: Да, приветствую. Алексей.
10: Первую машину продал перекупом своим, а вторую машину продал, ну, просто физическому лицу, который как бы в объявлении нашел. Я одного не могу понять, в чем как бы смысл запрещать это, да? То есть, как вы правильно сказали, у нас все формирует добавленную стоимость, и даже тот же магазин «Пятерочка» — это тоже перекуп продуктов питания.
1: Ну да.
10: Соответственно, как бы тут каждый сам решает, хочет ли он купить у физического лица, хочет ли он купить у перекупа, да, там, здесь как бы на базаре два дурака, понятное дело, там, один подороже, другой подешевле хочет. Но вот у меня родственник, да, занимался в свое время, вот, он был перекупом, да, продажи покупок машин, так как этот рынок, он просто, скажем так, золотоносный был до определенного момента. То есть нехватки, да, скажем так, в клиентах не было. При этом также были те же порталы, на которых физики продавали. Но почему-то этот рынок был востребован, и люди этим пользуются. Как бы мне, для меня всегда была загадка, зачем я пойду у перекупа покупать, когда надо потратить время, пошерстить интернет, и, как бы, и, возможно, найдешь ту машину, которую ты хочешь, у физика. Вот для меня это всегда было загадкой.
1: Ну да, есть еще такая позиция, что там у перекупа, допустим, но он же проверяет, ему же продавать нужно. И он же знает, что ты тоже будешь проверять. Придешь со своим каким-нибудь чуваком там. Вот. И поэтому совсем уж хлам какой-то тебе не будут продавать. А то, что какое они право имеют. Ну, я говорю, это работа. Это такая же тяжелая, порой опасная работа, потому что ты тоже не понимаешь, там, на кого, где попадешь. У них конфликты случаются. Вот. Ну, с таким же успехом нужно требовать, чтобы дилер продавал автомобиль по цене себестоимости автомобиля для производителя. А что вы в самом деле? Что вы делаете? Вы что, создавали автомобиль этот, что ли? Вы строили его? Проектировали? Вкладывали с него? А что вы продаете его со своей выгодой там с какой-то? С какой стати? Магазины, совершенно справедливо замечено тоже. А что, вы что, пекли хлеб этот или йогурт этот изготавливали? А что вы зарабатываете-то на нем? С какой стати? И так далее. А ты кто? Ты что делаешь? Я стоматолог. А что ты стоматолог дорогой такой? Я тебе 300 тысяч должен оставить. За что же? Ты поковырялся у меня в зубах? Ну, стань стоматологом и сам ковыряйся в своих зубах тогда бесплатно. Ну, что ты? Ну, правда. Не хочешь перекупом платить? Ну, стань сам перекупом. Побегай, поищи, найди, купи, все. Последние три машины менял по 3D-ин. По сравнению с нулевыми и первой половиной десятых стало удобнее и выгоднее. Во всяком случае, мне так было удобней и выгоднее. Дипдио нам сообщает. Сочи сегодня безоблачно. Евгений Инженер где-то там на югах обитает. Видите, а в пуховиках люди после зимовки в Тае. Это Миша Николаев сообщает. Или не знаю, или нет, или просто любители пуховиков. Вот они так любят пуховики. Еще я очень часто видел какого-то индуса в красном огромном пуховике. Таком не легеньком, юниклошном, а таком настоящем, мощном, таком вот на Эверест, в котором ходить. И он летом все время стоял где-то на Арбате у дороги. Не знаю зачем. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
15: Роман, о перекупах и праворуких машинах. Мне кажется, это странная история. Мы же живем не в эпоху тотального автомобильного дефицита, через японские проливы какие-то странные автомобили. И, ребята, эти машины японцы вообще на помойку выбрасывают. Покупайте.
1: Спасибо большое. Не знаю. А зачем они их выбрасывают? Какие-то тотально старые автомобили, какие-то тотально новые. Вот, к примеру, мой хороший знакомый, он успешный оператор и вообще успешный продакшн у него. Он себе заказал какой-то вот такой скворечник в Японии. Новый. Не думаю, что его выбросили на помойку. Новый. Нет, новый. Какая-то Хондочка, по-моему, или Митсубиши. Такой квадратный. Как кей-кары, знаете, совсем малюсенькие. Но только кей-автобус. Вот. Квадратный. Как он? Я не знаю, как он. Сейчас я... Может, я попробую найти его где-нибудь. Вот. И посмотрю, что это. За сколько-то там... 3,5 или что-то миллионов рублей, потому что за эти деньги можно было купить кроссовер какой-то, ну, здесь, там, нормальный, что-то такое. Вот. А он предпочел взять такое, чисто по приколу, праворульное. И больше того, взяв его чисто по приколу, поехал на нем с семьей, с детишками, у него большая семья, поехал на нем с семьей, с детишками в Турцию из России. Через Грузию, через все вот это. И по Турции, почитай, 2 месяца, может, 1.5-2 месяца, гонял. По разным городам, везде все отдыхает. Я только и смотрю, как где они там, куда. Вот, взял новый. Ну, как бы. У нас тоже продаются автомобили, которые на помойку выбрасываются. Только что, в начале прошлого часа, мы узнали первую историю этого эфира. Она была связана с Ford Focus 10-го года, весь ржавый, дырявый, который был куплен за 230 тысяч рублей. Его тоже на помойку как бы нужно, но... То есть помоечные автомобили покупают те, кто хотят купить за 2 копейки. Кто-то покупает автомобили с небольшим пробегом. Кто-то покупает совершенно новые по какой-то причине. Вот эту причину мне еще предстоит узнать, конечно, с чем это было связано. Я сейчас пока попробую найти, что это вообще за автомобильчик. Сейчас я найду его. Какую-нибудь социальную сеть и посмотрю там. Вот, чтобы сказать вам, на что это он разорился. А пока мы с вами проснемся, если вы не против.

Ну, заходите уже, голосуйте давайте. Щукин и все, у нас голосование о том, как вы продавали свой предыдущий автомобиль в отдел трейд-ин в зачет нового. В отдел трейд-ин просто так, за деньги, перекупом по объявлению участнику или другу, родственнику, знакомому. М? 45-46 уже. Самый популярный ответ — сдал в трейд-ин в зачет нового автомобиля. Самый непопулярный — сдал в трейд-ин просто за деньги. Удивительная разница. Второй по популярности — частному лицу по объявлению при помощи сайтов или каких-либо еще объявлений.

Может быть, это Honda Inbox, меня спрашивают здесь. Вот это что? Возможно, не исключаю, что может быть Inbox, даже Honda. Но какая-то совсем свежая у него. Не знаю, я пока не нашел. Он все какие-то короткие видео пилит, и они потом через сутки куда-то исчезают, и я что-то не могу найти. Ну, может быть. Ну, какой-то, ну, такой скворечник на малюсеньких колесиках, квадратный. Вот бы внутри его посмотреть. Сейчас я посмотрю, как он выглядит внутри.

Тяжелая неказиста жизнь простого перекука. Хорошее исправление, надо запомнить. У меня друг живет в Сибири, пишет Евгений, нам инженер. Стал перекуком после того, как их с отцом сократили на заводе при оптимизации производства. Продал пару своих машин, понял, что на этом можно зарабатывать, и продолжает зарабатывать. Это просто бизнес такой.

0: перекупы – это как раз те, кто скручивают пробеги, прячет проблемы. Есть целая рубрика «Перекупский лайфхак». Чистое мошенничество. Конечно, остальные не делают этого. Нет, частники не скручивают пробеги. Нет, они, конечно, рассказывают честно обо всех недостатках своих автомобилей. Вот тут был ударен, тут я подкрасил, тут я изолентой приворачивался. Конечно, конечно, конечно. Слушайте, все люди. Ну, что вы как малые дети, серьезно. Ну, прям перекупы. Мне не нравятся перекупы. Ну, в смысле, ну, я как бы... Но ровно так же мне, к примеру, там, кто мне еще, к примеру, не нравится? Мне не нравятся гоняющие на велосипедах курьеры. Но я прекрасно понимаю, что они делают. Это такая работа их. И больше того, они мне не нравятся, когда я иду по тротуару, собакин мой бежит, и он мчится, и я волнуюсь, что он на него наедет. А когда я сижу дома и жду хлебушек, молочко и всякое такое, потому что вдруг оказалось, что этого нет. И я такой уже посматриваю на часы, а уже 10 минут прошло, а он еще не приехал, и я... Тогда он мне нравится. Мне он нравится, я бы хотел, чтобы он приезжал еще быстрее ко мне. Понимаете? Так что, ну, как-то шире надо смотреть на жизненные процессы. «Волга» 24-я только что меня обогнал. Старенькая, но красивая. Ну, новеньких-то нет сейчас, 24-х. У нас уже какое-то время. Кстати, о новеньких автомобилях. Если вы не против, мы не можем посвятить 2 часа перекупам, тем более, что никто из них не звонит. Не звонит никто. Ни из дилерских центров, ни из отделов трейд-ин, ни из перекупов никто не признается, что он перекуп. Поэтому... Все, давайте просто голосовать, и я время от времени буду возвращаться к голосованию и не подводить его итоги пока еще, но просто смотреть, как там меняется структура этого голосования, ладно? Щукины, все, зайдите и проголосуйте. Что, зря я, что ли, картинку рисовал для этого голосования специальную, на которой изображены все участники данного обсуждения. Здесь тебе официальный дилер «Автоцентр движения». Он придуман такой... У органов движения еще надо было добавить. Вот, трейд-ин, оценка, покупка за час. Здесь же изображены частники, видите, люди, покупающие за чемодан денег автомобиль. Здесь же просто авторынок такой, продажа автомобилей, все изображено здесь. Вот. Так что это все не случайно. Это потому, что я хотел привлечь ваше внимание к этой теме, ибо чем больше здесь будет участников в этом голосовании, тем оно будет более... репрезентативно, то есть будет в большей степени отображать истинное положение дел вот здесь на Земле. Сейчас чуть подсократился уровень поддержки варианта «сдал в трейд-ин за счет нового авто», но, тем не менее, это самый популярный ответ. 44% сдают автомобили в зачет нового, 35% частникам по объявлению, 12% другу родственнику, 7% продают тем самым перекупом и 2% сдают в трейд-ин просто за деньги. Интересная история. То есть согласиться с тем, как вам оценивают ваш автомобиль для того, чтобы поменять его на новый, то есть в зачет нового, это самый популярный вариант. А ровно тот же процесс, при котором вам просто деньги дают, а вы потом сами решаете, что покупать, это самый непопулярный ответ. Обратите внимание, это любопытно. То есть один и тот же процесс, один и тот же, просто с разным продолжением. В одном случае продолжением становится новый автомобиль в том же месте, а в другом случае становятся деньги на карте. Но при этом первый вариант самый популярный, второй самый непопулярный. Может, вы просто не знаете, что так можно? Интересно. Вот Влад думает, что трейд-ин просто за деньги, это все равно, что перекупу отдать. Но тогда почему трейд-ин за новый автомобиль самый популярный? Это те же деньги. Ровно за те же деньги. Тебе дают условную скидку 100 тысяч рублей, но при этом эти 100 тысяч они отыгрывают на оценке твоего автомобиля. Это ровно то же самое, оценка та же. Это оценивают те же люди в том же отделе, и судьба твоего автомобиля будет та же. Меняешь ты его на новый автомобиль Или сдаешь просто за деньги, он приводится в порядок, его там что-то шлифуют, полируют, чистят, пылесосят, вешают туда елочку, чтобы оно пахло. И выставляют в продажу в отделе трейд-ин и на сайтах по продаже. Все, судьба этого автомобиля ровно та же. И деньги ты получаешь ровно те же. Так почему разница такая? Ну ладно, неважно. Вчера рассказывал про iSpace. Захотелось продавать свой автомобиль. Уже и покупать его. Есть обзор или нет? Нет обзора, Николай. Никакого обзора нет, потому что в неизъяснимой, как это сказать, в неизъяснимой структуре пресс-парка бренда Voya и Evolute продолжительность теста у них настолько микроскопическая, что ты можешь успеть только сказать: iSpace, привет! И такой, все, пока, надо сдавать его уже. Все. Как-то так вот, либо мало тачек в парке и высокий спрос, либо очень строгое руководство и строго дозируют варианты вот, по продолжительности. Либо есть еще какие-то объяснения, либо я недостаточно хорош, компетентен для них. Но автомобили реально вот совсем чуть-чуть. Там на несколько дней. А мне же для того, чтобы появились обзоры, нужно сначала вкататься, да, понять его, в разных ситуациях попробовать. Потому что иногда что-то появляется через какое-то время, ты вдруг что-то обнаруживаешь, и нужно в разных условиях. Хорошо бы поездить на нем в разных средах, к примеру, по шоссе погонять, посмотреть, по городу, по пробкам, по плохим дорогам. Как-нибудь попасть еще в гипер за кучу покупок, чтобы загрузить это все, посмотреть. А это не получается за несколько дней, поэтому, когда он у меня был, я ничего про него не снимал. Ну и к тому же это была переднеприводная версия. А мне кажется, что если уж ты рассматриваешь историю с iSpace, в любом случае, если ты рассматриваешь историю приобретения кроссовера, у которого есть полноприводные версии, то я не знаю, что может, какой может быть причина, чтобы ты не приобрел полноприводную версию. Ты же не даром получаешь передний привод, правильно? Ты все равно за него платишь деньги, и деньги немалые. И разница между полноприводной версией и моноприводной, она не бывает в миллионы рублей. Она бывает в какие-то проценты. Как правило, это... Ну, максимум может быть несколько сотен тысяч рублей. Максимум. Но при этом ты получаешь совершенно иную степень свободы, иную степень практичности автомобиля, иную степень порой безопасности и комфорта зимой, там, на парковках заснеженных и все остальное. Поэтому я жду, когда ко мне iSpace полноприводный приедет. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Доброе. А еще по покупке, по продаже есть актуально, да?
0: Ну, давайте, да. А что там с покупкой?
1: Ну, вот я бы как бы сделал вот с покупкой или продажей автомобиля. Сначала бы съездил, повалял бы эту тему в салон на оценку своего автомобиля. Потом бы решил по рекламе бы пробежаться, посмотрел, какая разница, и сделал бы выводы. Либо второй вариант. Своего человека на продажу в качестве тоже покупателя.
0: И чтобы они спорили.
1: И потихонечку разводить перекупа.
0: Да. Но эти калачи тертые. Я думаю, что всякого они видали. Может, даже такую схему. А вообще правильно, спасибо большое. Конечно, правильно. Нужно устроить... нужен конфликт. Нужен конфликт. И в результате нужна конкуренция. Это же схема. Вас чувствуется наперсточник. И человек, который в лихие 90-е стоял на улице со столиком и что-то... Не обижайтесь, я не хочу вас обидеть. Но это похоже на вот... То есть, когда... Ради одного денежного чувака вокруг этого столика стоят и участвуют в игре 5-6 человек. И все выигрывают, конечно. Ну и, естественно, конечно, ты втягиваешься в это дело. Вот. А потом, когда... как это было? Потом, когда он отходит в мир лучший наперсточник, у него на кладбище несколько могил. Вот здесь лежит Вася наперсточник. Или здесь, в этой могиле, лежит Вася наперсточник. Потому что сумму ты получишь ту же, а скидку на новые стриденом, которая частично компенсирует заниженную оценку выпуку, выкупа не получишь. Денис. Либо Зайка пишет. Не очень понял. Денис, простите. Ну, в смысле... Ну, суть понятна. Наверное, вы имеете в виду, что когда ты сдаешь трейд-ин за новый автомобиль, то тебе помимо оценки еще дают скидку на новый автомобиль. Но эта скидка, как правило, всегда 100 тысяч. Вот. Это невеликие деньги, во-первых. Во-вторых, эти 100 тысяч, как правило, чуть-чуть вычитаются из оценки твоего автомобиля. А поскольку ты денег все равно этих не видишь, они как бы сразу в зачет идут, то это как-то и не очень больно. А если просто за деньги ты продаешь, то ты уже как бы начинаешь следить. И тем не менее, за спокойствие, за возможность комфортно с юридическим лицом, с гарантиями чистоты этой сделки прийти и продать свой автомобиль, пусть даже на 100 тысяч дешевле, чем в той ситуации, когда ты в зачет нового автомобиля сдаешь. Это интересный вариант. Меня же разница больше смущает. Вы неправильно меня поняли. Не то, что там, это не один и тот же процесс, это я и сам понимаю. Меня разница смущает, что примерно один и тот же процесс с небольшой, может быть, даже ценовой разницей занимает самое первое лидирующую позицию в нашем голосовании и самую последнюю позицию в нашем голосовании. Всего 2%, понимаете, разница между ними. Между этими двумя одинаковыми процессами уместились все остальные варианты. И частники, и перекупы, и друзья, знакомые, родственники, и все остальное. Вот это интересно.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Моторы.
0: 7.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, это очень-очень хорошо, что вы здесь, потому что у нас среда, это само по себе хорошо, завтра будет четверг, тоже классно, потом пятница вообще шикарно, 29 июля, вот это расстраивает, конечно. Но 29 июля. Нет, это, конечно, лучше, чем 29 августа, но куда хуже, чем 29 мая, правильно? Да. 367 сил, 470 ньютон-метров момента. 470. За 20 минут с 30 до 80%. Ну, это зависит скорее от зарядной станции, чем от автомобиля. Хотя тот факт, что он поддерживает эту быструю зарядку, это уже тоже само по себе классно. 7,1 до сотни. Привод полный. Ну, потому что два мотора. Один 218, а другой 367 минус 218. Вот какой. 1000 км запас хода. И это iSpace, который полноприводный. Вот, значит, варианты отделки. Зеленый есть. Зеленый хороший. Такой в пику Geely X5 и Mai цвет. Прям такое что-то вот. Интерьерчик, все. Если что-то интересует, я уже сейчас могу рассказать про автомобиль, не дожидаясь.

и генерируемой мощности будет недостаточно, или что-то там, в общем, ну, в общем, при падении уровня ниже определенного значения, уровня заряда, он превращается в моноприводный. Вот, такую особенность я о нем выяснил. Но это нужно попробовать на себе, попробовать сценарии, при которых это происходит. И тогда уже на своем личном, рассказывать о своем личном опыте. Что касается стоимости. Вы знаете, здесь вещь неоднозначная. Потому что, ну, я на примере iJoy могу вам сказать, насколько она неоднозначная. Потому что, с одной стороны, я вижу официальный прайс-лист компании. С другой стороны, я вижу ваши комментарии. Понятное дело, что то, что там в комментариях появляется, ну, такие комментарии, похожие на ворчание, все время ворчащего ворчуна, они заметны по тональности сразу, это видно. И довольно много таких именно комментариев. Но, тем не менее, это некое общее место, о котором, как оказалось, знают даже и в бренде. Что я имею в виду? Я имею в виду две позиции, которые не очень позитивные, если ты вдруг решил стать владельцем. Вот я по iJoy могу говорить. Очень крутая электричка. В смысле, не крутая электричка, а крутая электричка, потому что он такой классный вообще. Мне очень нравится. Очень задорный во всем, в каких-то маленьких вещах, и создается такое общее, очень приятное ощущение об автомобиле. Скорее, это связано с ценой и доступностью. В общем, заявлена цена на... Сейчас я открою модели. Где у меня здесь модели? Я на сайте прям вот... Я все время привык, если есть возможность исходить из... первоисточника, я стараюсь исходить из первоисточника. Первоисточник для меня лично — это официальный сайт. Потому что вы иногда присылаете мне там какие-то картинки откуда-то, с каких-то непонятных продавцов, магазинов, там, с ценами какими-то. Это, я все очень уважаю. Это ваше старание найти что-то такое, чем можно поддеть журналиста. Но я все же работаю с официальными представительствами и информацию получаю из официальных источников. Официальный источник по iJoy вот какой. Вот прайс-лист, я его прямо открываю. Первая комплектация стоит 2 974 тысячи, она называется «Бизнес». Вторая комплектация стоит 3 174 тысячи, она называется «Сити Плюс». «Сити Плюс» она потому, что у нее добавляется... весь пакет ADAS ассистентов, то есть у первой версии только адаптивный круиз, а у второй адаптивный круиз-контроль, автономное торможение, система предупреждения о переднем столкновении, предупреждение о выезде из полосы движения, помощь при удержании полосы движения, интеллектуальное управление скоростью, интеллектуальное переключение между системой помощи в пробках и системой помощи при движении по шоссе, чтобы адаптивный круиз работал по-разному. Вот это все. Да. Ну и панорама. Вот разница только в этом. Поэтому очень классная панорама, которая бесшторочная. Посмотрите, я же обзор снял-то iJoy. Он в Телеграме есть, в Максе есть и вообще везде. Очень крутая крыша, потому что она так правильно тонирована, что с одной стороны она прозрачная, ты видишь небо, с другой стороны она тонирована ровно так, что даже в жаркий день не напекает ничего в салоне. То есть коэффициент отражения у нее прекрасный, плюс ультрафиолет задерживает, то есть и не нагревается салон. Это круто. Так вот, 3 174 тысячи рублей. Но поскольку Эволют — это российский бренд, собирается в Липецке на заводе Motor Invest с 22 года производства автомобилей там налажено. На автомобили распространяется госсубсидия. Как мне тут один написал, они нифига не дешевые, это цена с субсидией. Пишет мне критик тоже один. Да, это цена с субсидией. А почему субсидия это плохо, я не понял. То есть, почему скидка в 925 тысяч считается недостатком автомобиля? Простите, я этого не могу понять. И при привлечении субсидии, а для этого ты берешь кредит на приобретение автомобиля, в общем-то, этот способ приобретения автомобиля сейчас один из самых распространенных. Поэтому, когда вы говорите, ну, это надо взять кредит. Да, но вы и так их берете.

0: кредиты. Другое дело, что вы берете эти кредиты без субсидий, как правило. А здесь можно взять кредит и субсидию получить. 925 тысяч. И после этой скидки цена максимальной комплектации, которая City Plus, 2 249 тысяч. А та, которая без ADAS-ов, ну, с обычным круизом и без панорамы, 2 миллиона 49 тысяч. 2 миллиона 49 тысяч рублей. И это, конечно, цена, она впечатляет. Кстати, на iSpace также цена впечатляет, потому что вот эти все 360 сил, полный привод, большущий салон с большущим багажником, пакет ассистента, все остальное, 2,8 стоит. Ну, после скидки, конечно, по субсидии. 2,8. Меньше 3 миллионов. По цене обычного бензинового переднеприводного кроссовера сопоставимых размеров. С роботом, с каким-нибудь. Понимаете, какая история? Вот. Но тут же появляются комментаторы, как я уже сказал, что, дескать, за эти деньги невозможно взять автомобиль, потому что каждый дилер прикручивает туда 300, 400, 500, 600 миллиардов, миллионов, и автомобиль никогда не выходит за вот эту прайсовую цену. Вот здесь мне сказать нечего, потому что я не покупал ни разу этот автомобиль. Ни разу. И, как я уже сказано, могу оперировать только данными с официального сайта. Значит, первый упрек, его нельзя купить за эти деньги. Второй, их нет в наличии. Почему их нет в наличии, я примерно понимаю. Потому что за такие деньги, конечно же, они будут разлетаться, как пирожки горячие. Но вы говорите, за такие деньги его нельзя найти. Запись на тест-драйв, господдержка, автомобили в наличии. Ну вот, я смотрю на автомобили в наличии. Действительно, в Москве их нет. Это правда. Ну вот, чтобы сейчас взять. Есть в поставке, а поставка там, в общем, с центрального склада где-то. Где-то центральный склад. Может, на Луне, может, в Китае. Ну, наверное, в Китае центральный склад. В общем, до 90 дней поставка. Мы, в общем-то, честно говоря, с вами, ну, я, во всяком случае, не знаю, как вы, но я помню времена, когда мы ждали автомобили по 4, 5, 6 месяцев. Это были хорошие, жирные, тучные нулевые, начало десятых, когда очереди за автомобилями выстраивались, и дилеры работали вот так, тоже в поставку. И тебе говорят, ну, или бери из наличия вот это, из наличия, либо бери в поставке. Вот из наличия мы туда прикрутили, как раз начинается вот эта история. Мы прикрутили туда вот это еще, вот это защиту, сеточки, и поэтому плюс 600 тысяч. Ну или заказывает, цена будет вот такой, как здесь у тебя указано. Мы ничего не прикрутим к этому автомобилю уже, а цена его изменится, может измениться только в том случае, если сам производитель повысит стоимость, официальную стоимость повысит, и тогда, конечно, он придет по новой цене. Вот. И ты тогда выбираешь, что тебе, деньги или подождать несколько месяцев. Насколько я понимаю, сейчас вот возвращается на модели, которые действительно становятся популярными, потому что здесь сошлось сразу несколько факторов. Тачка классная, характеристики крутые, бензиновый коллапс напугал всех, и люди вдруг изыскали возможности и понимают, что да я смогу, если чего, заряжать электричку. И плюс она по себе, сама по себе прикольная. И тут еще и цена. Лада Веста. По цене Лады Веста. Ну, и с V-Cross, конечно. Берешь электрическую пулялочку такую офигенскую. С крышкой. Вы видели багажник у него какой? Вы не видели, какой у него багажник? Никто не смотрит, короче, обзоры мои. Это я понял. Но надо бы смотреть вам. Потому что иногда в них не только... что-то такое, но и что-то интересное. Сейчас я покажу багажник. Дайте, я звук не буду включать. Вот. Обзор автомобиля, напомню, еще раз, в телеге, по-моему, в Ютубе даже есть. Да, мне так кажется, в Ютубчике. Ну и в Максе тоже есть. Я про iJoy говорю. Ну, такой, ну как обзор, быстрый обзор за 3 минуты. Сейчас я вам багажник покажу его. Во-первых, багажник 500 литров. Я сравнивал автомобиль с Кретой. Почему я сравнивал его с Кретой? Потому что он создает ощущение компактного автомобильчика, совсем маленького. Это иллюзия визуальная. Потому что колесная база iJoy на 6 мм больше... длина, общая длина. На 6 мм больше Креты. Общая длина. А колесная база на 100 мм больше Креты. О чем это говорит? Это говорит о том, что при сопоставимом размере с Hyundai Creta колесная база на 10... То есть у него практически нет свесов переднего и заднего. То есть линейные размеры такие же, база больше, салон просторней. Я когда снимал это, этот обзорчик, залез назад и понял, что меня это потрясло еще дополнительно, потому что сзади место, как в обычном кроссовере, там каком-нибудь, я не знаю, ну, в Спортаже, вот такого класса. Потому что линейно он компактненький. Вот вам, пожалуйста, электричка. Без всякой требухи, без вот этой вот, без коробок передач, которые съедают место. И, в общем, вот багажник. Опять же, на видео я сейчас вам показываю. Двустворчатый. Как у X5, как у Крузака, там, ну, Крузаков тогда, когда этот был, у Range Rover'ов. То есть можно пользоваться, не открывая нижнюю створку, и тогда ты просто забрасываешь, открываешь только верхнюю часть, вот эту, вот она, и забрасываешь туда все. Либо открываешь его как двухстворчатость его, вот так. И 500 литров багажник. Он визуально, вот опять же, так, стоп-кадр, визуально он не выглядит на 500 метров, литров, кажется, что он не очень большой. Но, когда открываешь пол, вот, открываешь, где, а где пол открывается? А раньше надо было, да, вот здесь. Вот. Открываешь пол, там еще такой же примерно по объему багажник внизу, как и вверху. А, правда, чего с запаской? Ну, ничего, наверное, с запаской. Ремкомплект какой-то должен быть. В общем, вот такая история. И это я про что это говорил? Про размеры, про все остальное, про цену, про покупку и про то, что в Москве, вот при всех этих его качествах, быстренько их раскупили. Это я понимаю. Но вот я открываю автомобили в наличии. Есть в Сочи один, в Тамбове, в Нижнем Новгороде. Так, смотреть все, сейчас я открою все эти... Нижний Новгород, кажется, недалеко. Ну, то есть, если есть действительно интересное предложение и тачка, которая тебя интересует, ну, я бы поехал в Нижний Новгород за автомобилем, если честно. Нижний Новгород в разных дилерских центрах есть. Белые, рыжие. Иваново. Покажите еще. Так. Белгород, Ижевск. Ключ-авто Краснодар. В Краснодаре снова Ижевск. Боливар, а? Как назвали дилерский центр? Боливар. Ну, это же круто. Саратов. И еще в Саратове в Боливаре рыжий продается. Это все стартовые комплектации. Вот. Ну, в общем... А, вот центральный склад до 90 дней. Потом есть те, которые в максимальной комплектации. В поставке. Что такое в поставке? Я не знаю, когда он будет поставлен. Вот. Ну, или с центрального склада. Я задал этот вопрос. Так, я видел обзор, только не пойму, какому производителю принадлежит бренд. Это про что вы говорите? Про какой автомобиль? Про какой обзор? Если вы про Эволют и про Voya, это Dongfeng. Если вам нужны китайские корни этого бренда, куда они уходят, то бренд называется Dongfeng. Dongfeng. Так он называется. Dongfeng. Как произношение надо только понять. Секундочку, я сейчас официальный сайт. Dongchen какой-то. Нет. Мне Dongfeng нужен. Что оно из себя представляет? Ну, в иерархии китайских брендов там, в Китае. Просто чтобы было понятно. История корпорации началась в сентябре 1969 года. Со строительства второго в КНР автомобильного завода в городе Шиянь. Вы помните, что есть первый автомобильный завод, называется ФАВ. Он так и называется. Первый автомобильный завод. Все, аббревиатура. Есть второй автомобильный завод. Тогда китайцы не заморачивались с придумыванием каких-то специальных названий. Они так назвали его. Второй автомобильный завод. В июне 1975-го на заводе началось производство первого собственного военного грузовика. В том же году использование торговой марки Dongfeng, которая происходит от китайского иероглифа «Восток» и китайского же иероглифа «Ветер», то есть «Восточный ветер». В 1978-м начинается выпуск пятитонных гражданских грузовиков. 1984-й строительство второго завода, второго автомобильного завода. Ну, в смысле... У второго автомобильного завода строится второй завод по производству автомобилей в городе Синьянь, также в провинции Хубэй. В декабре 90-го подписано соглашение о сотрудничестве с французской компанией Citroën. В следующем году компания был выпущен миллионный автомобиль. 92-й компания, второй автомобильный завод, меняет название на Dongfeng Motor Corporation, DFM. В этом же году начинается выпуск легковых автомобилей. В феврале 93-го в городе Ухань начинается строительство завода совместного предприятия Dongfeng Citroën автомобильная компания. Сентябрь 2-го года подписано соглашение о создании совместного предприятия с Nissan. Это тогда, когда все ходят, хохочут над китайскими автомобилями, над их копиями, что они все пародируют. Они тихонечко-тихонечко создают совместные предприятия, строят совместное производство с мировыми компаниями. Ну, точнее, мировые компании приходят в Китай строить свои производства. На то время самого, то есть Nissan, на то время самое крупное совместное предприятие в автомобильной отрасли Китая. В декабре 5-го акции дочерней компании Dongfeng Motor размещены на гонконгской фондовой бирже. Январь 13-го стратегический альянс с Volvo в сфере производства грузовых автомобилей. Март 14-го куплена 14% доля во французской группе PSA. А это Peugeot, Citroën, вы знаете, да, Nissan ассоциирован. Вот. Основное направление деятельности производства всех видов коммерческого транспорта, легковых автомобилей, водородных топливных элементов, запасных частей, другого автомобильного оборудования. К началу 5-го года активы сколько-то миллиардов юаней. Общее количество сотрудников 106 тысяч человек. В 12-м году произвела 3 миллиона 78 500 автомобилей. Пик производства в 16-м 4 миллиона 277 тысяч автомобилей. К 18-му выпуск, ну, в районе 4 миллионов все время. Дальше ассортимент, легковые автомобили, ну и так далее. Это Dongfeng, потому что многие, ну, я это чувствую, знаю, потому что прикладываю это к себе. Многие бренды китайские получили не совсем позитивную коннотацию, точнее так, не совсем... То есть, когда ты слышишь название, то за ним для тебя стоит что-то такое, что ты видел лет 15-20 назад, и тогда укоренилось, что там, Лифан — это... Но так на самом деле оно и было. И до сих пор так. И тем более, что нет уже никакого Лифана. Вот. А там Черри, вспоминаешь какие-то там эти, да? Вот. И Dongfeng как-то звучит так, как будто это что-то такое, ну, из того периода, когда китайские автомобили были довольно странными и непонятно, что это. И вот, пожалуйста, мы когда-то с вами даже договаривались такую практику вводить. Когда не просто знакомишься с автомобилем, но еще немножечко истории бренда. Потому что, как правило, неприятие чего-то, оно проистекает из неполноты информации. Ну, или из твоего характера. Но очень часто бывает так, что ты что-то не принимаешь или не понимаешь только потому, что у тебя не очень много данных. Надеюсь, что вот этот краткий экскурс в Dongfeng, в компанию, кое-что, кое-кому что-то там, может быть, рассказал. В общем, вот. И возвращаемся к эволюту. Вопрос задан представительству по этим двум параметрам. Во-первых, прикручивание наценки к автомобилям, которые в том числе и благодаря цене стали настолько популярными и пользуются таким спросом. Потому что возьми то же самое, начни продавать его за 4, и, конечно, ты понимаешь, что они начинают конкурировать совершенно иными автомобилями, и перспективы их будут совершенно другими. Поэтому в эволюте и в ВОЕ в том числе очень большая составляющая их успешности сегодняшней как раз заключается в их стоимости сегодняшней. И когда дилеры своими действиями в попытке заработать наворачивают на эту стоимость очень привлекательную чего-то своего, и это создает негативное отношение у потенциального покупателя, то в первую очередь это отражается на компании, а не на дилере. На вашей продукции, дорогие представители Эволют и ВОЕ. И в этой связи я должен сегодня, наверное, получить какой-то ответ, потому что я вчера задал этот вопрос. Говорю, у вас есть ответ на это? Они мне говорят, да, у нас есть на это ответ. Я говорю, присылайте. Они говорят, хорошо. Все, и на этом наш разговор закончился. В общем, вот. Так что я жду этого ответа. Но пока что так случилось, что за все годы экспансии китайской на российский рынок у меня несколько было не очень удачных, прямо скажу, опытов с эволютом. Своя вообще не было. И вот нынешнее знакомство, серия тестов коротких этих автомобилей показывает мне динамику развития бренда, потому что между теми странно едущими, странно оборудованными гибридами и электричками, которыми были эти автомобили еще несколько лет назад, и сегодняшними. Вот сейчас я смотрю на сайте у них Не iSpace, а как эта электричка называется? iSky, да? Вот. Выходит новое поколение. Но это совершенно иной автомобиль. И я понимаю, что это будет ровно та же разница, ровно тот же рост качества, функциональности, практичности и всего того, чего мы ждем от автомобиля современного, какой произошел между iJoy предыдущего поколения и вот этим новым. То есть у компании началась новая глава. Абсолютно новые итерации автомобилей выходят совершенно иными качествами. И это очень круто. Поэтому я тоже жду iSky, который должен появиться, и он, вероятнее всего, изменит также какое-то мое отношение к нему. Потому что прошлый iSky мне категорически не понравился. Там, ни на ходу, ни на чем. Он, ну, такой странный был автомобильчик. Значит, вот что я хотел вам сказать. Еще... А все, уже тут у нас полторы минуты осталось, больше ничего. У нас там еще обновился список автомобилей, дополнился, точнее, список автомобилей, которым разрешили продаваться в такси. Появилось это все. И удивительным образом все эти автомобили принадлежат, в общем-то, одному большому холдингу, эти бренды. Это интересно, интересно. Jetour Dashing, Tenet T4 лонговый, который, Tenet T8, Tenet A8, только что стартовавшая продажа. Это производство этого седана. Он уже включен. Amoda C7 и Jayland G6. Вот Amoda C7 вообще странно выглядит, потому что мне представляется все таким образом, что никакой Amoda C7 не будет, а будет Jayland C7. Этот бренд Amoda, он превращается, также производство локализовано там же, где и все АГРовское выпускается, и в результате это будет G-Land. Почему Amoda здесь значится? Она не производится. Ну, в общем, это любопытная информация, это надо еще нам как-то переваривать. Но есть ощущение, что холдинг АГР и руководство холдинга нашли свои подходы к локализации, к работе, правильно интерпретировали все те приглашения, которые власти делали автомобильным производителям, автомобильному бизнесу. И в результате мы видим, как сейчас они очень динамично развиваются и в том числе динамично попадают в те списки, которые потом приводят к наличию этих автомобилей на наших улицах. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: В Москве 8 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Рязанской области при падении обломков БПЛА произошел пожар в промзоне. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». Глава области напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видеоматериалов, фиксирующих последствия террористических атак. Как уточнили в оперативной группе Рязанской области, по предварительной информации серьезных разрушений гражданской инфраструктуры нет. Ранее Малков рассказал, что после атаки украинских дронов пострадали 6 человек. Раненых доставили в больницу, угрозы их жизни нет. По словам губернатора, воздушная тревога отменена, работа систем противовоздушной обороны завершена. Женщина погибла при падении обломков ракеты на жилой дом в Таганроге. Один человек пострадал, ему оказывают помощь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он рассказал, что идет эвакуация жителей дома. В городе развернули пункт временного размещения. По словам главы региона, в результате падения фрагментов беспилотника частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Ранее Слюсарь сообщил в своем канале в мессенджере Макс, что в ходе ночной воздушной атаки на Ростовскую область 8 человек пострадали, 2 погибли. В Ростове-на-Дону повреждения получили многоквартирные и несколько частных домов, а также социальные учреждения. Произошло несколько пожаров, сгорелись предприятия, складские сооружения, частные дома и автомобили. Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту на Украине. Тегеран хотел таким образом ответить на украинскую атаку по иранскому судну в Каспийском море. Снизить градус напряженности между странами помогли переговоры. Как пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, Иран готовился запустить по одному из украинских портов на Черном море баллистическую ракету малой мощности. Издание отмечает, что военные планировали символический ответ, не пытаясь причинить большой ущерб. Власти Исламской Республики полагают, что это помогло бы завершить конфликт между странами, а западные чиновники заявили газете, что результатом могла бы стать еще большая эскалация ситуации в Персидском заливе. Сокращение посевных на 20% за 5 лет привело к росту цен на бахчевые. Арбузы и дыни также подорожали из-за усиления зависимости рынка от импорта. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39%, почти до 66,5 рублей за килограмм, а дыни на 42% до 151,5 рубля, следует из данных компании «Энтек». Несмотря на начало сезона и увеличение предложения, которое уже привело к постепенному снижению цен, бахчевые по-прежнему стоят существенно дороже, чем год назад. Как пишут «Известия», производители при этом не спешат расширять площади. Рост затрат на орошение, семена, рабочую силу и логистику делает выращивание сезонной продукции менее предсказуемым и менее привлекательным, считают опрошенные изданием эксперты. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди. По области местами сильные. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Восемь часов семь минут, среда, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

0: 2 балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 18 градусов. Редкое совпадение, когда ваши ожидания совпали с вашими возможностями. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Нигматуллин пишет: здравия. Доброе утро, у меня др. Я на работу еду форель продавать, пишет Игорь. Так это вы форель продаете? Или только показываете? Игорь, у вас рыбов есть? Среда, маленькая пятница. Всем доброе утро, пишет СВ. Хорошего дня, пишет Владимир Олегович. Приветствую, погода, ну так скажем, дрянь, пишет Deep Dio. А мне, кстати, наоборот, нравится. И вот это вот жара, пыль какая-то, вот это все, обчхи, это называется. А все так вот. И курточку можно легкую надеть, вот. Не одеть, нет. Вот, не одеть. Вот Андрей прямо в точку. Андрей, вот, Андрей, обожаю людей, которые говорят правду. Гудошников, какой вы замечательный человек. Ну вот, Андрей, невозможно с вами спорить. Но ведь и вы абсолютно потрясающий человек, как мне кажется, Андрей. Ведь вот вы не боитесь признавать абсолютнейшую правду. Интересно, Иран купится на разыгранную репризу Сибиги с покаянием. Схема простая. Комплимент Трампу и прикрытие Сибигой через извинения, пишет Дело Техники. Ну, Иран как будто бы на данный момент купился. Как будто бы, да. Опять залил в канистру, еду на стройку, пишет тещин зять. По Питеру видел новости, ну, по Ленинградской области, что от кризиса отошли, так скажем, топливного, и теперь снимают ограничения. В Москве, в общем-то, уже давно нормально. Пошли гулять с собачонкой, погода норм, всем доброго утра, пишет Игорь Иванов. Походу, иранцы по Киеву бить не станут по просьбе Сибиги, но ущерб потребовали возместить. Да, значит, по поводу Ирана. Украина атаковала иранское судно в Каспийском море. Потом у Зеленского спрашивали, а что это вы по Ирану бьете, как бы, а Иран может ведь начать против вас воевать. Он говорит, да, они де-факто воюют с нами туда-сюда, они сами влезли в эту войну. Мы с вами вот в эфире это все обсуждали. И тут вдруг внезапно, значит, выходит Сибига, это представитель чего-то там Украины, вот, и такой, говорит, извините, говорит, мы не специально, мы вообще хотели не по вам, мы перепутали. То есть вот Зеленский день назад говорит, что они шарахнули и специально, и все, и чтобы как бы, потому что Иран с ними воюет с первого дня, а Сибига пошел рассказывать, что все случайно, это вообще совпадение, уже извините, простите. И иранцы такие, ну ладно, верим, они говорят, верим, но возместить ущерб туда-сюда, имейте в виду, чтобы такое больше не повторялось. Ну я немного, конечно, расстроился. Я хотел все-таки посмотреть, насколько дальнобойны иранские ракеты, если честно. Вот, и так вот у меня настроение ушло, вот в этом смысле. Вот. И потом я точно понимаю, что все эти бандеровцы стопудово, 100%, без каких-то вопросов, били специально, прицельно, по иранцам. Специально, для того, чтобы выслужиться перед Трампом, перед поездкой Зеленского в Америку, чтобы тот показал, как он готов Америке помогать, хотя вся там Европа не помогает, а вот Зеленский он готов, потому что он больше Европа, чем сама Европа, ну вот в таком каком-то духе. Ну вот иранцы, видимо, у них и так проблем хватает, они такие, ладно, допустим, вот так, допустим, и решили, значит, денежкой забрать, ну вот, будут платить. Украина. Ну, жаль, интересно было, конечно, узнать возможности, вот, как бы, чтобы Иран показал свои, каково, что могут, что не могут, ну, посмотрим, ну, вот так вот. Я ждал, что Иран включится, пишет Владимир. Не, я не про включение какое-то полномасштабное как-то рассуждал, а просто вот посмотреть, как работают системы ракетные у Ирана, насколько они хороши, насколько далеко или недалеко это все работает. Ну, это, вот это было интересно, вот так вот, с этой точки зрения. Да, была надежда, что Иран жахнет, и лучше бы по банковой, но пока, может, не время, пишет Ярослав. Может быть, может быть. Но обратите внимание, какая интересная история. То есть, почему-то, по какой-то причине, конкретно бандеровцы завибрировали. Я не понял, почему. Ну, то есть, представить себе, что у Ирана ракеты лучше, чем у нас, или у них больше ракет, чем у нас, или, может, они могут бить точнее, чем мы. Ну, нет, конечно. Но почему-то именно в этот момент побежали, значит, с Ираном договариваться. Что-то, видать, Иран как-то ответить хотел не только ракетами, есть такое ощущение. Может, Иран хотел отрядить 1050 своих людей? Ну так, 50, 100, может. Ну, 90-миллионная страна, почему нет? Вот, на земле сейчас операции у них нет, американцы трухают, не заходят к ним. Они говорили, давайте, американцы, заходите, мы давно вас не убивали, вот примерно так. Американцы такие, не-не-не-не, мы будем с расстояния бомбить. Иранцы говорят, трусливые вы, шакалы, типа того, собаки, говорит, вы трусливые, вот. Только и можете, что детей бомбить. А так, вот, пожалуйста, есть люди подготовленные. Может быть, такой разговор? Ну, не знаю, в чем причина, но в любом случае, видно было, как очень быстро, прямо я бы даже сказал, оперативно, внезапно эти побежали бандеровцы там просить прощения и клясться в том, что они это не специально сделали. А чем будет Украина платить? Из репараций, которые мы будем им платить по ихней победе? После ихней победы, пишет ДК. Да, победы, конечно, и репарации, да. А, так, кто эти люди, которые шлют видосы ударов по нам, испанскому блогеру, пишет Владимир. Это вот наши с вами соседи разные, вот, это на... Дошарий. Ну, так его называют, испанский блогер, значит, это шутка такая. Вот, это вот, ну, как сказать, я не могу сказать, это мы с вами, потому что сейчас еще... в тюрьму уеду, потому что я не сбрасываю никаких видео ему. Вот. Но это вот кто-то из нас, вот понимаете. Кто-то из нас. Меня больше интересует другой вопрос, понимаете. Никто скидывает вот эти видео. Тут как бы понятно, и я думаю, что силовые структуры могут вычислять это все и находить этих людей, и все это получается. Мне больше интересно, когда вот еще в бытность ГУР МО Украины Буданов говорил, что у них на руках есть информация о планах русских, и они их всегда знают заранее. Вот. Это вот, знаете, со смартфоном на улице не снимешь наши планы военные, правильно? То есть вот этот меня момент больше как-то интересует, ну, серьезно. То есть если у них есть какое-то понимание наших планов, это значит, что ведь есть какие-то крысы, которые сливают туда. Телефон. Телефон где? Ну, а? Где-нибудь там, нет. Где-нибудь там телефон вот так вот в кабинет не заносится. Нет, нет, нет. Это значит, что есть какие-то крысы, которые сливают конкретно, агенты прям. Прям агенты. Прям вот этот разведчик, понимаешь, ну, шпион. Вот так вот. Не, я понимаю, что это мог враг наш Буданов сказать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы все друг друга подозревали, ходили, а что это там такое? Вот. Тем более наш отличнейший удар сейчас по... их выставки противовоздушной обороны вот, показал, что не все наши планы они знают, мягко говоря. Прямо мягко говоря, они не все знают. Вот, поэтому, может быть, как бы и нет этих крыс. Ну и ладно. Доброе утро, но по-любому эти крысы попадут рано или поздно, пишет Виктор. Наверное. Израилю в этом ключе карманные нацики очень удобны, пишет Нигматуллин. Карманные нацики, карманные нацики. Ну, знаете, карманные нацики вообще везде всем удобны. Это очень удобно, Запад этим пользуется, обязательно подстегивает националистические радикальные настроения во всех, без исключения, местах, где им нужно дестабилизировать ситуацию. Естественно, это касается и постсоветского пространства. Да, в Армении надо подстегивать националистические настроения, в Грузии надо подстегивать националистические настроения. Давайте дальше я не буду вот эту вот всю фразу говорить, подстегивать националистические настроения. В Армении, в Грузии, понятно, Прибалтика, там вообще все гнилые абсолютно персонажи у власти и все остальное. Ну, Украина тоже, ну, очевидно, да, тут как бы с национализмом что происходит. Ну и много где еще. Поэтому, да, это один из инструментов. В принципе, ну, ни для кого не секрет, что войны религиозные и национальные, да, они самые ужасные и кровопролитные. Все эти этнические чистки туда-сюда. И поэтому, ну, туда и пытаются бить. Туда и пытаются бить. Ссорить людей разных религий, ссорить людей разных национальностей. Вот, и, соответственно, их подталкивать сначала к какому-нибудь такому противостоянию в ключе террористическом, а потом подталкивать их к противостоянию уже непосредственно военному, ну, то есть открытому абсолютно. А Украина чем будет... А, да, это было. А то, что... так, а что там в Рязани сегодня, пишет Телеграм? Этот... вы так и подписались. Телеграм в Макс пишет нам. Вам по приколу каждый раз спрашивать, ну, типа, и так понятные вещи или что? Ну, типа, а что там? А вы не знаете? Вы не в курсе, нет? Давайте опишем общую ситуацию. У нас идет, значит, крупномасштабный военный конфликт. Вот. И в этом крупномасштабном военном конфликте с той стороны против нас выступают разнообразные силы, крупные, глобальные. Ну, Запад, ненавижу уже это говорить одно и то же, это задолбало уже годами говорить одно и то же, но ничего страшного, наверное, проговорю, раз уж у нас кто-то что-то не понимает. Вот. Эти силы предоставляют все возможности технические, разведки, ба-ба-ба-ба-ба, вооруженным нацистам украинским. Цель этих сил – уничтожить Россию, расчленить ее и взять ресурсы России бесплатно себе для доминирования в мире. Без достижения этих целей вопрос об их доминировании, мягко говоря, сворачивается, потому что есть Китай, который растет и все такое, и уже многих перерос. А концерт в Айкуле в Юрмале, ну, клоунада же, типа концерт, а по факту сброд нациков и предателей, пишет Александр. Откровенно вам скажу, Александр, абсолютно ничего не знаю ни о каком концерте, никакой Вайкуле, ни в какой Юрмале. Вот. Просто потому что еще я за Вайкуле и ее концертами не следил. Но если вдруг там что-то прямо невероятно интересное и неожиданное, то можете сообщить. Я с удовольствием послушаю и другим расскажу. Но из того, что вы уже написали, я делаю вывод, что там ничего необычного нет. Там все предсказуемо и понятно. Потому что, как вы и написали, сброд нациков и предателей разнообразных. Так оно и есть. Вот. Поэтому, а какой еще может быть концерт у Вайкули, извините? Вот. Поэтому, что тут удивляться? По улице... Крокодили, пишет Владимир. Да. Наталья мне пишет. Россия в огне. Идет священная война. Наталья, я одно ваше сообщение, которое вы в самом начале этого эфира написали, я его не прочитал, вот, чтобы вас не посадили, так скажем. Поэтому можете больше не писать. На концерт в Айкуле привели останки Пугачевой в плохом состоянии, пишет 96-й. Ну, они же подружки, поэтому чего вы? Они же подружки. Же подружки. Вот. А Пугачева, ну что, она у нас почитательница террористов, например, таких как Дудаев. Вот. Она вот говорила, что он очень хорошо одевался и классно выглядел, и прекрасно говорил. Поэтому имейте в виду, что есть люди, которые могут, ну, как сказать, восхищаться маньяками кровавыми, если те будут хорошо одеваться и приятно говорить. Вот. Все, в общем-то, понятно, предельно. Я написал только два эти сообщения. Не путайте меня с другой Натальей, пишет Наталья. А, ну все, значит, тогда это та Наталья на срок себе наговорила, а вы еще пока нет. Вы так, вы пытаетесь. Алексей, а вы видели концертный зал в Юрмале? Посмотри, пожалуйста. Улыбнет, пишет Сергей. Ну, это, наверное, тот же самый концертный зал, в котором КВН играли годами там. Вот это вот, приезжать туда и шутить про то, что Балтийское море очень мелкое, и мы по нему идем, и не можем никак там даже по колено, чтобы оно было. А-ха-ха, о-хо-хо, а-ха-ха. Когда показали видео, где она с тростью на секунду, аж Галкина жалко стало, пишет Денис. Его вообще жалеть не надо. А вот Филипп говорил, что Алла не такая. Это она из-за мужа своего молодого, оголтелого, такая стала. А она не такая. Вот Филипп говорил. Я видел интервью. Уж не знаю, кому верить даже. Кто там у них главный бандит? Вот. Так что вот, я Наталья-монархистка, пишет Наталья. Да мне все равно, Наталья. Ну, монархистка, коммунистка, какая мне разница, господи. Вот, так, другая Наталья мне пишет. Ты про это, я для чего, не путай нас. Ай, господи. Давайте я и одну, и другую Наталью заблокирую навсегда, и мне не придется их путать. Ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, шучу, ничего не буду делать. Общайтесь, не парьтесь. Вот. Сколько лет Пугачевой? Мельникова Елизавета говорит, не знаю, Елизавета. И мне все равно, сколько ей лет. 150. Да Галкин Патикус, пишет 96-й. Да? Думаете, Алла Борисовна для него борода просто? А так вообще Патикус он. Да? Владимир, но такие шутки нельзя писать в эфир, а тем более произносить. Галкин плюет в старость. Владимир, соберитесь. Вы вообще зачем так делаете? Так не делайте. Это некрасиво вообще с вашей стороны. Просто некрасиво. Вот. Так, почему шпроты такие маленькие? Потому что море холодное, пишет Сталиненок. Вот да, вот из этой вот степи шутки. Ездить в Прибалтику, там, собирать всех этих лайм-вайку или перед ними шутку шутить, а они будут что-то говорить. Ну и времена были, честно говоря. Некоторые даже покупали в Прибалтике недвижимость. Наши вот люди из России покупали... В Прибалтике недвижимость. Некоторые даже, я скажу честно, такие талантливые с точки зрения понимания политической ситуации. Я помню, потом там скандалы были эти, отнимали прибалты эти квартиры. И по этому поводу, в общем, высказывались как-то те люди, у которых квартиры отнимали. Вот, и такие, мол, да, плевать. Там, а я думаю, зачем вы покупали там квартиры? Как могло в голову прийти покупать квартиры? Что тебя заставляет это делать? Не понимаю вообще, конечно, загадка. Ну, ладно, другие времена, наверное, другое ощущение жизни было, наверное. Другие были, как бы, правила игры, не знаю. Вот. Но мне сложно представить, что я что-то покупаю в Прибалтике. Вот. Зачем-то. Ну, что можно купить в Прибалтике? Для чего? Чтобы что? Не знаю. Саму Прибалтику, если-то купить. Целиком. Но это уже американцы сделали. Понимаете, можно было бы купить Прибалтику целиком, но ведь это американцы уже сделали. А у них денег больше. Правильно? Поэтому, ну что тут, я не знаю. Нечего там покупать. Так? Вот. Пугачеву привели на концерт в Айкуле, так этим прибалтам и надо, пишет Василий. В сентябре беру двушку в Риге, пишет Павел. Серьезно? Ну... Удачи, как говорится, Павел. Не забудьте выучить латышский язык. Вот, не забудьте. А то там очень сильно все беспокоятся, что Пушкин не писал на латышском, понимаешь? Такая была же история. Ты смотришь фотографии, что ли? А, нет, так-то оно неплохо, вопрос не в этом, вопрос в том, что на фотографиях тебе покажут конкретные уголки, там, старая Рига, например, а эта старая Рига, она, ну, как тебе сказать, на одном пятачке маленькая. Конечно, ну, я же там был, я проезжал насквозь это все, и, соответственно, прошелся по центру, это старая Рига, ну, столько рассказов про нее, я думал, что там прям что, ты будешь ходить и все такое, а там, это, клочок земли, вот. И высотка, значит, вот как МИДовские у нас. Ну, как здания сталинские есть, у них такой МИД был. Сейчас не знаю, они там снесли, не снесли. Ну, оно как бы не такое, как у нас, а как бы, как же сказать. Вот есть такой рукав в три четверти, знаешь? Вот, вот она такая у них, высотка в три четверти. Ну, то есть она такая уменьшенная копия и все такое. А в целом сразу понимаешь так, что и когда там строили. Люди живут, естественно, в том, что в Советском Союзе построено. Инфраструктура вся связанная с коммуникациями, со всеми делами. Это, естественно, советская инфраструктура. Ну, прям это понятно. Ну, и вот есть вот эта вот старая Рига. Но она очень маленькая. Так, доброе утро, прибалтов очень люблю, тормозят редкостно, пишет Конь Огонь. Когда будут ответки за удары хохлов по нашим объектам и гибель людей, пишет Леон. Леон, какие ответки вам нужны, если каждый день вы видите, как полыхают объекты на территории так называемой Украины? Корабли какие-то тонут, какие-то объекты взрываются в разных городах, все в дыму, Одесса. Кстати, что-то как-то в Одессу уже совсем никто не хочет ни с чем плыть. Не та, вот эти вот компания датская, Майерск, или как она там, не другие компании. Вот вчера что-то там по какому-то рапсу был разговор, что не-не, все, рапс остановился. Ну, в общем, все остановилось. В общем, никто не может теперь без нашего ведома ничего привезти по воде на территорию так называемой Украины, не увезти. Долго мы зачем-то терпели, ну, я не знаю зачем и почему, не могу ответить на этот вопрос. Ну, вот терпение закончилось. Дальше наши враги решили, что надо бить по нашим там НПЗ, туда-сюда. Ну, вот у них все заправки сгорают. Заправки, ну, там, если есть у них частичный НПЗ, еще что-то. Но они, понятно, они тащат топливо с территории Европы, это ясно. Это вообще так. У них по всем параметрам просто Европа их снабжает. Ну, вот заправки у них горят. Одна за другой. Есть видео, там просто ездит кто-то там. Ну, видимо, мирные какие-то. А и снимают. Вот еду по такой-то трассе, там, где-нибудь возле Днепропетровска, так скажем. Вот. И просто заправки сгоревшие одна за другой по трассе. Все, их нет. И не будет вообще нигде. Все. Поэтому, когда будут ответки? Какие ответки? Постоянная работа идет. Просто вы обращайте на это внимание. Другое дело, что, возможно, я не исключаю, информационное сопровождение у врага гораздо лучше, чем у нас. Ну, вот это я не исключаю. То есть нам очень интересно почему-то говорить о том, где враг нам что ударил, и очень интересно говорить, где мы что врагу разнесли. Вот почему-то, не знаю, как-то так получается. Черт его знает почему. Надо задуматься. Может быть, враг все делает для того, чтобы скрыть свои потери и приумножить, как сказать, и преувеличить наши. Может быть, для этого он старается. И, может быть, у него получается. Я не знаю. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. В Таганроге еще один человек пострадал в результате атаки дронов. Его доставили в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Медики оказывают необходимую помощь. Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь, написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Макс. Он добавил, что в результате падения обломков дронов еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Возгораний пострадавших нет. Глава Ростовской области также сообщил, что на территории производственных организаций и морского порта города обнаружили обломки БПЛА. На местах работают специалисты экстренных служб. Губернатор уточнил, что за ночь в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганрогском заливе и четырех районах Ростовской области уничтожили около 60 дронов. Сейчас в регионе сохраняется беспилотная опасность. Декорации для киносъемок загорелись в Тверской области на площади 2000 квадратных метров. Возгорание произошло в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа. Огонь охватил 30 строений, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Как уточнили в министерстве, пожарные отстояли 10 зданий, открытое горение ликвидировано. Производится проливка и разборка конструкции. На месте работают 34 человека и 9 единиц техники. Жертв в результате пожара нет. Дознаватели МЧС установили, что по предварительной информации возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок. Сокращение посевных на 20% за 5 лет привело к росту цен на бахчевые. Арбузы и дыни также подорожали из-за усиления зависимости рынка от импорта. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39% и составила почти 66,5 рублей за килограмм, а дыни на 42% до 151,5 рубля, следует из данных компании «Энтек». Несмотря на начало сезона и увеличение предложения, которое уже привело к постепенному снижению цен, бахчевые по-прежнему стоят существенно дороже, чем год назад. Как пишут «Известия», производители при этом не спешат расширять площади. Рост затрат на орошение, семена, рабочую силу и логистику делает выращивание сезонной продукции менее предсказуемым и менее привлекательным, считают опрошенные изданием эксперты. Синоптики спрогнозировали рост опасных явлений из-за изменения климата. Для локализации и минимизации их последствий нужно и дальше развивать системы раннего предупреждения. Об этом сообщил заслуженный метеоролог Роман Вильфанд. Ученый рассказал, что среднемесячная январская температура в России за последние 30 лет повысилась более чем на 3 градуса. Такого не происходило за всю историю метеонаблюдений. По словам синоптика, развитие систем раннего предупреждения опасных явлений остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата. О погоде. В Москве сейчас плюс 16, сегодня в столице облачно, в течение дня кратковременные дожди, по области местами сильные, воздух прогреется до 20 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 742 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001. 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
8: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
11: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
12: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск, два раза.

0: звоните и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: В 8:38 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Зеленский в интервью Fox News заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня. Цитата.
3: К сожалению, нет, или пока нет. Мы посмотрим, я не знаю.
2: Посмотрим, я не знаю. Граница 91-го года, да? Ну вот так, просто коротенько я вам. Зеленский же в Америке там. Как он мог не приехать на похороны террориста-экстремиста Линдси Грэма, который ненавидел русских и, общаясь с Зеленским, тогда говорил, русские умирают, это лучшая инвестиция. Да? Правда, он и про украинцев говорил, что мы довольны той стратегией, которой придерживаемся, ведь пока мы поддерживаем Украину, они будут воевать до последнего украинца. Такая сволочь был этот Линдси Грэм, я вам скажу. Такой он был подлец и негодяй. Кровавый абсолютно, маньяк, прямо маньяк. Ну и там самое веселое, это я вот сейчас выложил себе в канал, в Макс, это Дональд Трамп у гроба, значит, Линдси Грэма. Он сидит, достает что-то из кармана, начинает предлагать Венсу, а потом Венс отказывается, и Дональд Трамп закидывается сам. Что такое? Выяснили, тик-так. Ну, то есть, там, значит, какая-то музыка такая, значит, этот Грэм в гробу, и Дональд Трамп у гроба поедает тик-так, раздает другим, что-то там подшучивает. Ну, короче говоря, убит горем человек, убит горем. Соратника потерял невероятного, вот, страдает очень сильно, вот, чувствует весь... пафос момента, вот тик-так и ест. Это, конечно, весело. Это прям, я бы даже сказал, по-чеховски так, вот знаете, по-чеховски. Такие чего, закопали тушку Линдси в закрытом гробу, дабы не портить эстетики происходящего, пишет дело техники. Кстати, вопрос, дорогие друзья, я вот этот момент не отследил. А что, а, да, слушайте, вот я сейчас смотрю, а получается, что Линдси-то в закрытом гробу? А почему? Подождите, ребята, подождите. Вот сейчас вот видео мы смотрим, а там закрытая крышка, еще и накрытая. Это у них такая традиция, они так прощаются, или помните, был намек на то, что, возможно, Линдси Грэм, ну, как бы не то, что прихворал дома, а что у него хворь внезапно приключилась, когда он был на Украине, а все сделали вид, что да нет, нет, может быть такое или нет. Вот, может, ему голову оторвало от разрыва аорты, пишет Вэнс, ну, не знаю. И Вэнс тоже в кавычках горюет, пишет Елена. Вэнс, да, Вэнс произнес мощную речь. Ну, вот, сейчас я вам прочитаю. Он любил людей и интересовался ими. Ростом он был не больше 168-170 сантиметров, это цитата. Но входил в Сенат с расстегнутой курткой так, словно был ростом под 2 метра. У него был особый характер. Именно поэтому Линдси Грэм был Линдси Грэмом. Ну вот я написал в Максе, что особенно сильно он любил нас, конечно. Вот, и что когда у него было расстегнуто, это широко известно американской общественности. Ну, он там пристрастен был к некоторым вещам. Вот, запрещенным в Российской Федерации, слава богу. Как движение, я имею в виду. Ну и вот этот пассаж про сантиметры я просто без внимания оставляю. Там почему-то вот Вэнс решил про сантиметры говорить, не знаю зачем. Вот. Так, а может, да просто на Грэма, когда он еще целиком был, смотреть было тошно, а сейчас-то вообще, пишет СВ, поэтому не стали. Вот. Трамп сказал, что говорил с Грэмом за 2 часа до смерти, и тот жаловался на усталость. Врет, поди, пишет Наталья. Ну, не знаю, не знаю.

0: Высокоточно ликвидирован, пишет Юрий Воробей. Вообще звучит как оскорбление, пишет Нилс. Воспоминания Вэнса о Линдси Грэмми? Ну да, звучит как... Мне сложно, конечно, сказать, как это звучит для американца. Я же не американец. Но, по-моему, это какое-то издевательство. Ну, это стёб какой-то, глум. Вот. Так. Ну, а если бы его накрыло, Зеленский сейчас вопил, мол, вот что русские творят, пишет Гермошлем. Не, ну, допустим, его и не накрыло. А почему тогда прощание с закрытой крышкой? В чем прикол? То есть сказали, что ему стало плохо с сердцем. Ну, такое бывает и сплошь и рядом, собственно говоря. Вот, поэтому, да и у нас такое бывает, но это вообще не повод. Ну, давайте я вам приведу пример. Вот у Сергея Доренко же проблема с сердцем была, разрыв аорты как раз. Ну, что, я был на похоронах, открытый был гроб. Дальше, Алексей Пиманов, проблема с сердцем, я был на похоронах, открытый гроб. Линдси Грэм, проблема с сердцем, разрыв аорты, якобы, как у Сергея Доренко. А гроб закрытый. Почему? Что это значит? Либо у них такая какая-то, такой подход к прощанию, но, опять же, мы же видели много американских фильмов, где они там прощаются с кем-то. Там такой ставят гроб, у него одна половинка закрыта, другая открывается, и можно попрощаться с покойным. Если вдруг что-то не случилось, ну, с такого, что, ну, лучше не видеть, да, там. Это может шокировать людей. Так и чего? Почему? Что случилось с Линдси Грэмом? Вот вопрос, да? А что случилось? Не понимаю. Ну, это понятно, что стекловат. Так столько времени прошло с момента смерти, пишет Елизавета. Он, наверное, там разложился, пишет Елизавета. Вот это у нас утренняя тема, конечно. Ну, слушайте, ну, холодильники-то хорошие есть, наверное, в США, правильно? Поэтому, ну, что вы даете? ТЦКшники по ошибке ему хлеборезку расколотили, пишет Диванадав. Ха-ха, думаете, Линдси Грэм так сильно ратовал за войну, что, попав на Украину, его решили мобилизовать? Потом обнаружили, что это Линдси Грэм. Такие, да, мы думали, это просто какой-то этот дед непонятный, да. Нет, это какая-то бабка странная. Да... У меня видать, не все так, как преподносят, пишет Владимир. Видать, потому что курсировала информация о том, что вот эта история с тем, что Линдси Грэм, ему внезапно стало плохо дома, это неправда. Говорили, что этим пытаются прикрыть, что он, закончил свой путь агрессивно-русофобский на Украине. На Украине. А, кстати, а может и застрелился, допустим. А может быть такое? А вообще легко. Может быть, он посмотрел на свою жизнь такой, какая же я сволочь и подонок. Как же много боли я принес людям на этой планете. Может быть такое, не знаю. Если делегации в Киев прекратятся, значит, точно мы, пишет Димитриус. История с Грэмом напоминает случай с американским самолетом-разведчиком над Кубой, который попал в стаю птиц, пишет Денис. Попал в стаю птиц, а потом еще же, помните, эти все американские высокопоставленные офицеры, и не только американские, которые с начала конфликта на территории так называемой Украины, они стали, короче говоря, ездить на лыжные курорты европейские, и там, ну, в общем, падать, ломать себе шеи и все такое, и, ну, короче, с лыжами пошли проблемы. Были же, да, такие истории? То есть вдруг ни с того ни с сего американские офицеры стали разбиваться на лыжах то там, то здесь. Вот, был на курорте. То есть есть подозрение, что американцы скрывают свои потери. Вот. То, что они скрывают свои потери в военных действиях сейчас с Ираном, это 100%. То есть они там, и вот, 3 человека мы потеряли. Ага, мы-то видим кадры, там как разносят все, в пух и прах просто Иран разносит, и все. Да... Да, ведьма Урсула после Грэма из Киева целая уехала, пишет В. В аду страшно, там бандеровцы парятся. Жаль этого Грэма, пишет Конь-огонь. Вот. Может, Грэм вообще геранью застрелился? Не знаю, СВ, не знаю. Ну вот, и до этого были подозрения, что что-то нечисто с этим Грэмом. Ну так вот, мягко говоря. А теперь подозрения еще больше, потому что я-то начал рассказывать про то, как Дональд Трамп тик-так ест. Вот, расслабленно. И веселиться. А вы мне такие, а что, крышка-то закрыта? И я вот тут вот стал задумываться. А почему? Действительно. А почему? Ну, долго мы говорили с вами про этого террориста-экстремиста, поэтому ладно уже. Так, про Зеленского мы сказали. Короче, Зеленский был на этих похоронах Линдси Грэма, ну, это его дружище, все понятно. А все-таки ж не зря Линдси Грэм говорил, что Украина, пока ее будут снабжать, будет воевать до последнего украинца, и это прекрасная стратегия. Вот, и Зеленского посадили там позади, в каких-то рядах у выхода, и он сидел вместе, кстати, с Сибигой. Вот, кстати, не исключаю, что Зеленский с Сибигой приехали в США. Вот надо посмотреть по времени, сравнить, когда Сибига стал обращаться к иранцам и клятвенно, значит, рассказывать, что это они не специально ударили по иранскому судну, раньше, чем они поговорили с Трампом, или позже, чем они поговорили с Трампом. Потому что если позже, чем поговорили с Трампом, то тогда вообще все ясно. Приезжают такие, говорят, мы тут по Ирану. Ха-ха, помогаем! Он говорит... Ну, как бы, мне ваша помощь не нужна, вы там со своими делами разберитесь, вот, а Иран, ну, сейчас он вам будет отвечать, ну, вы сами решайте, удачи, допустим, говорит им Трамп, и они тут же, алло, алло, алло, алло, мы не хотели, вот, интересно было бы проверить, посмотреть именно по времени. Но то, что точно после того, как Сибига вместе с Зеленским оказались в США, они стали писать в Иран, что они не хотели, и они передумали, это точно, это 100%. Вот. А может, жив этот Линдси Лохан, слился просто из поля зрения, теперь вместе с Эпштейном где-нибудь, пишет НН. Ну да, они наверняка друзья были, что тот, извращенцы. Америка мастер на фейке, они бы легко могли положить манекен с лицом Грэма, вот, но почему-то закрыли, вот почему, пишет Светлана, не знаю. Много чести посвящать этой падали столько эфирного времени, пишет он. Слушайте, ну когда он про нас гадости говорил, и когда он придумывал разнообразные законопроекты и тарифы для нас, чтобы душить нас, чтобы мы здесь умирали, там, и все такое... Поддерживал всячески все, что можно поддержать для того, чтобы убить как можно больше русских людей. Вот, о нем говорили. Ну, почему бы и сейчас о нем не поговорить? Так сказать, отдать должное Линдси Грэму в том смысле, что проводить его абсолютной правдой о нем. Вот, туда, куда? В ад, естественно. Естественно. Так. Шаланды полные тротила, в Одессу Костя привозил, пишет Денис. Так, да, после ликвидации Грэма на Украину приехала Урсула, но под прикрытием Вучича, пишет Дело Техники. Да, они там красиво, конечно, прикрываются. И Зеленского прикрывают, и вывозят Зеленского, когда надо, и завозят, когда надо, вот, и собой прикрывают. Схему придумали прекрасную. Вот. При отравлении лицо покойного становится сине-зеленым, пишет Зурита. Думаете, Линдси Грэма отравили? Я думаю, что если Линдси Грэм и был отравлен, то он был отравлен собственным ядом. То есть настолько он ядовитое создание сам по себе был, настолько злобное, гнусное, ненавидящее людей всех, что аж сам отравился своим ядом. Вот так. Ну вот еще вот цитата. Ну, он там призывал убить нашего президента в 22-м году. Ну, вообще, конечно, это очень... А, вот, кстати, Трамп тоже, ну, сказал же слово о Линдси Грэме, как говорится. Линдси любил войну, если честно, понимаете, говорит Трамп. Цитата. Я как-то сказал ему, ты ведь отличный парень, почему ты так любишь войну? Он действительно был человеком, которому нравилась война. Я в шутку говорю, хотя на самом деле ничего смешного тут нет. Он не видел ни одной войны, которая бы ему не понравилась. Он был очень увлечен этим. И знаете, не без основания он так считал. Некоторые другие люди чувствуют то же самое. Но он всегда выступал за очень сильную армию. И я создал великую армию, и он мне помогал. Мы создали ее во время моего первого срока, и мы используем ее сейчас, говорит Трамп. Ну, в общем, Трамп рассказывая о покойном, сказал, что тот, ну, маньяк. Не, ну, он говорит, маньяк. И съел ТикТок. ТикТак. ТикТок, господи. ТикТак съел. Вот. Он говорит, маньяк был страшный. Я ему еще говорю, а ты что так любишь, когда люди друг друга убивают? Ты что? А тот говорит, я не могу, мне нравится. Ну, мы, говорит, и создали, короче говоря, зато сильную армию. Вот сейчас мы ее применяем. Ну, вот он, конечно, говорит, маньяк был такой. Я аж удивлялся. Я же ему говорю, ты же вроде нормальный чувак. Как бы, ты же нормальный парень хороший. Ты чего так любишь войну? А он прям любил войну. И говорит, ни одной не было войны, которую бы он не любил. То есть, вот где бы кто кого не убивал, Линдси Грэм от этого в восторге, понимаешь? Ой, а? Да, да, да, да. Да я же говорю, он, ну, действительно, видимо, маньяк. То есть это, ну, просто маньяки бывают разные. Бывают, которые вот ходят по улице, там где-то в парке кого-то ловят. А есть маньяки, ну, так, глобального масштаба. Но если Трамп, ну, его хорошо зная, говорит о том, что не было ни одного конфликта, который бы не понравился Линдси Грэму, значит, это страшный маньяк. Ему нравится, когда дети страдают, старики страдают, люди вообще. Ему кайфово, что Украина воюет до последнего украинца. Ему классно, что русские умирают, он об этом говорил. Он в восторге вообще. Ему все нравится. Ему нравится, когда Израиль Палестину бомбит. Понимаете, вот это ему нравится. Ему нравится, что, видимо, израильские дети по подвалам там сидели, когда по ним Иран бил. А им нравится, когда иранские дети, ну, нравилось, умирали там. Вот это все вообще, где бы кто ни умирал, Линдси Грэм от этого получал дикое удовольствие. Поэтому я вам говорю, что Линдси Грэм чертов поганый маньяк. Но он настолько изощренный гнусный маньяк, что он не стал реализовывать свои желания на бытовом уровне, а стал в глобальном, на политическом уровне это все реализовывать. То есть он получал, я предполагаю, что он получал сексуальное удовлетворение от того, что люди гибли на земле. То есть вот я считаю, что он настолько гнилое создание. Вот это мое мнение. Возможно, специалисты будут со мной спорить, а может быть и не будут спорить. Может быть, проанализируя его действия. Он, правда, здесь любое видео, где он рассказывает о войне, у него аж, он аж лоснится, у него морда довольная всегда, глаза прям сияют счастьем. Ну, вот когда он об убийстве людей говорит. Ну, то есть урод. Прямо моральный урод настоящий. Вот. А вы говорите, какой-то очень своеобразный человек, пишет Андрей. Ну а почему, вот смотрите, мы же когда говорим о там всяких разных преступниках, да, в истории, там, том самом Гитлере, да, который считал, что нужно убить всех евреев там, или убить всех, ну почти всех славян, русские недостойны жизни, ну и так далее, цыган всех надо поубивать. Вот, мы же не удивляемся, что маньяк может быть во власти. Почему мы здесь себе не допускаем такой мысли, что он вообще чертов маньяк? Раз уж его соратники, с которыми он работал, говорят, это был персонаж еще тот. Ходил как будто 2 метра ростом тут, вот. Весь такой дерзкий, кайфовал от войны. Мы все удивлялись, а чего он так кайфует от войны? В чем прикол? В чем прикол? Линдси, зачем? То есть Трамп намекает, что он получал удовольствие, Линдси Грэм. Ни одного военного конфликта, который бы ему не доставил удовольствия. Ну, это маньяк. 100%. Поэтому вот как-то так. А что, может, американцы его просто пристрелили, как собаку, потому что достало им, как в их рядах такой радикал, радикализирует общество. Может, его Трамп пристрелил, как собаку? Вот. И закрыли, тик-так съели рядом, вот. Сказали всю правду о нем, какой он был гнилой и самовлюбленный урод. И разошлись, вот и все. И может так? Почему бы и нет, почему бы и нет? Интересная версия, как говорится. О, по поводу того, что покарал, это такая тема, ты знаешь. Это такая тема. Многие, кто заслужил кары, пока еще этой кары не получили, если честно. Ну да, да. А как говорится, пути Господни неисповедимы. Поэтому для Линдси Грэма самое интересное только начинается сейчас. Потому что, поскольку он враг рода человеческого, потому что он маньяк, сатанист и извращенец, он, конечно, будет гореть в аду, Конечно. Вот Господь им сейчас займется, распорядится по его поводу, вот сейчас Господь. Он говорит, что ж, у тебя, Линдси, как и у любого человека на земле, было право быть со мной и делать добро, и быть с сатаной. Ну, отправляйся к тому, кому ты служил. А тот, Линдси, наконец-то! Ну, так вот. Ну, так же. Еще ж садомит был, пишет Игорь. Так и известная тема, что он садомит. А, у нас рубрика о недвижимости. Друзья, рубрика о недвижимости.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Примерно 40% выставленных на продажу вторичных квартир в Москве относятся к так называемым убитым и уставшим вариантам, почитали риэлторы. По оценке специалистов, скидки на такую недвижимость обычно составляют от 5 до 10%. Квартиры в ветхих и аварийных домах в продаже почти не встречаются, поскольку в жилом фонде Москвы насчитывается всего несколько десятков таких домов. По итогам первого полугодия медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составила 90 тысяч рублей. Это более чем на 2% меньше, чем в конце 2025 года, пишет РБК «Недвижимость». По оценке экспертов, сейчас предложение квартир в аренду на 12% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Риэлтор отмечает, что арендаторы стали более избирательными, а собственники – более лояльными. В июле самая дешевая квартира у метро в Москве стоила 3 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики. Речь идет о студии площадью 10 квадратных метров рядом со станцией Шипиловская. В июне минимальная цена такого жилья составила 3,5 миллиона рублей. Улицы Пятницкая, Тверская и Покровка лидируют в Москве по числу баров и пабов. Такую информацию предоставили РИА недвижимости в консалтинговой компании Core XP. По итогам первого полугодия в столице было открыто 90 заведений общественного питания, а закрыто 115. Специалисты отмечают, что в Москве преобладает классический барный формат. Таких заведений в городе более 70%, тогда как рюмочных, например, всего 2%. По данным специалистов московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности для рынка загородной недвижимости. Потенциальные покупатели задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки с друзьями, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе? Эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, а приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки уже сейчас. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых, так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделки с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простора» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучших технологиях таких сделок. Запишите телефон и звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. 921-4901, консультации бесплатные.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ФСБ предъявило Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. Сооснователь Telegram объявлен в международный розыск. В нарушении российского законодательства администрации не удалены многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб, сообщили в ведомстве. По данным Следственного комитета, за год 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет были вовлечены Киевом в преступления через чат-бот «Дайвинчик» в Телеграм. Уточняется, что СКР расследует дела по всем этим фактам. Ведомство устанавливает сотрудников спецслужб Украины, которые вербовали подростков через чат-бот. Только в Петербурге за год возбудили 15 дел по фактам совершения терактов участниками «Дайвинчика». В Следкоме назвали распространенные схемы украинских спецслужб знакомства с молодыми людьми под видом девушек. Также в СКР сообщили о принимаемых мерах по блокировке чат-бота «Дайвинчик». Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что подросткам следует сообщать родителям или в правоохранительные органы о контактах с незнакомцами в интернете. Средства ПВО России за ночь сбили 295 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили БПЛА с 20 часов вторника до 8 утра среды. По данным Минобороны, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями. Кроме того, беспилотники самолетного типа ликвидировали над Татарстаном, Чувашией, Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. В Таганроге еще один человек пострадал в результате атаки дронов. Его доставили в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Медики оказывают необходимую помощь. Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь, написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Макс. Он добавил, что в результате падения обломков дронов еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома, возгораний пострадавших нет. Глава Ростовской области также сообщил, что на территории производственных организаций и морского порта города обнаружили обломки БПЛА. На местах работают специалисты экстренных служб. Губернатор уточнил, что за ночь в Таганроге, Батайске, Каменске, Шахтинском, Таганрогском заливе и четырех районах Ростовской области уничтожили около 60 дронов. Сейчас в регионе сохраняется беспилотная опасность. Курс валют китайский юань стоит 11 рублей 59 копеек, курс доллара установленный ЦБ 78.70, курс евро сегодня 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в столице облачно, в течение дня кратковременные дожди, воздух прогреется до 20 градусов, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 742 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
4: 94.8 FM.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94.8. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут. Среда, июль, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19. Дело техники пишет. Усё, Павлик, либертарианство хорошему не научит. Сейчас как принц Салман его выдаст, вот будет хохма. Мы его выпарим и, конечно, простим, говорит дело техники. Да, пошел шум, как говорится, настоящий по поводу Дурова. Но сейчас я введу всех в курс дела. Понятно, что в новостях вы слышали уже. Ну, сейчас побольше информации я как раз подсобрал, пока было время. Значит, ФСБ сообщает, что с 23 декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram Дайвинчик Лео, знакомство, общение и новые друзья внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детская порнография, ЛГБТ-пропаганда. 30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации движение ЛГБТ признано экстремистским. Вместе с тем, указанная запрещенная информация в нарушении российского законодательства администрации Telegram не удалена, а равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб, рассказали в ведомстве. ФСБ установило и задокументировало многочисленные факты использования спецслужбами Украины вот этого бота в Telegram для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. В результате совместных с МВД и СК России мероприятий, начиная с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чувашии, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской областях задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от, внимание, 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного телеграм-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетика, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета, говорится в сообщении ведомства. ФСБ объявляет сооснователя телеграм Павла Дурова в международный розыск. Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотрено частью 1.1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности УК России». Он объявляется в международный розыск, говорится в сообщении. ФСБ установило, что сотрудники спецслужб Украины посредством вот Telegram-сервиса и вот этого знакомств, который там Дайвинчик, под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитии романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре, либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам. В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого обманутых и запуганных граждан под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных псевдооперативных мероприятиях. Пока по фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 205 «Террористический акт», части 1 статьи 281 «Диверсия», части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», части 2 статьи 213 «Хулиганство», статьи 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов УК РФ». Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом тяжести совершенных преступлений. Им грозят длительные сроки лишения свободы, говорится в сообщении. Ну, где-нибудь двадцатка примерно. Павла Дурова в России могут приговорить... это какой-то адвокат какой-то что-то говорит. Неважно, что говорит какой-то адвокат. Неинтересно. Дальше. Завербованные украинскими спецслужбами через Дайвинчик подростки поджигали заправки и другие важные объекты в России, сообщают СМИ. Вот что они рассказали на допросах. Молодой человек 2010 года рождения из Петербурга под влиянием поджег заправку. На него вышли через девушку в кавычках в Дайвинчике. В переписке с новой знакомой он скинул координаты военного госпиталя, говорит, что собеседница якобы хотела навести там своего дядю, который участвовал якобы в СВО. Потом она начинает смеяться, присылает кружок, а вместо нее там сидит украинец, мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Говорит, либо ты работаешь на нас, либо по этому госпиталю ракета прилетит. Один из самых молодых завербованных, москвич, 2012 года рождения. 12-го. Это сколько? 14 лет. Его задержали за поджог заправки. Он утверждает, что случайно скинул в диалоге в Дайвинчике данные, какие не уточнил. После на него вышел представитель, в кавычках, представитель кибербезопасности и стал угрожать. Цитата. «Сказал, если я не хочу, чтобы всех моих родителей посадили в тюрьму за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить, что они говорят. Сказали поджечь, чтобы выманить того, кто владеет этой заправкой, потому что там они сливают бензин и отправляют все украинцам». Конец цитаты. Похожая история произошла с петербуржцем 2011 года рождения. Он поделился с новой, в кавычках, «знакомой» координатами ТЦ «Сити Молл». После ему стали угрожать. Говорили, что он теперь пособник терроризма. Вербовщики утверждали, все можно исправить, наказав в кавычках плохих людей, которые якобы отправляют в ВСУ прибыль от бензоколонок. Подросток украл бензин у отца и совершил поджог двух бензоколонок. Другие задержанные из Москвы, Белгородской, Ярославской, Кемерской областей, их тоже находили через Дайвинчик. Молодые люди отправляли подставным собеседницам геолокации для встречи. Затем на них выходили украинцы и угрозами вынуждали сотрудничать, например, требовали поджечь релейные шкафы, ИЖД или тепловоз. В СК РФ обратились к родителям. Очень важно контролировать досуг и окружение детей. Я говорю это годами, ребята. Подросткам, в свою очередь, нужно быть бдительными и сообщать о переписках с незнакомцами, родным или в полицию. Еще одну вещь я скажу подросткам. Когда вы скидываете геолокацию куда-либо, торгового центра, вы должны иметь в виду, что торговые центры есть на картах любых. Хоть Google, хоть Яндекс, хоть какие. И координаты этих центров торговых вычисляются по картам примерно сразу. Ставишь вот так вот точку, и координаты тебе. И долгота, и широта, и все что угодно. То есть дети, надо сказать, очень тупые. И не только дети, там еще совершеннолетние и все. Ну, тупые. Но это ладно. Как бы. Вот такая вот, ребята, история. Вот такая вот история. Вот все, что на данный момент есть, я вам прочитал. Есть еще видео, где эти подростки рассказывают это все. Ну, можно там повключить. Ну, естественно, у них там лица закрыты у всех. Вот. Сейчас. Вот, 2012. Самый молодой, который.
4: За поджог.
5: Что вы нашли?
4: Заправку.
5: А кто с вами выходил на связь?
4: С вами выходил на связь. Изначально какой-то представитель... кибербезопасности в Московской области. Потом представитель Федеральной службы. Потом майор и еще майор ФСБ.
0: Майор ФСБ какой-то там выходил.
4: Связались с украинским мошенником, я случайно скинул данные в Телеграме.
0: В Телеграме, да. Потише сделай микрофон.
4: Дальше со мной связался какой-то представитель кибербезопасности. Сказал, типа, если не хочу, чтобы все мои родители посадили в тюрьму за то, что я соучастник, типа, терроризма, я должен выполнить там то, что мне говорят.
5: То, что ты поджег заправку, тебе какие-то денежные средства?
4: Нет, ничего не придется сказать поджечь, чтобы выманить...
0: Ну, в общем, я вам это все прочитал, просто он это будет говорить долго и нудно. И там все такие, в общем, сидят, рассказывают, как они с девочками познакомились, а эти девочки оказались специалистами по кибербезопасности Московской области, вот, и майорами ФСБ, которые оказались не майорами ФСБ и специалистами по кибербезопасности, а СБУшниками. А, ну, давайте сразу прямо по пунктам пройдем. Добавь звук теперь, брат, чтобы я не кричал. Да, по пунктам пройдем. Первое. Вот человек говорит, а при чем тут Дуров? Дуров тут при том, что он экстремистские группы не удаляет. Он не удаляет. Он французам делает все, что французы ему говорят, а нам не удаляет группы террористические, где вербуют детей. Значит, это первое. Поэтому правильно объявили в розыск Дурова. Второе. Телеграм. 500 миллионов раз. 500 миллионов раз мы уже говорили. Каждый раз хихи-ха-ха, какие террористы, хихи-ха-ха. Приехали. Дальше. Разговоры с детьми. Видимо, либо не проводятся, либо не работают в некоторых случаях. Ну все, я не знаю, что тут добавить. На самом деле все понятно и ясно. Я могу, конечно, пытаться что-то какие-то пункты здесь раскладывать. Но все ясно. А, и да, враги наши ищут самых, ну, слабых из нас мозгами. А самые слабые из нас мозгами — это старики, к сожалению, у которых уже девиации происходят, у некоторых, и дети. Потому что они еще не, ну, как бы, опыта нет. Все. То есть враг наш не то чтобы очень сильно беспокоится о том, что использует детей как пушечное мясо. Нет. Это их цель, они так работают. Ровно работа такая же, как у любых террористов в мире. То есть вербовка детей, вербовка... Ну, вот стариков это, кстати, наверное... экзотика такая. Вот она вот как-то сильно проявилась именно в этом, наверное, конфликте. До этого как-то в большей степени именно дети. Всегда, всегда дети. Для революции дети, вот для такой деятельности террористической, диверсионной, легко запугать, лапшу на уши навешать. Мамку твою, папку посадим сейчас в тюрьму. Ты геолокацию торгового центра скинул. Мы теперь знаем, где он. А до этого они не знали. Это что, это объект не статичный, что ли? Ну, короче. А, и да, вот этот элемент знакомств. Недавно мы с вами разбирали, как одна там дама пошла на теракт, потому что, ну, у нее задача была подготовить все для убийства высокопоставленного офицера. Помните, да, нашего? Это какая у нее была история? Она там влюбилась по переписке в какого-то человека. С Украины. Там как бы ей никто не говорил, что это специалист по кибербезопасности. Она влюбилась и захотела с ним уехать. А для того, чтобы доказать свою любовь, ей надо было убить у нас здесь офицера высокопоставленного. Нет. Из Министерства обороны, понятное дело. Любовь, в кавычках, да, вот это вот вся. Знакомство. Чё там? Скинули фотографии свои какие-нибудь с, ну, с причиндалами, да. Я просто не хочу говорить такие вещи, ну, какие-то слова, потому что речь идет о детях. Ну, скорее всего. Что-то на камеру сделали такое, что-то показали там. Угу. А вам сказали, ага, сейчас мы... Ребят, я вам так скажу, если уж попали в ситуацию, где показали причиндалы там вы, вот берите пример Дмитрия Деброва. Показали и показали. Совершенно не значит. Ну, скажите ИИ. Скажите ИИ. Это был ИИ. Все. И на этом как бы закрывайте тему. Раз. Два. Все объекты, которые находятся на территории любой страны в мире, над которыми пролетают спутники, известны по координатам. Известны. Попали в ситуацию, когда какие-то типы вам рассказывают, что вы скинули им какие-то координаты какого-то объекта, который на карте есть. Идете в ФСБ и говорите, какие-то типы говорят, ну, к маме-папе, во-первых, во-вторых, в ФСБ, да, какие-то люди мне говорят, что я там, они специалисты по кибербезопасности, да, ну и все в таком духе. Вот этим это, конечно, все уже не поможет, это все, это до свидания. Для понимания, такой срок, а сроки там будут катастрофически огромные, я вам сразу говорю, это не такой срок, который можно, ну так скажем, отбыть и вернуться к жизни нормальной. Никогда в жизни эти люди не вернутся к нормальной жизни вообще. Она никогда у них не будет нормальной. Все, их жизнь, она выброшена на помойку. В принципе, если вы там где-то какую-то фотографию кому-то свою скинули, в неприглядном виде. Это, конечно, тоже может быть имиджевым ударом, но не таким сильным. Потому что здесь все, это крест абсолютный. Я понимаю, что сейчас объяснять 12-летнему ребенку, там, я не знаю, меня даже слушать не мог. Вот самое интересное, знаете что? Вот у меня ограничение 16+, на радио. А у террористов ограничений нет. Еще один момент, который я бы вам хотел сказать. Вот дебильная, тупая информация кретинов шутливых из интернета всяких, блогеров дебильных, вот тупых, я даже смотреть это не могу. Типа, для детей это все. Это там такой трэш вообще. Вот это, пожалуйста. Когда кто-то по делу говорит, о, не, 16+, 18+, ой, что вы, он говорит про, там, про войну, он говорит про диверсии какие-то, это детям нельзя слышать. Ну, вот что я вам скажу. Ну, нельзя вот, наверное, детям это слышать. Угу. Тогда будут они слушать, вот, дай винчик. Ну, а что? Не бывает такого, что если где-то образуется пустота информационная, что она не заполняется кем-то другим. Либо вы везде, либо за вас это делают другие. Вот они и делают. Хм. Самое главное, не бойтесь обратиться в полицию, пишет Артур. Да если на вас выходят и рассказывают вам о том, что надо где-то что-то поджечь, можно уже не в полицию, а в ФСБ сразу. Сразу ФСБ. Какой-то тип вам сказал, что какие-то ракеты он куда-то наводит. Алло, там какие-то ракеты наводят. Я им письку показал, а они сказали, ракеты наведут сейчас и моих родителей посадят. Ничего, разберутся с вашими этими фотографиями ваших писек, и никуда там они не попадут. Все, успокойтесь. А более того, тот, кто это распространит, он будет распространителем детской порнографии. И его посадят сначала в тюрьму, а потом в тюрьме еще там посадят дополнительно. Понятно? Ну как это донести информацию? Потому что у меня такое ощущение, что я разговариваю с людьми, ну, здравыми, я. А остальным... Ну, как бы, они в другой, в параллельной реальности. Я туда что-то пытаюсь как сказать, а там... Ну, не слушают они это, да и все. Нафиг я им нужен? Они сейчас и эту информацию не узнают. Сейчас мы с вами здесь повзрываемся все такие вот это эмоциями. Что такое? Они вербуют наших детей! А нас даже, вот, ну, объективно сейчас, наверняка, большинство людей, большинство, реально большинство, не слушает вообще. А зачем? А что, а? Вы чего? Ну, есть приоритеты, ну, расставьте вы, черту, эти приоритеты, ну... Ну, дети, это приоритет. Это как приоритет для вас, так и для врага это приоритет. Враг четко расставил приоритеты. Знают они, что по детям надо работать. И работают по ним. И будут расширять. И не одна такая сеть. Это сейчас вот выявили просто. ФСБ конкретно этот. Там, чат-бот. Этих чат-ботов, я уверен, выше крыши. Он не один. Родителям надо работать, типа, разговаривать с детьми. Конечно, родителям надо работать. Но я, начинается, разговоры о главном. Зачем ввели разговоры о главном? Вот мне вот это пишут все время. Зачем ввели? Да вот затем и ввели. Что никто детям ничего не рассказывает и не объясняет. Нет четкой дорожной карты, как действовать. И любой урод, значит, бандеровский, спокойнейшим образом их психологически просто ломает и все. И они ничего, вон идут, это, совершают террористические акты. За секунды ломают их, за секунды. Взрослых людей ломают. А этих-то чего? Пригрозил, мамку-папку в тюрьму посажу. За что? Давай. Возраст наивный, слишком серьезную информацию сложно затолкнуть в голову. В 50, я не знаю, Елизавета, вы о ком сейчас говорите? Ну, это я так пошутил. Значит, не надо сложную информацию запихивать, не надо объяснять схемы никакие. Надо объяснить несколько вещей простых. Все девочки в интернете, которых ты не знаешь лично, в школе вот ты с ними знаком, это не девочки, а дяденьки из СБУ. Базово, каждый, кого ты в интернете, с кем ты познакомился, это агент СБУ. Точка. Если ты человека не знаешь лично и очень долго, и это твой одноклассник, одноклассница, вы вместе ходите на секцию, ты видел, как он с родителями там, или она, ну там мальчики, девочки, все влюбляются, ходят на секцию, это агент СБУ. Это здоровый, вонючий, волосатый, при этом еще и лысый кабан. Хряк сидит, свинота, которая хочет, чтобы вы были пушечным мясом. Убить вас хочет и всех нас убить хочет. Вы переписываетесь не с аватаркой, а с тем, что за аватаркой. Если вы доподлинно не знаете лично человека, вы не можете переписываться с аватаркой. Запрещено, что бы там она, эта аватарка, ни говорила. И как бы она классно ни выглядела, и какие бы там классные не были фотографии, сделанные ИИшкой. ИИшка делает фотографии идеально, и видео. Сделать подложный этот ресурс 3 секунды. 3 секунды страницу. Если вдруг появляется человек, которого вы когда-то несколько лет назад знали, но давно уже не видели, и он вам вдруг пишет: «Привет! Как дела? Слушай, а может быть...» До свидания. Не знаю. Не знаю тебя. Кто ты? Почему ты вообще? Что ты объявился? Беда вообще. 21 век, друзья. 21 век. ИИ технологии. ИИ. Очень качественные фейки. Невероятно качественные. Не знаешь лично человека? Вообще не говоришь. Знаешь лично? Подозреваешь. Потому что и тех, кого ты знаешь лично, тоже может быть всякое. Тоже может быть всякое. Особенно если человеку что-то вот очень часто от тебя нужно. Почему-то, по какой-то причине. И какой-то он очень доброжелательный, допустим. И что-то ему это очень часто нужно. И у него какие-то постоянные идеи. А пойдем туда, пойдем сюда. А давай посмотрим, как самолеты садятся, как они взлетают. Хотя я вот люблю наблюдать, как самолеты летают. Я. Но я никого не зову. Я сам наблюдаю просто. Мне нравится. Красиво. А ведь действительно, когда пытаешься объяснить очевидные вещи, смотрят как на дурака. Причем такое не только с детьми, но и взрослые тоже, пишет Дмитрий. У взрослых есть одна проблема. Они все умные. Мы все умные. И когда начинаешь понятную тему объяснять, делают вид, что... Что ты не знаешь-то? Не надо делать вид, надо каждый день тренироваться. Не надо, ну, надо каждый день тренироваться. И детей каждый день тренировать. Ну, тренировка должна быть. В информационном смысле. Как отвечать, что делать? То есть, вот понимаете, какое дело? Вот есть люди, которые, ну, не тренируются драться. Любой удар по лицу этому человеку выводит его из психологического равновесия на очень долгое время. Он будет страдать. Психологически, в первую очередь, даже физически это не самое главное. Психологически. Меня ударили. Что такое? А человек, которому каждый день бьют по морде, каждый день, он так тренируется. Ему это безразлично. У него вообще его стратегии будет продумывать, тактики, отойти, подошел, оп, пропустил. Там. Ну, даже не думает. Пропустил и пропустил. Пока не упал, не упал. Все. Так же и здесь. Вы не тренируете, мы не тренируем. Мы не то, что объяснять недостаточно. Ты смотри, с дяденьками там в машины не садись. Садятся все равно. Тренировка постоянная. Постоянная проверка. Тренировка, проверка, тренировка, проверка. Ну как, ну такие времена. Ну что, вот такие вот времена. И они будут хуже. Потому что информация вообще непонятная. То есть взрослый человек не может сориентироваться. С кем можно говорить, с кем нельзя говорить. Тренировка. Поэтому разговоры о важном, разговоры о самом важном. Кибербезопасность в школах. Проверка тех, кто преподает кибербезопасность. И все остальное. Да, ужасно. К сожалению, вот, что бы я сейчас ни говорил, вот этим детям уже не помочь. Вот, ну, это, вот в этом весь ужас. И я вот, ну, натурально просто думаю, ты распинаешься, а вот, ну, вот получилось вот опять. И вот опять. Никогда такого не было, и вот опять. И думаешь, а если бы, а вот интересно, эти дети, они как бы, вот их родители слышали то, что, вот, например, я говорю, или там другие мои коллеги говорят, они разговаривали или не разговаривали, они... А откуда вы эту инфу читаете, пишет Александр? Я ее читаю из Макса. Вот. 9:30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ООН сообщили об угрозе новой эпидемии ВИЧ на планете. К этому может привести дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу. По данным экспертов, в прошлом году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18% до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Это крупнейшее падение почти за два десятка лет, отмечает ТАСС. Сокращение финансирования уже отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения. Так, в Камеруне, Нигерии и Замбии число людей, получивших препараты для терапии ВИЧ, сократилось более чем наполовину. Рост новых случаев инфекции фиксируют в 21 стране. По данным ООН, в 2025 году вирусом иммунодефицита человека заразились около 1 200 000 человек. 570 тысяч умерли от связанных со СПИДом заболеваний. Почти половина компаний в России закупила топливо впрок. Очереди на АЗС сокращаются, но бизнес все еще готовится к возможным перебоям. В ряде регионов положение до конца не нормализовалось, доставка заказов замедлилась, а транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предпринимателей уже перенесли издержки в цены, пишут «Известия». Как отмечает издание, одни компании создают собственные хранилища и ищут поставщиков за рубежом, другие перестраивают маршруты и жестче контролируют расход. Бургерный набор в России подорожал в 3,5 раза с 2010 года. Почти за 17 лет стоимость ингредиентов поднялась на почти 253%. Это около 8% роста в среднем за год, пишет РБК со ссылкой на Росстат. При этом общая инфляция ускоряется не такими быстрыми темпами. С 2010 года она составила 215% и 7,2% в среднем за год. По состоянию на июнь 2026 года стоимость самодельного бургера составила 145,5%. Рублей. Аналитики отмечают, что для расчетов взяли булочку, кетчуп, майонез, лук, листья салата, огурцы, помидоры и котлету. Администрация Дональда Трампа запретит китайских роботов-гуманоидов. Белый дом стремится защитить американскую цепочку поставок в сфере искусственного интеллекта от возможных сбоев, кражи данных и кибератак со стороны КНР. Вашингтон также побуждает компании переносить производство в Соединенные Штаты. Экономическая безопасность – это национальная безопасность, и администрация Трампа продолжает реализовывать тонкую и многогранную политическую программу по реиндустриализации Америки, пишет Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что китайские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, могут столкнуться с санкциями за кражу американской интеллектуальной собственности. О погоде в завершении выпуска. Плюс 17. Сейчас в Москве, сегодня в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди, по области местами сильные. Воздух прогреется до 20 градусов, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 742 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
6: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
14: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
13: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва.
0: 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Макс пишет, на самом деле странная логика с Телеграмма, это все равно, что Калашникова обвинить в убийстве тех людей, которые были убиты из Калашникова, а где гарантии, что ФСБ поможет, не закроет тебя, для галочки, пишет Макс. Макс, нет, не такая логика, как с Калашниковым. Это логика, которую вы транслируете по поводу Калашникова, это такая же, как вот ножи кто-то выпускает, и кто-то ножом кого-то зарезал. Но специфика использования оружия или ножей, она заключается в том, что ты передаешь, а дальше ты не можешь уже с этим ничего сделать. Как бы ты вот купил человека, купил. Ну, грубо говоря. А специфика работы информации и конкретно таких площадок, как Telegram, заключается в том, что они могут за секунду блокировать любое... вот любое.

Логика с Калашниковым здесь неприменима. Если бы автоматы или ножи или гранаты отключались на расстоянии, как... Ну, вот, вот просто ты мог бы выводить из строя, условно, ты поставил какие-то ракеты кому-то. Кто-то такой, а я сейчас буду там убивать. Ты такой, ой, выключаю. И все. Вот там есть такая история, то есть это возможно. У Дурова есть возможность просто выключить это. И все. Просто блокировать экстремистскую дрянь всю и террористическую. И для этого времени много не надо. Я думал, что именно поэтому нас телеграммы заблокировали. Нет, пишет Джекпот. Именно поэтому нас телеграммы заблокировали. Только не заблокировали там, а замедлили как-то или что-то такое. Закроется одно, откроется два. Это бесконечный процесс, пишет Нилс. Да что вы говорите? Бесконечный процесс. Не бесконечный. Он бесконечный, потому что никто ничего не делает в этом направлении. Если бы Павел Дуров что-то делал, очень быстро бы все пришло в норму. Он ничего не делает. И не собирается. Собирается сидеть на фоне двух стульев и рассказывать о том, какой он умный, и богатый, и красивый, и как классно накачался. Вот, вот такой прикол. Почему не заводят уголовные дела на мобильных операторов, через сим-карты которых вербовали, пишет Роман? Потому что они сотрудничают с правоохранительными органами. Почему не заводят уголовки на ВК, пишет Роман? Потому что они сотрудничают с правоохранительными органами, Роман. Вы как это, Дубовый, что ли? Я же вам объясняю, в чем прикол. Если вдруг вы видите экстремистскую группу в ВК, вражескую, вы тут же обращаетесь к администрации ВК, ну, если силовые структуры, обращаетесь к администрации ВК, и тут же это все блокируется. В эту же секунду. Все. И все. А Телеграм ничего не делает. Понятно? Как-нибудь сами. По типу того. Собственно, претензии, которые им выкатывали, в том числе французы, они такие же. Они говорят, это небезопасно, ребята, у вас что-то творится вообще. Давайте-ка, Паша, иди сюда. И Паша такой, Да, действительно, надо соблюдать законы тех стран, в которых твоя площадка размещена. А вот конкретно наши законы он соблюдать не собирается. Либертарианец. Хотел добавить еще одно слово. Оно не эфирное. Какой он либертарианец? Вот. Получается, что наши не смогли найти крайнего, пишет Джекпот. Причем здесь крайний? Джекпот, что за вопрос? Я вообще не понимаю, о чем он. В чем крайний? Кто крайний? Что крайний? Раскрыли сеть вербовочную. Детей используют как пушечное мясо. Превращают в террористов. Говорят Паше Дурову, заблокируй. Паша Дуров игнорирует. Все. Все. Ты игнорируешь, почему это? Вот тебе, вот тебе данные дают. Наши находятся ВКонтакте. Вчера Дмитрий Песков об этом сказал, что мы находимся ВКонтакте с администрацией Телеграма для того, чтобы Телеграм был разблокирован. Для этого Телеграму, я продолжаю уже сам мысль, для этого Телеграму нужно соблюдать законодательство Российской Федерации и отвечать на запросы силовых структур. Телеграм этого не делает. Все. Павел Дуров... сознательно, понимая, как используется Телеграм врагами, не блокирует врагов, не блокирует вербовщиков, не блокирует террористов, которые вербуют детей и превращают их в террористов. Чего непонятного? Давайте еще раз пройдемся по этому кругу, а то, может, кто не понял. Ну, никак не могут, конечно, некоторые принять реальность, что Дуров враг и Маск враг, пишет Алекс Поляков. Ну, не могут, я вот не знаю. Вот. Так Дуров бравировал там, что ему плевать на наши госорганы, пишет Гермошлем. Да. Вот на французские нет, а на наши да. Потому что французы его прижали и в тюрягу посадили за секунды. И все, и оп, французский гражданин стал более податливым. А на нас все, плевать, тут такие. Дайте нам коды. И он там, ключи, он ключи там фотографирует. Молодец. Вот. А создателей Макс тоже посадят, а то уже достали мошенники своими домовыми чатами, пишет Серый Кот. Еще один. Серый Кот, если вам какой-то мошенник с какими-то домовыми чатами куда-то приходит и что-то говорит в Максе, вы обращаетесь тут же в администрацию Макс, администрация Макс тут же это блокирует. Если она блокирует не сразу, вы обращаетесь к ним и в правоохранительные органы, это блокируется. Вы можете понять коренное отличие тех ресурсов, которые контролируются и сотрудничают там, с правоохранительными органами нашими, а тех ресурсов, которые не сотрудничают. Вы можете понять коренное отличие? Или не можете понять?

0: Я вот вам объясняю, в чем оно заключается. Твари, враги наши, есть везде. И лезть они будут везде. И на госуслуги они будут лезть. Но где-то их блокируют, как обнаруживают, а где-то не блокируют, как обнаруживают. Все ясно? Если ты знаешь, что кто-то совершает террористическое преступление, если тебе предоставили все данные о том, что кто-то совершает террористическое преступление, вербует детей, использует их как пушечное мясо, превращает террористов, и ничего не предпринимаешь, кто ты? Кто? Ответ – пособник. Ну, ты вот видишь, как кто-то кого-то убивает. Использует детей. Распространяет детскую порнографию вот через этот дайвинчик. Тебе об этом говорят, не просто говорят, алло, там, Паша, мы тут придумали. Тебе говорят, вот, смотри, столько-то подростков сзади, там, 40 с чем-то, да, там, 40 с чем-то подростков, возраст от 12 до 22, этот сжег заправку, этот туда пошел, что-то взорвал, этот туда пошел, взорвал. Смотри, вот они контролируются, вот их переписки. Уже теперь они у нас есть в руках, все, все у нас, вот, смотри, ты понял? Террористы конкретно вербуют детей и превращают их в террористов. Заблокируй ресурс. Паша Дуров ноль эмоций. Кто он? Ну, давайте. Конечно, соучастник. Ну, то есть, его поведение всячески показывает, что он соучастник. Если даже он не соучастник, в том смысле, что он очень хочет, чтобы детей вербовали. Но по факту тебе уже все сказали. Смотри, в этом доме насилуют детей. Понял? Вот доказательства. Нам надо сделать так, чтобы этого не происходило. А ты такой, да, это... Пофиг вообще. Вы же не французы. Самое интересное, что во Франции почти никто не пользуется Телеграмом, и даже многие не знают о его существовании, пишет Андрей. Ну вот. Как думаете, а те, кто отдают миллионы курьерам для перевода на безопасный счет, вообще нормальные люди, пишет Ульрих? Нет, я не думаю, что они нормальные люди. Я думаю, что они глубоко обманутые люди во многом. Вот. Ну и недостаток, так скажем, понимания действительности есть. Значит, ФСБ слабовато работает, раз телега функционирует, и ходят Пашки, кланятся, пишет Роман. Цель не в том, чтобы телега не функционировала. Вы, Роман, вы чего вообще? Я не понимаю, вот один мне написал, второй. Цель в том, чтобы телега вполне себе функционировала, но функционировала не как сеть распространения террористов, а как сеть общения людей между собой на территории Российской Федерации. Общайтесь, пожалуйста, дружите. Переписывайтесь, домовые чаты. Но если мы обнаружили террористов, заблокируйте их. Все. Ну, что непонятного? Ну, мы обнаружили террористов. Мы вам сообщили, заблокируйте. Остальное, что хотите, делайте. Пляски, танцы, общение, видео, голосование. Иди и делай, что хочешь. Террористов ты можешь заблокировать или нет? Такое ощущение, что среди вашей аудитории появилось много туповатых людей, либо это агенты, пишет Денис. Я не думаю, что могут быть настолько глупые люди, если честно, среди моей аудитории. Я полагаю, что моя аудитория не глупая. Поэтому у меня начинают тоже возникать подозрения, Денис, мягко говоря. Ну, то есть, когда мне взрослые люди начинают это писать. Но, допустим, все-таки они действительно пока еще не могут никак понять, вот о чем я говорю. Я, правда, не знаю, как мне доходчивее объяснить. Я, по-моему, доходчивее всех вообще в мире объясняю все эти вещи. Мне кажется, я лучше всех объясняю. О чем я и говорил. Уже 5 час объясняйте очевидные вещи, а они свою линию гнут, пишет Дмитрий. Ну вот.
1: А что тогда не заблокировали ВК?
0: Потому что сотрудничают. Блокируют, дают информацию, вот. Не дают террористам расползтись. Вот, все. Обнаружили экстремиста, заблокировали экстремиста. Обнаружили, заблокировали. Обнаружили, заблокировали. А Телеграм ничего не делает. Пашка улыбается, сидит, интервью дает. Дудям. Да и фиг с ней с этой телегой, не пользоваться ей. Не нужна, пишет Давид. Ну, она и не нужна, может быть, но люди же пользуются. У нас же люди и WhatsApp до сих пор пользуются. Я что могу поделать? Позиция у нас какая, да, государственная в этом смысле? Частные лица неприкосновенны. То есть вы хотите пользоваться, пользуйтесь. Пользуйтесь, пожалуйста, как бы. Не вопрос. Это выбор самостоятельный. Ну, об этом Дмитрий Песков говорил, как бы. Каждый делает свой выбор там и так далее. Объясните, пожалуйста, моей любимой тёще, считающей себя потомственной казачкой, что казачьего языка не существует, как минимум из-за отсутствия своей письменности. Спорим уже много лет, пишет Денис. Ну, конечно. Ну, говор там, диалект у кого как. Ну, я вам так скажу. То, что казаки отдельный народ, или сибиряки отдельный народ, или жители Урала отдельный народ, это давнишние известные ходы наших геополитических противников по атомизации нашего общества и разобщению его. Собственно, что украинцы — это отдельный народ. И украинский язык существует, как бы. Вот. А это не помесь русского языка и польского, да, грубо говоря. Это тоже ведь туда же отправляется. Вот. Как понять, что ВК-видео у нас продвигается, но в нем куча порнографии, пишет Максим. Так и понять, Максим, сколько заявлений вы написали на это? Если вы сидите в ВК, находите там порнографию, сколько вы написали по этому поводу заявлений? Сколько жалоб вы подали в правоохранительные органы по этому поводу? Максим, если ноль, то вы, во-первых, ищете порнуху в ВК, а другие, например, не ищут. Вы ее находите и удивляетесь, сидите. А не надо удивляться, надо тут же просто обращаться в правоохранительные органы и говорить: тр-тр-тр-тр, распространение среди несовершеннолетних, ты-та-та-та-та-та. И все. И тогда это будет закрываться. А пока мы разглагольствуем, сидим здесь вот это вот, из разряда, а как понять? А вот так и поймите, что это значит, что вы абсолютно к этому нейтрально относитесь. А другие могут просто и не искать этой информации, а вы почему-то ее ищете. И находите. И кто-то что-то там выкладывает. Далеко не хорошее. Что не надо детям смотреть такое. Да? Ну что, Максим, сколько вы написали заявлений в правоохранительные органы? Сколько жалоб? Вот конкретно прям. Сколько? Одну, две, три, ноль? Я предполагаю, что ноль. Вот напишите честно, Максим. Максим же вот написал. Максим, тут сколько? Сколько раз вы хотя бы даже в администрацию этих ресурсов пожаловались, что вот так и так нарвался на информацию не, такого содержания. Вот. Там ведь есть кнопочка там «пожаловаться». Среди как это, списка вещей, на которые можно пожаловаться, распространение порнографии, там есть это. Все, много раз вы, я не писал, но это факт, пишет Максим. Вот, Максим, получается, что вы ищете порнографию, находите ее, и вас это устраивает, что ее могут найти и другие. И вы даже кнопочку не нажимаете. То есть вас это не беспокоит, на самом деле. Вот что получается. Вы не нажимаете кнопочку «пожаловаться администрации ресурса». Вот в чем дело. А с Телеграмом дела обстоят иначе. Даже если бы вы очень сильно захотели пожаловаться, и пожаловались, и стали бы даже требовать это удалить, вас бы не заметили просто, и все. Вам бы сказали, да нет, вам бы ничего не сказали. Вам просто ничего не сказали. Ну, а если бы сказали, сказали бы, пошел ты, Максим, пошел ты, вообще плевать. И что? Это как с Инстаграмом. Когда он у нас был, так скажем, в цвете. Вот. Экстремистская организация, мета. У американцев легализация определенных видов наркотиков. Они спокойно публикуют видео. Эти видео спокойно и залетают к нам в ленты. Ты берешь в Инстаграме, видишь видео, как какой-то человек пропагандирует наркотики. Тебе это глубоко неприятно. Это не соответствует пониманию нашего общества. Ты пишешь запрещенный контент. Вот просто Инстаграму. Инстаграм проводит проверку и дает тебе ответ достаточно быстро. Не обнаружено незаконного контента. Мы обработали вашу жалобу, не обнаружено. Никто не пробовал просто из вас. Попробуйте. Я пробовал, мне интересно было. Ну, просто сидит человек, в тупую наркоту рекламирует. Но он у себя там, в Америке, это делает, грубо говоря. Ну, может, это и по-русски говорите, как угодно, но вот просто пропагандирует наркоту. Жалоба, там, значит, незаконная. Все законно, они говорят. Почему? Потому что Инстаграм живет по законам американским, а на все остальные законы ему чхать. Мы говорим, ребята, сделайте у нас в России офис Инстаграм. Здесь сделайте людей, и Инстаграм пусть по нашим законам в нашем регионе работает, потому что у нас нельзя распространять такую-такую-такую-то информацию. Они нам говорят, знать вас не знаем, вы там на лопате налипли, известная субстанция. Мы вас оботрем вот так вот, вот сапога оботрем и пойдем дальше. Вы нам не интересны вообще, плевать. Что хотим, то и делаем. Наши говорят, блокируем. Поднимается толпа и говорит, как вы блокируете, я туда фотографии. Наши объясняют, мы блокируем, потому что мы не можем контролировать соответствие законам нашим. У нас нельзя пропаганда ЛГБТ, у нас нельзя пропаганда наркотиков и так далее. У них это все, как, опять же, на улице говорят, в цвет. Все эти парады у них и все остальное. У нас это вообще экстремистская информация по закону. Мы говорим, соответствуйте на нашей территории нашим законам. Могут ли они? Вопрос. Могут. Могут, без проблем. Без проблем. Они могут регионами контролировать информацию. Без проблем. Более того, с некоторыми странами, которые они считают, ну, необходимыми для того, чтобы с ними договариваться, они договариваются. С нами просто никто не договаривается. Зачем? Россия? Да плевать на вас. Да, конечно, пусть гниют. Вообще плевать на них. Что они там хотят, не хотят. Какие законы России? Какая Россия? Мы вообще, что хотим, то и делаем. WhatsApp туда же. Потому что он вместе с Инстаграмом, это мета. Цукерберг вертел, говорится, на пальце все наши желания и все наши законы. Плевать ему. Для него не существует наших законов. Но вот распространяться здесь он хочет. Как они и все хотят. Потому что у них глобальные ресурсы. А глобальные ресурсы нужны для того, чтобы распространять информацию. Это информационные ресурсы. А информацию надо распространять такую, которая выгодна им, которая соответствует их взглядам.
2: Они называют это свободой.
0: Конечно, они называют это свободой. Потому что свобода — это когда они определили правила игры и распространяют их. И если это не соответствует каким-то правилам других стран, то есть устав чужого монастыря это не позволяет. Они говорят, нам устав чужого монастыря не нужен. Вот так вот выкидывают его и свой кладут. Со своим уставом в чужой монастырь лезут. Ты говоришь, мы другие, мы по-другому думаем. Они говорят, да, конечно, вы рабы, вы не свободные, вы все отсталые, вы не чувствуете духа времени, у вас нет свободы, у вас вообще диктатура. И вы все заслужили этой диктатуры, и мы вам вообще денег даже будем, вас душить будем продовольственно, денежно, та-та-та-та-та-та-та, пока вы не будете делать, как мы вам говорим. А как вы нам говорите? Все очень просто. Легализация однополых браков, легализация наркотиков и так далее, и так далее. Вот, 50 туалетов по разным гендерам. Шутку, что ли, шучу, я не понимаю. Ну, ладно, я это говорю, вот сижу в России, когда говорят, ой, ты там какой-то вот из деревни вылез, деревенский ты. Дональд Трамп это в Америке говорит, ему аж в голову стреляют, ему аж в голову стреляют. Он говорит, семья, дети. Произошла ситуация, по-моему, где, в Германии, что ли? Значит, этот парад извращенцев. И в этот парад врезается на автомобиле экстремист исламского толка. Убивает тех участников этого парада. Как бы ситуация известная. Вчера смотрю, там, значит, объясняется, какая-то известная девушка, по-моему, исполнительница, выступает перед теми, кто уже собрался после этого происшествия, как бы вдохновляющая речь. Она говорит, это ужасное, когда произошло, вот дословно она говорит, я думаю, хоть бы это был... Не, ну, она там применила такое слово, которое даже в эфире нельзя говорить. Ну, в общем, хоть бы это был не представитель какой-то там национальности, ну, так скажем, приезжий. Хоть бы это был не приезжий. Она прям жесткую форму употребила. У нас тоже есть жесткие формы разные, но как бы не вы. Хоть бы это был не он, хоть бы это был белый христианин. Террорист. А потом я узнаю, говорит она, это женщина молодая, потом я узнаю, что это белый христианин, и ну что ж такое? Ой, не белый христианин, а что это вот приезжий? И ну что ж такое? Ну вот опять наше общество разделяется. То есть, когда белый христианин кого-то убивает, это классно вообще. Это вот! А сама она, ну как сказать, не белая христианка, мягко говоря. То есть ее не волнует то, что убитые люди, как бы ее соратники. Ее не волнует, что террорист выпистован был внутри ее страны, и он убивает людей, он позволяет себе это делать. Ее волнует, что у него не та национальность, потому что если бы это был белый христианин, все было бы тип-топ. Тогда вообще было бы классно, мы бы все вышли и сказали, ох, эти белые христиане, они такие уроды, знаете. Они такие нетерпимые к нам, к извращенцам. Ну, типа. Это такая тварь, этот Брейвик. Да. А что вокруг него? PlayStation поставить, PlayStation не поставить. Он пишет свои мемуары. Я помню, это страшная трагедия была. Я помню, там были наши дети, в том числе из Чеченской Республики. Я помню, я разговаривал с этими детьми, которые пережили эту вот эту вутюю, то, что было. С детьми, с родителями я разговаривал. Это ужасно. Это ужасно. Какие-то поклонники у него. Ну, то есть, нечего мне добавить еще дополнительно. Давайте кто-нибудь меня спросите, а почему не блокируют что-нибудь другое там? Сейчас новая пошла мода. Значит, враги наши бьют по Wildberries. Вопрос, а почему не по Озон? А вам когда по Озон ударят, легче станет или что? Ну, потому что они объявили в одностороннем порядке, что Wildberries якобы поставляет там какие-то системы вооружений. Долбят Wildberries. Долбят, кстати, правильное ударение. Долбят Wildberries. Завтра они объявят, что Озон поставляет. Послезавтра они скажут, что ваша пердежная лавочка что-то куда-то поставляет. Вы что сидите, в чем разбираетесь-то? Вы разбираетесь в другой теме сразу. У нас у врага поддержка коллективного Запада. Им дают все. И продолжают давать. И будут еще продолжить. А почему не поэтому? А почему не потому? Вот уж самый нужный сейчас вопрос, конечно. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:00, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска ударили по целям в порту Николаева. Как сообщили в Минобороны, также были атакованы два связанных с ВСУ сухогруза в районе Одессы. Они перевозили оружие и военное имущество в порты Одессы и Черноморск. По данным министерства, удары по порту Николаев были нанесены вечером 28 июля и ночью 29 июля при помощи беспилотников. В результате уничтожены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Уровень воды в Туре в Тюмени превысил опасную отметку на 36 сантиметров. Сейчас он составляет 886 сантиметров. Река продолжает подниматься. За сутки уровень Туры повысился на 9 сантиметров. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее в Тюмени и Тюменском округе объявили режим ЧС из-за паводка. По словам губернатора области Александра Моора, летнее наводнение стало следствием обильных дождей. В Рязани эвакуировали логистический центр Wildberries. Сотрудников склада маркетплейса вывели из здания в соответствии с требованиями безопасности, сообщили в компании РВБ. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о возгорании на промышленных территориях в результате падения обломков беспилотника. На месте работают оперативные службы региона. На текущий момент госпитализировали 6 человек, угрозы их жизни нет. Медики оказывают необходимую помощь, написал он в своем канале в мессенджере «Макс». Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%. Главной проблемой на российском рынке стал избыток предложения. Сейчас в стране производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Ситуация сопровождается снижением розничных цен, пишет «Коммерсант». По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров составила в июне 955 рублей за килограмм. Снижение составило почти процент год к году. Опрошенные изданием аналитики отмечают, что на этом фоне рентабельность выпуска сыра у многих производителей сейчас остается нулевой или даже отрицательной. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 59 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 70 копеек. Курс евро сегодня 89 рублей 63 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 17, сегодня в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 742 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Александр Сагин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день. Программа «Револьвер». Судья Ростислав Ищенко. Тут в прошлом часе кто-то просил Алексея объяснить любимой теще, считающей себя потомственной казачьей, что казачьего языка не существует, как минимум за отсутствием своей письменности. Так вот, казачьего языка, не знаю, касался ли этого Алексей, но казачьего языка действительно не существует. Но не потому, что нету письменности. Есть бесписьменные языки. Более того, любой язык был бесписьменным в своем изначальном варианте. То есть вначале у вас появляется язык, а потом письменность, которая его при необходимости обслуживает. Значит, просто когда вы разговариваете со своей тещей, вы же говорите на одном языке без переводчика. Очевидно. Значит, если она вам начнет отвечать по-казачьи, вы ее не будете понимать, тогда вы говорите на разных языках. Если вы друг друга понимаете, то в худшем случае вы говорите на диалекте одного и того же языка. Но, опять-таки, с казачьими языками все гораздо сложнее. Потому что если обратиться не к нынешнему представлению о казачестве, как об этом самом фольклорных ансамблях, значит, и группах людей, носящих полувоенную форму, а к пониманию казаков в Российской империи, то это пограничные поселенцы, несущие воинскую службу. И они не обязательно должны были принадлежать к русскому этносу. То есть были и калмыцкие казаки, есть в документах, кстати, упоминая, когда там калмыков писали калмыцкие казаки. Пограничные, службу воинскую несут. За что? Опять-таки, за землю, за территорию, точно так же, как и любые другие казаки. И, соответственно, не говорили на калмыцком языке. И в таком случае у них был другой язык. Но не потому, что они казаки, а потому, что они калмыки. Но я, насколько я понимаю, речь идет о все-таки казахах русского происхождения, они, безусловно, говорят на русском языке, просто в зависимости от своего расположения, в Сибири, на Дону, у них могут быть на Кубани, у них могут быть разные диалекты. Вот, ну да бог с ними. Сказал, кто-то просит нечесть за назойливость про бюст Батухана в военном музее в Стамбуле. На нем изображен явно не тюрок, да и годы жизни у него указаны в сумме 300 лет. Слушайте, я не знаю, что там в этом самом в Стамбуле за бюст стоит, какие годы жизни у него указаны. Но годы жизни Батухана, известно, я вам сейчас навскидку не скажу, но он умер относительно молодым. Не юным, конечно, но относительно молодым. В принципе, тогда, как правило, многие жили недолго. И не потому, что даже их убивали, просто жизнь такая была. Как он выглядел? У нас же нет его прижизненных портретов. Вернее, как, есть какие-то китайские портреты монгольских ханов, в том числе и Бату-хана, но, честно говоря, как все китайское, они немножко на одно лицо для нас. Могут отличаться шапочками и халатами, но какие-то индивидуальные черты очень трудно у них выделить. Судя по тому, что в монгольском происхождении предков Батухана никто не сомневался, вопрос только заключался в том, к какому из монгольских племен принадлежал его дед. Потому что непонятно, был ли Джучи сын Чингисхана, зачат, собственно, Чингисханом, или же во время пребывания Барте в меркитском плену, он стал сыном какого-то меркита. Чингисхан его признавал своим сыном. Теоретически, монголы утверждали, что он может течь и меркитская кровь. Но это, местные монгольские разборки, которые никак не влияют на лик Батухана. Нет никаких упоминаний о том, что монголы не признавали в нем монгола, то есть у него было какое-то другое лицо, не монгольское. Кстати, опять-таки, монгольские лица, даже если посмотреть на сохранившиеся какие-то портреты, они тоже достаточно разных типов. Не настолько различные, как китайские, там, где южные от северных могут отличаться кардинально, а восточные от западных. Но тем не менее, нельзя сказать, что все монголы такие уж плосколицые, желтокожие и узкоглазые. У них достаточно большой, разброс вариантов. Все-таки они жили на границе степи и тайги, с одной стороны, а с другой стороны степи и Китая, и поэтому активно смешивались с соседями. Там могут быть разные варианты. Но, повторяю, никто никогда не упоминал, что Бату не был похож на среднестатистического монгола. Поэтому что там за бюст в этом самом в музее в Стамбуле? Да, ради бога. Он когда-то у Герасимова, все его бюсты, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Ивана Грозного, все были на одно лицо и похожи на Пятикантропа. Значит, говорили, ну, это потому, что у них половецкая кровь, очевидно. Значит, у всех поголовно. А вот, хотя, опять-таки, никто никогда не упоминал, что князья там как-то отличались внешне серьезно от стандарта славянского, значит, или славяно-варяжского на тот момент. Значит, а потом сказали, что Герасимов так лепил, это ему так казалось. Что его, кстати, научный метод восстановления, он не очень научный, а немножко герасимовский. Значит, но, опять-таки, никто не доказал, что Герасимов был неправ, никто не доказал, что Герасимов был прав. Сейчас восстанавливают, в принципе, по такому же методу, но восстановить два разных ученых могут одно и то же лицо, значит, совершенно, кстати, по-разному. Вот. И придать ему совершенно разное выражение. При жизненных фотографий Бату не сохранилось, сравнивать не с чем. Так что ничего не могу сказать, что там у турок в музее стоит. Да, и, кстати, а чего у турок вдруг Батухан в музее? Тоже не очень понимаю. Вроде бы как они с монголами не мирились, все время воевали. С какой стати такое это самое почтение, значит, по отношению к Бату. Может, это другой Бату, а? Мало ли Батуханов в этом самом. Как Донов Педро в Бразилии. В принципе, имя-то распространенное. Ханов узбеков у монголов было много в разное время. В этих самых, в разных местах. Ладно, перейдем к нашим баранам, значит, к теме сегодняшней передачи. Давайте начнем с того, что последние десятилетия или столетия, даже последние, ну, где-то начиная так века с 17-го, человечество сталкивается, я даже не могу сказать воюет, но сталкивается в разных конфликтах, в том числе в военных, все более и более интенсивно. То есть такое впечатление, что даже когда наступает относительное затишье, то эти конфликты все равно, даже не впечатление, а уверенность, они все равно тлеют. То есть они переходят в политическую плоскость, в экономическую плоскость, но они остаются. Не снимаются с повестки дня, а потом периодически вновь обостряются. И обострения происходят все более и более сильные. Ну, то есть человечество всегда воевало вроде бы. Но давайте вспомним, что там, скажем, в эпоху зрелого феодализма, и незрелого тоже, скажем, вассалы по отношению к своему сеньору обязаны были службой 40 дней в году. Ну, он их потом, конечно, мог нанять за деньги, но мало кто такое удовольствие мог себе позволить, поэтому большая часть военных кампаний и заканчивалась там за 2-3 месяца. А потом все остальное переносилось на следующий год там, или еще там, через год там, и так далее. Ну, соответственно, и стратегии и тактика такие же диктовались. Там, набеговые в основном были кампании. Если вы, опять-таки, посмотрите, допустим, взаимоотношения Новгорода со Швецией, там, Новгорода и Пскова с орденом, значит, там, Полоцкого княжества с Литвой, скажем, значительную часть Столетней войны со всеми ее, значит, историческими сражениями, это примерно, независимо от того, где это происходит, на Крайнем Востоке Европы или на ее Крайнем Западе, мы видим примерно одну и ту же стратегию и тактику. Это набеги, разорение территорий, увод там, скота, увод людей к себе, значит, сожжение того, чего нельзя увести. Ну, а потом противник через какое-то время отвечает тем же. Набег может быть успешный, может быть неуспешный. Можно много награбить, а можно, значит, и голову там сложить где-нибудь на чужбине. Но так или иначе, значит, война ведется при помощи в основном подобного рода набегов. Когда собирается уж слишком там сильная армия, ну, пытаются осаждать какие-то крепости или замки. Иногда, опять-таки, успешно, иногда неуспешно. каких-то крупных стратегических операций с глубоким проникновением на вражескую территорию, с попыткой ее полностью завоевать и покорить, практически не проводят. То же самое на этом самом, на Западе. Несмотря на все успехи англичан в Столетней войне, все, что они, кстати, организовывали, с чем им французы отвечали, кстати, потом у французов тоже были большие успехи в той же Столетней войне, а потом опять у англичан, а потом опять у французов. Это самые классические шаваше, то есть те же самые набеги. Кавалерийский отряд крупный, значит, или, как тогда говорили, армия, в 2, 3, 4, 6, 8, там, ну, до 10 тысяч человек, потому что больше не в состоянии было прокормиться с округи. Движется по какому-то маршруту. Маршрут может быть заранее определен, а может, кстати, складываться стихийно и разоряет территорию противника. Может быть, и не противника, а территорию, ранее захваченную противником у тебя же. На ком-то, в какой-то момент она может встретиться с вражеским отрядом и с вражеской армией, может не встретиться. Если встретились, то может произойти сражение. Или, как правило, происходит сражение. Сражение может закончиться практически ничейным результатом, а может быть закончиться катастрофическим разгромом одной из сторон. Если с войском противника не встретились, значит, успешно пограбили и ушли к себе. Если встретились и разгромили его, как это, допустим, было там при Азенкуре, при Пуатье, где англичане выигрывали серьезные битвы, то теоретически потом можно захватить и солидный кусок территории, потому что враг несет огромные потери, ему трудно восстановить после этого армию. Самое главное, что гибнут те самые, кстати, рыцари, бароны, которые являются основой обороны любого замка. Значит, вместе со своими наиболее близкими, значит, наиболее подготовленными людьми. Поэтому территория остается беззащитной, ее теоретически можно захватить. Если сражение не было или сражение не было успешным, ну, значит, тогда территорию, значит, захватить не получается. Опять-таки, главная задача не захват территории даже, а просто истощение противника. То есть классическая война на истощение. И длится она может, то же самое противостояние там Новгорода и Швеции, Новгорода и Ордена, оно тоже длилось десятилетиями, столетиями даже. То есть не одним столетием, вот, а 2-3 столетия продолжались войны, например, война за Русский Север, за Карелию, там часть Финляндии, она продолжалась очень долго. В свое время южная часть Финляндии, там, где сейчас Выборг, значит, контролировалась Новгородом, потом, значит, стала контролироваться шведами, значит, а Карелия, наоборот, вначале там на севере Карелии в районе Мурманска, ну, а Мурманск, собственно, от Мурманы, норвежцы, вот, контролировалась Норвегия, потом стала контролироваться Новгородом. И, то есть, в конечном итоге, после 200-300 лет борьбы, значит, определилась такая самая граница компромиссная, да, половина вам, половина нам. Причем даже вдоль этой границы потом еще и русское государство со Швецией вело периодические войны, которые тоже выливались в противостояние там, в течение где-то 2-2,5 столетий. Там начались при Иване Грозном русско-шведские войны, именно русского государства со Швецией, а закончились уже при Екатерине Великой. То есть 200 лет чистых прошло за это время. Причем к тому времени уже, так сказать, постепенно самый рисунок войны менялся. Значит, армии становились больше, начинали проводить даже какие-то там стратегические операции. Но, тем не менее, в целом, если посмотреть на войны даже там 16-17 века, это осады и разорение местности, осады и разорение местности. Ну и периодически сражения, когда армии по какой-то причине сталкиваются. Ну, то есть, либо кто-то собирает армию, идет отстаивать свои территории, значит, от разорения, потому что откуда-то же надо собирать средства потом на выплаты этим армиям. Значит, либо, наоборот, кто-то собирает армию, идет разорять чужие территории для того, чтобы у врага не было средств на содержание армии. Масштабы противостояния становятся все больше и больше, но суть дела практически не меняется. Вот с конца 17 века, там, 18-й, 19-й век и так далее, речь уже начинает идти о серьезных территориальных претензиях, изменениях, причем которые экономически обусловлены. То есть мы уже сталкиваемся с тем, что мир освоен. Уже нельзя убежать от проблем в Америку. Нет, в частном порядке еще можно. То есть люди еще едут и вплоть до 20 века, и до конца 20 века уезжают в Америку. Правда, шансов там закрепиться становится все меньше и меньше, нет, а начать новую хорошую жизнь и того меньше. Но, тем не менее, иммиграционные потоки все еще, значит, идут, особенно из Европы. Но по сравнению с тем, что было где-то до начала 18 века, до конца 17 века, значит, когда Европа массово избавлялась от лишних людей, от альтернативно мыслящих людей, там, допустим, Франция от гугенотов, Британия от пресвитериан, из Ирландии вытесняли англичане-католиков, ну, из Великобритании тоже вытесняли, но там их просто меньше уже осталось к тому времени. То есть каждый сбрасывал своих лишних. Испания отправляла на американский континент благородных идальго, которых стало слишком много, а войны для них все не было и не было, потому что реконкиста закончилась, и такое количество благородных рыцарей было просто не надо. Тем более, что и формат испанской армии изменился. Ставка стала делаться на пехоту организованную. С началом 18-го, с концом 17 века все эти потоки прекратились. То есть Европа сбросила балласт лишних людей, во-первых. А во-вторых, Америки наполнились. То есть они тоже оказались не резиновыми, и лишние места там закончились. Моментально разбогатеть, стать адмиралом океана моря, значит, или моря океана, значит, или вице-королем какого-нибудь завоеванного индейского королевства стало уже невозможно. Даже разжиться золотишкой там десятком другим килограммов тоже уже нереально. Можно было еще, как описывает Робинзон Крузо, да, или Дефо в романе Робинзона Крузо, значит, можно было завести плантацию, завозить туда рабов, значит, приторговывать, значит, постепенно, значит, богатеть. Но были рисковые операции, рабов надо было захватить, надо было перевести, значит, можно было потерпеть кораблекрушение, можно было, кстати, остаться там, в Африке со стрелой в спине, значит, или с копьем в груди местных племен. Ну, то есть проблемы, кстати, возникали. Опять-таки с соседями могли возникнуть проблемы, которым не нравились конкуренты, особенно успешные конкуренты. Могли возникнуть проблемы с погодой, с природой. Мог товар оказаться неходовым. Кто-то выращивал табак, кто-то выращивал хлопок. Значит, не всегда угадывал с тем, что будет востребовано в данной местности. И даже если этот товар был раньше здесь востребован, то лишняя плантация могла оказаться уже без своей доли рынка. То есть ситуация резко осложнилась, и вот этот вот балласт стало сбрасывать некуда. Причем не только Европе стало сбрасывать его некуда, его стало сбрасывать некуда и самим Америкам, и Южной, и Центральной, и Северной. и там тоже начались постепенно столкновения, вначале межамериканские, а потом они стали принимать участие в глобальной политике. И, например, если мы понаблюдаем за этими процессами, то мы выясним, что все активнее и активнее часть не просто глобализировалась, но глобализировалась и политика противостояния. То есть формировались некие устойчивые коалиции, вроде Североатлантической. У НАТО еще не было, и ЕС еще не было. А осознание, кстати, единства интересов государств Европы и Северной Америки уже присутствовало. Даже когда эти государства вели войны друг с другом на европейском континенте, когда они по разные стороны баррикад оказывались в Первой и во Второй мировой войне, тем не менее, опять-таки, цивилизационное единство, единство и осознание единства интересов у них присутствовало изначально. Значит, точно так же, как изначально присутствовало осознание единства экономических интересов у азиатских государств, потому что идея великой азиатской сферы сопроцветания, которую изобрели китайцы в седой древности, она точно так же воспринималась и корейцами, и японцами, и всеми прочими. Вопрос заключался только в том, и борьба заключалась только за то, а кто, собственно, будет лидером, организатором этой самой великой сферы сопроцветания. Китайцы вначале думали, что они, японцы потом думали, что они. Потом пришли американцы и сказали, что, в общем-то, кураторами всего процветания будут они. Вот. А сейчас опять на первый план в Азии выходит Китай. Хотя, допустим, на севере Азии, значит, свой кусок влияния имеет Россия. То есть вот такие устойчивые политико-экономические кластеры, они формируются уже на протяжении сотен лет, и с течением времени становятся все более и более устойчивыми, и самое главное, что они становятся все более осознанно устойчивыми. То есть мы приходим к тому, что с увеличением количества людей и с сокращением, значит, количества или вообще исчезновением свободных территорий, куда можно сбрасывать, кстати, лишний балласт, вопрос полностью начинает переходить в сферу вытеснения лишних уже силовым путем. И вот эти вот самые кластеры политико-экономические начинают формироваться в противостоянии друг другу. Сейчас новости, потом вернемся.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Избившему ученого РАН Никиту Зезина предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта. По данным следствия, 13 июля обвиняемый применил физическую силу к Никите Зезину и заместителю Александру Шанину. Ранее во время обследования опытных полей в Свердловской области ученые встретили детей 8 и 10 лет на квадроциклах, увязших в грунте. Они катались по полю и повреждали посевы. Ученые взяли у несовершеннолетних номер телефона родителей и договорились, что довезут их до института, где передадут взрослым. Приехавшие к учреждению люди начали конфликт. Один из мужчин ударил Зезина по лицу, после чего стал бить по голове. Когда ученый упал, его начали пинать ногами, выкрикивая угрозы. Шанина также избили. Через несколько дней Зезин умер в больнице в Екатеринбурге от инфаркта. Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Крым. 5 местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Крыма добавил, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В Таганроге проводят эвакуацию жителей в районе завода имени Бериева. Людей вывозят, чтобы обеспечить условия для работы саперов. Зона эвакуации установлена в радиусе от завода и до улицы Спортивной. Об этом сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова. Ранее она рассказала, что в городе при ночной атаке ВСУ были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Wildberries ищет склады в Казахстане после атак дронов на логистические объекты. Marketplace также готов занять практически все свободные складские площади в стране. В компании РВБ сообщили Коммерсанту, что продолжают строить логистические комплексы в Казахстане. В Алматы возводят склад площадью более 100 тысяч квадратных метров. В Астане комплекс на 160 тысяч квадратных метров, который планируют открыть в следующем году. В компании добавили, что сейчас перераспределяют товары между складами. Источники издания отмечают, что найти подходящие площади будет непросто. Wildberries интересует склады общей площадью до 100 тысяч квадратных метров, тогда как во всем Казахстане сейчас свободно около 130 тысяч квадратных метров качественных помещений. Единого склада нужного размера на рынке нет. При этом, как отмечает газета, в России владельцы складов все чаще отказываются сдавать площади Wildberries из-за риска атак беспилотников и проблем со страхованием. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17, сегодня в столице облачно, в течение дня кратковременные дожди, по области местами сильные. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
8: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
10: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.
16: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
7: И снова здравствуйте. Сейчас вернемся к тому, с чего мы случайно начали, да, с казачества. А вот у нас же сейчас много, кстати, возродителей казачества и идей его возрождения. Значит, давайте подумаем, почему его невозможно возродить. По одной простой причине. Вся культура казачества базируется на том, что это пограничное поселенное войско. То есть пограничное поселенное войско, в первую очередь. То есть они несут службу за землю, которую обрабатывают сами. Плюс нерегулярное жалование. Причем жалование – это не зарплата в нынешнем понимании, а было там хлебное жалование, пороховое жалование. Там, иногда и финансами что-то там перепадало. Значит, свинцом жалование. То есть поскольку занимались все-таки сельским хозяйством, да, ничего такого промышленного особенно не производили, то, соответственно, по мере того, как военное дело требовало все больше и большего участия промышленного производства, значит, они получали от центральных властей, значит, либо соответствующие виды вооружения, значит, либо же возможность их каким-то образом закупать. Сейчас казачество не может существовать как поселенное, пограничное войско, хотя бы потому, что многие из них живут в центре страны, значит, и кроме того, значит, несущее службу за определенную землю. То есть вряд ли кому-то придет в голову сейчас выделить там...

далее не представляется возможным. Для этого надо, опять-таки, организовать в рамках вооружений и стратегии XIX века границу и постоянные пограничные столкновения с кем-нибудь. Тогда, да, тогда они так могут жить. Но, опять-таки, не будет же государство специально для них создавать заповедник XIX века, да? Вот, поэтому восстановление, в принципе, значит, казачьей культуры в современном обществе невозможно. Возможно, какие-то эти самые элементы, да, там песни, пляски, значит, костюмы и так далее. Но это с тем же успехом, как вот самые реконструкторы восстанавливают военную форму там, или какие-нибудь там латные облачения разных периодов. Да? Значит, то есть это уже реконструкция, а не жизнь. В этом, собственно, кстати, отличие. То есть это в какой-то степени работа этнографическая, там, музейная, но это уже не образ жизни большого количества людей на отдельно взятой территории. Вот. Так вот, точно так же, как невозможно бывает, да, восстановить образ жизни, существовавший совсем недавно, ну, казалось бы, начало 20 века еще казачьи войска существуют, и даже, в общем, в принципе, весьма эффективны для Первой мировой войны, и даже во Вторую мировую войну еще казачья конница используется Советским Союзом, достаточно активно используется. Вот. Хотя уже само казачество как поселенное войско, значит, отсутствует. Но, значит, еще определенные традиции есть, и, значит, в боевых действиях их используют. Хотя, опять-таки, вот самые в казачьей дивизии зачисляли далеко не только людей, живших в казачьих областях. Проходит неполных 100 лет, и восстановить быт этих людей, да, даже быт, который показан в сталинском фильме «Кубанские казаки», это послевоенный фильм, становится уже невозможно, потому что изменяются экономические условия, изменяются культурные условия, изменяется вообще темп жизни. Сокращаются расстояния для человека. То есть то, что раньше невозможно было преодолеть на протяжении всей жизни, сейчас люди по много раз преодолевают в течение там, одного года, или, там, допустим, 5 лет. Или в зависимости от того, сколько раз, куда они ездят и летают. Когда и куда они ездят и летают. Эти изменения, да, они носят не только локальный характер, который нам, допустим, хорошо заметен в собственной стране, они носят и глобальный характер. То есть большое количество людей теряют традиционный образ жизни. Ну, то есть, по сути дела, теряют свои корни. Происходит то же самое, что происходило с крестьянами в течение 18, 19, 20 веков, когда в мире происходило, особенно в Европе, потом и в России, происходило, кстати, массовое раскрестьянивание, когда крестьяне разорялись, теряли землю, значит, маргинализировались, уходили в города, становились пролетариатом, там, рабочими на заводах там, и так далее. То есть крестьяне из самой большой по численности группы населения, самого большого по численности сословия, внезапно оказались уже к середине 20 века редкими фермерскими вкраплениями. То есть для того, чтобы кормить страну, уже не надо было, чтобы 90% ее населения занималось крестьянским хозяйством. Было достаточно 2, 4, 6, 8%, там, 15% населения, но не больше. И самое главное, что с развитием технологий процент населения, необходимый для сельскохозяйственных работ, все время сокращался. При этом то же самое происходило и на производстве в городе.
То есть...

0: любое производство стремилось, вполне естественно, стремилось к сокращению количества рабочих рук. Чем меньше у вас рабочих, тем меньше вы платите зарплаты, тем меньше вы платите за них налогов, там, страховых взносов и так далее. Вообще, тем меньше у вас с ними проблем. Автоматизация, роботизация – это идеи не сегодняшнего дня. Это идеи еще 20-х, 30-х годов прошлого века. Еще этот самый конвейер Форда, да, был одной из первых ласточек этого процесса. Когда меньшее количество людей за счет автоматизации производили большее количество продукции. Значит, соответственно, в городе производство, соответственно, и квалифицированные рабочие, необходимые на производстве, значит, то есть производство требует все меньшего количества рабочих рук, соответственно, квалифицированных рабочих, необходимых на производстве, тоже требуется меньше. Строительство циклично. То есть вы понастроили квартир, да, там, торговых центров. В таком количестве они больше не нужны. То есть на них падают цены, вы приостанавливаете процесс строительства, да, какие-то строительные фирмы разоряются, уходят с рынка, значит, количество сданного метража начинает падать постепенно. Жилье и торговые площади оказываются в дефиците, значит, опять возрастает спрос, опять начинается, сказать, рост строительной отрасли. Ну, это в идеале, да, потому что вне идеале государство пытается ее поддерживать для того, чтобы не допустить серьезного кризиса. Потом, значит, возникает пузырь, который лопается. Значит, кризис становится только сильнее от этого. Вот. Но, тем не менее, пока что живем именно так во всем мире. Значительная часть ненужных рабочих рук уходит в сферу услуг. Уходит в ресторанный бизнес, уходит в доставку, уходит в развлечения, еще куда-то и так далее. Вся эта сфера может работать только до тех пор, пока нормально функционирует производственная сфера, потому что в производственной сфере создается основной прибавочный продукт. Создается абсолютным меньшинством населения. Абсолютное большинство населения, чем, так или иначе, живет за счет этого продукта созданного. Работает уже в других сферах. Услуги нам нужны, услуги нам важны, мы от этого живем более комфортно. Но услуги не производят ничего, кроме услуг. Услугу нельзя съесть. Подать мне блюдо с виноградом можно, но для этого кто-то должен произвести блюдо, а кто-то должен произвести виноград. И потом уже начинается работа сферы услуг. Доставка всего этого, совмещение в одном доме, в одних руках. Значит, после этого, значит, появляется, кстати, возможность оказать услугу и подать блюдо с виноградом на стол. Повторяю, вот этот процесс, да, создания, он, им занято абсолютное меньшинство людей. Значит, что происходит с абсолютным большинством? Абсолютное большинство чувствует, даже если не осознает, да, то чувствует подсознательно отрыв от корней, разрыв с прошлым. Значит, ему непонятна жизнь его предков на протяжении столетий. То есть проблема отцов и детей существовала всегда, да? Но в принципе всегда следующее поколение занималось тем же, чем и предыдущее, пыталось просто как-то это усовершенствовать, улучшить и так далее. Это уже на протяжении примерно 100 лет следующее поколение абсолютно отрывается от предыдущее, причем чем дальше, тем больше. Оно становится просто абсолютно другим. Не хуже, да, но другим. В плане своих экономических, а соответственно и культурных запросов и потребностей. Вот, то есть отрыв от корней присутствует, абсолютная мобильность присутствует. Если нет корней, то какая разница, где живу? Значит, потребность в постоянном увеличении нормы потребления присутствует, на этом построена современная экономика. И проблема тесноты планеты присутствует, потому что увеличивать норму потребления можно за счет увеличения контроля над производством или контроля над торговлей. Во всех остальных случаях мы уже вступаем в конкуренцию. То есть продовольствие производится больше, чем надо человечеству, хотя часть человечества исправно голодает. Всем остальным человечество можно обеспечить в практически неограниченном количестве. Но возникает вопрос рентабельности производства. Поэтому количество производств на одном рынке может быть ограничено. Соответственно, если вы в своей стране и я в своей стране, мы производим один и тот же товар, то как только мы насытили свой рынок, мы начинаем бороться за чужие рынки. За счет этого происходит не просто глобализация, а конфронтационная глобализация. Была идея, да, светлого будущего всего человечества, в рамках которого человечество сольется в единый государственный организм, и таким образом глобализация станет вроде бы как бесконфликтной. Значит, она имела 20 вариантов, традиционный, там, ну, условно-капиталистический, хотя это уже не совсем капиталистическая, так сказать, монополизация мирового рынка неким надгосударственным образованием. Значит, была, условно-социалистическая идея, значит, или там условно-коммунистическая идея, до конца не проработанная, но тоже, кстати, наметками определенная, значит, глобализированного развития, постепенно сливавшегося в единое, только там акцент делался не на государстве, которое, ну, скажем, по Марксу вообще должно было отмирать. Хотя не все коммунисты считали, что государство должно отмереть. Вот там речь шла скорее первоначально о едином обществе. То есть если условно-капиталистическая глобализация делала акцент на едином государстве, условно-социалистическая делала акцент на едином обществе. Но не сработало ни то, ни другое. Оказалось, что противоречия и на уровне государств, и на уровне общества достаточно серьезные для того, чтобы слиться в едином порыве. Причем даже внутри государственные противоречия очень серьезные. Вот Запад попытался, да, достичь, по крайней мере, своего внутреннего единства. Вроде бы идея была неплохая, но у нас есть меньшинство, да, которое мы постоянно преследовали. Это нехорошо, пусть живут как хотят. Главное, чтобы мы не мешали друг другу. Ну, прекрасная же идея, да, мне все равно, что вы делаете ночью под одеялом, значит, мы больше не будем сжигать вас на кострах, значит, будем жить каждый, кто только хочет, у нас будет единое братское общество, мы будем все друг друга любить. Но через некоторое время выяснилось, что освобожденные меньшинства стремятся потеснить большинство, то есть как только они оказались освобождены от давления, они пришли к выводу, что, значит, они являются альфа и омегой данного общества, и что они должны определять направление развития данного общества. И что самое интересное, такой подобный подход был неизбежен, потому что если у вас в обществе есть разные группы, неважно, они делятся там по какому признаку, по социальному, по гендерному, по какому угодно, значит, но их интересы в какой-то степени антагонистичны, то между ними, даже если она не будет продекларирована, все равно на подспудном уровне будет идти борьба за то, кто будет определять взгляды данного общества. Потому что доминирующие взгляды – это в том числе и доминирующие экономические процессы. То есть это в том числе, опять-таки, и улучшение своего, повышение своего жизненного уровня. И так вот, даже на уровне, даже внутри отдельно взятых обществ, значит, договориться о каком-то, значит, единстве не получилось. Чего уж говорить о взаимоотношениях между разными обществами и разными государствами. Поэтому данный этап глобализации у нас считается провалившимся, причем совершенно справедливо считается провалившимся. Мы заходим на новый этап. Значит, мы приходим, сейчас мы продекларировали с нашими союзниками идею регионализации или, опять-таки, глобализации, то есть взаимодействие через регионализацию. Крупное государство, ответственное за определенные регионы, значит, эти государства, ответственные за определенные регионы, договариваются об интересах, значит, соответствующих регионов между собой. Это идея красивая, но можно заранее сказать, что интересы разных регионов будут сталкиваться. То есть, если у нас даже не будет, вернее, если у нас не будет крупной войны, которая разнесет в клочья половину планетарной экономики, то интересы будут сталкиваться сразу же, немедленно. Потому что все равно пойдет борьба за эти самые рынки, на которых можно будет сбывать конкурентную продукцию. Если у нас случится большая война, человечество выживет, а планетарная экономика серьезно пострадает, тогда какой-то период времени, значит, человечество дружно будет восстанавливать экономику. Ну, на это понадобится, ну, 10, 20, ну, пусть 30 лет, пусть даже 50. Потом, опять-таки, все ниши будут заняты, все возможности исчерпаны, и экономические интересы придут к столкновению. И в очередной раз необходимо будет выяснять, кто в рамках данной глобализации матери истории более ценен. То есть, кто будет, чьи интересы будут доминировать. Там определим мы там 7 экономических кластеров, 15 экономических кластеров, возглавляемых 15 государствами. Значит, их количество будет сокращаться. Точно так же, как сокращалось количество великих держав, начиная с 18 века и по конец 20-го. Когда начинали, их количество там колебалось в пределах 10-12, потом стало 6-8, а потом, бац, осталось 2, а потом 1 сверхдержава. Сейчас опять количество растет. Маятник пошел в другую сторону. Но оно растет именно потому, что происходит распад предыдущей неудавшейся глобализированной системы. В определенный момент маятник остановится. Значит, мы зафиксируем количество вновь созданных великих держав. Значит, они зафиксируют свои сферы интересов политических и экономических. Потом маятник пойдет в другую сторону. То есть в рамках конкуренции, даже если у нас получится договориться о всеобщем и полном разоружении, о ликвидации армии там, и так далее. Останется только там какая-нибудь полиция, одна на всех. То все равно экономическая конкуренция будет приводить к, ну, пусть экономическим столкновениям, в рамках которых будут часть этих экономических кластеров будет разоряться, не будут проигрывать конкуренцию. И не будет сверху какой-то надстройки, которая сможет удержать их от разорения путем перераспределения прибавочного продукта, как это делает, допустим, государство там, в Соединенных Штатах, в России, еще где-то там, где можно, значит, за счет государства, то есть за счет бюджетных денег, помочь какой-то там проигравшей конкуренцию компании, имеющей серьезное значение для данного государства, выжить. На глобальном уровне нет верхней какой-то надстройки, которая может перераспределить доход от победителя к побежденному и помочь ему выжить. Поэтому независимо от того, ну, честно говоря, я думаю, никто не верит, что кто-то откажется от вооруженных сил, да, и от возможности решить проблему экономического проигрыша выигрышем в вооруженном столкновении. Но даже если такое произойдет, ну, значит, экономический проигрыш станет абсолютным проигрышем, и все равно количество этих самых кластеров будут сокращаться до тех пор, пока кто-то не останется одним. Когда останется кто-то один, да, тогда будет решаться вопрос о том, нашло ли человечество достаточный путь, достаточно верный путь, да, для сохранения вот этого всеобщего единства. Или в очередной раз оно, кстати, развернется, и маятник пойдет в другую сторону, и опять начнется процесс регионализации, потому что против нового единственного лидера, да, против нового гегемона, кем был ни был, выступят все остальные. Опять-таки, выступление это не обязательно, потому что теоретически новый гегемон может оказаться выгоднее, значит, чем постоянная борьба друг с другом. Он может решать на протяжении какого-то времени, честно решать, да, возникающие противоречия, и теоретически постепенно, сближая позиции, значит, укреплять, значит, позиции единого надгосударственного центра. Но это очень сложно сделать, потому что тогда надо пожертвовать собственными государственными интересами. То есть, будучи гегемоном, сделать себя таким же, как все остальные. Но это почти нереально. Вот. Поэтому пока что мы находимся в таком вот пульсирующем состоянии. Да? И, ну, судя по всему, это надолго. Все, всем спасибо за внимание. Сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Wildberries ищет склады в Казахстане после атак дронов на логистические объекты. Marketplace также готов занять практически все свободные площади в этой стране. В компании РВБ сообщили коммерсанту, что продолжают строить логистические комплексы в Казахстане. В Алма-Ате возводят склад площадью более 100 тысяч квадратных метров. В Астане комплекс на 160 тысяч квадратов, который планируют открыть в следующем году. В компании добавили, что сейчас перераспределяют товары между складами. Источники издания отмечают, что найти подходящие площади будет непросто. Wildberries интересует комплексы общей площадью до 100 тысяч квадратных метров, тогда как во всем Казахстане сейчас свободно около 130 тысяч квадратных метров качественных помещений. Единого склада нужного размера на рынке нет. При этом, как пишет газета, в России владельцы складов все чаще отказываются сдавать площади Wildberries из-за риска атак беспилотников и проблем со страхованием. Во Франции лесные пожары приблизились к заводам по производству ракетного топлива. Природные возгорания также угрожают безопасности предприятий по выпуску боеголовок и компонентов для стратегических ракет. Как пишет издание «Телеграф», не менее 7 объектов с опасными веществами находятся в радиусе 19 километров от зоны пожаров. Среди них завод площадью 435 гектаров, выпускающий ракетное топливо, и цех по производству перхлората аммония. Управляющая объектами компания «Ариан Групп» провела эвакуацию сотрудников. Издание отмечает, что огонь также угрожает военному лагерю «Суш» под Бордо, расположенному рядом с заводом «Дассо». Он принадлежит крупной французской промышленной группе, производящей военные самолеты и разрабатывающей компьютерные программы. В России с начала года от паводков пострадали более 1100 населенных пунктов. Свыше 14 тысяч жилых домов затопило в результате сильных дождей, которые вызвали весеннее половодье. Также в зоне наводнения оказались 122 социально значимых объекта. Об этом сообщили в МЧС. В министерстве подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом значительно выросли масштабы затоплений в Дагестане и Чечне, Краснодарском крае, а также в Свердловской и Оренбургской областях. 11-й рейтинг инновационных регионов России в очередной раз возглавила Москва. На втором месте оказался Татарстан, третью строчку заняла Томская область. Список составили специалисты Высшей школы экономики. Среди показателей, по которым оценивали регионы, условия для инновационной деятельности, экспортная активность и качество инновационной политики. Москва лидирует по индексу «Условия для инновационной деятельности». Он характеризует экономическое, образовательное и цифровое развитие. Первую строчку столица обеспечила за счет высокой доли занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях, сферы услуг, а также затрат на цифровые технологии в расчете на одного работника, пишет газета «Коммерсант». Курс валют: китайский юань стоит 11 рублей 59 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 78.70. Курс евро сегодня 89 рублей 63 копейки. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в столице облачно, в течение дня кратковременные дожди, воздух прогреется до 20 градусов, ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Точиев, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94.8 FM.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Александр Сагин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех и даже для министра.
10: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты
3: сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
5: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 11:08 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
13: Макс Челноков.
12: Сегодня среда, 29 июля. Всем прекрасного, хорошего настроения. За окном пасмурно, но не жарко, свежо. Так что взяли зонт, накинули какую-нибудь курточку легкую и вперед. Хороший день, друзья. Можно хорошо прогуляться. Так, если некуда бежать, на работу не опаздывайте. Или уже на работе. Выйдите в обед погуляете. Что нас ждет в ближайшие 3 часа? Значит, конкурсы в московских колледжах превысили конкурсы в МГУ.
13: Я думал, ты сейчас про какие-то конкурсы будешь рассказывать.
12: Нет, конкурс на поступление превысил конкурс в МГУ, потому что в МГУ на одно место 11 человек, а вот, например, на медсестру в колледж претендует 18 человек, понимаешь, медицинский колледж. Вот. Милонов предложил задерживать экскортниц в след за секс-блогерами, потому что они разлагают общественность. Москвич заплатил за устройство на работу, но после того, как его не взяли, отсудил в 3 раза больше. Ну и еще жизнь в нищете убивает мозг к 50 годам. Понимаешь? Mm-hmm. Я, правда, не знаю, что значит нищета, по мнению тех, кто проводил это исследование, но нехватка денег вот плохо влияет. В стрессе, короче, человек живет в стрессе. И жвачка...
13: Свежие мысли, люблю такие.
12: Да, да. И жвачка натощак, это опасно для здоровья. Mm-hmm. А еще в конце часа мы поговорим о новом тренде дрим-скроллинг. Вернее, он не новый, он был всегда, просто сейчас вдруг...
13: Дрим-скроллинг?
12: Да, дрим-скроллинг.
13: Что это такое?
12: А вот узнаешь в конце часа, я тебе расскажу дрим-скроллинг.
13: Ну, хотя бы в 2 словах.
12: Ну, ты скроллишь то, о чем ты мечтаешь, и никогда не получишь. Поняла? Несбыточные мечты, короче. Ты смотришь красивые интерьеры дорогих квартир, ты рассматриваешь жутко...
13: Когда ты на диете смотришь...
12: Да-да-да-да-да, куски мяса, пельмени, манты, булочки и так далее. Стейки. Тема программы «Провиант» в 12.05. В 13.05 «Народный адвокат». Вопросы нотариусу будем задавать. К нам заглянет, не удивляйтесь, но нотариус. Поехали.
13: Неожиданно.
14: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
13: Так, ну я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. Звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. И смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Ютубе. Читайте нас в Дзене. Кажется, на этом все, да?
12: Да. Ну, а я расскажу 29 июля, что сегодня происходит, какие праздники, какие события. День заботы о любимых людях сегодня. Вот такой вот неожиданный поворот. День персика. Ты же любишь персики?
13: Да.
12: Или ты больше нектарин?
13: А почему такая какая-то ирония, мета-ирония, не знаю, что
12: ну,
13: ты
12: не
13: сейчас...
12: Ну, не знаю. Ты мне всегда напоминала картину «Та девочка с персиками».
13: Почему?
12: Не знаю, ну вот напоминала.
13: Я вообще на неё не похожа.
12: Ну вот, а ты мне напоминала.
13: Ну ладно. Боюсь представить, вот. Кого ты мне напоминаешь.
12: Да не представляй.
13: Купчиху, что ли?
12: Купчиху? Ну, слава тебе, Господи. Международный день тигра. Главное, не этого.
13: Вот, почему я тебе тигра не напоминаю? Я обожаю леопардовую расцветку. Не говори, что это разные вещи, я понимаю.
12: Будет день леопарда, я тебе тогда скажу.
13: Тигр тоже красивая киса.
12: Красивая киса, да, благородная. Да, благородная. Международный день губной помады сегодня еще, представляешь, отмечается. Уважаем, да. Так что, друзья... Если вдруг у вас кто-то связан с тем или иным событием, обязательно поздравьте. Сегодня
13: своего
12: еще
13: да, тигра.
12: Там, тигра, свой персик. Ну, вот, пожелайте персику.
13: Почему это звучит очень пошло? Как ты говоришь, я не знаю.
12: А-то при чем здесь? Ну, это же не я. Ну, и сегодня день рождения отмечает Игорь Крутой, композитор, певец, продюсер, народный артист России. Мы поздравляем его с днем рождения. Вот такие события. Так, а мы на пляже загораем, пишет His Shadow. His Shadow, а мы вас не любим. Вот так что загораем. загорайте дальше.
13: Надеюсь, где-нибудь в Москве?
12: Да.
13: В Серебряном Бару?
12: Кстати,
13: пляж номер 3?
12: А ты знаешь, что вода в водоемах сейчас хорошая, тепленькая, прогрелась она?
13: Меня все равно это не заставит искупаться.
12: Нет, вообще никак. Ну, понятно. Но тепло, тепло. В эти выходные можно будет купаться. Кстати, по поводу наших соседей. Смотри, Гжельский фарфоровый завод в Москве потерял главного мурчендайзера.
13: И меня вчера просто сердце кровью обливалось.
12: Ты читала это? Да. Кот Масик, Масик, ужас какой, встречал покупателей в магазине завода, но выскочил за дверь и потерялся. Его ищут в районе метро Новокузнецкой и Третьяковской. Это рядом с нами где-то.
13: Ну да.
12: Господа, надо поискать.
13: Надо найти Масика.
12: Да, нашедших просят звонить в магазин или просто принести беглеца. Если вдруг вы найдете Масика, наверняка у Масика на ошейнике есть бирочка какая-нибудь с надписью «Масик». Там фарфоровый завод. Просто напишите нам в телегу, напишите нам в Макс или отправьте смс.
13: Ну, вообще, коты же, они пугливые, понимаешь? Там собаку можно подозвать как-то, ну, и так далее, а коты, они же
12: такие. Это правда.
13: Вот мой, например, ну, только ко мне может подойти.
12: Это правда.
13: Ну, и там
12: но на всякий пожарный, парочки. Если получится, напишите. Да. Если не знаете, где находится магазин фарфорового Гжельского завода в Москве.
13: Мы вот тоже не знали,
12: да,
13: теперь
12: мы
13: знали.
12: Где-то рядом. А я знаю, у кого спросить. Знаешь, у кого?
13: У кого?
12: Она туда ходила.
13: Нет,
12: Анна Соловьёва.
13: Ну, она любит... Нет, она любит...
12: Царский или какой-то
13: графский.
12: Императорский.
13: Императорский фарфор, это понятно. Магазин кондитерский «Ротфронт». Да?
12: Угу.
13: Вот там я знаю, она бывает.
12: Это, да, это правда, да. Да. Она еще любит магазин, куда, где рогалики. Помнишь, к нам приходили рогалики?
13: Сейчас мы звук вырежем, отправим, она пекут. Порадуется.
12: Кстати, персик звучит нормально, а вот слышится иногда пошловато.
13: Ну вот я про это и говорю.
12: Ребят, вот все зависит от вашего воспитания.
13: Конечно,
12: что особенно в персике?
13: Конечно.
12: Ну а нектарин нормально?
13: Да.
12: Возьми свой нектарин. Я люблю твой нектарин. Это что, это по-другому?
13: Что значит, я люблю твой нектарин. Это в каком контексте?
12: В контексте ты мне даришь нектарин. Нектарина, я его люблю,
13: ну,
12: я буду его
13: звучит,
12: есть.
13: Тебе не кажется?
12: Я
13: мне,
12: люблю
13: мне
12: твою грушу, которую ты собрала.
13: Почему твою-то, Максим? Там не говорят твою грушу, эту грушу.
12: Эту грушу,
13: понимаешь,
12: хорошо.
13: Понимаешь, так по-русски обычно говорят.
12: Хорошо. Просто Масик хочет жить в семье, вот он и убежал, пишет
13: сухарики. Может быть,
12: сухарики.
13: Он хотел развеяться, сменить обстановку. Надеемся, что передумает и вернется.
12: Так, а у Игоря Владимировича вода 27-28 градусов.
13: Как у вас жарко.
12: Мы вас поздравляем с этим, да. Так, давай к новостям перейдем.
13: Давай.
12: Смотри, москвич заплатил за устройство на работу, но после того, как его не взяли, отсудил в 3 раза больше.
13: Мужчина обратился в карьерное агентство. Женщина. А вы грибники?
12: Женщина, я вас боюсь.
13: Нет, там по-другому было, Максим. Ты опять, все же нормально было, понимаешь? Ну вот как с персиками.
12: Достань ты.
13: Я не пристаю к себе, слава богу.
12: Я тебя закидаю персиками сейчас.
13: Нет, Максим, не надо.
12: Заплатил, короче, 140 тысяч рублей.
13: Еще
12: за то,
13: 200
12: чтобы
13: тысяч, да, он должен
12: работу.
13: Был заплатить после успешного трудоустройства. И полгода спустя москвич направил в агентство досудебную претензию с просьбой возврата денег. Нужную работу он так и не получил. Позже в суде компания также не смогла доказать, что выполнила свою работу полноценно. Суд постановил выплатить мужчине 412 тысяч рублей.
12: Во-первых, мне радостно, что люди не опускают руки, когда их обманывают вот так вот на чистом месте, на пустом месте, да, и идут до конца. А во-вторых, знаешь, так и надо этой компании, которая вот так его, ну, как бы обманула.
13: Угу.
12: Потому, по той простой причине, что, ну, 140 заплати, потом еще 200, а он, бац, вот вам 412 тысяч. Вы говорите, молодец, молодец, прекрасный, прекрасная 340 новость.
13: 340 тысяч заплати, чтобы потом работать еще, да, и
12: да, зарабатывать да, да,
13: денег.
12: Да, да.
13: Слушай, ну, история интересная, я не знаю, что это за карьерное агентство, звучит как что-то не очень хорошее, но есть же карьерные консультанты, и есть люди, которые, я не знаю, как они называются, но ты к ним приходишь, возможно, это карьерный консультант, и ты рассказываешь о своих навыках, все, что ты умеешь, где ты учился, чем ты занимался, все, что ты умеешь делать.
12: Угу.
13: И он все это собирает, и говорит тебе, ну, чем
12: где ты можешь работать?
13: Где ты можешь работать, куда ты можешь применить свои навыки.
12: А там ты не понимаешь?
13: Иногда не понимаешь, нет. Иногда не понимаешь, иногда думаешь...
12: Ну, это какой-то не очень...
13: Нет, это потрясающая история. У меня многие так нашли себе работу высокооплачиваемую, потому
12: не
13: что...
12: Не очень определившийся человек.
13: Нет, это не высоко... не определившийся человек. Просто иногда ты не видишь со стороны, чем еще ты можешь заниматься и где ты можешь быть полезен. То, что ты не понимаешь, как свои навыки применить. А когда всего очень много... И есть человек, который может все это направить в какое-то нужное русло, почему нет? Он тебе помогает составить резюме, нет, помогает найти компании, в которые нужно обратиться со своими навыками и устроиться на работу.
12: Ну смотри, вот, например, человек работал в медицине, да? Ну, да, он может резко поменять свою направленность.
13: Я не про медицину, я про что-то другое.
12: Нет, резко поменять свою направленность и пойти работать, не знаю, в туризм, пойти работать в ресторанный бизнес. Это все возможно. При этом он закончил медицинский вуз и так далее.
13: Окончил, да.
12: Угу. Или, например, мы с тобой, да, по ведущие, журналисты, я тоже окончил вуз, ты окончила немножко другой, но все равно работаешь...
13: Ну, еще у меня 10 плюс дипломов, да, есть.
12: Да, вот именно, плюс 10 mm-hmm. дипломов. Ты тоже определившийся, но как можно выпускаешься, ну и школу...
13: Ну, хотя... я прихожу со своими 10 дипломами и говорю, знаешь... смотрите, я умею делать вот это, и вот это, и вот это, еще я занимаюсь вот этим, вот этим, еще у меня вот это, ну, у меня есть еще среднетехническое образование, еще могу вот этим заниматься, и человек понимает, как это все можно собрать, извини, в кучу, да, и куда-то направить в нужное русло, чтобы ты не думал, что ты можешь работать только радиоведущим.
12: Как он называется?
13: А чем ты, кем-то еще... Я думаю, что...
12: HR-менеджер?
13: Нет, HR немножко другое. Карьерный консультант, возможно,
12: карьерный консультант. Угу. Господа, кто-нибудь из вас обращался вот так вот к карьерному консультанту? Кто-нибудь не мог определиться или резко в своей жизни поменял свою профессию? Например, вы работали, не знаю, в торговле, а потом бац, и перешли в туризм. Или вы были музыкантом, а потом раз, и перешли в строительство. Расскажите, пожалуйста, позвоните, телефон работает, все средства связи работают, будет очень интересно.
13: И у вас есть какие-то навыки, которые вы совмещаете и занимаетесь какими-то...
12: Да,
13: такими,
12: параллельно.
13: Да, разными
12: делами. А Надир просто не унимается, пишет, все фрукты пошло звучат. Почему? Арбуз нормально звучит. Алло.
13: Нет.
12: Кокос. Алло.
3: Добрый день, Марина, добрый день. Максим, Руслан.
12: Да, Руслан.
3: Как раз рассматриваю сейчас поиск работы в сентябре. Так, учился на автослесаря, поработал полгода автослесарем, полгода вышибалой, потом 18 лет кладовщиком, старшим кладовщиком. Сейчас 7 лет в такси.
12: Какая прелесть. Вот, а как по образованию вы кто?
3: Автослесарь.
12: А, понятно.
3: Ну вот как раз-таки вот черт его знает, куда мы пойти.
12: Но, слушайте, Рушан, но автослесарь, мне кажется, это нормальная профессия, всегда работа найдется. День жестянщика никто не отменял.
3: Автослесарь нет, уже совсем нет, уже давно это... Нет, в любой профессии, если вы топ, вы заработаете деньги, если ты топ. А если серая биомасса, если я столько лет не крутил гайки, естественно, что-то открутить, прикрутить я смогу, но не более того. А когда ты вот можешь определять поломку машины и... Там хорошо это все. Ну, как сказать, если ты специалист, то да, а так нет.
12: Ну и в итоге вы сейчас кем?
3: Такси. Я к чему хотел сказать, как раз-таки вот такой специалист, он, да, возможно, если так вот посидеть, поговорить, он может и что-то и предложит, понимаете? Потому что человек думать может об одном по привычке. Вот я 18 лет просидел на складе, а может быть, надо было уйти давно. А мы же как бы...
12: Ну, понятно.
13: Не привыкаем.
12: Зашоренный взгляд такой, со стороны себя не
3: да,
12: видно.
3: Да, возможно, ты, блин, вот, я не знаю, там, супер-риэлтор будешь. Никто
12: слушайте,
3: не знает.
12: Рушан, мы вам желаем быть супер-риэлтором, зарабатывать хорошие деньги, или, если вам нравится сейчас в такси работать, продолжайте, это неплохо, это хорошо.
3: Спасибо,
12: да, вам тоже.
13: Учился на станке с ЧПУ, пишет Андрей, образование менеджмент, работал водителем в Московской области, потом продажи, директор по продажам и своя фирма.
12: Ну, прекрасно, слушайте, Андрейчик, хорошая у вас карьера. Да, алло.
15: Алло, здравствуйте, Макс.
13: Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Марина.
13: Здравствуйте.
15: Беспокоит Юрий Тушина. Учился, заканчивал МАИ, закончил бортовые вычислительные системы, потом работал в торговле, а сейчас делаю рамки для медалей. Вот такая вот история. И я хотел спросить у Марины.
12: Подождите. Рамки для медалей, в смысле, это какое-то у вас частное предприятие? Или это что-то...
15: ИПшечка, торгую на Авито.
12: А что это такое рамки для медалей, я не понимаю?
13: Рамки, куда медали
12: вешают. А, это как вот такая, когда куда грамоту вставляют, типа, да?
15: Нет. Это объемная конструкция с крышечкой, с бархатом, куда можно приколоть медали, которые вы получили.
13: Я такую покупала, дарила.
12: Понятно.
15: Mm-hmm. Ордена, медали, mm-hmm. ну, в общем,
13: понятно. Да.
12: Это хорошее, интересно, мне кажется. Можно там какие-то разные формы делать. Вы хотели что-то у Марины спросить, пожалуйста.
15: Да, я хотел спросить у Марины, была ли она в галерее великого художника Нестеренко? Она недавно открылась, я все хочу доехать, все у меня не получается. А вот, это Бутырская, дом 1, там гигантская галерея вот Нестеренко.
13: Нет, не была.
12: Великая Марина не была?
15: Очень рекомендую.
13: Спасибо.
15: Там как раз, она недалеко находится от Макса. Вы еще потом можете зайти.
13: Не знаю. Наоборот, минус, мне кажется, в нашем случае.
12: Что это?
13: Столкнуться с тобой там.
12: Да я не пойду, не моя любимая улица. Да, и не моя, не мой любимый художник.
13: Да, там рядом.
12: Спасибо большое, спасибо.
13: Там рядом с тобой есть еще музей русского импрессионизма, туда тоже можно
12: сходить. Да,
13: рядом со мной
12: много чего есть.
13: Ну, это правда, да.
12: И тот же самый еврейский музей, да, и театры, этот Шалом, вокруг меня какое-то все международное. Ромен, да, расположен.
13: Ну,
12: все-таки-то недалеко. Обращался к консультанту от государства через центр занятости, помог резюме составить грамотно, разобрали, как себя презентовать. Куча крутых тренингов прошел, все бесплатно и качественно, пишет НРМ или HPM, да. Нет, чтобы пригласить, он говорит, рекомендую, пишет His Shadow, это правда. У меня брат, как-то раз получилось так, что у них прикрыли их лабораторию. Когда кончился ковид, ну, как бы уже лаборатория не нужна была, и закрыли. Переоформление лаборатории в другое направление не произошло так быстро, и им посоветовали всем стать на биржу труда, чтобы зарегистрироваться и не терять стаж. Иначе врачи теряют стаж, когда они не работают. Приходится потом трудиться, переквалифицироваться. И ему, значит, он встал, все такое нормально, заплатили по безработице 7 тысяч с чем-то рублей ему, вот, значит, пособие. И потом звонит ему тетенька из биржи труда и говорит... там, дорогой доктор, я нашла вам работу, заместитель главного врача, там, оклад такой-то, еще, знаете, место в общежитии есть. Он говорит, да вы что? Она говорит, да, город Чита.
13: Класс.
12: Он такой говорит, а что не в Москве? Говорит, я москвич, я родился тут, у меня квартира есть. Говорит, почему я в Читу должен лететь? Ну, вы работать хотите? В нашей стране безработных быть не должно. Вот в Читу я вам предлагаю. Билет вам за счет больницы оформят. Он говорит, нет, спасибо большое.
13: В один конец, да?
12: Да, я лучше подожду без работы.
13: Ну, ты знаешь, например, может быть, у кого-то бы так сложилось, что он в этот момент хотел бы куда-то уехать и поработать в каком-то другом городе.
12: Простите меня, ради бога, читинцы, но не в Читу, Марин, знаешь, из Москвы.
13: Это звучит так же, как когда ты говоришь
12: как персик.
13: Персик. Да, вот понимаешь, вот как-то вот неприятно.
12: Ради бога,
13: вот
12: но есть некоторые шовинизм
13: проскакивает. Не шовинизм, а тут у тебя какое-то, знаешь, такое прям такое московское такое высокомерие. Я из Москвы в Читу,
12: снобизм.
13: Что? Снобизм,
12: да. Театр «Шалом» на Варшавке ведь, а у него открылся...
13: Две сцены на Варшавке,
12: да,
13: и на Новослободской.
12: На Новослободской открылся филиал на Новослободской в бывшем театре Мейерхольда. Поехали.
13: Куда?

0: Так, мы, конечно, не можем оставаться без, в стороне от этих событий, связанных с Павлом Дуровым и Телеграм. Но дело в том, что мы пока не разобрались, что там происходит. Да, сначала говорили, Дурова объявили террористом, потом не объявили, закрою Телеграм, не закрою. Давайте подождем. И, например, к программе «Поток».
1: Павел Дуров официально не объявлен тогда... международный розыск. Вот. Решение в процессе принятия, уточнили ФСБ. Друзья, вот. Все вот самое проверенное, точное, без фейков в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, пожалуйста, и не читайте другие каналы, где пишут непроверенную информацию.
0: Сначала одно, потом другое, потом сами себя опровергают. Мы пока тоже это обсуждать не будем, хотя мы держим руку на пульсе, слушайте наши новости, а также ждите программу «Поток» с Анной Соловьевой и Юрием Будкиным. Там будут подробности. Мы пока не разобрались, потому что противоречащая информация. Смотри, Мариночка, конкурс в московские колледжи превысил конкурс в МГУ. Например, на специальность медсестры и медбрата претендуют в среднем 18 человек.
1: А на повара 16. Мне, кстати, ужас. Про повара есть классная шутка. Ты
0: давай.
1: Пока дочитай, я сейчас...
0: А в МГУ конкурс на место составляет только 11 человек. Тенденцию связывают с ростом зарплат рабочих специалистов. Не, ну понятно, журналист... Да. Непонятно, эфемерная профессия.
1: Ну, это такое,
0: и конкретно,
1: знаешь,
0: повар,
1: это либо твое, либо не твое.
0: Вот именно, повар или медсестра.
1: Учиться в МГУ. А как ты думаешь, что выдается после окончания курса пекаря и выпускникам?
0: Диплом.
1: Ну, еще варианты. Давай, это в сторону анекдота,
0: я
1: шуточки.
0: Я сейчас пошучу, как про пекаря.
1: Нет, ну, не надо, я тебя прошу, Максим.
0: Булочка?
1: Корочка!
0: А!
1: Боже мой.
0: Ну ты же знаешь, мне надо разжевать. Я когда хожу в кино корочку. С друзьями, и корочку, и булочку, и персик. Я хожу в кино с друзьями, я смотрю, а потом вдруг до меня доходит, что происходит на экране. Они говорят, Челноков, уже 15 минут, как все понятно стало.
1: Да.
0: Ты где витаешь? А я вот как-то долго додумываю потом. Но зато метко я все делаю. Хишеду шикарно пишет. Вот. Макс, он ничего не написал. Так, в фильме «Без лица» отрицательный герой, которого играет Николас Кейдж, говорит очень сладострастно, что может смаковать всякие фрукты часами. Спасибо большое, вам не дают покоя эти фрукты. Успокойтесь уже, все, я больше не буду это повторять. Так, у нас сейчас новости, говорит Москва, после них продолжим говорить о том, ну что происходит, почему медсестра или медбрат больше поступают, чем, например, в МГУ. А, ну это как-то странно. Поехали.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров обвинил Запад в пиаре терроризма Владимира Зеленского. Министр иностранных дел России назвал эти действия переломной фазой конфликта. Европейские державы надеются таким образом развалить нашу страну. Об этом глава МИДа заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства. Они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая агрессор и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз, сказал Лавров. Министр сообщил, что сейчас складывается нешуточная ситуация, при которой на Россию ополчился весь западный мир. По его словам, Запад выдвигает нам ультиматум по условиям урегулирования на Украине, но, цитата, «Москва не поступилась своей гордостью». Запад говорит, что еще подумает, когда возобновлять переговоры с Россией по Украине, и настаивает на сохранении нацистского режима в Киеве, указал Сергей Лавров. Глава МИДа подчеркнул, что России надо не сердиться и впадать в истерику, а обрести здоровую злость во внешней политике. В Совбезе России заявили о символическом характере ударов по складам Wildberries. Атаки вооруженных сил Украины на логистические комплексы и маркетплейсы имеют очень ограниченный эффект для экономики страны. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников. При этом он признал, что прилеты дронов на склады приводят к локальным экономическим потерям и от них страдает малый бизнес. Это попытка дестабилизации малого бизнеса, который активно работает на маркетплейсах. Селлеры и покупатели теряют товар, сталкиваются с простоем и дополнительными расходами. Нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке. Для отдельных организаций малого бизнеса такие потери могут быть весьма существенными, отметил Масленников в интервью газете «Ведомости». По мнению замсекретаря Совбез России, своими атаками ВСУ рассчитывают оказать психологический и социально-политический эффект. Основными жертвами таких ударов становятся обычные люди, клиенты маркетплейсов. Масленников отметил, что примерно 65% покупателей Wildberries – женщины 25-45 лет, которые не считаются стороной конфликта. В России с начала года от паводков пострадали более 1100 населенных пунктов. Свыше 14 тысяч жилых домов затопило в результате сильных дождей, которые вызвали весеннее половодье. Также в зоне наводнения оказались 122 социально значимых объекта, сообщили в МЧС. В министерстве подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом значительно выросли масштабы затопления в Дагестане и Чечне, Краснодарском крае, а также в Свердловской и Оренбургской областях. Финляндия может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией с 2027 года. Местная энергетическая компания «Фингрид» предупредила об этом российских операторов. Уточняется, что речь идет об опорах ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи. Россия не поставляет электричество в Финляндию с 2022 года. Обслуживать опоры невыгодно, из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных каналов в Европу, объясняют собеседники «Коммерсанта». Тем не менее, как отмечает издание, сильного влияния на трафик российских абонентов это не окажет. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Сегодня в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди. По области местами сильные. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
11: для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. К каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Причем выше, например, на работу на каком-нибудь заводе. Даже разнорабочим без вышки не брали.
1: Ну, это... Бывает такое.
0: Не бывает?
1: Бывает.
0: Что не брать без высшего образования разнорабочим?
1: Ну, может быть, да.
0: Но это слишком какой-то должен завод быть крутым.
1: Ну, так тебе может про это и пишут.
0: Ну, не знаю, может быть, я с таким не встречался. Ну, да ладно, не столь важно. Смотри, какой забавный случай произошел. Молодожены фотографировались на лестнице в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. И вдруг к ним по лестнице с клюшкой в руке спускается сам Овечкин. Представляешь?
1: Слабо.
0: Он спешил на матч года, спускался, значит, а там вот как раз муж и жена. Лучший снайпер в истории НХЛ согласился сфотографироваться с ними, поблагодарил и быстро убежал по делам.
1: Теперь среди кадров с этого счастливого дня у пары есть один совершенно особенный. Пусть будет такая у них дорога к счастью.
0: Да. Но, если честно, вот у меня встреча с господином Овечкиным Александром была всего один раз. На съемках мы виделись. Очень отзывчивый, очень трудолюбивый человек. Ему вот говорят, вот надо встать здесь. Надо сделать то-то. Вот он вставал и делал. Александр перерыв. Он отходил, сидел. Александр работать. Он подходил, работал. Вот просто человек совершенно положительный во всем. Можно сфотографироваться? Можно. Там перефотографировались с ним все. Автографы дал всем. Короче говоря, ну, не знаю, одни приятнейшие впечатления от него.
1: Рояль в кустах.
0: Кто? Он?
1: Ну, конечно.
0: Ну, да, выкатился с клюшкой. Так, еще одна интересная тема. Хотят, значит, это, знаешь, она даже интересна тем, что девушка в соцсетях предложила, говорит, вы знаете, да, а можно ли сделать такой тариф женский в такси? Да?
1: То есть?
0: Ну, чтобы приезжала в такси, водитель была женщина.
1: Ну, это же сложно.
0: Вот. Для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы водителей, женщин было 100 тысяч.
1: Угу.
0: Для женского тарифа в такси нужно, чтобы водителями стали еще около 100 тысяч женщин, говорят эксперты.
1: Мне кажется, это реально.
0: Ну, может быть, иначе
1: да,
0: время...
1: Да, если будет хорошая компания.
0: Да, да, и будут нормальные деньги. Иначе время ожидания машины будет достигать 40-50 минут. Сейчас в столичном регионе работает 300 тысяч водителей. Среди них женщины-водители только 5 тысяч.
1: Ну, конечно.
0: Эксперт считает, что для появления большого числа женщин-водителей нужно создавать дополнительные условия для их мотивации.
1: И причем еще, мне кажется, можно как-то определенным образом... оформлять машины такси, чтобы было понятно, что это женщина за рулем. Ну, не знаю, насколько это вообще рентабельно, конечно.
0: А, саму машину оформлять?
1: Да, да, ну, какого-нибудь другого цвета.
0: Губы рисовать?
1: Нет, я, Максим, нет, не настолько.
0: Ты сегодня как-то странно реагируешь на мои предложения.
1: А ты как-то странные предложения предлагаешь.
0: Персиками украсить.
1: Да, да, да.
0: Алло, здравствуйте.
2: Добрый день, Макс, Марина, Дмитрий.
0: Да.
2: Вы знаете, я поддерживаю это предложение, потому что, ну, первое, у меня девушка была, и она заказывала, ну, то есть просила меня заказывать ей такси. Ну, если мы там куда-то собираемся, там, с начала свидания, она говорит, ну, закажи мне такси. Вот, то есть потом она просила, соответственно, ну, и так далее, и потом отвозить ее. И, в общем-то, один раз вот я пренебрег этим, этой ее просьбой, и она, не знаю, ли в отместку или нет, она мне как-то потом рассказывала, что она таким обаятельным таксистом ехала, вот, он ей там включил «Тихий Дон» по аудиокниге, вот, и, конечно, это немножко вывело меня из равновесия, и, так скажем, ну, она взбудоражила ревность, вот, а если бы это была инициатива вот поддержана, то... Я бы ей всегда вызывал бы такси просто с женщиной за рулем и...
0: Угу. Дмитрий, вот. Ну вы вообще, если честно, вот сколько мы общаемся, достаточно истеричная натура. Вы бесконечно о чем-то тревожитесь, волнуетесь, особенно со своими девушками. Ну, сказала и сказала, ну, господи, сказать не значит сделать, знаете.
2: Ну, она, знаете, она прям так меня специально, так скажем, выводила из себя. Она говорит, ну, Дим, ты знаешь, там, я вот ехала с таким таксистом, он мне включил «Тихий Дон». Вот он, ну, я, ну, короче,
0: ну,
2: я,
0: понятно, там, она играла на ваших, как бы, мы играла на ваших нервах. Дмитрий, держите.

0: держитесь, спасибо. Да. А, не знаю, как сейчас, но ведь было розовое такси, где шофер женщина. Да, Марин, было такое такси.
1: Да, это... Прям про розовое такси. Ну что значит?
0: Нет, было раньше оформить, розовое такси.
1: Я не предлагаю оформить.
0: Нет, я не так. Тебе говорю. Пишет наш слушатель.
1: Ты говоришь, вот Марин.
0: Марина слушательница пишет. Вот, видишь, ты что?
1: Где?
0: Вот.
1: А-а-а.
0: Она пишет, что было розовое такси. Ты что, где
1: я
0: ты сидишь?
1: Я просто читаю сообщение от Никиты.
0: Нет, нет.
1: Который вот. Пишет про розовое такси.
0: И он написал, да. Было розовое такси, но mm-hmm. оно не зашло. Разорилась компания, потому что ее поглотил... Я проштудировал уже эту тему. Поглотил большая компания, другая, которая так сейчас...
1: Так это большая компания, может как раз тоже
0: в том-то и дело. Хотят на базе вот этой большой компании сделать как раз вот это вот женское такси. Добрый день.
2: Здравствуйте, Макс, Марина. Вы знаете, когда я вижу женщин за рулем, тем более не только в автобусах, но и в трамвае, которые управляют вагоновожатым, я ему сочувствую.
1: Это мы вам профессия. Сочувствуем, что вы так относитесь.
0: Тихо, подожди, к женщинам. подожди. Почему вы сочувствуете?
2: Это профессия не для женщин. Я сам работал водителем, и поверьте мне, что многие не доживали до пенсии. Это огромный букет профессиональных болезней после mm-hmm. даже нескольких лет упорного ударного труда. Это по проблемы с суставами, с позвоночниками, любага с ишиасом, это защемление седалищного
0: ой, вантера. Я забыл, да, как да, вас зовут. Вы знаете, таких формы, профессий да. смежных, где может и мужчина, и женщина работать, и болезней огромное количество и в других, еще да, раз нет, повторюсь, да, профессиях.
2: Макс, на самом деле, я вам серьезно говорю, это огромная патология. У меня много сотрудников, где я работал, не доживали даже до пенсии. Инсульт, инфаркт. И это люди, которые даже до 50 лет не доживали. Это люди, которые вели здоровый образ жизни. Поэтому я этим женщинам сочувствую. И хочу им пожелать, что пусть они не обольщаются ни на какую зарплату.
0: Хорошо, мы поняли вас. Спасибо большое. Но я думаю, женщины будут решать сами, не обращая внимания на нас, на вас, на кого-то еще. Нравится, у меня есть знакомая, которая обожает водить автомобиль. Она говорит, вот если бы не мое высшее образование, если бы не моя работа, я бы работала таксистом. Она говорит, ну вот нравится мне за рулем, просто сидеть за рулем. И общаться там с людьми и так далее.
1: Ну, если это ее, если правда ей нравится.
0: Конечно.
1: Просто есть те, кому не дано водить. Вот ты же сам понимаешь, да, вот ты садишься, например, в машину к кому-то, вот, ну, не к таксисту, да, а вот там к другу какому-то, к близкому человеку, ну и так далее, да. Угу. И вот ты сразу понимаешь, насколько тебе комфортно с ним в автомобиле, его стиль вождения там, да, и так далее. Потому что у меня бывают случаи, когда я просто сажусь и думаю, боже мой, скорее бы уже куда-то приехать, потому что
0: понимаешь,
1: невозможно.
0: Что да,
1: просто невозможно. Какая-то, ну, такое прям дерганное вождение. Как,
0: да,
1: ты себя
0: да,
1: чувствуешь
0: да, да,
1: небезопасно. А бывает вот с кем-то ты просто вот садишься и сразу расслабляешься. И ты можешь и глаза закрыть, и уснуть, и что угодно сделать. От человека очень много зависит.
0: Угу. А, Игорь Владимирович пишет, что у нас в СССР были женщины-таксисты. Вполне себе приемлемо. Вспомните фильм «Всего один поворот», 86-й год. В трамваях просто издевательство работать. У меня папа там работал. Здоровым там остаться невозможно, пишет Лео Мур. А вот 324 сообщает, что исторически водители трамваев были женщины. Я не понимаю, что...
1: Я прочитала истерическими водителями трамваев были женщины.
0: Нет, я просто не понимаю. Вы знаете, есть огромное количество других профессий, где тоже можно насобирать букет болезней.
1: Конечно.
0: Спорт, балет,
1: если
0: я не знаю.
1: Если вы работаете парикмахером, например.
0: Да, ты стоишь целый день на ногах, это варикоз, это какие-нибудь суставы, плюс бесконечные, вы не поверите, но они вдыхают волосинки вот эти мелкие, срезают, да, и это все оседает на легких, представляете, там еще своя специфика. Привет, стиль вождения очень важен,
1: да.
0: Пишет Конь Огонь. А, так, ну
1: автомобиль
0: и...
1: тоже, конечно, важен, но да, я когда спрашивала по поводу одного автомобиля, просто я имела счастье в нем прокатиться, и была в шоке просто от манеры вождения. Потом еще, мне кажется, в сутки вся приходила. И мне сказали, ты знаешь, нет, автомобиль, окей. У меня было несколько таких автомобилей mm-hmm. такой марки. И вот я того, что ты описываешь, не испытывала.
0: Ты про мини-купер имеешь в виду?
1: Mm-hmm.
0: Ну, тебе он не зашел, да. Ну, автомобиль для любителей, конечно, жесткая подвеска BMW-шная, на дальнее расстояние на нем тяжело ездить. А какие профессиональные болезни у ведущих радио? Профдеформация, знаете, когда ты постоянно в новостях...
1: Это очень сложно.
0: Да.
1: Во-первых, я не могу никуда опоздать. Во-вторых,
0: вот.
1: Да, во-вторых,
0: связки, голос.
1: Я не то чтобы я могу молчать, но я, если вижу где-то, слышу какую-то эту паузу, не всегда могу ее выдержать.
0: Да,
1: в плане, когда ты занимаешься какими-то консультациями, да, тебе нужно давать пространство для своего клиента, чтобы он мог высказаться. Иногда клиент молчит, да, и это окей. А мы же не привыкли молчать. Угу. Не значит, что мы говорим 24/7. Совершенно нет. Мы можем молчать, можем не тараторить постоянно, но вот как-то вот хочется там что-то о себе рассказать. Знаешь, какая-то нарциссическая травма начинает проявляться.
0: У меня общение с друзьями, и вдруг повисает пауза, и я понимаю, так, дырка в эфире, надо как-то ее заполнять.
1: Надо что-то говорить.
0: И я начинаю, да, что-то говорить. Угу. Это Марина права. А третье, вот знаете, читаешь новость, и ты уже понимаешь, мусор это, нужна эта новость или нет, ты тут же отметаешь, А просто вы зерна от плевен мы умеем выбирать. То же самое в книгах, то же самое в фильмах. А вот если раньше я, например, начинал... Да, смотрел фильмы и думал, нет, я уже начал смотреть, уже 20 минут, а это какая-то чепуха, угу. То я дальше я досмотрю, потому что я время потратил. Сейчас я на это время уже не трачу. Я понимаю, что это ерунда идет полная, я выключаю, начинаю другой. Друзья, у нас тоже много всяких и проблем со здоровьем бывает. И самое главное, конечно же, это уши, это наш слух, потому что мы сидим в наушниках. И плюс это связки горла. Пару лет назад ездил на выходные в Казань. 2 дня перемещения на такси, и все водители женщины. Спросил у админа, почему? Так 8 марта мужики отдыхают,
1: интересно.
0: Пишет Никита. Идем дальше.

0: Катя пишет: восхищаюсь женщинами-водителями длинных автобусов. Некоторые задним ходом ездить не умеют, а тут такой дальномер.
1: Но все-таки, на мой взгляд, женщина водит и машину, и какой-то транспорт нежнее.
0: Но вообще вот нет.
1: Ну, вот я замечал, нежнее.
0: Нет, не
1: согласна. Ты знаешь, у меня на маршруте, я пользуюсь иногда транспортом. Да что ж такое?
0: Максим, может, ты откашляешься? Уже очень тяжело тебя слушать, если честно. Да. Молодец, возвращайся.
1: Жжет, что-то в горло стало жечь.
0: А вы спрашиваете, чем...
1: Чем мы страдаем, да.
0: Да, вот, пожалуйста.
1: И вот ездит мужчина один и женщина. И вот она плавненько, спокойненько, а он рвет, вот как ты говоришь.
0: Да, и мужчина, и женщина так может
1: ездить. Вот я, если стоя ехать, так ощущение, как будто тебя в какую-то, не знаю, банку поставили, вот так, туда-сюда, туда-сюда. Ладно, переходим к другой теме, как мы уже и обещали. Треть граждан России постоянно листают объявления о квартирах, квартирах или о чем-то еще, которые никогда не смогут купить. Среди арендаторов
0: и тех... Но это же любимая рубрика,
1: конечно,
0: где мы сегодня еще не
1: были. Да. Ну, вот тут пример про квартиры. Среди арендаторов и тех, кто живет с родителями, доля Dream скроллеров достигает 52%. Чаще всего засматриваются на интерьеры, затем планировка, ну и, конечно, цены. Полностью довольны своим жильем около 12 опрошенных. Я прочитал, читав эту новость, подумала, кто такие дрим-скроллеры? А оказывается, есть такое понятие в психологии, что люди о чем-то мечтают, но понимают, что недоступно это. А ты знаешь, что мечта, как расшифровывается, переводится?
0: Даже не представляю.
1: Это мечта то, о чем может с тобой не случиться. Представляешь, ужас, как красиво. Ужас. К нам присоединяется Ангелина Сурина, кризисный психолог. Ангелин, здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ангелин, ну, я прав, что мечта сама по себе изначально, это может быть то, что с тобой никогда не произойдет. Dream – это переводится как мечта.
2: Да, переводится как мечта, как сон еще. Да, это то, что не сбудется. Вернее, так человек думает, что с ним это не сбудется.
1: Зачем он тогда листает эти красивые картинки квартир, машин, не знаю, одежды, которую он никогда в жизни не купит? Там,
0: или смотрит какие-то отели, да, в которые он никогда не поедет.
1: Не поселится.
0: Ну, с одной стороны, кто-то говорит, что нужно визуализировать свои желания, но если быть все-таки реалистами, нужно же понимать, что такую квартиру или такой отдых мы себе позволить в ближайшее время не сможем.
2: Ну, конечно, есть разные люди, и все это индивидуально, но... Скажем, есть люди, которые мечту превращают в цель, и они стараются все сделать, чтобы эту цель достичь. Почему, тоже сейчас разберем. А вторые люди, которые даже ничего не делают для того, чтобы мечта стала былью, и чтобы просто мечтать. Поэтому люди вот так вот делятся. И, в принципе, здесь есть общее у каждого. Это, ну, во-первых, это низкая самооценка. То есть повышение самооценки происходит эмоционально, когда мы, в принципе, мечтаем. То есть я мечтаю, а вдруг мне когда-нибудь, вот я, ну, попадется лотерейный билет, я не знаю, что-то там упадет с небушка на голову. Есть такая вот мечта. И это как бы всплеск дофамина, серотонина, тебе хорошо. Вот, потом возвращаешься в реальность и живешь свою жизнь, оно как бы так вот, ну, как маленький допинг для некоторых людей. Но часто очень еще люди, бывает так, что помечтав, они потом начинают это отрицать, чтобы оправдать свою там инфантильность. А, да ладно, мне это не нужно, я не буду это делать, либо буду жить дальше. Вот, а если... Дальше рассказывать вам, да?
1: Да, конечно, мы слушаем внимательно. Мы здесь.
2: А то вы молчите.
0: Нет, мы записываем.
1: Мы записываем.
2: Хорошо. Так вот, чаще всего, если уж говорить про психологические, так скажем, проблемы, то это комплекс компенсаций, так скажем, как комплекс проблем есть. И в этот комплекс входит вот несколько пунктов. Во-первых, это низкая самооценка, то есть вот даже каждого из нас взять, любая какая-то вещь, да, она нам дает какую-то эмоцию. Мы же покупаем вещи очень часто для эмоций. Понятно, что первое – это потребности, второе – это какой-то комфорт, но третий пункт – это эмоции, эмоциональное состояние. Вот есть у меня вот это, я не знаю, такая дорогая сумочка, и я себя какой чувствую? чувствую, там, какой-нибудь классный, какой-нибудь стильный, красивый. И там есть соответствие, например, еще какому-то статусу или к элите соотношу себя. И я здесь очень много проблем как бы закрываю, но на какой-то этап жизни. То есть я повышаю себе самооценку, что я крутая, я молодец, я этого достойна. То есть самоценность... самооценила себя, вот, и там идут еще социальные такие вещи, что статус крутой, что скажут люди и так далее.
1: Ну, ясно. Да. Ангелина, а это не говорит о том, что это уход из реальности? Да, да, что ты сам себя обманываешь.
2: Есть такой момент, да, потому что вот как раз следом в этих комплексах компенсации идет, это как раз-таки закрытие детских травм. То, что там что-то не додали. Например, был там холодный отец или там очень критикующая мама. И, соответственно, тебе не додали чего? Признание, что ты сам по себе классный, талантливый, крутой, интересный. И, соответственно, это можно подтвердить только какими-то вещами. Вот тебе дали грамоту, ты молодец. Вот тебе там подарили машинку, ты молодец, а тебе ничего не подарили, ты, значит, не молодец. Соответственно, дальше в с возрастом тоже человек сам к себе так относится. Если у меня ничего нет, я не могу себе позволить даже машину, да, или могу позволить плохую машину, а хорошую у меня нет, значит, я что-то недостоин. То есть это вот такие когнитивные ошибки воспитанные, и мы дорогими вещами компенсируем вот эту пустоту душевную. Надо прям закрыть. Вот прям мама вот мне не сказала, что я вот тут вот молодец, а я купил машину, вот, видишь, мама, я молодец.
1: Понятно, понятно.
0: Ангелин, а может быть, все-таки нам это может как-то помогать и стимулировать каким-то достижением? Например, вот мы посмотрели, увидели какую-то вещь, квартиру, и мы не пустоту свою заполняем внутреннюю, а правда ставим себе какие-то цели и стараемся их достигнуть.
1: Двигаемся, пин такой веселый.
2: Вот вы знаете, это желательно так делать. По сути, психологи помогают людям приближать мечты. А иногда даже бывает такое, что сбывается то, о чем даже не мечтаешь. Ну, кажется, да нет, я не буду об этом мечтать. Ну, нет, это не сбудется со мной. И бывает такой раз, сбылось, и такой человек говорит, о, надо же, такое тоже возможно. Это когда человек начинает вообще хотя бы что-то делать. И некоторые мечты желательно превращать в цели. Во-первых, нужно снижать градус драматизма к этой мечте. Что вот это же еще синдром отложенной жизни. Вот когда у меня будет вот классная машина, я буду счастлив.
1: Когда я вырасту, я поступлю.
0: Кем я хочу стать, когда вырасту.
1: Ангелина, скажите, но все-таки в этом есть тоже и положительное что-то. Например, антистресс, как вы уже сказали.
0: Снятие напряжения.
1: Да, да, что человек отдыхает, снять напряжение, дофаминовые вот эти всплески. Это же, получается, человек тем самым себя как бы, ну, улучшает свое состояние, свое настроение. Да. Верно?
2: Вы знаете, есть разные люди, и если кому-то это помогает, то да, это хорошо. Самое главное, не уйти вот в такой фанатизм, только мечтать и ничего для этого не делать, и сидеть у кого-то там на шее, и быть мечтателем. Вот я когда-нибудь вечный стартапер такой, у меня стартап, и там за 50 лет у тебя никогда ни один стартап не реализовался. Вот это уже как бы пойдет потом в такую созависимость от мечт, от таких неизбыточных, от иллюзий собственных, что это будет уже сильной проблемой. Вот. А нормальный, так скажем, более здоровый человек с силой воли, может быть, он может какую-то из своих мечт реализовать. И уже
1: все-таки
2: он сам себе доказал.
1: Финал будет положительным, если что.
2: Да.
1: Ангелина Сурина, кризисный психолог, с нами обсуждала тему дрим-скроллинга. Ангелин, спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня и до следующей встречи. Спасибо. Друзья, решайте, думайте сами. Мы с вами обсудили темы. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле приостановил прием товаров. Информация об этом появилась в объявлении на портале селлеров маркетплейса. Пожалуйста, не торопитесь отменять поставки. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее, отмечается в сообщении. Указывается, что при расчете коэффициента продаж Wildberries не будет учитывать время, в течение которого склад закрыт. Украинские беспилотники, напомню, атаковали Удмуртию утром. По словам главы республики Александра Бричалова, пострадавших и разрушений нет. Тем временем Wildberries заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки. Хранящиеся на складе товары пока сняты с продажи. Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время, сообщает телеграм-канал маркетплейса для предпринимателей. Как уточнили Wildberries, поставки можно перенаправить на склад во Владимире. Сергей Лавров обвинил Запад в попытках развести Россию. Власти стран обещают Москве одно, а делают другое, заявил министр иностранных дел. Внешняя политика и дипломатия тоже призвана сыграть большую сопровождающую роль, учитывая, как нас, все наши западные собеседники, пытаются по большому счету развести. Но мы к этому уже привыкли, должны были бы привыкнуть. Но каждый раз хочется, знаете, по состоянию русской души верить в лучшее, сказал глава МИДа в интервью гендиректору агентства ТАСС Андрею Кондрашову. По словам Лаврова, терпение когда-то лопается. Министр напомнил, что вскоре после начала СВО Владимир Путин прокомментировал на одном из мероприятий отношения России с Западом и подытожил: «Так, как было до февраля 2022 года, больше никогда не будет». В США стали массово задерживать иностранцев с просроченными визами. Иммиграционная и таможенная полиция применяет эту тактику во время внутренних перелетов в Соединенных Штатах. Как пишет New York Times, эта мера открывает новые возможности для депортации. За последнее время аресты произошли как минимум в 15 аэропортах. Теперь иностранцы с просроченными визами, включая супругов американцев, включены в программу по задержанию для дальнейшей депортации. Многие из тех, у кого просрочены визы, находятся в правовой серой зоне, отмечает газета. Эти люди ожидают продления виз или грин-карт, а также получения разрешений на работу. В прошлом их нельзя было депортировать в приоритетном порядке, если только они не совершили преступлений. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 59 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 78 рублей 70 копеек. Курс евро сегодня 89,63. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Завтра в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью плюс 14-16, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров. Атмосферное давление в четверг составит 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
7: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
9: Люсь, Лёш, обедать все стынет.
10: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Мак Челноков.
1: Марин, ты любишь этот продукт, я знаю.
0: Да я вообще поесть
1: это
0: люблю.
1: Это блюдо.
0: Да, я люблю поесть, Максим.
1: Вот. Дело в том, что они бывают и рыбные, и мясные. Они бывают и овощные. И они, я не знаю, может, и фруктовые даже есть какие-нибудь.
0: Есть.
1: Да? Я
0: Нет,
1: тут вчера
0: я про
1: видел,
0: овощные подумала.
1: Да? А я тут вчера видел, как одна дама 3 часа запекала в духовке арбуз, а потом оттуда его достала, порезала.
0: Зачем?
1: И выяснилось, что это прям настоящие стейки. Угу. Вот она кусочки арбуза, не знаю. Такой вот у нее был кринжовый перформанс. Друзья, тем сегодняшней программы стейки разные, любимые, нелюбимые, из мяса.
0: Из цветной капусты.
1: И, да, из
0: по цене мяса.
1: Белокочанной капусты. Все, что и угодно. Интересные факты будем с вами сегодня...
0: Обсуждать, готовить, делиться рецептами, находками.
1: Делиться, да.
0: Антон не вдвоем, Прокофьев, да, с Антоном Прокофьевым.
1: Шеф-повар, историк кулинарии с нами в студии. Антон, добрый день.
12: Здравствуйте, Макс, Марина. Действительно, стейки сейчас, ну, еще только сейчас, достаточно давно, хотя и не очень. Это некий такой один из фетишей кулинарии, это топ кулинарии. Если вы хотите роскошествовать, вас ждет стейк.
0: Ну да.
12: А даже в далеком 18 веке стейк уже был синонимом высокой, богатой аристократической кухни.
1: Ну, я знаю, что сам стейк, слово, переводится как кусок.
12: Просто кусок.
1: Кусок мяса,
12: Дело в том, ну, всегда приятно начинать от фонтес, то есть вот от, из глубин древности. На самом деле, вот такое кусковое мясо в Средневековье никто не ел, потому что мясо обычно тушили, варили, да и было, ну, прямо скажем так себе. То есть, ведь главное достоинство стейка в том, что его можно укусить, его можно прожевать. А поди укуси средневековую курицу, средневековую корову.
0: Сложно.
1: А что с ней не так?
12: Ну, жестковато будет,
0: да?
12: Изрядно, да.
1: А, да.
12: Опять же, их поймать сначала надо. Вот, к тому же коровы, вернее, вообще весь крупный рогатый скот, ну, коровы, лошади, да, они выполняли функции хозяйственные. Коровы производили, прежде всего, молоко и, сказать, из них производные продукты, и навоз. Без них сельское хозяйство невозможно. Лошади тащили на себе всю экономику и тот же навоз.
0: Но к курицам тоже нет вопросов.
12: Курица... Ну, яйцо вообще всегда было роскошью, да, и, соответственно, тоже такой подножный корм, который кормится вот то, что вот найдет и ловится по мере необходимости.
0: Вот
12: то есть тоже в основном яиц ради.
0: А яйца когда вот научились использовать, как мы сейчас их используем, делать яичницы?
12: Нет, яйца – это один из древнейших продуктов в нашем рационе вообще. То есть курица – это еще такой неолит-неолит. Вот, но дело в том, что вот сама идея, то, что мясо может быть нежным куском, оно появляется только уже в достаточно обществе, скажем так, с отъевшейся верхушкой.
0: Я подумала, что, знаете, еще в самом начале нашего существования прямо на камнях делали яичницу, да, и стейки жарили.
12: Нет, ну, такого жарили не стейки, все-таки мясо жарили, как правило, тушами крупными, их не разбирали. Вообще вот нынешняя технология разборки, она до сих пор развивается. Вот, например, последние стейки были запрещены лет 10-15 назад в Штатах. И тут тоже целая философия за этим стоит. Мы к этому обязательно подойдем. Но, опять же, вот сама история стейка, бифштекса, то есть обжаренного куска мяса на открытом огне, не целиком туши, с которой срезается подпекаемая мякоть, появляется в Великобритании. Как ни странно, англичане, в том, что их кухня является традиционно предметом насмешек, особенно хидно это получается у французов, но на самом деле традиционно английская кухня, интеллигентно говоря, специфична.
1: Но она бедненькая, скажем так, по сравнению с французской.
12: Да, но, а тем не менее, британцы придумали стейк.
1: А они... правда, что у них был даже стейк-клуб такой, да, куда входили богатые люди, даже королевские семьи приезжали для того, чтобы отведать вот в тавернах вот эти вот куски мяса.
12: Нет, тут история про другое, потому что Англия – это вообще родина клубной культуры, и там каких только клубов не было, и приличному аристократу прилично же, опять же, состоять нескольких таковых, вот, и стейк-клуб вполне себе в это вписывался. На самом деле англичане научили итальянцев делать стейки. Вот Фиорентино – это реакция итальянского производителя на британского потребителя. Потому что в XIX веке среди английских аристократов было модно совершать путешествия после колледжа по всему миру. Ну как, условно миру, то есть несколько таких основных европейских стран и тусить, естественно, во Флоренции. И, естественно, они по привычке требовали вот этот самый стейк, потому что никто тогда не понимал, что это такое жареное на сковородке, на огне, неважно, мясо. Мясо тушили, мясо томили, мясо запекали, но его не жарили. Так и не поедали в чистом виде мясо с кровью, это тоже было непонятно.
1: Подождите, Антон, не а как же вот это картинки в фильмах? Висит тушка свиная или кабанчика на вертеле, внизу огонь, и вот так вот крутят ее, это же жарко.
12: Это шаурма.
1: Какая шаурма?
12: Нет, то есть вот стейк – это кусок мяса плоский, который, как правило, кстати, не отбивается, который жарит либо на открытом огне, переворачивая часто, либо на какой-нибудь жарочной поверхности. А целиковая туша, ее действительно жарят, но если туша большая, то с нее срезают мясо по мере приготовления. Вот, например, почему баран так и хорошо запекается целиком, что он на самом деле довольно компактный, и он успевает при низком температурном нагреве пропечься. Чего, например, там тушу вот той же говяды так уже не зажаришь. Но в общем и целом это не стейк, это другое, это запекание, это не жарко.
1: Я, будучи однажды в Америке, мне говорят, надо отведать нашего национального блюда. Сейчас я тебе покажу, где делают лучшие стейки в Нью-Йорке. Я говорю, ну, вообще-то стейк придумали англичане. Он говорит, нет, они просто придумали мясо, а мы придумали название, мы придумали степени обжарки, и мы возвели вообще стейк в высокую кухню, национальную высокую американскую кухню. Ну, короче, спор так ничем не закончился, но, насколько я понимаю, это правда.
12: И тут в углу расслабленно закурили французы, потому что, конечно, вот высокая кухня, именно работа с вырезкой, это, конечно, Франция. Американцы создали культуру стейков, это факт. Сам факт стейков ресторана, это у нас Соединенные Штаты, ресторан «Дель Моника», середины 19 века, когда все это возникает, начинает развиваться. Просто американская стейковая культура, она действительно целиком стейковая. Для французской кухни стейк, как правило, вырезка, это важный, основополагающий, но ингредиент блюда. Потому что в чистом виде стейк во французской кухне, например, не встречается.
0: Они добавят туда масло и муку, и тогда это будет...
12: Нет, там будет... Там будет интересный соус, там будет продуманный гарнир.
1: У них сложно составное
12: все. То есть это... Ну, Марин, ну что же вот так сразу...
0: Ну, я просто знаю французскую кухню.
12: Упрощайте. Она же не про жирность, она же про изящество.
0: Да какое изящество, я вас умоляю. Побольше сливочного масла.
1: Марин, это правда. Что, правда? Кухня французская, она сложно составная, да. Вино, какой-нибудь
0: где там лёгкость?
1: Набор специй, завязанной ниточкой.
12: А мы не про лёгкость, мы про изящество. Вот.
1: Букет гарнье, или как он там называется?
0: Гарнье. Да, тоже можно, да.
1: А вот американское, вот этот стейк, это же простота.
12: Гарни, простите.
1: Гарни. Бросил на сковородку, пообжарил 5 минут, и все, тебе готово. Еще рядом положил веточку этого розмарина, и все, и у тебя всё
12: готово.
1: Не, ну
12: зачем же? Розмарин — это уже французские вайбы. Как раз вот отличие американской, окей, американская обжарка, это мы просто жарим мясо на гриле в стейкхаусе, правильном американском.
0: Да.
12: Стоит гриль, неважно, угольный, электрический, и на нем жарят мясо.
0: Класс.
12: Французская обжарка стейка, мы обжариваем стейк, потом добавляем Марина, ваш выход, то самое сливочное масло, оно начинает пузыриться, мы снимаем стейк в сковородке с огня и начинаем этим маслом стейк поливать. Кидаем в это масло для ароматизации тимьян, розмарин, чеснок. И вот это уже французская история, потому что когда французский повар, вернее, да, видит просто порчу мяса на гриле, без последующей доводки, ему просто больно, потому что действительно от этого масла, конечно, хочется калорийность не уменьшается, само собой.
0: Повысить холестерин сразу автоматически,
12: но...
0: да.
12: А вообще, мы же не... Смотри, ЗОЖ, всё, это вообще...
0: Всё, я стейки. Понимаю, до добра не доведётся.
1: Бьют... Это вообще холестериновое...
12: Да, да, бьются плохо, хотя...
1: Бомба замедленного действия.
12: Нет ничего более здорового так-то, чем мясо на огне.
0: Конечно.
12: Это самая здоровая и древняя еда.
0: Но без сливочного масла.
12: Безусловно, французская подача, она такая. То есть, нам как бы продержим в голове, если мы приходим в ресторан высокой кухни, скорее всего, вам подадут мясо, приготовленное таким образом. То есть... У него будет полнотелый, округлый вкус, вот эти вот ароматы трав при французской обжарке, в ресторане высокой кухни. Если мы приходим в стейк-хаус, мы будем есть мясо-мясо.
1: А американцы отбивают стейк? Нет?
12: Я думаю, что они отобьют того, кто предложит это сделать.
0: А понятно. Почему нельзя стейк отбивать, кстати?
12: Это просто искусство стейка в том, чтобы это было мясо в его изначальном виде. Если мы его отбиваем, мы нарушаем межмышечные вот эти связи. Естественно, мясо теряет сок, мы получаем подошву. Есть другая хитрость, если у нас кусочек мяса так себе, то изобрели хитрый как раз.
0: Такая пожившая говядина. Да,
12: нет. Вот тоже зайдем сейчас с этого бока, давайте не забудем.
0: Да.
12: Такой специальный прибор, тендерайзер, это иголочки, которые мясо прокалывают, и за счет вот разрушения вот этих вот жестких межволоконных связей он становится нежнее. И мы его не отбиваем, мы не выбиваем из него сок. Но это считается такое вот читерство. То есть это значит, мясо плохое, раз его надо вот так вот улучшать. А если мы сейчас говорим про, собственно говоря, говядину, вот тут как раз и тоже одна из основополагающих таких вот историй кроется, потому что для стейков подходит далеко не каждая говядина, а подходит только говядина специальных мясных пород. Ну, самые известные абердины, ангусы, джерсийские. Причем, как видите, по названию все это, как правило, шотландского происхождения.
1: Это местности.
12: Да, говядина, которую выводили в начале 19 века, когда и возникает спрос на стейки. Потом, собственно говоря, вся эта порода распространяется по всему миру, и смысл назначения мясной говядины – быстро набирать вес, приносить незначительное количество молока, то есть это вообще как бы не про них.
0: Не основная
12: их. То есть это здоровые бычки, которые их быстро... которые быстро откармливаются и идут с забой на разделку.
1: Антон, а как можно вопрос?
0: История.
1: Да, вот ее же, эту говядину, говядину еще специально кормят. Есть травяные, да, а есть смешанные травяное вместе с зерном.
12: И там, есть зерновое.
1: В Америке кукуруза, в Австралии там тоже что-то, пшеница.
12: Да.
1: И вот травяной дешевле, а зерновой дороже.
0: Насколько это сильно влияет на вкус,
1: да,
0: на качество?
1: И на
12: очень
1: вкус.
12: Сильно, очень сильно.
1: Как?
12: Дело в том, что травяной корм подразумевает то, что, как правило, я все-таки не ковбой, да, это вот к ним, вот они знают.
0: Научите нас.
12: Да, травяной, кстати, это тоже споры остроконечников, тупоконечников.
1: Научите, я имею в виду нас.
12: Говядина зернового от корма, она более нежная, у нее белый жир, потому что так-то традиционно у любой говядины, при любом виде от корма, как правило, травяного или, ну, силосного, жир-то желтоватый. Он нежный, но травяной откорм, мясо более упругое, я не говорю жесткое, потому что жесткое мясо – это признак того, что что-то у нас сильно не то с производством говядины, и нас кто-то обманывает, это не стейковый продукт. И самое главное, что травяной откорм, у него вкус насыщеннее, ярче. То есть, чем меньше животное, калорийнее животное питается, тем более легкоусваиваемый у него попадает, так сказать, продукт, пищу, тем, соответственно, меньше вкуса набирает мясо. Ну и к тому же, опять же, на зерновом откорме, особенно в свободном выпасе, стада гуляют, они, собственно говоря, движутся, мышцы работают, набирают вкус.
1: Они
0: настроение
1: так,
0: лучше у них, не
12: кажется. Тем оно нежнее, то есть здесь получается...
1: Наоборот, очень... они же мышцы все нарабатывают и будут жесткое мясо,
12: нет? Тут очень... Ну, во-первых, конечно, не беговые породы, да?
0: Конечно,
12: то есть, тут конечно, очень тонкая грань.
1: А бывают беговые коровы?
12: Нет.
1: Ну, вот видите.
12: Нет, то есть, ну, в Индии, наверное, бывают, но их никто там и не ест. И, наверное, не стоит этого делать, когда они там мусор и сидят. То есть, то, что они едят, тем они, собственно, и пахнут. Uh-huh. Вот, соответственно, вот зерновой откорм нежнее, травяной более упругий. Например, травяной откорм – это практически вся Латинская Америка. Их мясо, оно чуть менее мраморное, но на самом деле я обожаю аргентинскую говядину. Вот жалко, сейчас это очень сложно все найти, но в свое время вот я именно ее предпочитал, высококачественный пример говядины австралийской.
1: А наша? У нас русские есть такие стейковые породы?
12: Нет, ну, они, собственно говоря, тоже их абердинов выводили, но потом все это было утеряно в годы перестройки, все забили, пошло на мясо. Очень-очень грустная история, на самом деле. Да, выводили, да, производили, все у нас было прекрасно. И до революции все было хорошо, и своя говядина, черкасские породы были, которые прекрасно шли в московские рестораны, где наши сиволапы, в больших кавычках, купцы-аристократы, прекрасно разбирались в отрубах, прекрасно все это ели, ценили разные степени прожарки. И все эти разговоры про хорошо прожаренное мясо тоже в нужных, ну, как бы, когда... своих обществ воспринимались вполне адекватно.
0: Когда мы говорим о стейках, это в первую очередь говядина, правильно?
12: Изначально вообще стейк – это всегда говядина, но сейчас эта граница размылась, и под этим подразумевается просто фунт плоти, причем не обязательно плоти животной. То есть Макс не зря начинал разговор стейк, что из арбуза делается. То здесь мы уже говорим про, скажем, способ приготовления. Что-то цельным куском, приготовленное на прямом огне. Посредством периодического переворачивания.
0: А есть ли какие-то виды мяса, животных, не знаю, кого-то, кого не используют для приготовления стейков?
12: Ну, сейчас уже практически нет. То есть сейчас свинины, сейчас говорят стейк из курицы, хотя вот, в принципе, мой кулинарный пуризм где-то там в глубине души протестует и говорит, что это неправильно.
1: Из кого?
12: Нет, мой кулинарный пуризм.
0: Но самое... Из курицы.
12: Из курицы, да. То есть это то не есть правильно, потому что стейк вроде как должен быть из говядины, но на самом деле сейчас границы, повторяюсь, размылись, и это больше коммерческий ход. Хочешь просто продать красиво цветную капусту, разрежь ее поперек, назови пласт стейком и продавай на подложке с хумусом. Хотя это просто цветная капуста.
0: Ну да.
1: Я никогда не мог понять, как она держится и не разваливается при жарке. Потому что я пару раз пытался пожарить дома, у меня все это разваливается на части.
12: Во-первых,
1: ладно, про капусту в следующей части.
12: Да, толщина и было шаровать.
1: Все понятно. Есть такой вид мраморной говядины, вагю.
12: Да.
1: Это японская говядина, и она самая дорогая в мире. Почему?
0: Антон заулыбался.
12: Да, это японская пищевая девиация. То есть это, по сути, жир с мясом. Это, собственно говоря, тоже производная от абердинов. Вообще Япония мясо и говядину не ела примерно никогда, вплоть до 19 века, когда впервые говядина там появляется, из нее начинают хоть что-то готовить. Но японцы люди дотошные, своеобразным очень таким эстетическим вывертом. Если уж они что-то делают, они доводят это в своем совершенстве до абсурда. Вот как получилось с вагю. То есть бычки откармливаются традиционным способом, растут на травке, потом их фактически обездвиживают и откармливают зерном и пивом.
1: А правда же им массаж делают?
12: И массаж делают.
1: И музыку включают.
12: И музыку включают. Но это больше, конечно, коммерческая история, потому что непосредственно набор веса это влияет лишь косвенно, но вот про пиво и зерно это так. То есть они начинают стремительно жиреть.
0: Набирать вес.
12: Да.
1: И сколько может стоить вот обычный стейк травяного откорма и вагю?
12: Ну, у нас тоже, кстати, начали пытаются делать вагю, но вот японская вагю может стоить там несколько тысяч долларов за килограмм. То есть
0: да
12: это...
0: мы все немножко вагю по выходным, мне кажется.
12: Ну да, пойду посмотрю на себя в зеркало и поплачу.
0: Она на самом деле сильно вкус отличается у этого стейка от классического.
12: Да, потому что оно нежнейшее, конечно, потому что там ведь смысл мраморности, то есть мраморность – это жировая прослойка в мясе. Чем она выше, тем, соответственно, такой стейк дороже. Да, тем более легко усваиваемая, хорошо с вами пища попадает в рацион вот этих бычков, их, опять же, обездвиживают, все такое. Но смысл в том, что при обжарке на прямом огне вот этот весь жир, он растапливается, он пропитывает мясо, за счет этого оно получается более вкусным, более насыщенным, более нежным. То есть вагю, в принципе, можно чуть ли не размазывать по хлебу. Настолько оно нежное.
1: Оно на волокна такое, я знаю. Да, оно да, так, да, да. Его даже резать не обязательно, оно, знаешь, можно вот вилочкой вот так. Я
12: нежнейшее.
1: Ел, нежнейшее.
0: Ну, когда я думаю об этих коровах, которые насильно отдыхают, пьют пиво и смотрят кино.
1: Слушают классику.
0: Не знаю, мне кажется, ну, вот как-то у меня аппетит не просыпается, мне извините,
1: конечно. Ну, а ты не думай об этом. А ты не думай.
12: Ну, я, знаете, вот небольшая ремарочка. Вообще, вот все вот это вот поголовье скота, много миллионы, десятки, миллионные. И вот существование обязано только тому, что мы их едим. Точка, все. То есть вот все вот эти разговоры, ну, я ни разу не веган, я не разделяю эту философию о том, что вот бедные животинки. Животинки за счет того, что мы их употребляем в пищу, выиграли эволюционную гонку на короткой дистанции, потому что на истории цивилизации достаточно невелика.
0: Значит, мы про них забыли бы, да, уже давно?
1: Да. Исчезли бы.
12: Кто знает про этих гвинейских курочек, про родителей современных наших куриц? Зато курицы сейчас по численности к насекомым приближаются. То есть это благодаря тому, что мы их используем в пищу. На самом деле это такой, с точки зрения матушки природы, которая ни разу не добрая и экологическими проблемами озабочена только по факту, это на самом деле и есть выигрыш в эволюционной гонке.
1: Антон, вы заговорили про нежность. Существует несколько видов прожарки, да, жесткости.
0: Про нежность.
1: Да, ну, нежность мяса имеется в виду. А, значит, это у нас, давайте перечислим, что у нас.
12: Ну, блё, первое, это мясо практически, оно просто слегка обожжённое с краев и сырое внутри.
1: Минутка еще его называют.
12: Нет, стейк-минутка – это тонкий стейк, который просто мгновенно готовится за счет толщины. То есть, на самом деле...
1: Ничего не готовят, сырое мясо подают. Я попробовал как-то раз минутку, и меня чуть не вырвало.
12: Но это
1: просто
12: не...
1: сырое мясо принесли.
0: Ешь тартар.
12: Да.
1: Вот именно, проще тартар, он хотя бы со специями.
12: То есть, стейк-минутка, ну, как раз вот в этой терминологической реалии, это как раз вот именно про толщину. Блё – это именно прожарка, французы очень любят практически сырое мясо. Поэтому так называется. Потом у нас идет рейр. Нет,
0: я шучу.
12: Вот, то есть это мясо. Кстати, да, мясо не с кровью. Нет мяса с кровью, Макс. Есть, это мясные соки, да. Потому что кровь, если что, тоже ценный товар. Поверьте, из туши выкачивают все. Вот, соответственно, это у нас идет речь про мясной сок, который, если он есть в мышцах, то мясо сочное. Если его там нет, то оно уже жесткое. У нас получается то, что... На самом деле, как всегда, самое нежное – это прожарка medium, то есть средняя, когда у нас серединочка такая уже не ярко-красная, но такая вот насыщенно-розовая. А потом идет у нас medium well, то есть она уже такая светло-розовая. Ну и well done, ну это, собственно говоря, стейк-подошва. Заказать в стейк-хаусе прожарку well done, заслужить максимальное осуждение со стороны официантов, поваров, персонала и окружающих.
0: А опасно, подожди, Макс, да. А опасно не дожарить, например, мясо?
12: Не опасно.
0: Вот это самая главная такая история.
12: На самом деле стейк это промышленный продукт, говядина промышленный продукт. Ее так обкалывают антибиотиками, что никаких паразитов, в принципе, речи идти не может. То есть это контролируется все очень жестко. Поэтому ничем, кроме как перееданием при визите в стейкхаус, вы не рискуете.
1: А существует миф, или я не знаю, не миф это, но такое упражнение. Берешь и соединяешь большой указательный палец, и вот на Марин,
12: это реальность.
1: Повторяй. И
12: реальность.
1: Давишь вот сюда на подушечку.
0: Зачем?
1: Ну вот попробуй, соедини. Вот это большой указательный палец.
0: И что, должно
1: вот
0: хотеть
1: вот
0: стейк?
1: Это будет какой прожарки? Это мягкое самое.
12: Это самое мягкое, это у нас будет рэр.
1: Рэр. Вот теперь третий палец большим. Вот это будет...
12: Медиум.
1: Медиум. Четвертый с большим соединяешь подушечками. Вот это вот мышца у
12: medium,
1: тебя.
12: Medium well.
1: Medium well. И вот это вот будет well.
12: Это уже напряженная мышца. Все, у нас мышцы напряглись, сока не осталось.
1: Да.
12: Это мы его переделали. И еще такая небольшая вот ремарочка. У нас чуть время уже не так, я так понимаю, много, да?
1: Да, ну 30 секунд.
12: Базовый момент при приготовлении стейков. Надо помнить, что как только вы снимаете стейк с огня, чтобы он отдохнул перед подачей, он должен отдохнуть хотя бы пару минут, он продолжает доготавливаться. Поэтому если вы вот пальчиком так пробуете, он у вас в состоянии medium, когда он у вас дойдет, он уже будет medium well. То есть всегда на прожарочку поменьше, на пару
1: градусов поменьше. Правда, что к стейку подается нож с деревянной ручкой для того, чтобы тепло человеческое не передавалось мясу?
12: Нет.
1: Нет?
0: Что, что, что?
12: Нет, нет.
1: К стейку подается нож с деревянной ручкой для того, чтобы не тепло, твоя температура не передавалась мясу.
0: Это очень интересно, но я предлагаю послушать.
12: Это коммерческий ход, да.
0: Да, новости, а затем вернуться и продолжить.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российская армия установила контроль над селом Новая Сечь Сумской области. В населенный пункт вошли военные группировки «Север». Кроме того, освобождено село Светлое в Донецкой Народной Республике. В него вошли войска подразделения «Центр». По данным Минобороны, за сутки средства ПВО сбили 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников. Российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Потери вооруженных сил Украины составили 1330 военнослужащих. Кроме того, сообщается, что российские войска уничтожили объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Киева. Нанесено поражение по складам вооружения, боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову в Рио главы Удмуртии. Президент России во время встречи в Кремле предложил ей возглавить республику и пожелал успехов. Она назвала назначение большим вызовом. Команда, сформированная в Удмуртии, позволит бесшовно дальше идти в развитие, заявила Абрамова. Александр Бричалов, который руководил республикой с 2017 года, ушел в отставку по собственному желанию. Ольга Абрамова станет третьей женщиной-руководителем региона в России. Ненецкий автономный округ ранее возглавила Ирина Гехта, а Мария Костюк руководит Еврейской автономной областью. Абрамовой 45 лет, с апреля 2018 по март 2020 года она была министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, затем занимала должности заместителя председателя правительства республики и первого зампреда. Летом 2024 года стала ИО председателя, осенью покинула этот пост, после этого ее назначили советником главы Минсельхоза. Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле приостановил прием товаров. Информация появилась в объявлении на портале селлеров маркетплейса. «Пожалуйста, не торопитесь отменять поставки. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее», отмечается в сообщении. Указывается, что при расчете коэффициента продаж Wildberries не будет учитывать время, в течение которого склад был закрыт. Тем временем Wildberries заявили, что склад в Рязани временно не принимает поставки. Хранящиеся там товары пока сняты с продажи. «Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время», сообщает телеграм-канал маркетплейса для предпринимателей. Как уточнили Wildberries, поставки можно перенаправить на склад во Владимире. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Завтра в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью плюс 14-16. Днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. С порывами до 15 метров. Атмосферное давление в четверг составит 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
8: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
14: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
15: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
16: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей.
17: о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Александр Сагин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
21: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Про Виан. Гастрономическое представление.
1: 12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
0: Марк Челноков.
1: Мы сегодня в Провианте говорим о стейках, друзья. Оказывается, деревянный нож, нож с деревянной ручкой, это совершенно обычный маркетинговый ход. Ничего там не нагревается. А вот тарелка зачем подается теплая? Я задаю этот вопрос нашему гостю. И почему стейк подается на досочке деревянной? У нас в гостях шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон?
12: Ну, собственно говоря, это просто уже больше традиция. То есть, естественно, что всегда в ресторане тарелку подогревают за тем, чтобы блюдо не остывало. Это также прекрасно работает и под стейки. Угу. Никаких исключений.
1: Но это не специально да. Для стейка, это подо все
12: да,
1: блюда
12: это подо
1: получается.
12: Все. С тарелкой, с этим, с, вернее, с досочкой. Тут немножко другое. Дело в том, что под стейк подается острый за специальный стейковый нож. Потому что, чтобы... любые столовые ножи, они затуплены, ну, чтобы гости не поранились. А мясо надо именно резать, поэтому нож должен быть острый. Но я думаю, что все хозяйки прекрасно знают, что если мы острым ножом стучим по фарфоровой тарелке...
0: Звук соответствующий.
12: Нет, нож через два раза станет
0: да.
12: Тупым.
0: Да.
12: Поэтому, соответственно, мы всегда режем, именно режем на деревянных или на пластиковых досках, потому что о них нож не тупится. Вот, собственно, и простая логика. Ну и к тому же, опять же, мясной сок там стекает, вырезы. Ну и так у нас постепенно формируется именно традиция подачи. То есть, действительно, к стейку нужен специальный нож. Ну, столовый прибор – это вообще отдельная же история, правда? Но он, должен резать, потому что тот нож, который вы используете при еде, ну он же не режет, он отламывает. И более того, он не должен быть острым, чтобы, не дай бог, там при трапезе не порезались.
1: А вот я видел подачи стейков разные, да, просто на досочке или на тарелке, а есть, кладут вот ту же самую веточку розмарина и один помидорчик черри. В этом есть какой-то смысл?
12: Это просто эстетика, традиции. Сейчас, на
0: вариант
12: самом деле,
0: подачи, да?
12: Ну да, варианты подачи, на самом деле...
1: А вообще, как его подают, вот любой стейк?
12: Любой стейк, смысл стейка в том, что его должны, он должен подавать себя сам. Все остальное это вторично. То есть, вот я, вот, например, не стал бы добавлять ни помидорку, ничего. То есть, вот у меня есть доска для стейка, потому что на ней резать, правда, удобнее. Не скользит ничего.
1: Да, он не
12: вот, у меня есть мясо, я его подаю. Все остальное это отдельно. Сразу. Стейки соусами, конечно, едят, но осуждаю. Потому что мясо имеет свой вкус, мясо имеет свой аромат.
0: А как же кетчуп?
12: С картошечки фри, извините,
1: откушать. Марина, ты сейчас просто всю культуру стейка.
12: Нет, то есть, конечно, соусы для стейка. На самом деле, есть прекрасный соус Биарнес, например, очень люблю французский. Да, он и со сливочным маслом, Марина, да.
0: Да, сняли. Да, и с рукой наверняка.
1: Это маслом.

0: эффект будет резко отрицательным, потому что соль будет вытягивать сок. Мясо, если вы хотите посолить до, его надо солить заранее, за час, чтобы произошел обратный осмос. То есть мясо просаливается, выделяет сок, потом он впитывается куском мяса обратно. Вот тогда, угу, соответственно...
1: После такой реакции?
0: У нас, да, да, после, у нас образуется вкусная соляная корочка. Mm-hmm. Это хорошо. Но не менее хорошо просто обжарить стейк, посолить его перед подачей и поперчить, чтобы он отдохнул. Самое главное, стейк перед обжаркой не перчить, потому что перец сгорит. А перечный стейк с перечной корочкой делается немножко по-другому сразу. Если кто-то видел такую красивую подачу, вот, mm-hmm, кусок мяса с перечной корочкой. Перец крупный измельчается, потом просеивается, чтобы убрать пыль вот эту перечную, которая горит, смешивается с крахмалом, мясо вытирается насухо, с одной стороны прижимается вот в эту перечно-крахмальную смесь, кладется смесью с мясом на сковородку холодную, прогревается, потом добавляется уже кусочек масла, корочка схватывается, обжаривается, и мясо один раз переворачивается. То есть, mm-hmm, это дома можно повторить, но требует определенных навыков.
2: Я однажды дома пожарил стейк, проклял все на свете.
1: Поздравляю.
2: Потому
1: тебя,
2: что,
1: Максим,
2: простите,
1: запах
2: это приятно. Вонь, да, извините меня, неделю не выветривалась. У меня просто кухня соединена с гостиной, и вытяжка работала, но она не взяла весь этот запах, не смогла.
0: Нет, когда
2: одним словом, я больше этого не делаю.
1: Антон, а есть же еще рыбные стейки?
0: Да, ну, кстати, давайте вот мы пока немножко, мы говорим про многое, но про главное это мы не сказали.
1: Так.
0: Про какие стейки вообще бывают.
1: Да,
2: да, вы имеете, да, в виду виды, рибай,
0: да? Да, то, да, есть есть две главные категории, премиальные и альтернативные.
1: Угу.
0: Это означает то, что как бы, ну, стейк изначально рассматривался как премиальное мясо. Премиальность его в нежности и мягкости.
1: Угу.
0: И нежными и мягкими могут быть только те части туши, которые минимально используются в жизнедеятельности коров. То есть это спинной отруб вокруг позвоночника. Это у нас части где-то, ну, как бы от шеи до хвоста. И плюс вырезка. Самое нежное мясо – это вырезка, мышцы, которые почти не используются в жизнедеятельности. Вот. И это стейки рибай и стриплоид.
2: Угу.
0: Самые нежные, жирненькие, сочные. Вот, они называются премиальными, потому что составляют там что-то порядка 10% от веса туши в общей сумме. И все эти отрубы, если не меньше. А с остальным надо что-то делать. Другая философия стейковой культуры, когда используется все от головы до хвоста. И, собственно говоря, существует огромное количество альтернативных стейков. Это и... как бы тазобедренные части, это и части грудинки, это даже пашина, это диафрагма, кстати, один из моих
2: пашина
0: любимых стейков.
2: Пашина
0: это
2: что?
0: Низ живота.
2: А, понятно.
1: Курдючок.
0: Да. Вот, нет, курдючок это верх.
2: Курдючок это
0: попа. И у баранины, да, у баранины.
1: А, точно, да. Я просто по коту
0: вот,
1: своему.
0: Стейк из кота, это что-то ужасно.
1: Это ужасно звучит.
2: Пашина это пузико.
0: Пузико, пузико, да, вот пузико, Бейли по-английски, кстати, да.
2: Я единственное хочу сказать, вот мы заговорили два вот этих премиум вида, что рибай, он всегда делается из мраморной говядины, а там употребляется она более жирная, она такая, вот почему мраморная, потому что на ней видно вот этот рисунок, как у мрамора. А в рибай, ой, в стриплоне, там по краю должен быть обязательно,
0: Максим,
2: жирок.
0: И то только из мраморного стейк, это только мраморная говядина. Не мраморная говядина.
2: Но в стриплоне
0: просто,
2: не видно
0: это
2: этих прожилок.
0: Просто это следующая часть вот этого самого спинного отруба. У нас сначала,
2: ну, понятно,
0: рибай,
2: короче,
0: потом срез
2: тела, да, животного.
0: Да,
2: другое.
0: Просто там другая немножко текстура мяса. Там тоже есть прекрасный мрамор. Вот, например, рибай, он понежнее, пожирнее, но рибай лучше готовить не на сковородке, именно потому что там у вас будет дымовуха на весь дом, а на гриле.
1: Угу.
0: Идеально. Вот, а стриплоин, он за счет того, что он чуть попаснее, он же стейк Нью-Йорк, его изящнее приготовить на сковородке, он уже не так будет дымить. Это прекрасный отруб, что вы! Он такой же мраморный, он такой же нежный. Но стриплоин, он более насыщенный, потому что он более мясной, а рибай, он... Посочнее, пожирнее, но то
1: понежнее. Про рыбу поговорим немного.
2: Я, можно маленькую?
1: Да, ну нет, я
2: сейчас,
1: уже второй
2: секунду,
1: раз
2: секунду,
1: пытаюсь.
2: Секунду, да, минутку прям дай. Я просто, будучи во Франции,
1: а,
2: мы
1: были...
2: А,
1: у нас история жизни,
2: да,
1: я
2: история.
1: Поняла.
2: Я, будучи во Франции, я заказал... Мне дико захотелось попробовать французского стейка. Я заказал

0: Шатобриан стейк, вот, меня, причем этот официант, он мне что-то говорит по-французски, типа, труа, труа, я такой говорю, там, что труа, три, три, он там, гарсон, ля фи, ты понимаешь меня, Марин? Нет, мальчик, девочка,
1: нет, у тебя
0: труа.
1: Акцент сильный.
0: Ну, понятно. Короче, в итоге выяснилось, что шатобриан стейк подается на три персоны, на две-три персоны.
2: На две.
0: И, на две, да. Но там он, как объяснял, три. И мне принесли кусок, значит, ну это больше, чем моя голова.
2: Ну кусок вырезки нормальный,
0: вырезки, да. Вырезки, да, там килограмма, ну килограмма и больше. Вот, и я ел, я, куда деваться, деньги уплочены.
2: И немало.
0: Я ел, имейте в виду, всякие бывают вариации.
2: На самом деле, это тоже такой больной момент, вопрос. Вот когда видишь в магазине или на рынке вырезку, я всегда смотрю на это с болью, потому что она маленькая. Стейковая мясная порода, вот действительно это килограммовый кусман. Стейки должны быть большими, они должны быть толстыми, они должны быть широкими. И потому что это определенная технология производства откармливания говядины. Вот к вопросу, что у нас отечественное творится. Ну, в последнее время ситуация меняется к лучшему во многом. Но раньше это была вечная история, когда кто-то вкладывает деньги в производство стейковой говядины, закупается поголовье, на первое время на откорм по технологии денег хватает, потом деньги начинают заканчиваться, начинают резать косты, как обычно эффективные менеджеры, экономить.
0: Ну,
2: и размер стейка начинает снижаться, потом все это банкротится,
0: ну,
2: и кредитор забирает.
0: У любых продуктов. Я еще напоследок с мясом разберемся. А стейк на косточке, томагавк, это тоже стейк? Или это
2: томагавк — это как заставить доверчивого потребителя заплатить еще за кость. Это тот же рибай, только на кости. Это рибай.
0: Все понятно, только на косточке.
2: Только на косточке, да. Косточка...
0: Его удобнее есть, получается.
2: Да, но вы платите за кость по цене стейка. Шикарное маркетинговое
0: рыба,
2: решение.
0: Рыба, рыбные стейки, на мой взгляд, суховато.
2: Ну, это просто пережаривают. Стейк из лосося, это очень нежно. Просто его надо быстренько обжарить, как и из тунца.
0: Угу.
2: Доводить до готовности рыбу, но это вообще преступление.
1: Максимально быстро готовится,
2: да, да, да.
1: И один, и второй вид рыбы.
2: Ну, буквально до корочки, там по 30-40 секунд, там минут максимум.
1: На раскаленную сковородку
0: кладем,
2: да, да, да, да. Потому что рыба...
0: Когда внутри сырая.
2: Нет,
0: будет.
2: Она дойдет, пока она отдохнет, дойдет от сковородки до тарелки, до вас, она уже прогреется внутри. Лосось готовится мгновенно. А тунец чуть дольше, но тоже очень быстро. Рыба не мясо, там совершенно другая теплопроводимость, совершенно другие волокна, именно потому что это рыба.
0: Ее тоже не следует солить перед жаркой.
2: Вообще, на самом деле, есть базовые правила. Овощное солим до приготовления, в начале приготовления. Мясное, рыбное, после. Вот, то есть вот эта история про солить соленый стейк до жарки, это на самом деле уже такие вот поварские наши развлечения. Вот для домашней готовки просто запомнить вот овощи до, мясо после. Тогда не будет возникать лишних вопросов, обида на сухое что-то пересушенное. Даже шашлык, если что, лучше уж маринад с минимумом соли досолить уже перед подачей.
0: У рыбного стейка есть какая-то, ну, не знаю, история подачи? Вот, например, мы недавно разговаривали, что его не надо мыть. Рыбу не надо вообще перед жаркой мыть.
2: Да и мясо, и рыбу мыть вообще не надо.
0: Ну, мясо, ладно, мы поняли, а рыбу почему, ну,
2: тоже,
0: не надо мыть?
2: Потому что как только вы моете продукт проточной пресной водой, бактерии вам просто стоя аплодируют, радуются и пляшут. Зачем вам это же?
0: Почему? Они же смываются.
2: Нет.
0: Ну, как, Антон, нет? Мне в детстве учили рыбу мыть руки и овощи,
2: нет,
0: и фрукты, и все мясо.
2: Вот мясо как раз мыть не надо, потому что если мы помыли, надо сразу готовить. Потому что сразу начинается происходить бактериологическое осеменение.
1: А мы купили
2: то,
1: там...
2: Что, я извиняюсь, да, это важный момент, что как только мясо разделывается, то, соответственно, подсыхает вот этот самый рыба, мясной сок, мышечный сок, и он формирует защитную корочку. Если мы помыли продукт, мы эту корочку смыли.
1: А если кровь есть на продукте, не нужно ее смывать?
2: Салфеткой протереть.
1: И все, да?
2: Да. Да просто, просто удалить салфеткой. На самом деле, наличие крови на продукте – это показатель некачественной обвалки. То есть можно просто оставить его лежать там, в магазине, где он лежал, или на рынке.
1: А как готовить овощные стейки? И нужно ли, да, их готовить?
0: Я знаю только капустные.
2: Ну, почему? Капустные, арбузные. На самом деле, это больше такая вот тоже маркетинговая история. Просто мы... стейк – это способ приготовления. Способ приготовления вот, куска плоти на огне. или на прямом, скажем так, теплом воздействии огонь или сковорода. То есть мы берем там ту же капусту, мы ее капусту надо подготавливать. То есть стейк из капусты, чтобы он был не жесткий, мы его бланшируем, то есть обвариваем непродолжительное время в подсольном кипятке, обсушиваем, после этого уже даем курочку.
0: Подождите, еще раз, Антон, мы опять начали не с того. Мы берем капусту. Какую часть капусты мы отдаем по стейку? Это же не один листик, это же получается. Нет,
2: мы берем.
0: Я понимаю, так а как это вырезать-то из капусты?
2: Из середины, грубо говоря, из середины. То есть,
0: там кочан, кочерышка.
2: Берем кочан и вот вырезаем, кочерышку удаляем, вырезаем вот этот вот поперечный срез.
0: Просто вот так вот прямо через всю капусту, боковину и вырезаем?
2: Да, мы срезаем боковину и начинаем нарезать толстыми, плотными срезами, там где-то
0: сколько
2: по два пальца.
0: По два пальца.
2: Да. Стейк это всегда два пальца, ну или больше.
1: Потом... Отправляем в кипящую воду.
2: Да, ошпариваем в кипящей воде, чтобы она несколько, там даже минуты достаточно, чтобы началось воздействие, потому что оно потом опять же дойдет, все размягчится, и окончательно капуста прекрасно уже пожарится на сковородке и дойдет до
0: кухни. И сколько жарить? А вот тут вот ее надо посолить перед жаркой.
2: Да, вот тут ее надо посолить, да, и жарим уже, собственно говоря, до корочки.
1: На пергаменте выпекаем в духовке?
2: Да, доводим. Доводим, да. Вообще тоже есть такая технология приготовления стейков, когда мы просто даем корочку. В ресторане, как правило, так и делает, потому что стоять над стейком, плясать, пока он у вас там нормально приготовится на сковородке, ну, никто не будет. То есть на максимальном огне просто дали корочку.
0: Запечатали.
2: Ну, это тоже потребительский миф. Есть такой миф, что если мы корочка, она запечатывает мясо, соки там якобы удерживают.
1: Фольгу не нужно накрывать?
2: Это потом. Ага. Вот. Это, на самом деле, не имеет никакого отношения к реальному процессу. Называется это реакция Майяра, то есть получается просто вот эта самая жареная корочка. И да, она дает вкус жареного. Мясо мы обжариваем, и потом убираем до нужной температуры, оно доходит в пароконвектомате, ну, в духовке. Опять же, там все зависит от того, какой у нас толщины кусок, но в ресторане, опять же, все это отработано, там все почему программу поставил, там через 5-7 минут вынимаем и отдаем. И вот как раз в момент от того, как мы достали продукт до подачи, ну, у нас отдыхает в ресторане, отдыхает просто пока несут до гостя, а дома гость сидит и хозяев за одним столом рядышком, то просто 2-3 минуты накрыть фольгой, дать мясу отдохнуть, потому что для мяса это стресс, это жарко. На стресс волокна реагируют, они напрягаются.
1: Чтобы
2: в нашем
1: мясо
2: мире...
1: расслабилось.
2: Да.
0: В нашем мире уже даже у мяса стресс наступает из-за всего, что происходит. Я просто хочу еще нашим слушателям сказать такую вещь или предупредить. Если вы вдруг в ресторане закажете стейк из тунца, не волнуйтесь, вам принесут и по внешнему виду, и по вкусу кусок мяса. Потому что стейк, тунец, когда его обжаривают как стейк, он страшно похож на мясо. Я когда вот однажды заказал в ресторане, я помню, это в Риге было, и мне приносят, и я девушку говорю, я просил тунец. Она так смотрит на меня, говорит, типа, да, это он. Я говорю, это мясо. На что моя подруга говорит, Макс, успокойся, это тунец.
2: Да,
0: я просто никогда не ел стейк из тунца, но это было смешно.
2: Ну, он красный, и пока он красный, он сочный. То есть, если тунец мы переготовим, он будет у нас, он посереет, и уже будет не такой вкусный.
0: Посереет.
1: Стейки мы ни в чем не маринуем, ни рыбные, ни мясные.
2: Стейки не маринуют, на самом деле, да, соль, иногда перцы. Маринуют, но это все тоже...
0: Это уже не настоящее что-то,
2: да? Да, это не то. Стейк должен быть натуральным куском, натуральным вкусом.
0: Марин, как это?
1: Ништекс.
0: Нет, нет, к нему что подают?
1: Салат.
0: Ну, это как называется?
2: Гарнир.
0: Гарнир. Ой, забыл слово. Угу. А, что-то на гарнир, кроме салата. А какой салат, кстати? Что это, листья, салат
2: с
0: чем-то?
2: Нет, ну, законов здесь никаких нет. На американской подаче подразумевают, что, как правило, к стейку подают картофель фри, кукурузу на гриле или картофель по-деревенски ломтиками. Обязательно салат коулслоу.
0: Угу.
2: Да, ну, на самом деле, вот, этого, как правило, достаточно. Во Франции, ну, стейк с помфри тоже классика жанра.
0: Помфри – это жареная картошка.
2: Да, тоже с фри, то есть это вполне себе приемлемо.
1: Чтобы не было мучительно больно, да, и тяжело, все-таки нужно свежий салат обязательно добавлять.
2: Ну, то есть я люблю действительно вот к стейку, когда если для себя сделаю, я просто сделаю зеленый салат с черри для красивого цвета и все.
0: Так, что нам пишут? Андрей пишет, мне нравится ваша радиопередача, спасибо. Андрей Че пишет, работал в Мираторге, учили готовить стейк из пеканьи. Как же вкусно. А Антон, что такое пеканья?
2: Пеканья – это один из альтернативных отрубов. Как раз
0: мясо.
2: Мясо, да-да-да, то есть, которое отличается большей плотностью. Дело в том, что вот с альтернативными отрубами там есть нюансы. То есть, что-то хорошо только medium well, что-то хорошо, то есть, medium rare, что-то хорошо только medium well, что-то хорошо medium. То есть, тут надо под каждый уже вид стейка подбирать свою прожарку, потому что если в стриплоине прожарка больше зависит от ваших эстетических предпочтений, то с альтернативой вот эти границы Дубска гораздо меньше.
1: Антон, а получается, что с курицей, с индейкой мы не устраиваем никакие вот такие развлечения, стейки из них не готовим.
2: Ну почему? Почему? Просто берем вот ту же грудку, обрезаем ее,
0: да.
2: А стейк, он всегда ровный.
1: Да.
2: Вот. То есть мы ту же куриную, индюшачью грудку, у нас должно быть она ровненькая.
1: Она же сухая будет.
2: А чтобы она была сухая, надо просто быстро обжарить с двух сторон, чтобы она не переготовилась. То есть,
1: отбивать не нужно.
2: Отбивать стейк не нужно.
1: Даже куриный.
2: Да, даже куриный.
1: Угу.
2: То есть это уже будет отбивная типа шницеля. Ну зачем нам такое?
0: Так, 097 пишет. Милейший Антон, как приятно вас слушать. Вы виртуозно ведете свой профкорабль через постоянные юморопомехи и нелепости наши помехи, он имел в виду. Антон великолепен, как всегда, выражение куризм, пищевые девиации, стресс у мяса, как это замечательно. И был какой-то вопрос, да я вот его потерял. Марин, ты не видишь?
2: Если что, нимб мне не жмет.
0: Да, не жмет. Да. А вот бифштег с яйцом, это уже не стейк.
2: Нет, это уже не стейк.
0: Это уже не стейк.
2: Это вообще бифштег, на самом деле, это рубленное мясо.
0: Его порубили. Да. Друзья, надеюсь, вам было интересно, приятно, приятного аппетита, если вы сейчас соберетесь.
1: Ужина в магазин.
0: Да, обедать. А вечером приготовьте дома стейк, только откройте пошире окна, как раз вот ветерок будет,
2: Макс,
0: включите вытяжку.
2: Макс, и еще один важнейший момент, тоже надо упомянуть, стейк всегда готовят комнатной температуры.
0: Не сразу из холодильника.
2: Да, ему надо нагреться хотя бы час.
0: Вот. Такие советы от нашего шеф-повара, историка кулинарии Антона Прокофьева. Приятного аппетита.
1: Спасибо, Антон.
0: И стейк вам в путь и вечером. В путь. Все. Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
0: Оставайтесь с радио, говорит Москва. А после новостей у нас народный адвокат. Вы готовьте вопросы нотариусу.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы наверняка знаете конфеты «Мишка Косолапый». Возможно, вы когда-нибудь даже задумывались об изображении на обертке сладости. Это не просто рисунок, а картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Точнее, не только Шишкина. В конце 1880-х годов Константин Савицкий задумал написать «Медведи в лесу» и пригласил Шишкина к сотрудничеству. Иван Иванович уже тогда был признанным мастером пейзажа. Он без труда написал «Утро», «Туман», «Сосны, уходящие в небо», а Савицкий добавил мишек на поваленную сосну. Такое сотрудничество было в порядке вещей среди художников-передвижников. Они часто помогали друг другу. Один писал пейзаж, другой фигуры, третий детали. Шишкин и Савицкий дружили, вместе участвовали в выставках, поэтому идея создать общую картину не казалась странной. Савицкий, кстати, очень переживал за результат. В письме родным он писал: «Затеял я как-то картину с медведями в лесу, приохотился к ней». Он видел в этом сюжете что-то важное. Какое-то время на картине и правда стояли две подписи. Но согласно мемуарам старейшего сотрудника Третьяковской галереи Николая Мудрагеля, Павел Третьяков, купивший полотно, увидел это и пришел в ярость. Он считал, что картина является типично шишкинской. Тогда Третьяков взял скипидар и прямо в мастерской стер имя Савицкого. Тот позже писал, что носит в сердце много скверного из-за этой истории. По некоторым данным, он даже отказался от своей доли, хотя картина была продана за 4000 рублей, а четвертая часть этой суммы, доставшаяся ему, по тем временам была огромной. Савицкий был обижен не столько на деньги, сколько на сам факт. Его имя стерли, как будто он не имел отношения к работе. Существует и другая версия. По некоторым данным, Савицкий сам стер свою подпись, обидевшись на Третьякова. Справедливости ради, Иван Иванович умел писать животных. Он даже специально ездил в Швейцарию, чтобы брать уроки у местного анималиста Рудольфа Колера, и сохранилось много его эскизов с медведями. Но в этой конкретной картине зверей писал именно Савицкий. Тем не менее, с тех пор картина выставляется в Третьяковской галерее как работа одного Ивана Шишкина. Имени Константина Савицкого на ней просто нет.
3: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Госдуме заявили о необходимости верификации всех сервисов знакомств в России. Пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией, заявил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, пользоваться нужно теми сервисами, где есть проверенные контакты. Депутат отметил, что не должно быть никаких анонимных аккаунтов, никаких сомнительных платформ, где под видом знакомства могут скрываться мошенники или люди с совсем другими намерениями. Человек должен знать, понимать, кто перед ним, кто на том конце монитора. Это могут быть действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди с понятной историей, заявил Свинцов в интервью РИА Новости. По мнению депутата, надо стараться искать свою вторую половинку в личном общении. Власти Армении опровергли информацию о поиске альтернатив российскому газу. Об этом журналистам заявил министр территориального управления инфраструктур Давид Худатян. У него поинтересовались, почему Ереван сейчас стал искать возможности наращивания объемов поставок иранского газа. Худатян отметил, что в ходе его визита в Тегеран на прошлой неделе речь шла о том, что Исламская Республика нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, а Армении нужен природный газ. Министр напомнил, что обе стороны успешно реализуют проект «Газ в обмен на электроэнергию». Электроэнергию. Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что Министерство иностранных дел Армении получило уведомление Москвы о возможности денонсации соглашения о поставках газа. Документ будет расторгнут в случае вступления республики в Евросоюз. Напомню, он был подписан в 2013 году. По этому соглашению Россия поставляет газ Армении без экспортных пошлин и на льготных внутренних условиях. Топливо поступает транзитом через Грузию. Румыния и Украина запустят совместное производство дронов. Предприятие по выпуску беспилотников откроют осенью в городе Клуж-Напоке. На предприятии будут производить три типа БПЛА – аппараты самолетного типа, перехватчики и разведывательные дроны. Первоначальный объем производства составит около 1000 беспилотников в месяц с последующим расширением до 10-15 тысяч единиц. Всего на предприятии планируют выпускать до 27 различных типов, пишет румынская газета «Адеварул». Индекс потребительских настроений в июле снизился до 89,5 пунктов. В этом месяце показатель опустился сразу на 8,5 пунктов. Опросы Центробанка показали ухудшение ожиданий населения. Они касаются материального положения семей в ближайший год, состояния экономики через год и через 5 лет, а также оценки благоприятности момента для крупных покупок. Между тем, как пишет «Коммерсант», последние 2 года потребление домохозяйств было одним из самых устойчивых компонентов роста внутреннего спроса. Его вклад в рост экономики, видимо, будет ослабевать, отмечает издание. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в столице облачно, в течение дня кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью плюс 14-16, днем до 22 градусов тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Александр Сагин. Александр Александрович, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Будем говорить, как всегда, на нотариальные темы. Вопросы вам будут задавать, связанные с наследством, с имуществом, с различными бумагами. Друзья, пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм и Макс говорит МСК бот. Также есть телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Мы есть в Ютьюбе, мы есть в Рутюбе и ВКонтакте. ВКонтакте, да. И также читайте нас в Дзене. Александр, я знаю, вы принесли какую-то интересную новость. Ну, вот недавно буквально об этом обсуждали и говорили в средствах массовой информации. Хотели поговорить с вами, как раз начать как бы разговор именно об этом.
12: Ну, из недавнего как раз был инфоповод, когда вскрылись несколько схем, когда гражданин берет взаим деньги у другого гражданина, при этом тот, кто дает денег, взаимодавец, он просит, чтобы с ним заключили договор залога, и в дальнейшем, в случае просрочки, обращается в залог, обращается взыскание на залог, то есть на квартиру, потому что просит именно в залог передать квартиру. И человек в итоге, думая, что занимает, пусть даже там, ну, значительную сумму, там, 2 миллиона, 3 миллиона, но стоимость квартиры, например, если мы говорим про Москву, в разы больше, теряет в итоге эту квартиру, потому что обращается на нее взыскание. И плюс, помимо того, что человек теряет деньги, он еще теряет квартиру и вынужден потом искать другое жилье, либо пытаться признать это.
0: Человек берет 3 миллиона в долг. Квартира столько в Москве не стоит. Минимум там 10-15 миллионов. И что, он за 3 миллиона отдает 15-миллионную квартиру?
12: Он не отдает 15-миллионную квартиру полностью, скажем так. То есть происходит взыскание. Если вы у меня заняли деньги в 3 миллиона.
0: Не дай бог.
12: Не дай бог, да. И заложили свою квартиру, то, несмотря на стоимость квартиры, если вы просрочили, не исполнили свои обязательства по возврату денег, то обращается взыскание на эту квартиру. Она продается с торгов. И остаток, который превышает сумму долга, он возвращается человеку. Ну, да, то есть вы получите, если у вас квартира стоимость 12 миллионов, предположим, возьмем такую, ну, где-то на окраине, нормальную квартиру, двушка, вот 12 миллионов, 3 миллиона с вас взыщут, плюс там, возможно, еще какие-то проценты, и на это тоже надо обращать внимание, там, может быть, и по 20, и по 30%, и в итоге набежало еще там на миллион, полтора, и человеку возвращается, в итоге, предположим, 4,5 миллиона уходит тому, кто давал в долг взаимодавцу, а ему возвращается 7,5 миллиона. На это он уже квартиру, ну, скажем так, в Москве уже не купит.
0: Ужасная история. Так, и что это теперь? Это такая мошенническая схема, да?
12: Такая схема тоже, да, предлагается установить как раз обязательный нотариальную форму для таких договоров, чтобы люди понимали все последствия.
0: А то есть, что когда... такие займы только через нотариуса?
12: А, займы, и мы сейчас говорим про именно договоры ипотеки. То есть вот когда залог нельзя будет сделать без нотариуса между гражданами. Потому что зачастую гражданин, подписывая, не понимает, что на самом деле он может потерять свою квартиру.
0: Все ясно. Так, пишет 590. С супругой в браке имеем недвижимость. Выписка ЕГРН супруги в госуслугах не отображается. У меня объяснили в МФЦ, где получить ЕГРН супруги.
12: Ну, сама супруга может получить в МФЦ или через портал госуслуг. Если он супруг и не числится в этой выписке как совместная собственность, то, ну, либо надо, если он хочет это официально...
0: А она не числится в госуслугах у него?
12: У него не будет числиться, потому что титульным собственником является супруга. Чтобы он увидел, надо тогда пойти в МФЦ, подать заявление об установлении именно совместной собственности. То есть МФЦ, Росреестр может зарегистрировать как за одним, но собственность совместная, но тогда это будет отображаться только в личном кабинете у того, за кем зарегистрировано. Либо тогда второй вариант, когда будет именно числиться совместная собственность, будет указаны два собственника, и тогда каждый из них сможет заказать. Но для этого надо внести соответствующую информацию в Росреестр там, в упрощенном порядке, ну, через МФЦ это можно сделать.
0: Все понятно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если я приобрету, будучи в браке, квартиру, которая приобретена мною на деньги, полученные с продажи квартиры, полученной по наследству, то есть деньги мои, будет ли новая квартира совместно нажитым имуществом, пишет Максим.
12: Если коротко, то нет, не будет это совместным имуществом, но сразу надо говорить, что... четко должно прослеживаться, что это деньги от продажи той квартиры, которая была личным имуществом.
0: А то как есть, это сделать?
12: Сделать это через счет. То есть, когда у вас деньги от продажи той квартиры, которая получена по наследству, поступают на ваш счет, и прям не трогая вот отдельный счет, чтобы там не было других денег никаких, вот прям эта сумма, она переходит продавцу новой квартиры. То есть мы и без всяких доплат. То есть если вы продали квартиру за 12 миллионов, за 12 миллионов купили другую, угу, или за 11, предположим, ну, меньше я имею в виду, и видно, что деньги от продажи одной квартиры поступили на счет, и эти же деньги прям ушли новому продавцу за новую квартиру, то эта квартира не будет... совместным имуществом. Но это вам, возможно, тоже придется доказывать в суде, но это реально доказать, если у вас все эти расчеты будут прописаны, если у вас есть все документы из банка, то пленум Верховного суда сказал, что если одно личное имущество продается, а второе за эти деньги покупается, то вот, ну, прям за эти же деньги, то это будет тоже являться личным имуществом.
0: Татьяна пишет: «Добрый день, у меня нет наследника в первой обязательной очереди. Завещание составила на подругу. Скажите, пожалуйста, есть ли у племянников право оспорить завещание?»
12: Ну, оспорить-то можно попытаться все что угодно, но племянники никаких обязательных долей не имеют, на них это не распространяется. Попытаться оспорить завещание можно, но для этого они должны доказать, что вы находились в состоянии, когда не понимали значения своих действий. То есть...
0: Единственное, я, знаете, что хотел, Александр, уточнить? А племянники — это, получается, дети сестры или брата.
12: Да.
0: А при сестра или брат — это наследники второй линии.
12: Да.
0: Поэтому по предъявлению...
12: По представлению, наследники по представлению, в случае, если
0: брат или сестра умерли, то племянники имеют право все-таки.
12: Они имеют право на наследство.
0: Да.
12: Но если нет завещания... либо завещанием надо признать недействительным. Но для того, чтобы признать недействительным, надо доказать, что вы, условно говоря, не в своем уме. Если они это смогут, то есть вы состоите на учете в психиатрическом диспансере, у вас какие-то диагнозы и так далее, то, может быть, это им удастся. Но если такого нет ничего, то и вы не принимаете никаких там обезболивающих лекарств, наркотикосодержащих, ну, и так
0: короче,
12: далее.
0: Короче, если вы в своем уме, Татьян, да, то вообще оспорить завещание — это достаточно дорогостоящая и долгая процедура. И вот мы недавно с вашим коллегой обсуждали это. Есть статистика, я не помню, приводила пример, кто ее делал. Наверное, это реальная палата делала. Аналитики, да, бизнес-право, что оспоривание там меньше 2%.
12: Да, меньше 2% вероятность.
0: Типа, что это очень сложная процедура. Но бывает все равно.
12: Ну, бывает.
0: Дед Зая пишет: «Добрый день, в 2018 году гражданская жена...» Но они не в браке, он помечает в кавычках. Мы поняли. Сожительница, короче, купила участок в СНТ. В 2021 написала заявление на выдачу мат-капитала на улучшение жилищных условий. Использует средства как часть оплаты стройорганизации за постройку дома на этом участке. Улавливаем пока. Угу, дом сдан и поставлен на кадастровый учет в 2025 году. Как теперь наделить двоих детей долями в доме вместе с мамой и одновременно подарить соответствующие доли в земельном участке? Возможно ли все это оформить одним нотариальным договором?
12: Да, возможно. Ну, сразу скажу, что сожитель не имеет права на средства материнского капитала и на доли в этом помещении.
0: В смысле, дед Зая, кто пишет?
12: Ну, он, да, да, потому что у нас только супруг, официально,
0: да,
12: официально супруг только может получить долю. Соответственно, можно заключить соглашение об определении долей и о дарении доли сразу земельным участком детям у нотариуса по месту нахождения этого дома и земельного участка. То есть, это, да, можно сделать одним договором, но по месту нахождения земельного участка, точнее, в том субъекте. То есть, если у вас этот земельный участок в Московской области, то, значит, у нотариуса в Московской области. Если в другом каком-то регионе, то в том регионе. Ну, у любого нотариуса.
0: Очень длинное сообщение, пишет Анастасия. Она, у нее, значит, ипотека есть, а еще у нее есть кредитная карта. И каждый месяц, ну, она кладет на свой счет, получается, сумму, как за ипотечную сумму. Но тут пришло ей письмо с упоминанием, так, сейчас, где это? Что, оказывается, эти деньги она погашала кредитную карту, а ипотека не оплачена уже, не поступали деньги 7 месяцев. Дело передано, но не судебным приставом, а сразу от банка в суд. Так бывает?
12: Ну, как раз в суд-то и будет подано о взыскании.
0: Сначала же судебным приставом.
12: Нет, приставы – это как раз, наоборот, вторая стадия.
0: А,
12: то есть, когда после суда обращаются к приставам за взысканием.
0: Ну, понятно. Короче, у нее вопрос такой. Могут ли у нее отобрать квартиру за эти 7 неоплаченных месяцев? Она готова сейчас платить и уже вот прям готова вносить. Это первое. А второе, по какой причине... А, вот еще она спрашивает, чтобы, можно ли через нотариуса подтверждать, что это деньги были внесены именно на, за ипотеку, а не на кредитную карту, которой она не пользуется?
12: Ну, смотрите, надо понимать, если вы не пользовались кредитной картой, за,
0: нет, но у нее видно там долг, и она ее
12: да, значит, они переводили как они туда. Взыскивали, значит, все-таки вы, наверное, пользовались, иначе эти суммы конечно, не могли не быть за долг. Кредитную карту я бы на вашем месте тогда закрыл бы просто, вот в этом случае, или пускай она у вас будет у другого банка, а здесь, в этом банке, вы бы как раз платили за ипотеку. Внести, я думаю, любой банк радостно примет деньги, вы можете обратиться в банк, они могут с вами заключить какое-либо соглашение о реструктуризации долга, о принятии этих денежных средств за ипотеку, потому что они тоже не заинтересованы в судебном процессе, тоже не заинтересованы в обращении взыскания, как правило, потому что это длительная процедура, что они еще взыщут, ну, им это не надо, если вы готовы платить. Да, то есть надо тогда обратиться к менеджеру банка. А если вы спрашиваете, как это установить через нотариус, ну, тут вы не установите, потому что ну, собственно, вы когда кладете деньги на свою карту, надо смотреть, там же не написано, для каких целей вы кладете. То есть вы положили...
0: Не, ну почему? Условно. Она приходит и говорит, сейчас некоторые банки за ипотеку требуют деньги не переводом вот с карты, а чтобы приносили наличными в кассу. И она же кассиру говорит, это ипотека.
12: Нет, если вы
0: в кассе... А кассир берет и куда-то переводит в другое место.
12: Если в кассу приносит, то тогда да, тогда понятно, за что, и там можно написать назначение платежа. А вопрос-то был, как это установить через нотариуса? Нотариус это не видит, за что вы
0: вносите деньги. Ну, насколько я понял, она хочет с нотариусом ходить в кассу.
12: Ну, а зачем, если...
0: Я не знаю.
12: Нет, у нас такой процедуры нет, но вы можете в назначении платежа у вас будет написано, что взнос за ипотеку. То есть в той квитанции, которую вам выдаст кассир в банке, будет именно указано за что. И тогда будет понятно, почему и как.
0: Елизавета, ой, правильное имя называю. Одним словом, вот нотариус Александр вам все подсказал. Так, тут еще было большое сообщение. Тут вдруг ни с того ни с сего несколько сообщений про акции «Газпром». С «Газпром» все в порядке? Что тут вдруг люди засуетились. Как оформить наследство на акции «Газпрома», спрашивает Сергей. И тут же вдогонку, наследуются ли акции «Газпрома», какие документы на акции предоставить нотариусу, или нотариус сам сделает запрос?
12: Да, акции «Газпрома» наследуются, все нормально. Нотариус сам делает запрос. Вы просто должны сказать, что это акции «Газпрома». Желательно указать реестр держателя, который держит сведения как раз о том, что ваш наследодатель был акционером. И нотариус делает запрос, и когда ему придет ответ, сколько было акций, и еще надо будет сделать оценку этих акций у независимого оценщика, и нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство. После того, как ему придет ответ от реестра держателя и оценка этих акций.
0: А... Там был тоже вопрос, это, правда, не в этой программе. Я обращаюсь к пресс-секретарю Марину по поводу тоже акций. А можно ли акции разделить среди... Такой вроде бы был, среди наследников. Короче, обладает пакетом акций конкретно, держателем, один человек. И входит даже в совет директоров какого-то предприятия, я не про «Газпром» говорю. И хочет разделить среди двух наследников. Не будет ли это считаться, что как бы эти два человека потеряют место в совете директоров?
12: Ну,
0: у совет... них проценты-то будут меньше, чем
12: нет,
0: у него одного.
12: Нет, у них
0: одного.
12: Будет меньше, но давайте так, совет директоров место – это избираемое. То есть акционеры назначают совет директоров. Соответственно, если человек скончается, ну, или передаст эти акции, то вместе с акциями не переходит место в совете директоров автоматически.
0: Короче, она может передать эти акции двум своим наследникам. Угу. Квартира куплена в совместном браке и оформлена на жену, но не является совместным имуществом. Как это? Чтобы квартира стала совместным, надо оформлять через МФЦ?
12: Нет, смотрите, если это по каким-то причинам является личным имуществом супруга,
0: супруги,
12: ну, то есть, тут вот два нюанса. Либо это личное имущество, потому...
0: Нет, подождите, Александр, я, видно, неправильно акценты расставил и логические ударения. Тут проблема с знаками препинания. Квартира, купленная в совместном браке и оформленная на жену, не является... не является совместным имуществом?
12: Является, если это только квартира не была приобретена, ну, как первый вопрос звучал, за счет личных средств.
0: То есть, все понятно. Ну, там в наследство.
12: Да, понятно, по наследству, по дарению и так далее. Если это куплено просто за средства, там, за зарплату и так далее, то это совместное имущество. Но титульным является, я так понимаю, ваша жена.
0: Да,
12: а титульным собственником, то есть те, кто числится.
0: Оформлено.
12: Оформлено,
0: да.
12: Только на вашу жену. Если вы хотите, чтобы вы тоже числились в качестве именно совместным собственником, то вам вдвоем надо будет обратиться в МФЦ, и вас зарегистрируют именно как совместную собственность.
0: Все понятно. Так, еще вопрос. Так, сейчас, так. Но это вопросы, я думаю, не к нотариусу. Про ГИБДД, тут про аварию, что ли. Давайте я сейчас прочитаю, пока другое. Елена пишет. Несколько лет назад я, моя мама и мой сын получили от администрации города... так, что получили? Договор о передаче жилого помещения, приватизация квартиры, по 1/3 на каждого. Право свое в те годы не зарегистрировали, и занимаемся этим сейчас. Но мама умерла полгода назад. Как зарегистрируют ее долю? И можем ли мы нотариусу передать мне, дочери, ее долю по праву наследования?
12: Смотрите.
0: Вы поняли?
12: Да, я понял
0: что
12: вопрос.
0: Я прочитал, Александр.
12: Ну, тут еще по годам.
0: Извините,
12: надо
0: пишут
12: понять.
0: Слушатели так.
12: Ну, понятно, да. Зависит от того, в каком году это все происходило. То есть до 98-го года у нас регистрации не было в ЕГРН. Соответственно, в дальнейшем она появилась. Если у вас ранее возникшее право, то эта доля мамы все равно будет входить в состав наследства и будет получаться по наследству, то есть тому, кто числится в наследственном деле, наследником.
0: Но если вы прописаны в одной квартире, Елена, вместе с мамой, верно же, то вы просто по праву наследования, там даже оформлять не обязательно.
12: Нет, там
0: но
12: лучше
0: потом
12: оформить.
0: Лучше прийти, да, через полгода и документы получить.
12: Но надо понимать, кто там еще наследник. Если никого, кроме наследников, кроме вас, нет...
0: Она дочь и ее сын, внук бабушки.
12: Ну, понятно, да. Ну, если там у вас братьев, сестер нет, которые бы могли получить после этой мамы, может, они не совместно проживающие, там есть еще какой-нибудь брат, но он где-то живет, то тогда вы получите по наследству эту квартиру. Если завещания еще нет, вдруг там бабушка сделала завещание.
0: Ну,
12: вот. Но так, да, вы будете наследником этой 1/3 доли, и у вас будет 2/3, у вашего сына будет 1/3.
0: Добрый день. Как узнать, что земля принадлежит мне? Много лет назад продали дом на этой земле и не знали, что земля оформляется отдельно на продажу, а вот земля-то в другом регионе. Короче, продали дом, а...
12: Странно, конечно, так получается, потому что, ну, во-первых, надо говорить, что у нас по статье 35 Земельного кодекса невозможно продать долю, точнее, невозможно продать дом и землю отдельно, поэтому землю вы должны были продать также.
0: Может, это было давным-давно, когда...
12: Если когда не было права собственности на тот момент на землю, но тогда право собственности возникнет у нового собственника дома. То есть она потом выделялась, эта земля, тем собственникам, которые были уже собственниками дома. Поэтому, да, это возможно, что у вас на тот момент не было собственности на землю, дом вы продали, а теперь новый собственник дома просто оформит на себя эту землю.
0: Так и что он должен сейчас сделать?
12: Да ничего не должен делать. Но вопрос там сразу надо уточнять, это в каком году было. Либо надо уточнять у администрации местной. Скорее всего, если вам выделялось земельный участок, то это выделялось местной администрацией. Тогда обратиться в местную администрацию с просьбой сообщить, выделялся ли земельный участок или нет. Если он выделялся, и он как-то на вас числится, тогда можно попытаться его зарегистрировать и передать также там, новому собственнику. Если нет, ну, значит, нет. Ну, то есть, это все в местной администрации надо уточнить.
0: Понятно. А квартира. В квартире прописан, значит, получается, это кто? Дядя? Нет. Короче, читаю, как есть. Квартира. В квартире прописан брат, сестра и ребенок сестры. А может ли банк забрать квартиру, единственное жилье? А ребенок не совершеннолетний.
12: Может забрать, если собственник за долги у собственника. Именно у нас это предусмотрено. Если ребенок не является. Нет, если ребенок не является сособственником, если мы сейчас говорим про, например, вот этот дядя, он единственный собственник этой квартиры, то у него за долги заберут. Ну, он, ребенок не собственник, его права как бы. Не нарушается
0: в этой части. А если там кредит какой-нибудь копеечный, а квартиру цель... Ну, короче, это какой-то... Вот я сколько слушаю, вот эти торги, это такая несправедливость. Квартира за 20 миллионов, а потом долг выплачивают там миллион банку, а продают квартиру за 10 миллионов своим же.
12: Да, ну тогда надо проще где-то перекредитоваться. Например, и погасить Понятно. Этот долг небольшой.
0: Александр Сагин, нотариус города Москвы, сегодня у нас в Народном адвокате. После новостей продолжим.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Приговор блогеру Елене Блиновской оставили в силе. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на пересмотр вердикта. Женщина осуждена за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денежных средств. Напомню, в начале марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии и назначил ей штраф в размере 1 000 000 рублей. Создательницы и ведущие марафонов желаний также запретили заниматься бизнесом в течение 4 лет. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор блогеру, изменив срок наказания на 4,5 года колонии. Он истекает в апреле 2027 года. Между тем, адвокат Елена Блиновская заявила, что обжалует приговор в Верховном суде России. «Мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание», сказала она в беседе с агентством ТАСС. Андрей Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Добропольском направлении. По словам министра обороны, российская армия шаг за шагом приближает день общей победы над неонацизмом. Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, отметил глава Минобороны в поздравительной телеграмме в связи с освобождением населенного пункта «Светлая ДНР». Белоусов подчеркнул, что в село вошел личным составом 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Министр отметил, что она следует боевым традициям, не жалея жизни, отстаивает интересы Родины и оставляет на века память о своих подвигах. В Госдуме заявили о необходимости верификации всех сервисов знакомств в России. Показатели пользователей должны быть живыми людьми с понятной биографией, сообщил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, пользоваться нужно теми сервисами, где есть проверенные контакты. Депутат отметил, что не должно быть никаких анонимных аккаунтов, никаких сомнительных платформ, где под видом знакомства могут скрываться мошенники или люди с совсем другими намерениями. Человек должен знать, понимать, кто перед ним, кто на том конце мониторинга. Тора. Это могут действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди с понятной историей, заявил Свинцов в интервью агентству РИА Новости. По мнению депутата, надо стараться искать свою половинку в личном общении. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 20 градусов. Завтра в столице облачно. В течение дня коротковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью плюс 14-16. Днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. С порывами до 15 метров. Атмосферное давление в четверг составит 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама.
14: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
17: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва, 94,8.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
0: 13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, нотариус города Москвы, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин. Александр, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Это мы задавали. Вот такой вопрос. Здравствуйте. У меня умерла жена. Наследство распределилось так. 0,6 мне. Так бывает?
12: Ну, возможно, если завещание было.
0: 6/10. Это как читать?
12: Ну, 0,6, да.
0: Потом 1/0 сыну общему. 3/10 ее сыну.
12: 1/10, наверное, там ошибка. 1/10, 3/10, 6/10, да.
0: Угу. Наверное, 10, да. Так как родители жены отказались в его пользу, угу. Дом недостроен, ее сын хочет после наступления совершеннолетия нашего общего поменять его долю в квартире в Москве на долю на участке. Боже мой. Я не понимаю, что я читаю, но вы понимаете,
12: понятно, да,
0: я вопрос. Этого не хочу. Предлагаю ему выкупить его долю, он отказывается. Подскажите, пожалуйста, как его принудить продать, и могу ли я достраивать этот дом, а лучше как и где вас найти и провести официальную консультацию?
12: Ну, найти-то меня может по официальному адресу нотариальной конторы.
0: Что вы ответите так, на вопрос?
12: Что касается ответа на вопрос, то продать у нас можно заставить продать со собственника его долю, если она является незначительной. То есть, я так понимаю, ну, у него 0,3, да, вот у этого сына, который да. хочет продать, 0,3. То есть, надо смотреть, что у вас за дом, что за земельный участок. Если его невозможно выделить в натуре, в таком размере, mm-hmm. то есть, у вас, например, там, в доме, там, не знаю, две комнаты и невозможно выделить, тогда возможно, заставить в судебном порядке продать эту долю, но суд запросит оценку, и по этой оценке может обязать продать. Но это на усмотрение суда, и вам надо смотреть, что за дом, что за участок, возможно ли или невозможно выделить в натуре эти 0,3 доли.
0: Лучше сходите на официальную, как вы написали, консультацию к нотариусу. Не обязательно к Александру, можете сходить к любому в вашем районе.
12: Это совершенно... Ну, надо смотреть, да. И, но, скорее всего, это... Ну, даже не то, что скорее всего, вариант один. Если он не готов продать свою долю, это только судебный порядок. То есть это даже нотариус здесь ничем не поможет.
0: 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, сорвался звонок. Ладно, дальше. Марина пишет, скажите, пожалуйста, если после смерти родственника остались вклады, то нотариусу нужно платить процент за разрешение пользоваться ими?
12: У нас нет такого понятия, как разрешение пользования, за свидетельство о праве на наследство. У нас там не процент, вклады освобождаются от процентной ставки, там фиксированный тариф за свидетельство о праве на наследство, но он зависит только тоже от размера этих вкладов. То есть, например, если там до 20 тысяч, то там 50 рублей стоит у нотариуса такое свидетельство. Если больше, ну, там немножко другая цена.

0: Отказ от его имени, пожалуйста, он может сделать все, что угодно. А если мы говорим отказ от имени несовершеннолетнего ребенка от наследства, он возможен только с согласия органов опеки. Опека дает согласие на отказ от наследства только в одном случае, если долги превышают стоимость имущества. То есть, если долгов больше, понятно. Если есть имущество, и оно без долгов и так далее, то опека так согласия не даст.
1: Нет, насколько я... Сейчас, Александр, тут мы, кажется, неправильно поняли. Можно ли оформить нотариальный документ по вопросу отказа отца от наследства, которое есть у его несовершеннолетнего ребенка?
0: Ну, то есть на несовершеннолетний ребенок получает по наследству что-то?
1: Ну, получается,
0: ну, наверное.
1: Да.
0: То есть я так и понял, что он должен получить... несовершеннолетний ребенок является наследником. А отец хочет отказаться. Он может это сделать от имени несовершеннолетнего ребенка. Он может это сделать только с согласия органов опеки. Органы опеки дадут согласие только в одном случае, если долги наследодателя, поэтому долги по этому наследству больше, чем имущество.
1: Все понятно. 7373948, код 495. Добрый день.
2: Да, здравствуйте.
1: Будьте добры, стоп, выключите радио сначала.
2: Выключила. Все. Я хочу продать участок в СНТ. Я как продавец и покупатель, допустим, что как продавцу надо предоставить для нотариуса.
0: Ну, если вы хотите в нотариальной форме, то вам необходимо надо будет предоставить паспорта, согласие супруга, если приобреталось в браке по возмездной сделке, либо оформить его у этого нотариуса, как раз у вас согласие вашей супруги, если он есть.
2: Нет, он скончался.
0: Но вы приобретали это в браке или после уже?
2: Приобретали в браке, но участок на меня.
0: Вот, вот тут ошибка главная. Все думают, что участок на меня, мы приобретали в браке, но участок на меня. Не, если вы приобретали в браке, то там есть супружеская доля вашего супруга. И несмотря на то, что он скончался, у него есть половина в этом земельном участке. И сначала тогда надо вам обратиться к нотариусу, у которого вы оформляли наследство, например, после этого супруга, если оформляли. И... Ну, я завершу, дослушаю, да. Оформить долю в этом имуществе вашего умершего супруга, кто там был наследник, только вы или еще кто-то на этих лиц, и потом только продавать. А без оформления супружеской доли это невозможно.
1: Так, идем дальше. А как нотариус узнает об имуществе умершего? Банков на свете тысячи, наследники могут ничего не знать об имуществе.
0: Сейчас у нас есть единая информационная система нотариата, и она взаимодействует с другими системами. Мы получаем сведения из реестра ЗАГС, например, из, соответственно, из налоговой службы, из ЕГРН, и, в частности, сведения о том, где открыты счета, содержатся в налоговой службе. То есть налоговая служба обладает этой информацией. Мы делаем запрос в налоговую службу, получаем ответ. Они нам перечисляют те банки, которые числятся в налоговой службе. У нас же сейчас со вкладов идут налог, соответственно, с процентов. И налоговая служба все это контролирует. Она сообщает, что вклады были в таких-то банках. И нотариус уже делает либо в электронном виде запрос в этот банк, у нас с частью банков есть электронное взаимодействие, либо уже на бумаге тоже делает запрос, получает ответ и выдает свидетельство о праве на наследство.
1: Так, 7373948, прямой эфир, код 495, добрый день.
3: Алло.
1: Да.
3: Алло. Скажите, пожалуйста, дело в том, что вот у меня с дочерьми, с двумя, двухкомнатная квартира в совместной стоимости, собственности квартира, две комнаты, одна из них проходная. Вторая квартира, трехкомнатная, тоже с дочерьми, в совместной собственности, в долях по 1/3. Вот, первая квартира двухкомнатная, проходная, значит, она стояла долгое время, вообще я ее не сдавала ничего. Вот, и старшая дочь имеет квартиру, но все прописаны к трехкомнатной, и старшая, и младшая, и в которой имеют по 1/3. Вот, получается так, что вот двухкомнатную я не сдавала, сейчас мне нужны бы деньги, ну, как бы...

0: хотела сдать. Младшая дочь, она, значит, там, ну, благоустроила квартиру, ну, для сдачи, ну, и поменяла там кое-чего, потому что, ну, все это уже было, там, надо было менять. Вот, со старшей дочерью у меня отношения плохие, уже 10 лет. И она молчала, она знала, что старшая, ой, младшая для меня, ну, как бы, делает все. Вот, все молчала. И когда вопрос стал, сейчас же надо согласие троих, она, значит, сказала, хорошо, сдавайте, но я буду 1/3 иметь. Но компенсировать затраты младшей дочери она не хочет. Тогда младшая дочь говорит, хорошо, я буду, может быть, в ней жить. Но вот узнала, что если она будет жить с ребенком, ну, в двухкомнатной квартире, то вроде бы как она что-то старшей должна дать. Правда ли это или нет?
1: Ну, если мы говорим про найм, то да, чтобы сдавать квартиру, потребуется доверенность от
2: всех.
1: Да, всех, соответственно, со собственников, владельцев, да, всех владельцев. Если мы говорим про жить, ну, у нее же тоже доля в этой квартире есть.
0: Да,
1: поэтому она может проживать, нет, она может проживать совершенно спокойно в этой квартире двухкомнатной с ребенком. Со собственник может своего несовершеннолетнего ребенка прописать, ну, зарегистрировать в этой квартире, прописки у нас давно нет. Но дальше, ну, есть такой судебный порядок, когда сособственник, то есть вот эта старшая ваша дочь, может обратиться в суд и скажет, что так как я не пользуюсь, а другие пользуются, чтобы они мне выплачивали какую-то компенсацию. Но это, а, в судебном порядке, если добровольного соглашения нет, и, б, это очень сложная процедура. То есть там могут быть очень небольшие деньги, потому что все-таки это сособственник живет. И если суд посчитает нужным, ну, может определить. Но это, ну, так скажу, малоперспективно.
0: А небольшие это какие? Это...
1: Ну, определит, что ей там должны выплачивать, условно говоря, там, я не знаю, 5 000 в месяц. И что толку ей от этого, от того, что...
2: Просто дело в том, что сегодня обращение в суд достаточно дорогое удовольствие. А госпошлины, они высокие. Она пойдет, заплатит 50 000 рублей, а получит в ответ 15.
1: За, даже меньше.
2: Да, а может и меньше. Понимаете, надо соизмерять свои хотелки и свои возможности. Это поэтому для того пошлины и подняли в нашей стране в судах, чтобы не ходили граждане по каждому мелкому вопросу, потому что суды завалены делами, которые можно решить на гражданском уровне, просто на беседе. Ваша дочь старшая в ссоре с вами, не общается с вами, а младшая-то ей что сделала? Они могут найти общий язык? Хорошо, если ваша дочь... Вообще, по закону, вы должны втроем платить за квартплату за эту квартиру. Ваша старшая дочь платит?
0: Нет, я все эти годы я платила сама.
2: Ну, тем более,
0: сама,
2: ну, тем более чего она хочет тогда?
1: Будет встречный иск с вашей стороны о возмещении,
2: со стороны,
1: да,
2: сестры.
1: Со стороны сестры, с вашей стороны, кто платил за квартиру, о возмещении всех тех расходов, которые были за эту квартиру на протяжении нескольких лет. И вот там можно в итоге оказаться еще и в проигрыше. Поэтому...
0: Ну, там 3 года только, за 3 года.
1: Ну, за 3 года, но какая разница,
2: за 3 года там тоже. Сейчас квартплата двухкомнатной квартиры не маленькая, тем более 3 человека живет. Короче, вам нужно с ней, чтобы сестра младшая поговорила со старшей. Если она хочет 5 000 рублей в месяц, я думаю, как-то вы сможете наскрепсти, но при этом она должна тогда платить квартплату.
1: Да?
2: Вот
1: да.
2: Таким образом.
0: Да, а можно второй вопрос еще?
2: Да,
0: по-другому
2: говорите.
0: У нас мама умерла, и с братом гараж. Но гараж получилось так, что он как бы поменял замок, взял документы все, и у него все документы на гараж у него. И теперь, значит, когда я свидетельство получала... уже, мне сказали, что значит, с гаражом там проблемы. То есть, получается, гараж, которым владела мама, значит, больше площади, чем числится по документам. Вот. Так как у нас связи с братом вообще нет никакой, кроме мата,
2: да
0: я от него ничего не слышу.
2: Вы там
0: как
2: все
0: мне быть?
1: Нет, ну как? То есть вы не смогли получить свидетельство о праве на наследство? Нотариус вам выдал свидетельство?
0: Да, потому что там... На гараж именно, потому что там расходятся...
2: Стоп, подождите, подождите, Александр, нотариус вас спрашивает, вы получили у нотариуса право на наследство?
0: Наследство я получила, но не на гараж. На гараж
1: понятно, на гараж не получили, потому что расходится документ. Либо у вас, в зависимости от ситуации, почему там изменилась площадь, либо это можно уточнить в БТИ и в Росреестре, там иногда бывают нестыковки, и они могут исправить этот размер и указать правильный. Ну, когда передавали документы, неправильно немножко указали, может быть. Второй вариант – обратиться в судебном порядке, если ничего не удается по бумагам установить, и установить право собственности на, по наследству на этот гараж. То есть тогда так будет. Но это вот надо два пути. Лучше здесь проконсультироваться у нотариуса, который ведет ваше наследственное дело, потому что он вам тогда расскажет, какой там путь и почему.
0: А нотариус сказала, что нужны документы, ничем я вам не могу помочь.
1: Нет, ну подождите, нужны документы, я вам уже сказал. Но вам должны сказать, какие документы. То есть обычно это решается либо через обращение в БТИ, и уточняются нестыковки эти в размерах. Они подают документы в Росреестр, и Росреестр регистрирует нужную площадь. Но это надо смотреть, ситуация может быть индивидуально. Поэтому вы все равно подойдите на консультацию к нотариусу непосредственно, вот, который ведет ваше наследственное дело, даже не к помощнику, и спросите, какие конкретно документы вам должны указать, какие конкретно документы не хватает и что там происходит, потому что я, не видя документов, не могу вам дать полную консультацию.
0: Все хорошо, спасибо вам большое.
2: Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Так, можно ли продать часть дома, если собственник другой части дома умер, а наследство вступит только через полгода?
1: Нет, конечно. Нет, не получится, потому что надо известить собственника о преимущественном праве покупки. Соответственно, это надо известить наследников. Если неизвестно, кто наследники, а это в течение 6 месяцев неизвестно, то извещение не получится. Это тупиковая ситуация, которая длится уже на протяжении очень много лет. Вот там уже там 30 лет она существует. И пока вот эти полгода, к сожалению, они вот так выпадают, не получается продать.
2: Террент Т. пишет, какие нужны документы для открытия наследственного дела? Умер отец, а нас трое наследников.
1: Вы знаете, сейчас, вот я уже говорил про единую информационную систему нотариата, нотариус все получает в электронном виде. По сути, если у вас нет каких-то документов, вы просто приходите с паспортом, главное, заявляете о том, что вы принимаете наследство, нотариус запросит свидетельство о смерти, ваше свидетельство о рождении, если права зарегистрированы все в Росреестре, он и Росреестр сам запросит, и банки сам запросит. Но тут вопрос, именно тот нюанс, что главное, чтобы все это было в государственных реестрах. Если это есть в государственных реестрах, нотариус получит эту информацию. Если, например, у вас права на какое-то имущество не зарегистрированы до 98 года, оно приобреталось, то там, конечно, нотариус будет делать письменные запросы, ну и так далее. А также касается свидетельства о рождении. Если, например, вы родились не на территории России, а, например, там, в Узбекистане, Казахстане, неважно где, и нет информации об этом в реестре ЗАГС, то нотариус не сможет запросить, надо будет на бумаге это предоставлять. Я имею в виду, в электронном виде нотариус не запросит. А так нотариус все запрашивает в электронном виде, главное, чтобы вы с паспортом пришли и сказали, я хочу принять наследство. Дальше в целом нотариус все запросит.
2: Да вообще надо просто прийти, а дальше, если что-то понадобится,
1: вам нотариус скажут. Уже проконсультирует.
2: Да, там ничего особенного и страшного в этом нет. Так, у нас остается 3 минуты. У сестры есть муж, он подписал соглашение, что не претендует ни на что после смерти сестры. У сестры есть муж, его жены. Этот документ имеет силу? Или он может отозвать после смерти свое решение и потом претендовать на ее имущество?
1: Абсолютно никакой силы не имеет. То есть у нас отказ от наследства, отказ возможен только после смерти. При жизни отказаться от наследства, при жизни наследодателя, пока который еще жив, нельзя. Нет.
2: Кит-кат, вы можете, ваша сестра и ее муж могут подписать, это брачный договор.
1: Но даже если он брачный договор...
2: После смерти он не действует.
1: Нет, даже если брачный договор подпишет, все будет на сестре, например, и она напишет завещание, то если он все равно может иметь обязательную долю. Я не знаю, сколько ему лет, если он старше 60 лет, он все равно получит, или является инвалидом, он может получить обязательную долю. Отказ от наследство при жизни, условно, наследодателя, да, который еще невозможен.
2: Так, ну давайте еще вопрос успеем. Добрый день.
3: Да, здравствуйте. У меня короткий вопрос, Михаил. Выписка из Росреестра, а на сколько действительно? Месяц, год? Какой срок выписка действительно?
1: У нас нет понятия действительности с выписки. Она действительно на тот момент, когда вы ее получили. Вот сегодня вы собственник. Если вы завтра продали эту квартиру, будет другая выписка. Поэтому нотариус, если мы говорим про нотариальное удостоверение, какие-то действия нотариуса, он запрашивает свежую выписку вот прям день в день. Получает. Ну, максимум берет предыдущего дня. Все остальное, как правило, нотариус не берет, потому что да ему это не надо, он сам подключен к электронным системам.
3: А здесь еще короткий вопрос. А документы из БТИ сам человек берет или нотариус теперь?
1: А БТИ сейчас не нужно. Для чего? Для продажи? Для продажи не требуется документы.
3: Нет, для договора пожизненного обеспечения.
1: То же самое, не требуется. Смотрите, если у вас право на квартиру зарегистрировано, нотариус сам запросит выписку из ЕГРН, запросит правоустанавливающие документы. Что касается БТИ, они не нужны. У нас документы БТИ не требуются для заключения договора о пожизненном содержании сожительства.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста. Так, ну и еще один вопрос. Я хочу отказаться от наследства. Мне его насильно втюхивают. Мне не нужна квартира в Москве. Что делать? Александр, вы знаете, я в этом эфире читал много вопросов за эти 15 лет. Куча всего. Все хотят квартиру в Москве, все хотят наследство. Вы один какой-то странный. Александр, у нас 20 секунд.
1: Отказ от наследства написать у любого нотариуса и направить тому нотариусу, который ведет наследственное дело.
2: Обращайтесь. А если вам не нужна квартира в Москве, возьмите, продайте ее и деньги отдайте, не знаю, в детский дом, в какой-нибудь фонд спасения животных, отправьте на СВО, да что угодно можно сделать, но отказываться вот от этого, а что будет, если я откажусь? Ничего не будет.
1: Квартира если вы отказались, вам, значит, вы отказались, будет. Вы ни на что, никому ничего не должны, но вы должны отказаться от всего наследства. То есть у нас невозможно частичный отказ. Нельзя сказать, что я вклады беру, а квартиру в Москве мне не нужна. Если вы отказываетесь от всего. И от вкладов, и от дачи, и от машины, и от
2: Александр квартиры. Сагин, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы, был сегодня в программе «Народный адвокат». Спасибо, Александр. Удачи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.
4: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
5: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году, хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МВД сообщили о 24 тысячах фактов использования Telegram для дистанционных хищений. Как отметили в Министерстве внутренних дел, речь идет о зафиксированных действиях мошенников с начала года. В киберполиции отметили, что мессенджер активно используют при подготовке и совершении таких видов преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных, а также анонимная рассылка заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах. Власти Крыма отреагировали на слова Зеленского об отсутствии планов вернуть полуостров. Заявление украинского лидера – это движение в правильную сторону, отметил первый зампредседателя Госсовета Республики Сергей Цеков. Он назвал утверждение Владимира Зеленского о том, что Крым – это украинская история, ярким примером словоблудия. В этом словоблудии они уже запутались. Они путаются еще с момента независимости Украины. Они сразу понимали, что Крым – это не территория Украины. Они сразу понимали, что Крым оказался в составе Украины абсолютно незаконно и несправедливо, сказал Цеков в беседе с изданием «Газета.ру». Ранее Владимир Зеленский заявил, что судьба полуострова не обсуждается в переговорах о завершении конфликта. По его словам, у Киева нет планов по возвращению Крыма. Беспилотники с перцовыми баллончиками создали в США. Дроны будут использоваться для борьбы со стрельбой в школах. По данным компании-производителя, БПЛА запускаются в действие при получении сигнала о нападении на учебное заведение. Беспилотники направляют к месту ЧП после того, как группа реагирования подтвердит, что угроза достоверна. Устройствами оборудуют как минимум 4 школы штата Джорджия, 3 во Флориде и 1 в Колорадо. БПЛА с перцовыми баллончиками поддерживают двустороннюю связь через встроенный громкоговоритель. Это позволяет оперативной бригаде устно реагировать на угрозу или общаться с учителями и школьным персоналом. Беспилотники также оснащены камерами, сиренами и громкоговорителями, пишет газета «Гардиан». Издание отмечает, что дроны смогут разбивать незащищенные окна специальным наконечником, стрелять перцовыми шарами и наносить удары по нападающему. Предполагается, что к нападавшему будут отправлять по 3-4 беспилотника за один заход, чтобы отвлекать его до прибытия полиции. Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта с января будущего года. В Министерстве внутренних дел объяснили нововведение необходимостью защитить права россиян на свободу передвижения. Отмечается, что в последние годы недружественные европейские страны все чаще отказывают во въезде несовершеннолетним гражданам из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов. Такое происходит при одновременном наличии записи о них в загранпаспортах родителей. В МВД также рассказали, что в удостоверениях личности отменили графы «личный код» и учетная запись. Как заявили в миграционной службе, они стали неактуальны в современном правовом пространстве. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Завтра в столице облачно. В течение дня кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью плюс 14-16. Днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров. Атмосферное давление в четверг составит 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
8: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
10: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 14 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Информационный поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Я напомню, что сегодня среда, 29 июля 2026 года. Также я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм и Макс для сообщений. Говорит Москобот. Видеотрансляции на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. И подписывайтесь на наши новости в нашем канале «Говорит Москва» в Яндекс.Дзене и в Телеграме и в Максе «Радио Говорит МСК». А что мы будем обсуждать сейчас? Ну, во-первых, мы, конечно же, начнем программу с Телеграма, с мессенджера Телеграм, с его основателя Павла Дурова. Сегодня были такие разнонаправленные, так скажем, с утра сообщения. Объявлен он, международный розыск не объявлен. Сначала пришло сообщение, что он объявлен в международный розыск. Потом ФСБ уточнили, сказали, ну, подождите, нет, пока еще нет. Еще это в процессе принятия. Это процесс принятия идет пока. Так что пока вроде бы не объявлен, но точно уже известно, что ему предъявлено обвинение в содействии терроризму. Значит, мы об этом поговорим, естественно, очень подробно. Также мы обсудим сообщение агентства Рейтер, что Иран получит 400 зенитно-ракетных комплексов китайского производства. Это очень важно, потому что если это так, то получается, что Китай, в принципе, совершенно открыто будет помогать Ирану. Финляндия захотела прекратить обслуживание опор линии связи с Россией. Она уже предупредила об этом российских операторов, о том, что он прекращает обслуживание опор ЛЭП, и чем это грозит, там без интернета останется северо-запад. Ну, посмотрим. Ну, и в конце мы поговорим о поликлиниках, потому что министр здравоохранения высказался, что совершенно недопустимо тратить время пациентов на всякую ерунду, там они очень долго раздеваются, и поэтому время приема увеличивается.
13: Поток. Успеем сказать главное.
12: Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму, сообщает ФСБ. Он объявляется в международный розыск, он пока не объявлен, объявляется. По версии спецслужбы, Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно используют украинские спецслужбы для подготовки, координации, диверсий, терактов, массовых убийств и кибермошенничества. ФСБ заявило, что установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины, популярного в молодежной среде чат-бота, мессенджера Telegram DaVinci Cleo, знакомства, общение, новые друзья для увлечения преступную деятельность. И я, кстати, так скажу для тех, кто не в курсе, что там более, по-моему, 13 миллионов подписчиков. Это чат-бот. В общем, достаточно много. Ну и далее идет сообщение о том, что с июля 25 года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет в московском регионе, ну и так далее, в разных регионах страны. И все задержанные, по версии следствия, были пользователями чат-бота и совершили по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги, ну и так далее. По сути, это уже террористическая деятельность. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков у нас на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Денис Юрьевич, расскажите, пожалуйста, вот для тех, кто не в курсе, да, многие до сегодняшнего утра были не в курсе, что это за чат-бот такой, да, DaVinci? А кто его создал? И, насколько я понимаю, этот чат-бот есть не только в Телеграме.
14: Ну, смотрите, как бы, давайте будем исходить из того, что Телеграм, WhatsApp, запрещенные в России, в том числе, там, и другие социальные сети, либо мессенджеры, это международные какие-то структуры. Значит, что очень затрудняет процесс стандартизации и общения с этими компаниями, потому что они не присутствуют в России официально, то есть с точки зрения там офиса, а работают здесь. Ну, к тому же, как мы знаем, в Telegram и там WhatsApp не пройти без VPN. Поэтому здесь, к сожалению, надо сказать следующее. То есть, когда запрещали эти ресурсы, в том числе говорилось о мошеннических схемах, то есть нужно понимать, что, вы понимаете, люди используют различные варианты, которые, так сказать, занимаются противоправными действиями. Таких не так много, то есть в общей массе, да, то есть, там, наверное, там менее 1%. Но они портят жизнь остальным людям, в том числе через этих чат-ботов, через других. Но здесь очень такой, знаете, как сказать, сложный вариант, потому что, как сказать, ну, уберут, так сказать, Телеграм и так пытаются, как сказать, уже там больше, уже год почти, да, как сказать, не пускать туда, но все равно туда люди проходят. Не будет Телеграма, поверьте мне, это будет все то же самое в другом месте. То есть не бывает, как бы, ситуации, когда есть аудитория, нет мошенников, нет людей, которые совершают противоправные действия. Они будут, не знаю, там, переписываться письмами, там, глубиной почты, там, еще что-то. И всегда что-то будет. Поэтому здесь, конечно, очень хочется, так сказать, иметь какую-то такую коммуникабельную, правильную дипломатическую позицию обеих сторон, то есть со стороны, там, Телеграма в данном случае и органов государственной власти, но при этом надо понимать, что, так сказать, у международных компаний всегда, скажем так, не может быть однобокой точки зрения, как бы мы ни хотели этого, потому что у нас своя правда, у других стран своя правда. Вот. И здесь говорить о том, кто прав, кто виноват, как бы совершенно бессмысленно. Поэтому, как сказать, если действительно есть случаи, которые там подтверждены, которые там соответствуют там реальности, есть бездействие, да, как сказать, ну, надо, как сказать, пытаться выходить на взаимодействие, если это получается. Ну, по понятным причинам, как бы после 22 года, февраля, вряд ли можно ожидать в ближайшее время возвращения международных компаний на рынок России.
12: Угу. Но здесь речь, видите, как бы претензии-то не ко всем международным компаниям вот в связи с этим, а претензии конкретно именно к Дурову, именно к Павлу Дурову. И то есть как бы речь не о том, что сразу там запрещают Телеграм, признают его экстремистским, а претензии конкретно к Дурову.
14: Слушайте, ну, мне трудно как бы сейчас комментировать, потому что надо досконально понимать, что находится в разработке органов государственной власти правопорядка Российской Федерации. В данном случае Дуров, так сказать, он возглавляет Телеграм, как бы, но не является там, так сказать, там, грубо говоря, человеком, который занимается там напрямую операционной, там, технической деятельностью и так далее. То есть надо понять, там, в чем конкретно его вина, да, в данном как бы аспекте, и насколько это можно там доказать.
12: Да, просто вот я тоже не понимаю, но как бы ему предъявляют обвинение в том, что через этот чат-бот непонятно, как бы ставилось условие удаления этого чат-бота, да, то есть на самом деле ничего не понятно. Ну а как вы считаете?
14: Много вопросов неясно, да. Да. Много вопросов неясно, из-за этого как бы люди просто не понимают. Просто как бы у нас, я вот всегда говорю, то есть, конечно, любые компании, которые работают в Российской Федерации, должны исполнять законы Российской Федерации, либо другой, любой страны, то есть здесь как бы нет какого-то крена в нашу сторону, но должна прослеживаться определенная как бы правильная тенденция, как бы с чем мы работаем. То есть если когда закрывали Telegram и WhatsApp, заключенные в России, говорилось, это мошенничество, у них нет филиалов в России, а у них нет хранения данных в России. Но у нас есть колоссальное количество китайских ресурсов и так далее, которые не работают в России, не имеют центров обработки данных и хранения данных в России, но они продолжают работать. И возникает у людей непонятно, почему этим можно, а этим нельзя. Потому что там также переписываются люди, которые совершают противоправные действия. Если вы уж заботитесь полностью о людях, чтобы не было мошенников, не было, скажем так, там, террористов и так далее, ну давайте тогда закрывать все подряд, как бы тогда, так сказать, раз это не соответствует букве закона. Почему у нас такая избирательная политика, я не понимаю.
12: Да. Спасибо вам большое. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был у нас в эфире. Собственно, обсуждаемую ситуацию вокруг Павла Дурова, пока не вокруг самого Телеграма, вокруг Павла Дурова. Я напомню, что Телеграм просто так, он у нас заблокирован Роскомнадзором, просто так туда зайти нельзя, пользуется с помощью сторонних сервисов. Так, что вы пишете? 724 спрашивает, что на самом деле хотят от Дурова. К сожалению, я не могу ответить вам на этот вопрос, и эксперт наш вряд ли тоже вам в этом мог бы помочь. Так, Коня Огонь говорит, что вина Павла Дурова только в том, что он идет против страны, которая его родила. Да тут непонятно, понимаете, в чем, ну, возможно, речь тоже об этом, как бы ты выходец все-таки отсюда, ты русский, поэтому ты должен следовать законам. Этот мессенджер Telegram был создан не на территории России, то есть это иностранный мессенджер. А то, что создатель по происхождению русский, это, да, другой вопрос, но как бы здесь, да, есть о чем поговорить. Что вы еще пишете мне? Почему борются с Телеграмом, когда нужно бороться с преступностью? Конечно, проще заблокировать мессенджер, но преступность от этого никуда не денется. Да, они не пытаются, говорят, что бороться с Телеграмом, они пытаются сделать так, чтобы владельцы этого мессенджера исполняли российские законы. То есть есть определенные там телеграм-каналы, есть определенные чат-боты, которые, по мнению наших правоохранителей, нужно заблокировать, потому что через них ведут преступную деятельность, ну, собственно, ведут преступную деятельность, да, вербуют наших граждан. Поэтому нужно какое-то взаимодействие. Мы не знаем подробностей, я не знаю подробностей какого-то взаимодействия, потому что Дмитрий Песков на днях говорил, что переговоры ведутся с Телеграм, но вот, видимо, они ни к чему не привели, привели к тому, что просто против Павла Дурова было выдвинуто обвинение. Так, Виталий Филипп пишет. У нас есть такая популярная соцсеть, как ВКонтакте, которая полностью находится здесь, на территории России. Во ВКонтакте нет мошенников, и контента 18+, есть. Говорят, в Максе появились мошенники. Есть ли вопросы к Максу? Но почему-то к ВК, силовиков и власти придержащих лиц вопросов нет. Слушайте, ну, возможно, есть, конечно, вопросы, потому что я думаю, что Макс побыстрее это все удаляет и как-то содействует. Да, мы не знаем, еще раз повторю, мы не знаем взаимодействия этих соцсетей, насколько они близко взаимодействуют с правоохранительными органами. Вот во ВКонтакте, ну, вот сейчас люди пишут, да, и сегодня я тоже об этом читала, что в ВКонтакте есть всякий запрещенный контент, но почему-то наши правоохранители это пропускают. Кстати, вот вопрос, пожалуйста, можно тоже промониторить и наши соцсети. У нас в Подмосковье на стенах почти каждого дома краской нанесена реклама сайтов, где можно купить запрещенные вещества, и это не закрашивают месяцами. Может начать лучше с такой рекламой бороться, спрашивает Макс. Пришлите, пожалуйста, название города и на каких домах это написано, и фотографии. Мы посмотрим и обратимся в правоохранительные органы. Я сейчас на полном серьезе, абсолютно серьезно говорю. Так, с начала года органы внутренних дел зарегистрировали более 24 тысяч фактов использования мессенджера Telegram мошенниками при совершении дистанционных хищений, заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Ну, собственно, есть подозрение, что наши правоохранительные органы сейчас настроены довольно серьезно. Мы посмотрим, как будет развиваться эта ситуация и чем закончится дело с Павлом Дуровым и с мессенджером Telegram.
13: Внимание! Говорит Москва!
15: 94,8 FM.
13: Поток. Успеем сказать главное.
12: Иран в течение нескольких недель получит первую партию из 400 ручных зенитно-ракетных установок китайского производства. Об этом сообщает Рейтер. Сделка, по словам журналистов, обошлась Тегерану в сумму от 60 до 70 миллионов долларов. Контракт предусматривает закупку переносных зенитно-ракетных комплексов, в том числе ракет, ну, там всякие символы идут, я их не знаю, этот тип ракет, китайского производства. Так, согласно плану, согласованными сторонами, поставки будут осуществляться сначала по воздуху с запада Китая и транзитом через Пакистан и Иран. Эксперт Российского совета по международным делам и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов у нас на связи. Сергей Станиславович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
12: Сергей Станиславович, ну, собственно, это информация агентства Рейтер, да? Как вы думаете, может ли эта информация быть правдивой?
16: Ну, почему бы нет, несмотря на то, что это западное агентство, там, в общем-то, факт технического сотрудничества между Ираном и КНР, ну, это вещь состоявшаяся, да, и в том числе в сегменте ПВО. Вот, а то, что данные относительно 400 вот этих переносных зенитных ракетных комплексов, ну, это тоже, в принципе, ложится, да, в канву последних событий, да, с учетом там угроз Трампа и десант высадить на островах, да, на иранских. И здесь, в общем-то, данное вооружение может очень хорошо пригодиться при борьбе с вертолетами.
12: Не означает ли это, что Китай, по сути, открыто выступает сейчас на стороне Ирана? И как на это могут отреагировать США?
16: Ну, в общем-то, это секрет Плешинель, что, опять же, Китай активно сотрудничает с Ираном, да, и сотрудничал, сотрудничает по военной линии, да. значительная часть вот систем ПВО, там китайская, да, вот, и вообще вооружений, значительная часть нефти поступает в Китай, да, иранской. То есть, ну, для Китая, в общем-то, Иран как поставщик нефти, да, очень так, такая важная страна. Если она будет выбита, выпадет из этой цепочки, то Ирану, то Китаю будет гораздо сложнее, да, в общем-то, вести, так сказать, диалог с теми же штатами, да, и прочими своими недругами. Поэтому, ну, здесь ничего удивительного нет.
12: Да.
16: В общем-то. Да, это все просто продолжается уже налаженное сотрудничество, поэтому я бы не удивился, если бы это было поставлено, да, просто на первый взгляд 400 зенитно-ракетных комплексов. Просто речь идет о, я насколько понимаю, о переносных мобильных системах типа нашей «Вербы», да, вот, поэтому как бы здесь иранцы, в общем-то, ну, должны были уже давно закрывать вот эту вот потребность, да, для борьбы с низколетящими целями, да, и вот уплотнять, в общем-то, свою малую ПВО низковысотную. Поэтому, ну, здесь неудивительно, если это действительно является правдой. Хотя, конечно, не, ну, нужно к агентствам западным относиться, там, понятно, с очень большим скепсисом, перепроверять данную информацию, но я говорю, здесь сотрудничество между КНР и Ираном в военной плоскости довольно серьезное. Было и будет, я думаю, в обозримом будущем.
12: Нет, я просто к чему веду, к тому, что если с помощью китайских зенитных ракет будут сбиваться американские летательные аппараты и будут гибнуть американские военнослужащие, не будет ли это такой косвенной, как бы косвенная война США?
16: Ну, слушайте, здесь, в общем-то, военно-техническое сотрудничество вещь такая, что можно найти китайские компоненты и в другом конфликте, гораздо более близком к нам, да, при желании. Вот. Сейчас просто мир глобален. Вот. И здесь, на самом деле-то, понятно, да, о чем идет речь. Другое дело, конечно, что с точки зрения Трампа это было бы вызывающим, да. Ну, а с точки зрения китайских интересов, это вполне понятно и оправдано.
12: Но согласитесь, что Китай себя довольно уверенно, да, сейчас ведет, и причем как бы анонсируется же визит Си Цзиньпина в США.
16: Ну, а как ему себя вести? Ну, он что, допустим, в, как говорится, в каком-то униженном положении? Нет. Ну, вот, скажем так, в общем-то, и в экономике, и в внешней политике. Там все более-менее неплохо, как говорится. Почему он должен забиваться под лавку? Тем более он будет вести себя с позиции силы, да. Представляют же Соединенные Штаты режиму в Тайбэе, да, вооружение. То есть сепаратистскому с точки зрения Пекина. Ну, а здесь, в общем-то, Китай суверенная страна. Он может что угодно практически поставлять, ну, кроме ядерных компонентов, да. Понятно, в силу договора не распространения, да. Вот, поэтому я думаю, в Китае даже насчет этого не задумываются, что там заокеанская Мария Алексеевна, да, там о них подумает. Напротив, это будет знак силы. С позиции силы поедет тот же Си Цзиньпинь. А если ему что-то спросит, он тут же ткнет Дональда вот в его, пардон, тайваньские фекалии, извините за мой великорусский, да. Это будет автоматически с вот этой вот азиатской улыбочкой, да, вот. Так что если вот Трамп будет иметь такую глупость, да, насчет этого что-то сказать.
12: Спасибо вам большое. Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам и эксперт Института Ближнего Востока, был у нас в эфире. Очень красочно писал будущий визит Си Цзиньпина в США. Кстати, интересно будет, да, на это посмотреть. Так, Китай может позволить себе существовать без союзников, они ему без разницы, пишет 24-й. Ну, почему бы? Нет, союзники нужны. Почему? Союзники, как там называют, союзники, партнеры, кто там еще, могут пригодиться всегда. Почему без разницы? Трамп играет игру, Трамп играет в игру, пишет Конь Огонь, и вам, и нам, извините, подлизывает. Трамп подлизывает? Ну, что-то, да нет. Слушайте, ну, Трамп точно не подлизывает, простите. Скорее, ему пытаются как-то, да, вот. А он как-то странно выходит в обычные ситуации с какими-то шутками и прибаутками. Так что вряд ли он там то, что вы называете, подлизывает. Вряд ли это именно так. Иран получит, скорее всего, 400 зенитно-ракетных комплексов китайского производства. Об этом пишет агентство Рейтер. И, возможно, агентство Рейтер не врет. Далее у нас новости, потом продолжим.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курске один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в одном из микрорайонов. Как сообщил в мессенджере Макс губернатор Александр Хинштейн, у 26-летнего мужчины термический ожог. На месте ему оказали первую медицинскую помощь. Он добавил, что еще один беспилотник упал на территории многоквартирного дома на проспекте Победы. На местах работают экстренные службы. Далее новости от информагентств. В правительстве заявили, что ситуация со снабжением топливом аграриев России постепенно стабилизируется. Передает РИА Новости. Подробности через полчаса. Приговор блогеру Елене Блиновской оставили в силе. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на пересмотр вердикта. Женщина осуждена за уход от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денежных средств. В начале марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии и назначил ей штраф в размере 1 000 000 рублей. Создательнице и ведущей марафонов желаний также запретили заниматься бизнесом в течение 4 лет. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор блогеру, изменив срок наказания на 4,5 года колонии. Он истекает в апреле 2027 года. Между тем, адвокат Елена Блиновская заявила, что обжалует приговор в Верховном суде России. Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах. В 4 случаях речь идет о несовершеннолетних. По информации BBC, которая проводит расследование, в нем фигурируют 10 женщин, 9 из которых впервые рассказали о случившемся. Эпизоды относятся к периоду с 2002 по 2016 год, когда актеру было от 30 до 40 лет, сейчас ему 54. Одна из девушек сообщила, что певец домогался ее, когда ей было 17 лет. Инцидент произошел в ванной комнате мотеля. Другая заявила, что артист вступил с ней в половую связь, когда ей было 17 лет. Третья призналась, что Джаред Лето угрожал ей изнасилованием, когда ей было 19, хотя она соврала, что ей 17. Четвертая сообщила, что певец звонил ей по телефону и предлагал заняться сексом, когда ей было 16 лет. Российский шахматист стал чемпионом Азии по рапиду. За 11 туров Алексей Гребнев набрал 8,5 очка. Второе место занял представитель Индии Гутам Кришна. На третьей позиции еще один россиянин Илья Ильюшенок. У женщин золото выиграла индийская шахматистка Харика Дранавали. Серебро у россиянки Анны Шохман. Бронза у вьетнамки Фам Летхау Нгуен. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
15: Говорит Москва.
18: 2 Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
19: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
18: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
20: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
21: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
21: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Право знать. Говорит Москва.
21: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
12: 14:37 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 48 94.8. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмма «Макс» для сообщений «Говорит МСК-бот». Видеотрансляции на Рутюб-канале, на Ютюбе, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну и подписывайтесь на наши новости в Яндекс.Дзене «Говорит Москва» и в Телеграме, и в Максе радио «Говорит МСК». Обсудим мы сейчас в оставшееся время нашей программы две темы. Поговорим о том, что Финляндия захотела прекратить обслуживание опор линии связи с Россией. И министр здравоохранения высказался о трате времени пациентов в поликлиниках.
21: Поток. Успеем сказать главное.
12: Финская энергетическая компания «Фингрид» предупредила российских операторов о прекращении обслуживания опор линий электропередач, используемых для волоконно-оптических линий связи. С 27 года она прекратит обслуживание. Ну, то есть уже меньше полугода осталось. На этих как раз линиях подвешенные волоконно-оптические. Источники сообщают газете «Коммерсант», что кабель планируется просто обрезать, а опоры разобрать. Это решение связано с прекращением поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года, что сделало содержание инфраструктуры невыгодным как для компании «Фингрид», так и для Россетей. Ну и в Россетях подтвердили, что участок линии электропередачи находится в режиме ограниченной эксплуатации, поэтому передача энергии, информации не осуществляется. Главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич у нас на связи. Борис Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый день.
12: Борис Леонидович, ну, собственно, вот это вот решение финской компании, какие могут быть последствия для нас, для жителей, в частности, вот Северо-Запада, а, возможно, и не только для жителей Северо-Запада России?
1: Ну, давайте по порядку. Другого решения и быть не могло. Действительно, эти линии с 22 года не работают. Компания «Фингрид», как любой хозяйствующий субъект, там, в соответствии с законами Финляндии, поддерживает и опоры, и просеки, и так далее, и так далее.
12: Угу.
1: Тратить эти деньги, может быть, они могли бы и дальше, что «Фингрид» понимает, что их решение от сотрудничества с «Интерао» было вызвано политическими причинами, но в мае этого года закончилось изменение уставного капитала, и в июне зафиксировано, что 59% принадлежит правительству Финляндии.
12: Угу.
1: То есть решение абсолютно продолжает быть политическим.

0: обеда, я думаю, что бытовые потребители этого вообще не заметят. И до конца лета ожидается, что проблема будет решена за счет других линий, которые уходят в Прибалтику, в Белоруссию и так далее.
1: Оно за счет других стран, да?
0: Ну да.
1: Ну, то есть, как бы без интернета люди не останутся?
0: Нет. Ну, такая, ну, инженерная задача не самая приятная, но тем не менее.
1: Ну, то есть до конца года планируют как бы обойти.
0: Да, раньше это произойдет. В принципе, у нас там с резервированием, с запасом все это было. Ну, сейчас резерв станет меньше на какое-то время.
1: А вот слушатель спрашивает, почему линии связи проложены по опорам, а не на земле, не в земле, не по земле?
0: Ну, потому что были линии электропередач, почему же не пользовался? Кто же отказывался-то будет? Кабельная тоже есть. Но был еще один вариант, его тоже использовали. Я повторюсь, у нас с резервом эта связь обеспечена. Вот один из резервов был по линии электропередач.
1: А как вы думаете, есть риск, например, что там Прибалтика не захочет сотрудничать с нами?
0: Да, я думаю, что с Белоруссией, скорее всего, договоримся.
1: Через Белоруссию, да, все пропустим.
0: Да.
1: И там мощности хватит.
0: Вполне.
1: Да. Спасибо вам большое. Главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич был у нас в эфире. В общем, вот наш эксперт говорит, что все будет нормально, и вообще ничего тут такого нет в этой новости, что просто финны прекратят обслуживать, просто обрежут провода оптиковолоконные, просто возьмут и обрежут, потому что не нужны они никому, ни им, ни нам, судя по всему. Так, тут есть кое-какие срочные новости, я сейчас почитаю. Например, вот такая новость от агентства ТАСС. Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован, имеется в виду Wildberries, Wildberries, склад Wildberries, был атакован сегодня в Рязани, еще один склад. Также сообщается, что большую часть товаров на складе в Рязани удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута. Ну, в общем, вот такая история. Слава богу, люди не пострадали, всех вывели. Там довольно неплохо все сработало. На станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге было задымление. Интересно. Вот причина задымления на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге выявлена и устранена открытого горения. Нет. Ну, тоже, слава богу, что все нормально. Слава богу, как говорится. Еще что интересно. НОК поручил продолжить контроль цен на топливо и обеспечить снабжение потребителей. И он сказал, что вроде бы стабилизировали в основном ситуацию. Вот, вот. Ситуация с топливообеспечением предприятий АПК постепенно стабилизируется. В этой сфере постепенно стабилизируются, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны. Тоже, слава богу. Ну, вот так вот, такие новости. Нельзя сказать, что они все прям какие-то оптимистичные и прекрасные, но, по крайней мере, такие средние, так скажем, да. Хотя бы топливный кризис вроде бы преодолен, и, слава богу, большая часть товара на складе Wildberries сохранена. Тоже неплохо. Сейчас будут думать, я думаю, как защитить все эти логистические постройки, все эти сооружения. У нас в России есть какие-то уже предложения по этому поводу. Ну вот, кстати, сегодня у нас эксперт опроверг информацию газеты «Коммерсант» о том, что Wildberries якобы экстренно ищет... Якобы экстренно ищет какие-то склады в Казахстане. Он сказал, что совершенно этого нет. Это обычная практика. У них в Казахстане есть бизнес. И они пытаются там арендовать какие-то новые склады. Это нормально в рамках расширения бизнеса. А вовсе не потому, что они экстренно как-то ищут какие-то новые пути, чтобы сохранить свой товар. Вот как он сказал, компания устраняет возникающие проблемы иными способами, сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» редактор телеграм-канала «Логистики», «Логистан», эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов. Вот по его данным, информация, опубликованная «Коммерсантом», неверна. Источники Wildberries утверждают, что они не

0: проводят никакого экстренного поиска площадей в Казахстане и решают возникающие проблемы и задачи, которые перед компанией стоят иными методами. В целом у Wildberries есть проекты в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане. У них там идет активная работа, и складские помещения с этим тоже довольно плотно работают. Но какой-то там бурной активности, всплеска у Wildberries нет. Собственно, поэтому тоже вот такие алармистские всякие настроения. Надо немножко всем успокоиться. Да, сегодня же Сергей Лавров сказал уже, что, в общем-то, надо немножко нам успокоиться. Итак, что мы сейчас обсудили? О, нет, что мы обсудили. Вот у меня, правда, звонок ушел. Костя, извините, ну, позвоните, пожалуйста, еще раз, потому что у меня монитор просто был занят, и я ваш звонок не видела. Вот, позвоните, позвоните. Что вы хотели сказать? 7373-948, код города 495. Здравствуйте, Константин.
1: Да, здравствуйте, Анна. Ну, что я хотел сказать? Я с этим ВБС, Озоном, со всем этим работаю. Это, как бы, мой основной заработок, могу так вам сказать. Вот мы уже 3 недели, получается, не поставляем на склады, и дневка у нас тоже провалилась. Продажи по ВБ упали в 10 раз. И это не только у меня, это почти у всех. Mm-hmm. Поэтому каждый горящий склад – это еще минус огромный именно по продажам, именно по оборотке. И если это продолжится, ну, я боюсь, что просто ВБ не вытянет. Вот что самое страшное. Это, потому что на нем очень много завязано. Мало того, что мы погорели все на приличные суммы, так еще у нас и продажи падают. То есть... Бьют-то правильно. Вот, придумали эту систему. Вот, что самое обидное.
0: Да, спасибо вам большое. Ну, конечно, мы понимаем, что это все не проходит бесследно, как в песне пелось, да. Ну, просто надо что-то делать. Надо что-то с этим делать. Ну, а не просто смотреть, как те дроны пролетают. Вот усомнившийся Макар пишет, что едва Wildberries ввел платный возврат товаров от клиентов, пользоваться этим маркетом принципиально перестал. Но это вы перестали, а вообще самый популярный маркет, да, у нас, маркетплейс у нас в стране, и большинство людей его предпочитают, и, собственно, выбор поэтому ясен, почему бьют именно по Wildberries.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал, как в больницах и поликлиниках пересматривается время на прием пациентов и более рационально начинает использоваться медоборудование. Собственно, он побывал на радиостанции «Комсомольская правда» и вот поделился своими соображениями. Да? Говоря о нормативах времени на прием в поликлиниках, министр пояснил, что жесткие 15 минут – это усредненный показатель, который сейчас стал более гибким. Для оптимизации процесса в поликлиниках внедряют опросники, которые пациенты заполняют еще до визита. Это позволяет врачу заранее узнать жалобы и более рационально планировать свое время. Мурашко отметил, что производительность труда для медицины – очень важное направление. Вот у него интересная, кстати говоря, была там фраза вот такая вот, например. В качестве примера Михаил Мурашко привел использование кабинета флюорографии. Вот именно почему-то флюорография. Когда, например, пациент должен раздеваться во флюорографическом кабинете, это же, извините, просто недопустимая вещь, сам снимок занимает секунды, а пока человек разденется, потом оденется, идут минуты, эффективность использования оборудования очень низкая, подчеркнул он, сказал, что пациенты должны раздеваться в отдельных кабинетах. Профессор кафедры управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики, доктор медицинских наук Василий Власов у нас на связи. Василий Викторович, здравствуйте. Нет. А, Василий Викторович у нас пока нет на связи. У нас тут небольшие технические проблемы. Ну, хорошо. Значит, с вами попробую поговорить. Как вы считаете, вот 15 минут, мне кажется, в Москве даже меньше. В Москве даже не 15 минут. Василий Викторович, меня слышите? Василий Викторович? Василий Викторович? Нет. Нет, мы не можем. Что-то у нас какое-то опоздание, да, у нас тоже технически. Я надеюсь, что это не из-за того, что Финляндия нам опоры отрезает нам оптиковолоконку. Я думаю, не поэтому. 15 минут – это эталонный интервал. Вот хотел мне, кстати говоря, вот я хотела с экспертом поговорить на эту тему, но, к сожалению, нас не слышат, судя по всему. Нет, нас не слышат. Хотела я узнать, почему именно 15 минут – это вот такой эталонный интервал в медицине, что за 15 минут можно, видимо, выяснить, что беспокоит пациента, и попробовать назначить ему какое-то лечение, да? Можем, конечно, попробовать это сделать. Господа, как вы считаете?
3: Вижу и слышу.
0: А, вы меня видите и слышите, очень хорошо. Василий Викторович, вот хотела...
3: Нет, пока не слышу.
0: Нет, не слышите.
3: Пока не слышу.
0: А мы вас слышим. Ну, ладно, тогда, мне кажется, нам надо прекратить, потому что это немножко у нас уже какие-то технические проблемы, у нас небольшие мучения с этим, да? Я думаю, да. А вот Ленок пишет, что может тогда голым приходить к врачам с улыбкой. Да, это смешно выглядит, потому что я вообще не знаю, сейчас есть кабинет флюорографии еще в Москве, потому что я делала рентген. Вот именно кабинет флюорографии, о котором говорит Михаил Мурашко, у меня вызывает какие-то вопросы. Вот 933 пишет, что в Москве 12 минут. Вот я тоже, да, приходила в районную поликлинику в Москве, занимает 12 минут прием. Ну, например, хочу вам честно сказать, что когда я пришла к офтальмологу, да, офтальмолог не смогла все процедуры провести за 12 минут, и она сказала, что вообще, вы знаете, если вы хотите, чтобы я вас нормально посмотрела, там, глазное дно, что там смотрят, вот, глазное давление, дно, то это вам надо приходить вообще еще раз, записывайтесь заранее еще и приходите, и, может быть, мы что-то там успеем. Так, усомнишься, Макар пишет, что нормативная деятельность приема у врачей и поликлиник зависит от их специализации. У терапевтов меньше, у специалистов длиннее. Да не знаю, те же, по-моему, 12 минут у специалистов. Ну, вот я ходила к отоларингологу, по-моему, тоже 12 минут. Не было там дольше, все это быстро. Ну, кстати, хорошее мне назначило лечение и помог мне. Да? Вы меня слышите, Василий Викторович? Ой, ну, да, наконец-то, у нас просто, да, прям проблема тут со связью, и уже скоро у нас всего 3 минуты осталось. Как вы считаете, почему вот у нас в медицине 15-минутный интервал считается эталонным, а что говорить о Москве, интервал приема, то он вообще составляет 12 минут? И вот Мурашко говорит о кабинете флюорографии, где надо раздеваться, одеваться. Ну, я просто в рентгенологический заходил, там в целом довольно это быстро. Он говорит про отдельные кабинеты еще, да, в поликлиниках. Как вы думаете, насколько быстро можно создать сейчас отдельные кабинеты для переодевания во всех российских поликлиниках?
3: Я думаю, что теоретически можно что-нибудь придумать, но практически нужно иметь в виду следующее. Для того, чтобы это организовать, нужно, чтобы было несколько зон раздевания и одевания. Допустим, Маша заходит в первую раздевалку, раздевается, заходит, делается снимок, да? Но в это время Петя должен раздеваться в другой раздевалке, потому что если он начнет раздеваться там же, то Маша, выходя, значит, из комнаты, где делаются снимки, она окажется с Петей, который разделся.
0: То есть это, ну, может, здесь, они там как раз познакомятся, и семья какая-то возникнет.
3: Это, нет, даже. Конечно, у всего есть своя светлая сторона, но в целом, то есть, если бы это было большой проблемой, то, наверное, в общем, наши организаторы здравоохранения уже до чего-нибудь додумались. В принципе, можно было бы какие-то ширмы поставить там. Ну, короче, это можно организовать.
0: Но ширмы-то и сейчас стоят у нас, в принципе, в кабинетах.
3: Ну, для того, чтобы сделать это прилично, прилично и удобно для людей, для этого необходима серьезная перестройка помещения, которая в реальных условиях невозможна.
0: Ну, то есть, в целом, мне просто, понимаете, удивляет, что это министр здравоохранения, он же должен понимать свою отрасль, которой он руководит, и понимает, что это настолько быстро, во-первых, нельзя сделать.
3: Ну, дело в том, что у нас же очень централизованная система здравоохранения, и в процессе ее централизации, начиная примерно с начала нулевых годов, возникала идея такого всеобщего центрального управления, что вот сидит в московском кремлевском кабинете министр, и он видит все до дна, до последней санитарки. Вот. А в действительности, конечно, не только работа рентгенолога или гинеколога требует специальной подготовки, но и организационные проблемы на разных уровнях очень разные. Поэтому не надо предъявлять к нашему министру слишком серьезных требований таких, слишком строгих, точнее, требований.
0: Да. Спасибо. Вот да, он... да, спасибо вам большое, Василий Викторович. У нас просто не остается уже времени. У нас были вот эти технические проблемы. Василий Власов, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики, доктор медицинских наук, был у нас на связи. Обсудили мы, да, эту проблему с возможностью создания отдельных кабинетов для раздеваний и одеваний пациентов, чтобы сэкономить время врачам на каких-то, во время каких-то процедур. Так, далее у нас рубрика «Потом новости», а потом у нас будет программа «Умные парни».
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Примерно 40% выставленных на продажу вторичных квартир в Москве относятся к так называемым убитым и уставшим вариантам, почитали риэлторы. По оценке специалистов, скидки на такую недвижимость обычно составляют от 5 до 10%. Квартиры в ветхих и аварийных домах в продаже почти не встречаются, поскольку в жилом фонде Москвы насчитывается всего несколько десятков таких домов. По итогам первого полугодия медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составила 90 тысяч рублей. Это более чем на 2% меньше, чем в конце 2025 года, пишет РБК «Недвижимость». По оценке экспертов, сейчас предложение квартир в аренду на 12% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Риэлторы отмечают, что арендаторы стали более избирательными, а собственники – более лояльными. В июле самая дешевая квартира у метро в Москве стоила 3 200 000 рублей. Об этом сообщили аналитики. Речь идет о студии площадью 10 квадратных метров рядом со станцией Шипиловская. В июне минимальная цена такого жилья составила 3,5 миллиона рублей. Улицы Пятницкая, Тверская и Покровка лидируют в Москве по числу баров и пабов. Такую информацию предоставили РИА недвижимости в консалтинговой компании Core XP. По итогам первого полугодия в столице было открыто 90 заведений общественного питания, а закрыто 115. Специалисты отмечают, что в Москве преобладает классический барный формат. Таких заведений в городе более 70%, тогда как рюмочных, например, всего 2%. По данным специалистов московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности для рынка загородной недвижимости. Потенциальные покупатели задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки с друзьями, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе? Эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, а приступить к нему – прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки уже сейчас. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых, так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделки с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простора» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучших технологиях таких сделок. Запишите телефон и звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. 921-4901. Консультации бесплатно.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клименов. Здравствуйте. В Рязани локализовали пожар на складе Wildberries. Большую часть товаров удалось сохранить, сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что зона хранения, цитата, практически не затронута. Сегодня губернатор Павел Малков заявлял, что 6 человек госпитализированы после отражения атаки беспилотников. На промышленных территориях было возгорание. В Wildberries рассказывали, что был эвакуирован местный логистический комплекс. В Кабмине заявили о стабилизации снабжения топливом аграриев. Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны, сообщили в правительстве по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Одновременно с этим ФАС рассказали, что фиксирует динамику к снижению цен на топливо на независимых АЗС. В рамках антимонопольного реагирования было выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, возбуждены 28 уголовных дел. В то же время замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что ведомство держит ситуацию с топливом под контролем, ее нельзя назвать простой. Беньямин Нетаньяху отказался от встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Провести переговоры предлагал офис главы киевского режима. На запрос канцелярия премьера Израиля не ответила, сообщает газета «Харец». Причины игнорирования не называются. В материале отмечается, что Беньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский не встречались с момента проведения Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Накануне президент США Дональд Трамп в Белом доме провел отдельные переговоры с Нетаньяху и Зеленским. Позднее они посетили похороны сенатора Линдси Грэма, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. МЧС предупредила о грозе и ливне в Москве. Осадки ожидаются сегодня с 18.00. Они продлятся до 9 утра четверга. Как уточнили в столичном главке ведомства, местами ветер при грозе может усиливаться до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: 8:06.
7: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: 15 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня умный парень. В гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
6: Анна.
0: Лазарь. Снова поговорим об экономике и обсудим все последние новости. Значит, наши контакты для тех, кто еще не в курсе, еще их не выучил наизусть, я чуть попозже объявлю, потому что, честно говоря, немножко подустала постоянно вот эти вот цифры повторять. Вот начну вот с новости, которая только что пришла от Сбербанка. Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и ВВП на конец этого года. Об этом рассказал финдиректор банка Тарас Скворцов. Прогноз по инфляции повысили до 6,5-7%. Ранее был где-то 6-6,5%. Ну, не сильно, но, тем не менее, повысили. И по ожиданиям экспертов, рост ВВП составит от нуля, но ноль – это не рост. Это просто...
6: Ну, я уже, знаете, в формулировках и терминологии очень боюсь.
0: Ну, слава богу, да. Не отрицательный,
6: да,
0: рост.
6: Вот,
0: знаете, у нас сейчас
6: бывает
0: отрицательный рост.
6: Рост, да. Бывает не инфляция, а изменение цен. Теперь
0: изменение
6: это мы теперь
0: цен,
6: тоже знаем.
0: Так, ага, вот, понятно. Да. Ну, в общем, рост ВВП от нуля до 0,5 вместо ранее заявленных 0,5-1%. Ну, в общем, вот такие вот прогнозы от Сбербанка, при том, что у самого Сбербанка, я так понимаю, все неплохо. У них там хорошие показатели.
6: И не первый год, кстати.
0: И не первый год, да, все так вроде чудесно. В отличие, кстати, у ВТБ там похуже.
6: Похуже, да. Но, тем не менее, да, угу. Наши крупные банки, они, в общем-то, лидеры в экономике по прибыли, по рентабельности. Ну, вы знаете, наверное, тоже такой показательный момент, вот, когда в Банке России, если мы уж про банки и банковскую систему, когда в Банке России так много говорят о перегреве экономики и так далее, да, при этом наш банковский сектор действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Стабильность, кстати, это тоже немаловажно, и без всякой иронии здесь. В общем-то, опять же, давайте, скажем так, честно смотреть на ситуацию. С 22 года банковский сектор и финансовый сектор — это, в общем-то, первые, кто были под ударом санкционным. Угу. И основной удар был направлен именно на эту отрасль. И, в общем-то, разрушить хотели, что, собственно говоря, и не скрывали на Западе, анонсировали это, да и до сих пор анонсируют. Я вот недавно, кстати, там во всех этих запрещенных ресурсах прочитал информацию, которая вполне себе официально на Западе распространяется, что одна из целей вот ударов по Wildberries, угу, это пошатнуть банковскую систему.
0: А да, это возможно вот реально?
6: Да бред полнейший, конечно же, но тем не менее, понимаете, вот какие, скажем так, призраки бродят там на Западе, это тоже нужно понимать. Вот, мы, к сожалению, пытаемся от этого от всего отгородиться, таким образом зажмурить глаза, но зря, кстати. Вот это все нужно своевременно, что называется, выявлять, угу, и аргументированно опровергать. Угу. Потому что, когда мы от этой всей информации пытаемся отгородиться, она, к сожалению, все равно везде просачивается. И никто, в общем-то, аргументированно это не опровергает. Даже не нужно опровергать, просто объяснить, что это совершенно не так, да, и вообще принцип работы совершенно другой.
0: Ну, вы согласны с тем, что у нас нехватка какая-то информации? Против нас ведется информационная
6: абсолютно
0: война, это очевидно.
6: Это абсолютно.
0: А мы, как, знаете, немножко такие телятки.
6: Зажмурить глаза,
0: да,
6: пытаемся.
0: Да, мы телятки такие.
6: Мы пытаемся
0: такие
6: зажмурить, ой, глаза, потому что, ага, я только лишь вот со своей части, о чем могу сказать, вполне серьезно, потому что мне приходится мониторить эту информацию. Да? Ну, я все-таки, ага, экономист, и когда там, на Западе, экономисты, в том числе из России, пытаются рассказывать о каких-то экономических, финансовых процессах, в том числе про экономический спад у нас, про кризис банковской системы. Да, я эту информацию, как профессионал своей отрасли, я пытаюсь анализировать, мониторить ее, понимать, это фейки, это дезинформация или там есть какая-то доля правды. Но чего-то серьезно стоящего я, честно говоря, не видел ни разу с 22-го года. Ага. Все по кругу. Дефолт, крах, падение, вот все одно ага. и то же, причем с определенной периодичностью. Раз в 2-3 месяца запускается какая-нибудь новая волна,
0: да,
6: или
0: да,
6: вклады
0: да.
6: в России заморозят, или девальвация рубля будет.
0: Они
6: или...
0: одно и то же, там, кстати, ничего нового нет.
6: Абсолютно ничего нового. Да. Ну, опять же, вот те коллеги, которые убежали туда, ведь они здесь в 90-е в экономике много чего сделали, но на них сейчас там полагаются. Ну, дай бог удачи там.
0: Да, там вот. Многие такие персонажи довольно
6: конечно,
0: интересные.
6: Конечно, но это вот говоря. Те самые, которые у нас mm-hmm. в 90-е там и денежные реформы проводили и все прочее, поэтому они ничего нового интересного не придумали. Но, опять же, здесь нужно вполне серьезно к этой ситуации относиться, потому что, вот как я уже сказал, эта дезинформация, она специально распространяется, и, к сожалению, просачиваясь, ее никто аргументированно не может ни объяснить, ни опровергнуть, mm-hmm. и в головах у людей это все, в общем-то, складывается следующее. Картинка какая получается? Вот есть наши вполне объективные прогнозы. Там угу. банки публикуют их, центральный банк, министерство наше. И они демонстрируют эти прогнозы определенное ухудшение. И тут есть вот эта темная сторона, которая, угу. в общем-то, все это продолжает нагнетать, но уже в более таких масштабах огромных. И у простого человека, в общем-то, действительно получается такой негативный определенный информационный фон, угу. да и не только информационный, но и в реальной жизни люди видят определенные проблемы. И волей-неволей человек, тем более не осведомленный, не разбирающийся какой-то вот такой узкой специальной теме, он начинает во все это верить. И отсюда у нас вот эти все истории, там, вклады заморозят, да, бегите, спасайтесь и так далее, и тому подобное. И переубедить вот в такой ситуации людей очень сложно.
0: А есть еще же тут психологический эффект. Известно, что люди верят и любят верить в негатив.
6: Конечно.
0: Негатив привлекает. Знаете, это вот как есть усилители вкуса для да. продуктов, и негатив это также, это как-то влияет на мозг.
6: Да, и тем более негатив, который поставляется вот так вот нелегально.
0: Да, да, да. А это значит, вот у нас не говорят, а они там знают.
6: Конечно, ведь если, там условно, Лазаря Бадалова пригласили на радио, значит, он все, он же правду не скажет, а вот если кто-то написал где-то анонимно или записал этот ролик где-то и разместил в тех, да, в сетях, которые у нас запрещены, ну, вот там-то точно говорят правду. Ну, к сожалению, в общем-то, мы здесь в этом плане ничего изменить не можем, и, соответственно, остается только лишь... У меня всегда один аргумент, который я привожу. Я всегда говорю так, что а давайте к этой теме, вот я готов вернуться к этому вопросу ровно через год. Вот. Честно говоря, подслушал это у одного вашего ведущего, который, когда любил спорить, он говорил, давайте это поспорим, да, и через год обсудим. Mm-hmm. Вот действительно, да, то есть вот когда начинают истории про
0: Юрий
6: дефолт...
0: Юрий Буткина имеете в виду?
6: По-моему, Александр Асафов, если не ошибаюсь.
0: А, Асафов, да, да, но он вот, уже у нас да. давно не видел.
6: Вот, давно, но тем не менее.
0: Но он
6: да,
0: политтехнолог.
6: Вот, да, ну вот видите, вот прием да. такой, я, да, как экономист, я такое не умею, пришлось подсмотреть. Но это действительно, да, вот когда вот начинаются истории, связанные там про дефолт, денежную реформу, отмену денег и так далее и тому подобное, единственное, к чему уже, в общем-то, приходится прибегать, сказать, что а давайте вот, через полгода или через год, или когда человек, вот даже в личном круге общения у меня вот есть прям люди, которые мне с периодичностью 2-3 месяца присылают различные, пересылают сообщения о том, что вот вклады заморозят и так далее, я пытался их какое-то время убеждать, что нет, не надо, не паникуйте, теперь я по-другому действую, я говорю, ну если ты так переживаешь, пойди забери свои деньги, забрал, да, прошла неделя, ну что? Отнес обратно, да. Успокоился, успокоился, но потерял процент.
0: А что я хочу сказать по поводу вкладов? Тут, если поставить точку, то все равно не получится, потому что люди склонны верить во всякие ужасы.
6: Да.
0: Это просто склонны, реально. Они как будто даже хотят в это верить. Дело в том, что поскольку был опыт замораживания вкладов в СССР, да, в ранней России, но это было почему-то, был один банк.
6: Даже проблема была не в том, что...
0: Был государственный.
6: Да.
0: И
6: да,
0: именно он это сделал. Сейчас нет государственного банка, как такового.
6: Ну, даже не в этом проблема. Дело в том, что этот государственный банк, в общем-то, деньги брал не себе, да, вот так грубо уж скажу, а он выступал посредником между населением и государством. И деньги не вернуло-то, в общем-то, государство. А посредник оказался, в общем-то, виновником.
0: Ну, да,
6: и лицом, которое, в общем-то, не вернуло. На сегодняшний день, если у нас государство и привлекает какие-то займы, то, в общем-то, это прежде всего не население выступает кредитором. Это раз. Во-вторых, банки те деньги, которые привлекают, размещают их у заемщиков, различных заемщиков, коммерческих, юридических лиц и так далее. Соответственно, какого-то экономического эффекта для государства, да, какой-то пользы точно не будет, потому что, ну, вот эта заморозка, она, в общем-то, к чему приведет? Не отдавайте, не выполняйте обязательства перед населением, но эти деньги все равно у заемщиков. Угу. Соответственно, в чем смысл? Подарить деньги каким-то компаниям и забрать их у населения? Ну, на себя, опять же, никто такую ответственность не хочет брать. Угу. И даже вот вы сейчас вспомнили про государственный банк, да, не будем называть его название.
0: Сберегать на кассу.
6: Вот, да. Соответственно, все равно этот вот такой негативный шлейф остался уже годы, прошли десятилетия, а все равно люди это помнят.
0: Это генетическая память.
6: Вот, конечно.
0: Так на этом и играют, опять же.
6: Да, поэтому вряд ли сейчас, если банковскому сообществу такую меру предложат, да, банковское сообщество категорически выступит, да, против, потому что ни один банкир, даже государственный банкир, прежде всего не захочет на себя брать эту ответственность, потому что, понимая всю, в общем-то, тупиковость, бесперспективность этой истории. Ну и слава богу, в общем-то, наши финансовые власти, да и не только, прекрасно это понимают. Современная денежная система, она, в общем-то, не нуждается в таких мерах, потому что современные деньги у тех же самых финансовых властей есть достаточно много приемов, способов, как создавать деньги, да, не прибегая к таким вот радикальным мерам. И все эти меры, связанные там с денежными реформами, в различных вариациях, они, в общем-то, логичны, может быть, в какой-то степени были бы вот для тех периодов, но не для текущего времени, не для текущей современной экономики, финансового рынка. Это будет просто такая глупая история, которая даже и месяца не продлится. Буквально 1-2 дня или неделя, да, чтобы, в общем-то, нанести крах своей экономике. То, чего, в общем-то, не смог добиться Запад, почему они там, на Западе, об этом постоянно говорят, можно сказать, мечтают об этом, потому что понимают, что, в общем-то, то, на что делали ставку, это не сработало. Ну, значит, вот пытаются таким вот способом психологическим, да, информационным, да, вот ту самую информационную войну, о которой мы уже тоже говорили сегодня.
0: Владимир Путин заявил, что хотелось бы более высоких темпов экономического роста, но тогда возникают риски роста инфляции, а текущая политика решает главный вопрос сохранения экономической и финансовой устойчивости в стране. Как вы думаете, президент это таким образом отдавал дань уважения Эльвире Набиуллиной?
6: Ну, это даже, я бы сказал, не то, чтобы не в таком контексте, что дань уважения, а в контексте того, что, по сути, президент поддерживает политику Банка России и соглашается, в общем-то, с этой политикой. Вот, в общем-то, о чем это говорит. Дальше вот здесь мы можем соглашаться с политикой Банка России, не соглашаться. Ну, в общем-то, опять же, наш, скажем так, вектор развития, вот его определяют. Кстати, это тоже один из моментов, который очень любят прокручивать на Западе, говорить, что там Набиуллина, Силуанов и так далее, они ничего не решают и так далее и тому подобное. Вот.
0: А помните вот это вот, когда Набиуллина несколько дней не была, она заболела, и сколько же пошло спекуляций?
6: О, да, это вот, понимаете, опять же, это, ну, это даже и комментировать не хочется, потому что это прежде всего неприлично в силу того, что, ну, переходить на вот такие личные какие-то моменты, да, и выворачивать. Ну, здесь, опять же, в условиях, да, той самой информационной войны мы понимаем, что противник, что называется, никакими методами не гнушается и готовы использовать все, что угодно. Поэтому вот эти вот все сплетни, слухи, причем самые, скажем так, неприличные, грязные.
0: В общем, там люди, вот вы знаете, они вот как будто бы сидят, и как раньше была такая давно-давно, там, 90-е годы газета «Спид-инфо», помните, они там выдумывали все эти истории.
6: Мне кажется,
0: и,
6: да.
0: И точно так же они сидят и сами пишут и выдумывают.
6: Я же вспомнил, понимаете, я же...
0: А мои источники?
6: Вот, я же не зря вспомнил про тех людей, которые с 90-х убежали сейчас. То есть, их-то новому ничему научить не получится. Они, в общем-то, что умеют, то и поют. Вы знаете, я еще, кстати, порой даже вот просматривая различные такие сообщения, информацию, статьи, понимаю, что они написаны, ну, наверное, по каким-то одинаковым шаблонам, просто меняют местами. Там дефолт на заморозку вкладов, на, или, там, не знаю, сокращение количества юридических лиц в стране, увеличение роста банкротства и так далее. То есть просто меняется какая-то вводная, а шаблон остается тот же самый, с теми же самыми выводами, с тем же самым, скажем так, вступлением и так далее. Вот, поэтому, ну, тут, в общем-то, очевидно, что это действительно такая целенаправленная информация, но, опять же, мы здесь должны тоже уметь как бы отделять одно от другого, понимая, что есть вот этот внешний негативный фон, при этом ничуть не пытаясь где-то отрицать наличие существования каких-то проблем, в том числе в нашей экономике. Или, например, там, недовольство, несогласие там, с экономической или с финансовой политикой, или денежно-кредитной политикой Центрального банка, или там, Министерства финансов. Кстати, вот Минфин, я сейчас увидел информацию, подвел, так скажем так, первые итоги за полугодие, первое полугодие в связи с повышением НДС, о том, что вот удалось на несколько сот, там, по-моему,
0: да,
6: больше,
0: видела,
6: чуть более 400 миллиардов, да, увеличены. Но интересный момент, вот, а мы не узнаем того, а сколько бы Минфину удалось собрать налогов, НДС, если бы ставку не повышали? Mm-hmm. Это к вопросу о том, что рост ставки, он может и приводит к увеличению сборов, но далеко не однозначно, что при прежней ставке мы бы собрали меньше. Вот, потому что когда вырастают налоги, люди начинают меньше потреблять, экономить, а, соответственно, скажем так, вот эта налогооблагаемая база сокращается. Да? Ставка стала выше, но налогооблагаемая база, она или сокращается, или замедляется. А и при ставке ниже мог быть рост той самой налогооблагаемой базы, и денег бы могло бы поступить больше. Но, опять же, как я уже сказал, мы этого не узнаем, потому что это можно только проверить практическим способом, а проверить это невозможно, потому что это уже прошлый период, в котором действовала одна ставка, а не другая.
0: Угу. Вот смотрите, интересно, это уже результаты опроса, который провел «Инфом» по заказу Банка России. Доля респондентов, которые выбирают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, снизилась на 6,5% пунктов от месяца к месяцу до 47,9%. Это минимальное значение с марта 2015 года. А вот доля тех, кто предпочитает тратить, возросла до 32%. Это о чем говорит? О том, что инфляционные ожидания все-таки у людей повысились.
6: Ну, да, здесь получается так, что снижение ставок по вкладам и рост инфляционных ожиданий, то есть, соответственно, это говорит о том, что граждане рассуждают следующим образом. Откладывать какие-то покупки нет смысла, потому что ставки по вкладам не покрывают, не перекрывают рост цен.
0: Ну и потом, это, извините, я перебью, вот этот топливный кризис тоже сыграл роль.
6: Ну, топливный кризис, да, он сыграл роль в том плане, что оказал влияние на рост цен. Да? Угу. Это вот те самые шоки на стороне предложения, как любят говорить в Центральном банке, или, как раньше говорили, инфляция издержек, когда цены растут не в силу монетарных каких-то причин и факторов, а в силу того, что увеличиваются расходы не, по независящим причинам там, от финансовых властей. Угу. Вот да, там, топливный кризис. Или логистика в мире поменялась из-за, опять же, там, боевых действий на Ближнем Востоке. Или транзакционные издержки из-за санкций растут. Теперь приходится экспортерам и импортерам использовать различных посредников, различные способы совершения платежей, и каждый посредник взимает комиссию. То есть цена растет вне зависимости от того, какая процентная ставка. Там, вот, кстати, там, по-моему, господин Шохин это тоже отмечал недавно, говорил о том, что да, сложно повлиять ставкой на вот такого uh-huh. рода причины, которые, опять же, тоже приводят к инфляции. Поэтому говорят, да, существует такое, вот такой термин, как инфляция издержек.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, я так понимаю, что все уже поняли, да, что просто так тоже резко нельзя опускать ставку, имею в виду Центробанк.
6: Конечно.
0: Иначе мы улетим в гиперинфляцию, и там уже процессы пойдут такие неуправляемые.
6: Да, вот понимаете, тоже очень важный момент. Вот как бы из крайности в крайность тоже не нужно, потому что часто, опять же, я слышу предложения из серии, давайте вот с завтрашнего дня сделаем ставку 3%, всем uh-huh. простим долги. Вот, опять же, те, кто говорят про заморозку вкладов, а есть другая категория, те, кто говорят, а давайте там, всем простим долги.
0: Всем, кому должен, прощаю.
6: Да, вот, понимаете, это вот как бы, если мы кому-то прощаем долги, значит, банки не смогут вернуть деньги вкладчикам. Угу. Если мы замораживаем вклады, значит, смысл тогда у банков забирать деньги.
0: Ну, это из серии «Все зачищут банкет», кстати.
6: Конечно,
0: значит,
6: да.
0: Значит, простим долги.
6: То же самое из серии «Давайте сделаем ставку с завтрашнего дня», там, 3%, 0% и так далее. Безусловно, это приведет к шоку. И вот это уже будет совершенно не инфляция издержек, это будут именно монетарного характера шоки, которые, опять же, любые такие вот неверные, ошибочные действия легко допустить, а исправить потом будет крайне сложно. Я всегда студентам, когда ребята много таких вот вопросов задают, я им всегда говорю, там, ребят, Зимбабве вам пример. Они смеются.
0: А, говорят, где чемоданами,
6: да. Да, они смеются, говорят, а что это такое? Я говорю, у вас всех, да, гаджеты в руках, погуглите там, напишите сейчас, зимбабвийский доллар и так далее. Uh-huh. Вот они пишут, говорят, а, все понятно. Ну, Зимбабве это старая история, что называется.
0: Турция.
6: Да, вот только что хотел сказать.
0: Посвежее.
6: Турция посвежее, Аргентина посвежее, uh-huh. да, то есть когда вот такой вот, ну, нет волшебной палочки, которой можно... Да, я понимаю, мы критикуем Центральный банк, но там, моя критика, она за сдержанность. Да, можно было бы там шаг делать быстрее, больше и так далее. Вот, но я никогда не предлагаю идеи из серии, там, нам нужна ставка 3%, понимая, что это самоубийство.
0: Угу. Но мне больше всего нравятся вот эти вот люди, критики бесконечные Эльвиры Набиуллиной. А просто на Эльвире Набиуллиной кто только там не оттоптался.
6: Ну,
0: да?
6: Это уже, да, тоже такой мем, да, у нас.
0: Ну, мне просто интересно этих критиков поставить на место Эльвиры Набиуллиной и попробовать вообще поуправлять этим всем.
6: А, вот, да, но главное, чтобы эти критики вот не совершили таких вот ужасных действий. Вот, поэтому как бы я всегда к этой идее поставить на место. А учитывая, конечно, какое давление испытывает человек и сколько задач приходится uh-huh. решать, тут, в общем-то,
0: ну, потому что, да, то есть вот шаг влево, шаг вправо, она, по сути, идет по минному полю, и как... вот эти вот люди еще постоянно, так
6: ну,
0: сказать, вот эти вербальные
6: же,
0: интервенции.
6: Вот когда говорят про денежно-кредитную политику и деятельность центральных uh-huh. банков, вот всегда такая есть там аналогия, картинка, когда вот гимнаст идет с шестом
0: да,
6: тонкой ниточке.
0: Да. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.
2: 94,8.
5: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шпачеву к 12 годам колонии. Она признана виновной в государственной измене. Как сообщил Интерфаксу один из участников процесса, также женщине назначен штраф в 300 тысяч рублей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналистка признала вину, поэтому суд назначил ей минимальное наказание, предусмотренное статьей «Госизмена». Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет «Патриот». Глава киевского режима настаивает, что снаряды должны быть переданы к зиме. В интервью порталу Axios он заявил, что просьба связана с опасениями по поводу энергетического коллапса, с которым может столкнуться Украина в холодное время года. По словам Зеленского, Трамп, цитата, пообещал постараться помочь, но отметил, что есть необходимость использовать эти боеприпасы в конфликте с Ираном. Также Зеленский сообщил, что во время переговоров с Трампом в Белом доме обсуждал возможный визит его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джарда Кушнера на Украину. Поездка может состояться в течение 2 недель. Премьер Ирака после ударов США и Саудовской Аравии отложил визит в Эр-Рияд. Поездка должна была состояться завтра. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. По его информации, Али Аз-Зейди планировал обсудить двусторонние отношения, вопросы безопасности и регионального развития, подписать меморандумы о взаимопонимании. Сегодня Минобороны Саудовской Аравии заявило, что совместно с войсками США нанесли удары по Ираку. Целями были поддерживаемые Ираном вооруженные группировки. Гидрометцентр предупредил о жаре в столичном регионе в предстоящие выходные. По прогнозам, в субботу в Москве ожидается до плюс 30, по области от плюс 25 до плюс 30. Как сообщили ТАСС, в учреждении в ночь на 1 августа в Москве термометры могут показать плюс 13, плюс 15, в центре города плюс 19, в Подмосковье от плюс 11 до плюс 16. В воскресенье синоптики не исключают небольшой дождь в столичном регионе при сохранении жары. В дневные часы воздух может прогреться до 26-31 градуса. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
12: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
13: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
14: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
18: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
17: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
18: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
17: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
18: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: каждое воскресенье после 8 вечера.
18: Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Внимание! Говорит Москва.
20: 94,8 FM.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Здравствуйте еще раз, Лазарь.
6: Здравствуйте еще раз.
0: И вот сейчас я напомню все-таки наши координаты, несмотря на то, что нам, естественно, пишут, потому что люди уже знают наши координаты, но я все равно напомню для тех, кто не в курсе. Кстати, наши координаты вы можете увидеть на нашем сайте, там все есть, все абсолютно. В телеграм-канале тоже есть везде. СМС-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм и макс для сообщений «Говорит МСК-бот», видеотрансляции на Рутюб-канале, в Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру, прямая видео-аудиотрансляция эфира. Вот интересные ремарки от слушателей, не могу не прочитать. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: «Профессор Глазьев несколько лет назад писал свои альтернативные предложения, так он предлагал поступить, как поступили в Турции. Слава богу, что Глазьева за руль не пускают».
6: Ну, да, у нас есть экономисты, которые, ну, господин Глазьев известен, и на самом деле уважаемый экономист, вот, там, опять же, можно с какой-то позиции соглашаться, не соглашаться, критиковать, как у всех, да, какого-то единого мнения не существует, это, кстати, тоже хорошо, потому что в споре рождается истина, вот, иногда, да, там, главное, чтобы это критика, в общем-то, каждый держал себя в руках, что называется, и не переходил на личности. Вот я всегда сторонник этого. А мнений, позиций очень много. А кто-то предлагает ставку резко опустить, кто-то предлагает количественное смягчение провести и так далее. Но это все, конечно же, всегда нужно учитывать условия, в которых находится страна и ее экономика. Вот брать пример, там, условно, а вот в США сделали так и спасли, или там в Турции сделали так, и это помогло, и так далее. А у них были аналогичные условия, или, как, да, или там, за что я порой критикую представителей Банка России, они там любят то Милтона Фридмана цитировать, то еще кого-нибудь. Тоже хорошие экономисты, да, никто не спорит, но они работали, трудились и создавали свои модели, предложения для экономики США. Точно о России не думали. И точно вряд ли бы предложили то же самое сделать в России с учетом вот, текущих реалий, обстановки, с учетом санкций и всего прочего. Поэтому, да, вот все эти идеи, их нужно очень осторожно. Почему? Кстати, в финансовой сфере, в экономике есть такое, и в Банке России часто об этом говорят, есть такое понятие, как песочница. То есть прежде чем внедрять в, реальный, в реальную жизнь, там, в реальную экономику, нужно это апробировать вот в такой песочнице. Вот там, по аналогии с криптовалютами или там, тем же самым цифровым рублем. Это правильный подход, потому что нужно посмотреть, как это работает вот в каких-то таких, эксперимент, что называется, поставить, а потом уже реализовывать на практике. Потому что просто так вот, не просчитав все последствия, взять и внедрить, что-то сделать, не знаю, ставку резко понизить, количественное смягчение денег напечатать и рефинансировать долги какие-то под более низкие ставки, очень сложно предсказать последствия. И даже несмотря на то, что где-то кто-то это подобное что-то уже делал, это не гарантия того, что это второй раз можно или третий раз повторить и будет успешно. Или сейчас, кстати, слава богу, эти идеи ушли, забыли про них, не звучат, но во всяком случае я уж среди экономистов пока не слышу, но вот в 22-23 году у нас были любители, кто говорил, надо перевести экономику на военные рельсы.
0: Да, это
6: была любимая история про военную экономику.
0: Но вы знаете, да, что теперь вот эту вот страшилку используют тоже, опять же, вот в информационной войне.
6: Конечно, а все, что сказано, почему, если ты уж вышел в информационное поле, будь добр, очень аккуратно все это комментировать, не потому, что боишься каких-то последствий для себя, а потому, что нужно понимать, что твои слова подхватят, прежде всего, недруги, да, перекрутят и будут говорить, так вот же, они там обсуждают это в открытую, вот их там экономист какой-то это заявил, и чего уж вы от нас-то хотите, мы только лишь цитируем и просто объясняем, о чем идет речь. Поэтому вот этот нужный момент учитывать, конечно, такая определенная ответственность, и в том числе и профессиональная. Mm-hmm. Если ты уж какую-то идею, вариант предлагаешь, то будь добр эту идею, вариант хотя бы обозначить, что это, по моему мнению, может быть...

0: Понимаете, о чем речь?
1: Да, понимаю, это опять же история, да, что-то из области фейков и так далее. Да. В общем, такое понимание достаточно простое, того, что центральный банк печатает денежки, а эти денежки потом перевозят в Минфин, Минфин эти денежки тратит. Вот счастье, да, листочки с деревья нарвали, вот как в детстве в магазин играли, да, вот ты богатый. Вот экономика работает совершенно иначе. Дефицит бюджета, как те же самые люди по аналогии с этим, они еще говорят, любят предлагать, надо наш центральный банк лишить независимости. И вот и тоже есть любители, которые говорят, слишком много независимости у нашего центрального банка, пора лишать этого. Вот что значит лишить независимости? Это как раз вот тот самый случай, когда центральный банк будет по приказу Минфина печатать денежки. Вот сегодня у нас как раз независимость центрального банка заключается в том, что центральный банк лишнего рубля, что называется, не напечатает, да, не проведет эту эмиссию, несмотря на то, какой бы дефицит бюджета не был бы у Минфина. И еще, что касается денежной системы. Важно понимать, что существуют разные, скажем так, типы денег. Кредитные деньги, которые создает, например, Минфин, когда у него госдолг, выпуская облигации федерального займа, это так называемые кредитные деньги. Банки выпускают кредитные деньги, выдавая кредиты. То есть, опять же, у простого, скажем так, обывателя понимание следующее. Банк выдает кредит, когда ему вкладчик приносит деньги. А на самом деле процесс работает иначе. Кредитные деньги создают вклады. Да, то есть банк выдает деньги в долг, кредитные деньги, а эти деньги попадают на счет компании, компания платит зарплату своим сотрудникам, сотрудники там, могут эти деньги в депозиты направлять и так далее. Но есть еще одни деньги, те, которые, в общем, проводят эмиссию центральный банк. Их еще называют сильные деньги. Они нужны для того, чтобы ну, создавать ликвидность в экономике. Потому что кредитные деньги имеют определенные ограничения с точки зрения возможностей. А вот сильные деньги, почему их так называют, наличные или сильные деньги центрального банка? Потому что эти деньги не имеют ограничений по своему там, по своей природе. Но очень важно хранить определенный баланс, чтобы... почему та же самая Набиуллина, ее там, замы всегда говорят при решении по ставке, что, допустим, госдолг или уровень дефицита бюджета – это проинфляционный фактор. Правильно, потому что чем выше дефицит бюджета, тем больше в экономике появляется тех самых кредитных денег. Они могут потребовать, да, опять же, такая одна большая река, в которой есть и кредитные деньги, и наличные деньги. И вот просто какая-то часть этой реки может двигаться быстрее, какая-то медленнее. И очень важно вот это, скажем так, течение регулировать, чтобы эта река была в определенном русле и не снесла все вокруг себя. Да? И чтобы эта река, течение этой реки приносило пользу обитателям, а не наносило вот этот катастрофический вред. И, в общем-то, этим-то финансовые власти... Центральный банк, Минфин, да. Этим не занимаются.
0: А можно ли, вот, например, регулировать, да, всю эту историю и в том числе уменьшить дефицит бюджета, который, ну, сейчас действительно он есть, это еще зависит зачастую от цен на энергоносители. Вот только что Трамп заявил, что он снова сейчас начнет с новой силы бомбить Иран. Сейчас, я представлю, сейчас нефть как подпрыгнет опять Brent. Ну, от этого тоже зависит. А можно ли еще это регулировать курсом рубля,
1: вот? Вот. На самом деле до 2014 года наша денежно-кредитная политика, она, в общем-то, скажем так, базировалась. Ну, я по терминам, может, не очень корректно говорю, ну, чтобы было понятнее, да. Она базировалась на процентной ставке, тогда это называлось ставкой рефинансирования, и на

0: валютной политики. У нас был валютный коридор. И мы влияли на инфляцию через курс. А с 2014 года Эльвира Сахибзадовна и ее команда, в общем-то, сказали, что давайте изменим наши инструменты денежно-кредитной политики. И ключевая ставка вместо ставки рефинансирования, будем таргетировать инфляцию. А курс у нас станет не валютный коридор, где мы будем регулировать курс, а плавающий курс. То есть спрос и предложение на рынке будет определять курс. Но это не повлияет на инфляцию, потому что основной инструмент будет процентная ставка. И с помощью процентной ставки мы будем влиять на инфляцию и еще тем самым оказывать влияние на курс рубля. И вот опять же, здесь можно долго спорить, правильно, неправильно, надо было так поступать, не надо было. Но, тем не менее, мы перешли к вот этой политике таргетирования инфляции. А курс стал плавающим. Не могу сказать свободно плавающим, потому что у нас все равно на рынке остается Министерство финансов и еще бюджетное правило, о котором тоже нельзя забывать. Вот слушатель спрашивал про дефицит бюджета. Да, в те годы, когда у нас дефицит бюджета, Минфин создает те самые кредитные деньги, занимает их на рынке и так далее. Но бывают годы, когда у нас существует профицит. И в этот период времени все вот эти сверхдоходы направляются в рамках бюджетного правила на формирование нашего ФНБ. То есть, опять же, как там разные термины, стерилизация денежной массы, такой термин используется и так далее. Но тем не менее, смысл следующий, что когда получают сверхдоходы, не брать их, опять же, не тратить, чтобы, как те самые листики с дерева, вот они свалились, вот тебе счастье. А потом ветер подул, листики улетели, и все, и несчастье наступило. Вот чтобы так не жить, да, чтобы не превращаться в такую уж, извините, банановую республику, нужно, в общем-то, вот эти все правила соблюдать.
1: Я, кстати, еще знаете, что заметила? Были данные по золоту, да, по золотовалютным резервам, а Центробанк там неплохо продал их.
0: Да, опять же, это сразу же резко стало предметом всяких спекуляций. Да. Вы знаете, что Центральный банк там и так далее и тому подобное. Нет, это, опять же, все полная чушь. Действительно, наши золотовалютные резервы, к сожалению, валютная часть. Вот тут такой минус. Мы слушали рекомендации Международного валютного фонда, который говорил, храните ликвидную часть ЗВР в долларах, евро и так далее, потому что меньше определенного уровня нельзя, а этот уровень определяется размером там, внешнеторговых операций, чтобы вот у вас был запас надежных денег в виде долларов как минимум на полгода, и мы вот эту вот позицию, там, такой запас ликвидности хранили в этих так называемых надежных резервных валютах. Насколько они теперь надежные и резервные, всем уже понятно. Вот. А золото считалось как бы таким архаичным инструментом, но, опять же, в силу своей природы, сколько там ни пытались золото отменить, не удается. Да? Золото переживает всех и еще да, продержится достаточно долго. Поэтому наш золотой запас, в отличие от валютных резервов, находится в стране. Да, Центральный банк с 2014 года увеличивал постепенно. Но опять же, вот как бы, как я всегда говорю, резко взять и всю валютную составляющую перевести в золото невозможно, нельзя было. Это привело бы к определенным последствиям даже на рынке золота. Постепенно, да. Но я бы, например, это делал чуть быстрее и больше.
1: Ну да, но дело в том, что Центробанк тоже прилично заработал. Действительно, могли бы посмелее и побольше, потому что, помните, да, золото стоило 1300 за унцию.
0: Да.
1: Сейчас оно доходило до 5600, сейчас оно 4.
0: Да.
1: Из-за того, что Трамп начал, значит,
0: а еще нужно не забывать, что мы та страна, у которой есть собственное золото и драгоценный металл. Опять же, нас никто не ограничивал. Мы могли здесь сделать свою какую-то вот такую инновацию и там помимо золота добавить платину, палладий, которых у нас в стране добывают. И, в общем-то, это тоже драгоценные металлы. И их бы точно не смогли заморозить. И, опять же, это, может быть, не одобрили бы в МВФ, но с точки зрения да, нашей защищенности, наверняка нам бы больше пользы принесло, чем хранить сбережения в евро и в долларах. Кстати, Китай. Вот очень много говорили.
1: Китай, кстати, очень много тоже покупает золото, насколько я
0: знаю. Вот. Любит, опять же, тоже есть у нас такая категория, кто всегда рассказывает про крах доллара США и так далее. Ну, опять же, это из крайности в крайность, что называется. Но так или иначе, если посмотреть статистику, начиная примерно с 22-го года, как ведут себя страны, такие как Китай, Бразилия, они постепенно как раз сокращают свою позицию в валютных резервах и увеличивают позицию в золоте. И если еще там, в начале, там, в 22-м году, в 23-м, как бы это, когда это озвучивал, это говорили, ну, это неправда, это попытка, скажем так, подогнать эту идею под какие-то статистические там, данные, ну, может быть, на тот период это был аргумент. Но сейчас, когда уже прошло 4-5 лет, очевидно, что Китай, у которого в определенный момент времени в валюте было там больше 1 триллиона, сегодня сократил эту позицию почти в 2 раза. Вот. То есть они постепенно выходят из валюты и увеличивают свой золотой запас.
1: Ну, вот в таких, в традиционных, да, в классических.
0: Конечно. Но, опять же, учитывая там определенную специфику, особенности и так далее. Там, ликвидность определенных металлов. Аналогичным образом поступают другие страны, такие как Бразилия.
1: В Индия, Европе... кстати, Индия тоже
0: Индия,
1: покупала,
0: да. То есть страны БРИКС, само собой, но даже в Европейском Союзе такие страны, как Польша, Румыния, Болгария, Чехия, они тоже постепенно наращивают свой золотой запас.
1: Ну и люди тоже потянулись, стали покупать золото.
0: Само собой, много. Да, то есть население, опять же, всегда как бы этим трендом следует, это понятно, но если мы говорим вот таком о макроуровне, где центральные банки, конечно, важные игроки, то, в общем-то, за последние годы это свершившееся факт. Золото, что называется, не могу сказать, обретает, восстанавливает свои позиции, которые вот еще там с прошлого века пытались как-то, прежде всего, американцы пошатнуть, но факты показали, что нет, нет, не
1: Лазарь,
0: получается.
1: Вот вы упомянули людей, которые говорят о том, что там крах доллара, все такое. Один из этих людей — это Михаил Хазин, он у нас, кстати говоря, тоже ведет программу, но он любит, да, хранить доллар. А еще вот из недавнего он сказал, что пузырь искусственного интеллекта, ИИ пузырь, как его называют, лопнет, разорвет экономику США в клочья. И, ну, вот нам тоже достанется, к сожалению. Вот об этом говорят, да, а ИИ-пузыре действительно сейчас говорят, что это такой же пузырь, как с доткомами был. И вот, вот все ждут, ну, когда же, он что-то, ну, вот не лопается.
0: Ну, прежде всего, кстати, Хазин один из тех немногих экономистов, кто в свое время предсказал ипотечный кризис в США. Вот так, на минуточку. Понятно, что, вот опять же, как я скажу, можно там с какими-то идеями соглашаться, о чем-то спорить, но в целом многое говорит правильно. Я только единственное, с чем не соглашаюсь всегда, это с вот этим выводом про крах доллара США, который все, вот, все предсказывают.
1: А он уже 20 лет, он никак
0: вот, это как, не знает. Вот это вот из серии из крайности в крайность. Да? То есть то, что в США... Да и не только в США, да, на современных финансовых мировых рынках очевидно, что сформировался очередной пузырь, и теперь его, скажем так, драйвером выступает искусственный интеллект, это, в общем-то, очевидно. Но пока очень сложно предсказать или вообще как бы предположить, чем это все закончится. То есть то, что это может лопнуть... Ну, я бы сказал так, 50 на 50. Почему сомневаюсь, что этот пузырь может лопнуть? А потому что за последние два десятилетия американцы, в общем-то, создали столько денег, прежде всего, да, той самой долларовой массы, которая находится, прежде всего, опять же, в руках спекулянтов. И эти спекулянты, в общем-то, не знают, куда эти денежные потоки направлять. Это деньги, которые, в общем-то, находятся в финансовой сфере. Опять же, тут такие можно глобальные проблемы затрагивать. Реальный сектор экономики, финансовый сектор, да, сфера услуг. Ну, вот действительно, вот эта сфера финансовая, она сегодня столько накопила ресурсов и не знает, куда эти ресурсы направить. То есть реальный сектор экономики в таком количестве денег не нуждается. И, может быть, если бы реальный сектор бы готов был принять эти деньги, но кто ж ему эти деньги даст, потому что доходность там существенно ниже. Опять же, это из серии, где выгоднее хранить, в реальном золоте или в американских гособлигациях, которые приносят там достаточно существенный процентный доход. Но есть нюансы, да. А золото, ну, когда вот вы упомянули, когда оно стоило 1000, может быть, выросло, тогда говорили, а может, не вырастет и так далее. Ну, выросло, повезло, что выросло, да.
1: Ну, те, кто, да.
0: Вот. Но, но единственное, что физическое золото, да, вот этот реальный сектор, реальный актив, вот он здесь у тебя. А вот эти виртуальные деньги, ну вот взяли их одной кнопкой, нажали и заблокировали, заморозили. И никакие правила, никакие законы не действуют. Поэтому если мы говорим про искусственный интеллект и его влияние на финансовый рынок, ну понятное дело, это уже такая известная шутка, да, там про американский фондовый рынок, про то, какие компании там создают 90% этой стоимости. И, конечно же, риски того, что переоценено, это существенно. Но лопнет это, и когда это лопнет, и в каких масштабах это произойдет, и не придет ли очередной Бен Бернанке, который проведет очередное количественное смягчение, да, ну и обесценится определенная, да, там долларовая инфляция случится. Но это будут проблемы держателей этих долларов, а не проблемы США прежде всего.
1: Вот слушательница поправила по имени Елена. Хазин говорит не о крахе доллара, а о крахе Бреттон-Вудской модели. Это две большие разницы.
0: Да, это две большие разницы. Но единственное, что доллар это, скажем так, да, продукт этой модели, соответственно, что называется, в простой терминологии мы говорим там не про Бреттон-Вудскую, и тогда уж правильнее говорить про ямайскую систему, да, уж так уж совсем, если там копаться в этих точностях и неточностях. Ну, смысл мы понимаем, о чем.
1: Но если брать доллар, да, то, ну, ну кто? То какая страна возьмет на себя это бремя, бремя резервной валюты? Это довольно сложно.
0: Довольно сложно, да. Здесь уже работают и политические факторы, и даже вот опять же, хорошо, что наша слушательница вспомнила про Бреттон-Вудскую, а ведь был ожесточеннейший спор между США и Англией, кто возьмет, да, чья идея выиграет. Вот, и победили американцы, кстати, скажем так, негласно так, да, выиграли этот спор и перетянули на себя это одеяло, вот. Но мы, кстати, опять же, принимали участие в Бреттон-Вуде, но приняли другое решение, развивали свою систему, кстати, страны СЭФ, экономической взаимопомощи, и тот, та модель, механизм, она, в общем-то, тоже себя оправдала, никакого краха не случилось, просто прекратилось...
1: Просто все это прекратилось.
0: Да, прекратил существовать Советский Союз, но проблем с точки зрения функционирования модели никаких не было.
1: Никаких не было. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов был сегодня в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо вам большое, спасибо, Лазарь, за интересную беседу. С вами была Анна Соловьева, всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Суд смягчил приговор экс-замглавы Минобороны Павлу Попову. 69-летний генерал армии в отставке был осужден на 19 лет за ряд коррупционных преступлений. Апелляция снизила срок до 10 лет. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Сагач. По его словам, решение было принято, цитата, «ввиду чрезмерной суровости назначенного наказания». Конец цитаты. В конце августа прошлого года закончились следственные действия в отношении Попова. Его обвинили в получении взятки, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Позднее приговор вынес 235-й гарнизонный военный суд, который также лишил экс-замминистра обороны звания генерала армии. Дональд Трамп анонсировал удары по Ирану после обстрела Иордании. С таким заявлением президент США выступил в интервью телеканала Fox News. Цитата. «Мы собираемся жестко по ним ударить, они получат трепку», — сказал глава Белого дома. Сегодня корпус стражи Исламской революции сообщил, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу на территории Иордании и расположенный там штаб Центрального командования вооруженных сил США. В Волгоградской области сотрудники прокуратуры заподозрили в изнасиловании. Мужчина задержан, сообщает Следственный комитет. Там уточнили, что речь идет о 24-летнем помощнике прокурора Жирновского района. По данным следствия, с мая по июнь в салоне своей машины подозреваемый изнасиловал двух девушек, угрожая убийством. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 мужчина неоднократно занимался сексом в своем автомобиле с 15-летней школьницей, зная о ее возрасте. Фигурант уголовного дела арестован. Умер автор саундтрека к фильму «Драйв». Французский диджей Винсан Пьер Клод Беларже, известный под псевдонимом Кавинский, скончался в возрасте 50 лет. По информации прокуратуры Парижа, тело музыканта нашли накануне в его доме. Для установления причин смерти проводится расследование. Диджей считался одним из первопроходцев жанра синт-вейв, получившего популярность в 2010-х. За карьеру Кавинский выпустил 9 альбомов. Известность он получил благодаря композиции «Night Call», которая стала саундтреком к фильму «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. «Чьим советам верить?» Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 29 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками. На московских дорогах обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. И с вашим участием вы можете нам написать или позвонить.
2: В движении.
7: В городе прямо сейчас трехбальные пробки. 3 балла обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, обращаем внимание на внутреннее третье кольцо от Беговой через Ленинградский проспект, далее к Савеловской эстакаде и так до проспекта Мира. Еще обращаем внимание тех, кто едет с Ленинградского проспекта на Ленинградское шоссе. От Сокола еще есть движение, но уже помедленнее. Обычно в этом месте была пробка, но дальше, увы, Войковской пробка уже есть. Дорожные работы в том районе продолжаются. Еще обращаем внимание тех, кто едет по внешнему кольцу Московской кольцевой автодороги. Это тех касается, кто едет по внутреннему кольцу МКАД. В районе Котельников есть ограничения, есть сложности. Это примерно на 2-3 километра. 3 балла в целом по городу, 5 баллов как максимум. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин назначил нового временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову. Предыдущий руководитель Александр Бричалов ушел в отставку по собственному желанию. Обращают внимание, что советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова до этого много работала в Удмуртии. Обращают внимание, что она прямо оттуда. Можно ли говорить, что это новый подход в назначениях? Ведь прежде в регион приезжал не местный руководитель. Первая тема. Вторая. Депутат Государственной Думы выступил с идеей принятия закона о риэлторской деятельности. Специалисты по недвижимости, говорит автор идеи, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, должны отвечать за свои действия. Получается, сейчас риэлторы ни за что не отвечают? Зачем нужен такой закон и что он может поменять? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь главные новости. Срочные новости, которые в эти минуты появляются. Экстрадированы из Эмиратов за мошенничество оказалась популярная блогер Луси Карапетян, пишет агентство РИА Новости. Еще из срочных сообщений: Ливия предлагает России построить на ее территории НПЗ и продавать нефтепродукты. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на сообщение от ливийского министра. ТАСС. Срочные сообщения, которые здесь появляются. На Кубани планируют создать мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры от атак ВСУ. Со ссылкой на администрацию пишет агентство ТАСС. Ну и еще из новостей, которые в эти минуты появляются, в Крыму, пишет ТАСС, двух местных жителей приговорили за госизмену к 21 и 22 годам колонии.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Первая тема. Новое назначение в Удмуртии. Прежний руководитель Александр Бричалов, который возглавлял Удмуртию с 2017 года, ушел в отставку по собственному желанию. Вначале, еще как в Рио, он выиграл выборы с результатом более чем в 78%. В 22 году результат его был 64%. Вообще, это был известный человек, но не из Удмуртии. А теперь Ольга Абрамова, советник Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ей предложили возглавить Республику Удмуртия. Она согласилась. С осени 24-го она работает советником главы Минсельхоза, а до этого была на посту исполняющего обязанности председателя правительства как раз этого региона. Отмечают, что она там и родилась. Это ее малая родина, об этом и Путин говорил. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, к нам присоединяется. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, можно ли говорить на примере Абрамовой, что это новый подход в назначениях?
8: Нет, это не новый подход в назначениях. Дело в том, что ротация между регионами и федеральным центром, она ведется постоянно. Просто интенсивность ее то нарастает, то падает. Как правило, мы привыкли к тому, что назначения происходят с учетом участия персоналей в специальной военной операции. Ну, как-то, знаете, это в информационном плане это подчеркивается. А здесь речь идет о назначении профессионала. И здесь нет никакого нарушения кадрового подхода, которое, как правило, учитывает разные так называемые KPI. Я напомню, что кандидаты в главы регионов, да и другие посты, тоже проходят достаточно серьезную процедуру проверки не только в разных ведомствах, но и профессиональных качеств, компетенций. Вот в данной ситуации мы имеем дело с тем, что президент практикует регулярно. Перед единым днем голосования, как правило, производится определенная ревизия дел в регионах, и происходит серия назначений. Я не уверен, что это последнее.
7: То есть, еще раз, не было такого правила, что в регион приезжает профессионал, но, как правило, с местными элитами не связанный, то есть не отсюда?
8: Ну, давайте так, в регионы всегда приезжает профессионал, потому что идет система оценки компетенций, которые подходят данному региону для решения конкретных проблем, с которыми предыдущий глава не справляется. У нас нет губернаторской чехарды, так сказать, как и министерской, впрочем. И значение носит, как правило, характер, как результат глубокого анализа ситуации в регионе. Для того, чтобы решить ряд текущих проблем, опять же, которые не может решить предыдущий глава.
7: А вы говорите, не справляется или не может решить предыдущий глава, а означает ли это, что к деятельности того же Бричалова, если уж мы говорим об этом примере, теперь есть претензии?
8: А претензии есть всегда. Открою вам маленький секрет. Просто они иногда оформляются правоохранительными органами, следственными, а иногда не оформляются. Это не зависит от каких-то там внутренних договоренностей, это зависит от оценки вовлеченности главы региона в разные противоправные действия. Если он не вовлечен, то ему и беспокоиться не о чем. Если он вовлечен, то, простите, часто бывает так, что главы регионов становятся объектами даже уголовных дел.
7: Вот история
8: Абрамова. Простите.
7: Да-да. То, что можно узнать из биографии нового временно исполняющего обязанности главы Удмуртии. Абрамова работала при Бричалове в Удмуртии, исполняющей обязанности председателя правительства. Потом в 24-м году она уезжает в Москву советником главы Минсельхоза, а теперь возвращается. В чем смысл таких недолгих переездов?
8: Дело в том, что существует правило о наборе профессиональных связей в федеральном центре. То есть человек, который назначается главой региона, он должен обладать не только комплексом связей на уровне региона. Это предпочтительно, это практически всегда происходит. То есть варягов назначают очень редко, в очень исключительных случаях, как правило, на Северном Кавказе. Но при этом от человека требуют и комплекса федеральных связей. Для чего? А это необходимо, чтобы человек понимал, как работает государство в целом и не косячил.
7: Вы говорите о том, что в ближайшее время может быть еще несколько назначений. Слушатели тем временем просят уточнить, а почему это так близко к единому дню голосования, почему нельзя было это сделать раньше?
8: Честно говоря, я задавался этим вопросом, но наш президент человек привычки. Он, если вы помните, увольняет целыми пулами, целыми группами силовиков периодически, да? Вот, это тоже под определенный период. И в регионах, если происходит увольнение, то делается это накануне дня голосования, но вне голосования эти вновь назначенные в Рио не принимают участие по понятным причинам, потому что слишком близко. Но зато за следующий год становится понятным, они вообще тянут или нет. И вот через год они спокойно проходят единый день голосования. Вот я с этим связываю.
7: То есть быть временно исполняющим обязанности больше года – это нормально?
8: Да, почему нет?
7: Макар 768 спрашивает сейчас на местной власти и губернатор... То есть нет, это даже не вопрос. Это его утверждение, что скажете вы. Сейчас на местной власти и губернаторов федеральный центр сбрасывает все больше обязанностей. Как он пишет, не позавидуешь. Это так?
8: Это так. Регионалы даже жалуются, что воровать, я делюсь конфиденциональной информацией. Регионалы часто жалуются, что воровать стало так сложно, что нет никакого интереса занимать ту или иную должность. Доходит до смешного, да, иногда.
7: И все-таки, возвращаясь к назначению Абрамовой, вы сказали, что, скорее всего, до дня голосования, то есть до сентября, еще будут какие-то похожие назначения. С вашей точки зрения, больше вероятности, что это будут вот так же люди, которые выросли в регионах, или люди, которых будут назначать со стороны?
8: Я удивлюсь, если не будет. Со стороны людей не назначают, они всегда имеют корни. Это результат комплексной работы управления внутренней политики, других подразделений, аппарата, администрации президента, который тоже является аппаратом, на самом деле, президента, вот, и спецслужб. Выявляется пул глав, которые не соответствуют, что называется, занимаемой должности. Затем происходит процедура, будут к ним претензии уголовного, административного плана или нет. Затем происходит, собственно, процесс увольнения, при том, что параллельно идет процесс подбора нескольких кандидатов, которые, собственно, даются президенту, которые, по сути, выбирают из предоставленного ряда кандидатов. Вот, собственно, как это работает.
7: Ну и последнее. Бричалов ушел в отставку по собственному желанию, но с вашей точки зрения, что дальше?
8: Ну, я бы особенно на собственное желание, да, не упирал, потому что это обычная формулировка. Что дальше с Бричаловым?
7: Да.
8: Ну, я думаю, что я не знаю, я, честно говоря, не следил, стал ли он списочником в от «Единой России», просто не знаю. Но, как правило, губернаторы либо назначаются в Совет Федерации, либо на какую-то дипломатическую должность, либо идут в Государственную Думу на позицию председателя или зампреда, и первого зампреда какого-нибудь комитета.
7: То есть, грубо говоря, уже на ближайших выборах появление кандидата Бричалова возможно?
8: Я не знаю, вошел ли он в список «Единой России», я же признался честно на всю страну.
7: Но возможно.
8: Не следил просто.
7: Спасибо.
8: Если да, то есть вероятность его попадания в Государственную Думу.
7: Спасибо. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Прямо так воровать, что все воруют, пишет Григорий 859, обращаясь к тому, что говорил в эфире Алексей Мухин. Не смешно ни разу, пишет в этой связи 724. 7373948, код города 495. Напомню, сегодня изменилось руководство одного из субъектов Российской Федерации. Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову, которая до этого работала советником министра сельского хозяйства Российской Федерации. Но еще чуть раньше, до осени 24 года, именно она занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии, то есть в этом регионе работала.
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: Следим за новостями. Заявление Медведева: «Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах», цитирует в эти минуты ТАСС. Только что появилась эта молния, поэтому уже в ближайшее время узнаем, о чем, собственно, идет речь и откуда это высказывание Медведева, или это часть новых записей его, к примеру, в социальных сетях. Еще. Желтый уровень опасности объявили в московском регионе из-за сильного дождя. Это уже не про Медведева, это про гидрометцентр Российской Федерации. Речь идет о желтом уровне погодной опасности до утра четверга из-за того, что прогнозируется сильный дождь. Действовать это все предупреждение будет с 6 вечера нынешних суток до 9 утра четверга. Вот теперь стало понятно, откуда это высказывание Медведева. Это все-таки высказывание. Зампред Совета Безопасности и председатель «Единой России» выступил с лекцией на территории смыслов. Он сказал: по сути, нашу страну испытывают на прочность во всех смыслах этого слова и с экономической точки зрения. «Против России», это еще одна цитата, «введено, говорит Медведев, запредельное количество санкций». Следим за этим. Теперь следующая тема. Депутат Государственной Думы выступил с идеей принятия закона о риэлторской деятельности. Специалисты по недвижимости должны, говорит, отвечать за свои действия. Это председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он добавил, что вопрос разработки законопроекта обсуждался с риэлторским сообществом, а также с Комитетом Госдумы по собственности. По словам парламентария, белые риэлторы принятие закона поддерживают. Павел Крашенинников, его цитирует агентство ТАСС, как инициатор закона о риэлторской деятельности. Зачем нужен этот закон? Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Константин Валерьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Скажите, зачем нужен такой закон? И с вами обсуждали его идею?
10: Ну, я не знаю, про какую версию говорит Крашенинников, учитывая, что он называет себя инициатором. Возможно, эту версию закона я не видел, потому что мы в рамках Государственной Думы были в рамках рабочей группы при Государственной Думе, разрабатывали законопроект, инициатором которого была Разворотнева Светлана Викторовна. И он как раз-таки широко обсуждался, и в том числе его, я знаю, да, присылали к Решенинникову. Но вот вопрос так вот не звучал, ответственности риэлторов, потому что ответственность, она должна быть, наверное, за что-то тогда, а за что — большой вопрос, должен риэлтор отвечать. За качество услуги, но здесь регламентация за законом о защите прав потребителей. Та версия, которая поддерживается риэлторским сообществом, она на самом деле довольно мягкая с точки зрения регулировки. Это не лицензирование, это реестровая модель, то есть некий реестр риэлторов. Но в рамках него вводятся определенные требования к квалификации, требования к отсутствию судимости по определенным статьям, в частности, там и мошенничество, например, ну и другие статьи, и тяжкие преступления. Вот. И требования к тому, каким образом должна вести деятельность в плане того, что физическое лицо не может оказывать возмездную риэлторскую услугу, если оно не оформлено как индивидуальный предприниматель или не является наемным сотрудником в рамках какой-то компании. Вот, наверное, основные базисные требования, которые были там выдвинуты.
7: А скажите, с вашей точки зрения, вот что изменится, если физическое лицо без этого риэлтора, без этого реестра оказывает такие услуги сейчас, а потом появляется риэлтор, реестр еще раз, и уже не может оказывать? Что меняется для потребителя?
10: Ну, во-первых, для потребителя не меняется с точки зрения, ну, вот боязнь самая, да, что будет удорожание стоимости услуг. Это неправда, удорожание стоимости услуг не произойдет, то есть с этой точки зрения ничего не поменяется. А вот что поменяется, будет понятно, по крайней мере, что это за риэлтор, можно будет понимать через какое-то время, какой у него опыт, будут определенные требования к квалификации, потому что сегодня риэлтором может называться кто угодно. Ну, просто без образования, без понимание специфики деятельности. Просто любой человек сказал: я теперь риэлтор, и все, ему, не знаю, даже визитки печатать не нужно, нужно просто себя назвать.
7: Так,
10: и дальше он может делать сделки. Мы же хотим, чтобы на самом деле человек, который назывался риэлтором, во-первых, квалификацию подтвердил определенным образом, вот, а во-вторых, чтобы к нему были определенные требования, ну, то есть соблюл определенные требования в том числе. Вот, то есть некое такое, знаете, как повышение порога входа в профессию.
7: А если человек уже давно вошел в профессию, он все равно должен будет доказывать?
10: Ну да, а ну реестр ведь только формируется, соответственно, он должен подтвердить свой. Понимаете, как эта квалификация, она ведь не разовая какая-то опция. Вот я один раз ее получил, и точка, да, я должен ее подтверждать. Ну, там разные на этот счет есть взгляды. Раз в 3 года, раз в 5 лет, но какое-то прохождение повторной оценки квалификации, оно должно быть. Это обязательно. Второе, вот почему вопрос про физические лица, да, стоит остро. Может ли физлицо самостоятельно оказывать услуги? Ну, все-таки это предпринимательская деятельность, а у нас предпринимательская деятельность, она должна оказываться индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Вот. Поэтому физическое лицо, оно может работать в рамках наемного сотрудника, может быть самозанятым, но также, опять же, действовать под эгидой, ну, там, как это, под договором, да, с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, но самостоятельно все-таки оказывать это неправильно, эту услугу, потому что это предпринимательская деятельность, она должна подчиняться законам.
7: Подождите, в том числе, секунду.
10: Требованиям законодательства в отношении риэлторской деятельности.
7: Смотрите, а сантехник может просто так, без предъявления документов, без того, чтобы его вписывали в реестр, приходить и раскручивать трубы?
10: А вы понимаете, в чем все дело? Ну, наверное, сантехник не должен выполнять требования законодательства под ФТ, да, это требования отчетности Росфинмониторинга, требования закона о рекламе, закон о сохранении персональных данных, к нему не такие жесткие требования и прочие вещи. То есть риэлторская деятельность, она ведь отличается от деятельности сантехника, и этот вопрос поднимался. В свое время, ну вот буквально недавно, Роспотребнадзор хотел включить риэлторскую услугу в состав бытовых услуг. И прям были правила, хотели правила оказания бытовых услуг прям конкретно включить туда риэлторскую услугу. Но правительство посмотрело на это, в том числе услышало мнение риэлторов на этот счет, и не стали включать, потому что понимают, что бытовая услуга и риэлторская услуга, они все-таки отличаются некоторыми принципиальными вещами, в том числе стоимостью того объекта, в рамках которого оказывается услуга. Потому что через руки одного риэлтора в год может проходить объектов на стоимость там в десятки, даже в сотни миллионов рублей. Понимаете?
7: А еще, вы понимаете, в чем разница между людьми, которые сейчас оказывают услуги не как представители, к примеру, агентств недвижимости, а обычные физические лица, и при этом их услуги стоят намного дешевле? Может быть, об этом пишут наши слушатели, когда говорят, что если все это формализовать, реально продать квартиру придется, продавать квартиру придется дороже, потому что больше будешь платить этим самым лицензированным риэлторам?
10: Нет, вот смотрите, обратите внимание еще раз. Мы не говорим о лицензии жесткой. Речь идет о реестре, в который может заявиться любое лицо, которое, по сути, соблюдает не такой уж большой ряд требований. У нас с точки зрения законодательства, вот еще раз, физическое лицо не может оказывать, оказывать услуги в рамках предпринимательской деятельности. Разовые услуги – да, а предпринимательские – нет. Здесь же речь идет о том, что мы говорим, просто, если ты хочешь продолжать работать не в рамках агентства, а самостоятельно, оформляйся как индивидуальный предприниматель, соблюдай требования законодательства, плати налоги и все. Что из этого перечисленного критично может повысить стоимость услуг, ну, лично я не знаю. Потому что даже, ну, вот банально, да, 6% это налог. Ну и обслуживание там счета, официальные платежи, ну еще, ну не знаю, там, ну 3-4% для частного лица. Вот, грубо говоря, да, разница между физическим лицом и индивидуальным предпринимателем, вот она такая. То есть, грубо говоря, если человек нелегально работал и не платил налоги, а станет работать легально и будет платить налоги, ну у него увеличится расходная часть, ну на 15% условно. Ну, вот максимум, что может, да, измениться. Да.
7: Еще уточнение.
10: О каких страшных вещах идет речь, я не понимаю.
7: Еще уточнение. Игорь 580-й, наш слушатель, пишет, что занимался риэлторской деятельностью примерно 35 лет назад. И говорит, тогда у нас вроде были строгие требования к риэлторам, лицензии, да, государственные экзамены. Да. А все это уже когда-то отменено.
10: Да, все правильно. Где-то в 2000-х годах лицензирование отменилось. Вот я как раз в 2000 году начал работать в сфере недвижимости, и тогда уже лицензирования никакого не было, его отменили. Ну, может быть, зря, потому что на самом деле, вот я еще раз говорю, самая большая проблема в том, что у нас любой человек называется риэлтором, и проверить, реально он имеет какой-то опыт, отвечает ли он требованиям, понимает ли, что такое качество оказания услуги, прочее, никто не может проверить. И это большая проблема.
7: Да, последнее, учитывая, что вы говорите, есть даже разные идеи законов или проекты законов о риэлторской деятельности, да, на ваш взгляд, а когда этот закон появится?
10: Ну, слушайте, сейчас на самом деле вопрос больше политический, чем какой-то там прикладной. То есть с точки зрения того, как этот закон должен выглядеть, понимание большинства ведомств есть. Последняя встреча, которая была в конце года прошлого, это в Совете Федерации на довольно высоком уровне. На мой взгляд, она показала, что у большинства ведомств и представителей риэлторского сообщества есть понимание, что нужно двигаться через открытый реестр, ну, с определенным
7: требованием. Секунды у нас.
10: Не будет, да. И вот, скорее всего, будет туда. И сейчас политическое решение. Условно Хуснуллин скажет, что надо, ну и, соответственно, закон будет.
7: Спасибо. Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». В Государственной Думе выступают с идеей принятия закона о риэлторской деятельности. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира. По словам президента, наша страна гордится вкладом в создание фиджитал-движения. Об этом глава государства заявил в видеообращении к участникам третьего международного турнира «Игр будущего» в Астане. Он также подчеркнул, что турнир не зависит от политической конъюнктуры и строится на равном отношении ко всем участникам. Путин напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была создана в ноябре 2022 года, а первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году. Никол Пашинян рассказал детали недавнего разговора с Владимиром Путиным. По словам премьера Армении, во время телефонной беседы с президентом России они пришли к взаимопониманию по ряду вопросов. Об этом он сообщил журналистам. Диалог состоялся в понедельник. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили необходимость скорейшего проведения референдума о вступлении Армении в ЕС или ее пребывании в составе ЕАЭС. Также они обменялись мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений. Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив в СВО. Такую задачу имеют все политические силы в стране, считает зампред Совбеза. Выступая на форуме «Территория смыслов», он также заявил, что Запад, не скрывая, использует Украину как таран для уничтожения России. По словам Дмитрия Медведева, страны Запада, хотевшие подчинить наше государство, использовали в прошлом для этого, цитата, «договоры». Политик выразил мнение, что противники России всегда пытались расшатать ее государственность, потому что большая и сильная страна им попросту не нравится. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – сильный дождь, который ожидается в Москве и Подмосковье с 18 часов до 9 утра четверга. Об этом ТАСС сообщили в учреждении. Ранее власти Москвы предупредили об ухудшении погоды, напомнив, что при дожде, грозе и усилении ветра нужно быть внимательными на улице. Нельзя укрываться под деревьями, не следует парковать под ними автомобили. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
9: Реклама.
11: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
12: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
13: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
14: Я все знаю! Ты убил его!
13: Нет, Люк, яд.
15: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
16: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
20: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
19: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
23: Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 29 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это вместе с вами. Вы можете писать нам через интернет, либо, соответственно, дозваниваться в студию.
2: В движении.
7: В городе тем временем 4-бальные пробки. Давно у нас не было такого, чтобы 4 балла в половине пятого. Но сегодня именно так, при том, что по прогнозам 3-бальные пробки должны были продержаться аж до 5 вечера. По прогнозам 4 балла только в 6, 5 баллов в 7 вечера. Может быть, погода ухудшается в этой связи, что-то такое. Но пока других понятных объяснений тому, что трехбальные... А, вот, собственно, и пробки четырехбальные стали трехбальными. Все. Теперь все становится на свои места. Главные проблемы – пересечение третьего кольца и шоссе энтузиастов, как это уже не первый день. Третье кольцо внутреннее от Беговой до, соответственно, Рижской эстакады – это уже не первый месяц. Проблемы, но на Ленинградском шоссе, не на проспекте, а на Ленинградском шоссе от Сокола в сторону Войковской тоже уже не первый день. И вот еще. Обращаем внимание на появление дорожных работ на съезде с третьего кольца на Звенигородское шоссе и, соответственно, в этой связи бордового цвета пробку. В целом 3-4 балла прямо сейчас. Как максимум 5 баллов нам обещают в 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Коммерсант пишет о том, что российский рынок производства сыров достиг насыщения. Главной проблемой стал избыток предложения. Что это значит для рынка и для цен? Первая тема. Вторая. Россияне на фоне проблем с бензином стали массово скупать гибриды и электромобили. Стоит ли поддаваться общим настроениям и что лучше в этом смысле, раз уж заговорили о необходимости поменять бензиновый автомобиль на какой-то другой, что лучше в этом смысле, полностью электрическая машина или все-таки гибрид? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Росатом изготавливает 13 корпусов малых реакторов. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора организации Алексея Лихачева. Появились подробности истории блогера Карапетян, которую обвиняют в мошенничестве и выдали России из Объединенных Арабских Эмиратов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, то есть Генеральной прокуратуры Российской Федерации, пишут, что по требованию прокуратуры компетентные органы экстрадируют Лусик Карапетян для превышения на привлечение к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Речь идет о том, что с декабря 20 по апрель 21 обвиняемая в составе организованной группы похитила денежные средства граждан на общую сумму, внимание, 85 тысяч рублей.
0: Поток. Успеем сказать главное.
7: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры пользователю. Говорит МСК-бот, Телеграм, Макс. Все для вашего использования. Можно звонить. 7373948. Код города 495. Не забывайте о том, что у нас нет предварительного отбора. Поэтому, если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. И вас слушают тысячи людей. Можно говорить. Еще обращаю ваше внимание, что люди, которые пишут нам через СМС-портал, должны быть готовы к тому, что сообщения не быстро приходят. Вот, например, на данный момент я вижу, что как минимум 20 минут ни одного сообщения через СМС-портал к нам не приходило. Мы попробуем сейчас перегрузить на всякий случай еще наш телефон СМС-портала. Может быть, тогда какое-то количество сообщений придет. Первая тема. Коммерсант пишет о том, что российский рынок производства сыров достиг насыщения, и теперь главная проблема рынка сыров – это избыток предложения. Сыра производится в стране на 9% больше, чем потребляется. Фермер и сыровар Николай Логачев к нам присоединяется. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день.
7: Вы заметили, что производите сыров больше, чем нам нужно?
1: Ну, мы лично такого, конечно, там, может, не так четко ощущаем, да, но, однако, рынок действительно подтверждает это, то, что уже с конца того года пошла такая тенденция, что предложение все-таки больше. И крупные игроки, особенно сети, ну, пытаются этим воспользоваться, совершенно естественно. Вот. Но это в итоге никому, скажем так, хорошего ничего не сделает.
7: А вот вы говорите, ничего хорошего не сделают. То есть вот в «Коммерсанте», например, в этой связи пишут, что ситуация сопровождается снижением розничных цен. Вроде это хорошо.
1: Ну, для потребителя, на первый взгляд, если мы говорим вот о ближайшем, да, вот о текущем времени, это может быть неплохо, но при этом нужно понимать, что у нас, как у производителей, к сожалению, издержки только растут. И здесь мы попадаем вот в такую вилку, из которой...

0: ты еще и о снижении потребительского спроса, то есть финансовых возможностей потребителя. Российский рынок не просто насыщения достиг, но и уровня качества, повышения качества ждать в этих условиях не приходится от увеличения конкуренции.
1: Ну, я думаю, да.
0: Сыр, чем дольше лежит, тем он дороже. Вот эти 9% сыра ведь можно не продавать, положить в пещеру, как пишет наш слушатель, и будет хороший грюйер. Или это так не работает?
1: Ну, к сожалению, не со всеми сырами так работает. То есть определенные сыры, все-таки, да, если мы говорим о каких-то полутвердых, эксклюзивных сырах, да, то это может так сработать. А если мы говорим о... Все-таки есть же сыры у нас еще и с голубой плесенью, и с белой плесенью. У них есть определенный срок жизни. И если мы говорим, допустим, о простых, ну, полутвердых сырах, это как, знаете, с вином. Примерно та же история. То есть если изначально был хороший винный материал, то да, есть смысл его долеживать, и может получиться что-то такое очень эксклюзивное. Да? Но да. В условиях нашего рынка, вот я боюсь, что выдержанные сыры тоже на сегодняшний день будет доля их падать.
0: А еще скажите, можно ведь в этих условиях уменьшить объем производства? И начинаются вот эти качели. С одной стороны, переизбыток, все начинают уменьшать объем производства, и появляется дефицит. Что-то подобное может быть у нас сейчас?
1: Вполне. И надо здесь еще учитывать то, что это же рынок, он, мы все здесь связаны. То есть если переработчики начинают меньше закупать молока, да, потому что они снижают производство, соответственно, проблемы возникают со сбытом у фермеров, а там не так просто потом нарастить это производство. То есть если пойдет сокращение поголовья, то очень быстро возобновить те же объемы не получится.
0: А еще вопрос, это тоже стандартная история, как только мы говорим о том, что что-то производится из молока, у нас когда-то была вот эта вот история о том, что якобы у нас молока очень реально очень мало производится, вот и сейчас 724-й, откуда вы берете столько молока, спрашивают?
1: Ну, мы, наверное, не настолько крупные производители, да, мы не сталкиваемся с той проблемой, что у нас нет молока, вот, в любом случае... Молоко на сегодняшний день в России есть. Другое дело, что не все продукты, которые мы видим, производятся из молока.
0: А есть сыры, которые из молока не производятся? Или производятся не из молока?
1: Заменитель молочного жира. Это, ну, конечно, не является сырами, да? Но все равно это продукт, который очень похож.
0: А экспортируется ли наша сырная продукция?
1: Да, наши сыры экспортируются, но, насколько я знаю, я не аналитик, конечно, рынка, вот, но как производитель, то есть мы регулярно общаемся, экспорт есть, но не сказать, что он большой. В основном мы все-таки, наоборот, импортируем сыры.
0: Хорошо.
1: В том числе и дружественных с нами стран, Беларусь и так далее.
0: 580-й Игорь спрашивает, но ведь сыров бывает огромное количество. Речь идет о каких-то конкретно вариантах сыров? Там твердые, полутвердые, мягкие сыры, еще какие-то отдельные варианты названия сыров? Или в целом это касается сырной отрасли?
1: Ну, можно сказать, что в целом касается всей отрасли, но надо понимать, что все-таки большая часть потребления в нашей стране относится к таким, скажем так, классическим полутвердым сырам.
0: Так, Алексей 12-й, нынешняя сырная отрасль России может сделать конкурентоспособный сыр, похожий на швейцарский?
1: Конечно.
0: Сколько будет стоить этот сыр?
1: Ну, явно дешевле, чем швейцарский в нынешних условиях.
0: Если его привезти оттуда, я понимаю. Теперь еще, есть средняя цена, в средствах массовой информации приводится, стоимость твердых и полутвердых сыров сейчас составляет, и это меньше, чем в прошлом году, 955 рублей 60 копеек за 1 килограмм. Ваши сыры насколько дороже? Они ведь дороже.
1: Ну, все-таки мы производим сыры с голубой плесенью, они, в принципе, они сложнее в производстве, они дороже. Поэтому средняя цена на полке будет, наверное, где-то 1800.
0: Но на полке. Если бы вы производили обычный сыр, на ваш взгляд, можно произвести, физически можно произвести, не будучи крупным игроком, сыр твердый или полутвердый, примерно за 1000 за килограмм продавать?
1: А если мы говорим в итоге на полке, да, для нас это сложно, как не для крупного производителя. Крупные производители могут это сделать, Но для этого нужно очень большое.

0: скажем так, объем производить, чтобы выйти на такую цену на полке.
1: То есть то, что будет дальше с сырным рынком, с вашей точки зрения, не очень оптимистично?
0: Ну, пока да, пока мы видим так.
1: Спасибо. Фермер и сыровар Николай Логачев был с нами на прямой связи. Андрей 699, кстати, пишет, что сейчас уже есть сыр, который может конкурировать со швейцарским, российский, но стоит он 3-4 тысячи за килограмм. 534-му кажется, что 1800 за сыр, о котором говорил Николай, это вполне адекватная цена для нынешнего рынка. Григорий, видимо, продолжает шутить, если, говорит, не продается полутвердый сыр, его нужно положить под пресс, и через полгода он становится твердым. Дмитрий спрашивает, насколько долю рынка забирает импорт сыра. Это что такое? Не очень понятно. Дмитрий, у дорогих сыров есть цикл производства, и он довольно долгий. Ну да, с этим довольно сложно спорить. Григорий продолжает про сыр. Он, оказывается, сам дома делает иногда сыр. Что 1800, спрашивает, как бы человек отходил, 838. У нас эфир, понимаете, и там рассказывали, что, собственно, стоит 1800 рублей. Григорий 859, я сам дома иногда делаю сыр, сыр с плесенью, как ракфор или камамбер, с его точки зрения делать проще всего. Это, видимо, намек на то, что такой сыр как раз дешевле, чем любой другой. 7373948, код города 495, это если вы захотите присоединиться к нам по телефону. Набираете этот номер, напомню, нет предварительного отбора. Как только вы набираете номер, и если вам отвечают, значит, вы в прямом эфире. Или пишите смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Опрошенные Коммерсантом аналитики, когда он пишет о том, что российский рынок производства сыров достиг насыщения, отмечают, что рентабельность выпуска сыра у многих производителей сейчас уже нулевая или даже отрицательная.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Григорий объясняет, почему в сырах с плесенью самое дорогое — это молоко, на втором месте плесень, но она импортная. Рассказывает нам как бы Григорий. А 838-й говорит, сыр не должен стоить дороже 1000 рублей. А вот если он получается дороже 1000 рублей, то уже его не надо делать? Тут тоже интересная история. Ну вот вы скажете, сыр должен не стоить дороже 1000 рублей. Вот вам дадут сыр, вы скажете, а он же невкусный. Вам скажут, ну, извините, на 1000 рублей вот такой. Вы этого хотите? Следующая тема про более высокие цены. Россияне стали массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. Соответственно, как пишет Коммерсант, спрос на такие машины растет, цены начали повышаться, и все это происходит на фоне недавних проблем с нехваткой бензина. Ну, или продолжающихся проблем, как считают некоторые. Автоэксперт Антон Чуйкин к нам присоединяется. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, на ваш взгляд, это верно? На рынке есть такие настроения? Все ломанулись покупать гибриды и электромобили?
3: Ну, понимаете, на фоне того, сколько покупали таких машин прежде, ну, наверное, можно и так сказать.
1: Ну, в смысле, было 2, стало 4?
3: Ну, условно говоря, да, потому что весь рынок гибридов и электромобилей так составляет плюс-минус 5% от общего числа. И еще к тому же важно понимать вот что. А все-таки и гибрид, и электромобиль чаще всего — это машины дорогие. То есть это даже не то, что не начальный, а зачастую и не средний ценовой класс. Поэтому здесь такой спрос, ну, как бы он весьма специфический. И там человек говорит, ну, если есть некие проблемы с бензином, ну, куплю я себе еще один автомобиль, а может быть даже и третий. И тем самым постараюсь от этих проблем уйти. Поэтому здесь говорить насчет того, что кризис недавний спровоцировал передел рынка, ну, несколько как бы завышать ожидания, завышать оценки.
1: А еще вопрос.
3: Да, небольшой передел произошел.
1: Да. Хорошо, небольшой предел, низкая база, понятно. 94-й в практическом смысле спрашивает, а вот электрозаправок становится больше? Как быстро растет количество электрозаправок? Ну, если вообще думать о том, не пойти ли мне за электроавтомобилем?
3: Вы знаете, вот электрозаправок в моменте быстро, конечно же, не становится. Это вообще самая большая проблема электромобилей, причем любых, не только легковых, к сожалению. Поэтому да, с электрозаправками здесь в самом деле, ну, не надо думать, что я куплю электромобиль, и у меня сразу все проблемы исчезнут, потому что, да, как минимум вы должны еще купить заправку. Причем это не фигуральное выражение, ну да, действительно, зачастую многие так и делают, оборудуют свой дом, если повезло им владеть, там, загородный, не загородный, неважно, собственной зарядной станцией. Но это выглядит неким решением проблемы. Но я бы хотел заметить вот что. Мы сейчас так вот рассуждаем про электрички и про гибриды, забывая, что на самом деле, может быть, более заметный рост произошел в сегменте спроса на газовое оборудование.
1: Это вот был это следующий вот... вопрос. Григорий написал как раз, лучше всего купить вообще гибрид, на него поставить газобензинное оборудование. Так вообще можно, первый вопрос. А второй вопрос, действительно, а почему не газобаллонное?
3: Ну, теоретически так можно, но я уже не вижу смысла городить туда все сразу, потому что можно еще вспомнить про дизель, а заодно и дизель туда же купить.
1: Да, еще солярку возить с собой, ну да.
3: Ну да, и заодно уж еще и атомный моторчик. Слишком много получается. Да, но, безусловно, спрос на газовое оборудование вырос. Мне вот я как раз последний месяц наблюдаю, у меня рядом есть точка продаж газового оборудования, и туда, в общем-то, ну, заметно больше поток клиентов, чем он был прежде. Я не возьмусь в цифрах, в абсолютных или в относительных измерять, но там надо понимать, что там и база другая, и людей значительно больше, и это массовый сегмент все-таки, в отличие от электрического гибрида, где мы пока еще говорим о неком таком спросе очень ограниченном, и отчасти мы говорим про машины зачастую элитарные. И там люди немножко по-другому смотрят на проблемы с бензином и, соответственно, по-другому их решают.
1: Да, и не будем вот забывать,
3: что есть еще и дизели.
1: Да, газовое оборудование, о котором мы уже заговорили. В свое время прежде всего говорили в этой связи, насколько это безопасно. Сейчас можно говорить об этом?
3: Если вы используете сертифицированное газовое оборудование и ставите его в сертифицированную мастерскую, да, это вполне безопасно. Хотя, ну, так или иначе, мы, конечно, все подспудно будем немножечко так с опаской к нему относиться, просто, ну, в силу неких особенностей и исторического там уклада и чего-то еще. Я прекрасно помню свое первое ощущение на газовой заправке. Да, это как бы немножко больше адреналина, чем впервые на обычной АЗС. Но ничего, люди потом привыкают, потом мы же с вами видим по статистике происшествий, как бы ничего там такого ужасного нет, и никаких отличий от обычной заправки нет.
1: Зарядка автомобиля очень долгая, пишет Макар, и пока она дольше, чем перерыв на кофе, брать так называемые электрички просто неразумно. Вы согласитесь или нет?
3: Абсолютно согласен с Макаром, ровно поэтому они у нас и остаются уделом избранных, потому что зарядная инфраструктура оставляет желать лучшего, и, как правило, люди решают эти проблемы установкой, ну, собственной зарядной станции, предположим, как я уже говорил, в гараже загородного дома. И имеешь возможность тогда заряжаться ночью, тебе не важно, что это дольше, чем выпить чашку кофе, но это не каждый себе может позволить.
1: Но тогда еще Андрей 699 утверждает, правда, никак не объясняя, на чем основаны эти утверждения, что электричка еще опаснее, чем газ.
3: Вы знаете, это все, ну, достаточно спорно. Насчет звучит так, что и мы уже с вами решили, что и газ опаснее, чем бензин.
1: Но в любом случае это еще опаснее.
3: Ну, понимаете, смотря как и смотря что под этим подразумевать. Ну, то, что нужно уметь со всем этим обращаться, да. Сложнее ли это или опаснее, чем бензин? Ну, я хочу напомнить, что бензин, вообще говоря, очень легко воспламеняющаяся жидкость. Но мы же не говорим, что нельзя ездить на автомобилях бензиновых, потому что это так. Потому что вот мы сейчас все сгорим.
1: Хорошо.
3: Поэтому тут вопрос в правильных эксплуатационных каких-то характеристиках и установках.
1: Будем надеяться, значит, не будет ли проблем с электричеством? Ну, знаете ли, если пойти по этому пути, то тогда, мы не знаем, совсем могут быть проблемы.
3: Именно, потому что так можно далеко зайти и уже дальше, да, предположить, что по-настоящему решение проблемы с топливом лежит в каких-то иных сферах, что, наверное, недалеко от истины, но это уже как бы не тема этого разговора.
1: Дальше. Вот эта история про то, что автомобили в Турции с газовым оборудованием, у нас, насколько я помню, кое-где уже и с электрическим оборудованием на подземные парковки не пускают. На ваш взгляд, насколько это перспективно и надо ли это учитывать, когда принимаешь решение о покупке того или иного автомобиля?
3: Это, безусловно, надо учитывать, потому что наши нормы градостроительные, всякие СНИПы и прочее, они действительно содержат такое требование, что автомобили с газовым оборудованием, поскольку там газ имеет свойство скапливаться, где не нужно, действительно не пускают на подземные парковки. Поэтому, если вы планируете вот так использовать автомобиль, ну, перечитайте лишний раз правила, все возможные, и взвесьте все возможные ваши удобства, неудобства и риски.
1: А насколько прав Дмитрий 871, который пишет, что проблему электрозаправок теперь поняли даже китайцы, и потому весь рынок плавно уходит в гибридные автомобили? Есть такое направление? Есть такой поворот?
3: Есть такой поворот. Я бы, правда, высказал осторожно, но, тем не менее, свое собственное мнение, что, на мой взгляд, и гибридные автомобили – это некий такой тупичок пока еще. Ну, потому что возить с собой один двигатель для одного, а другой для другого, но мне по-прежнему с этим довольно тяжело смириться. Но, тем не менее, вот такая жизнь сейчас складывается, что иногда и это является удобным.
1: Пришло от Андрея 699-го объяснение. Потушить литий в паркинге невозможно, короткое замыкание и автомобиля нет.
3: Ну, собственно, вот этим вот и объясняются иногда запреты и на то, чтобы на закрытых паркингах устанавливать зарядные станции, или чтобы там просто заряжали такие автомобили, ну и там же рядом и газовые тоже. Да, есть такая особенность, но другое дело, что человечество за годы своего существования как-то со всякими опасными штуками сталкивалось и проблему решало так или иначе. Посмотрим, здесь может быть тоже что-то решится. Вопрос в том, что, понимаете, все, кто сейчас переходит на электрические или гибридные автомобили, они пионеры. Поэтому наряду с достоинствами и плюшками, которые они получают, они, конечно, получают массу неудобств в том числе. И каждый взвешивает для себя, определяя баланс, когда это удобно, когда выгодно, когда нет.
1: В общем,
3: допустим, для себя такой выбор сделал.
1: Вот я хотел спросить, если я россиянин и подхожу к вам как к автоэксперту с вопросом, должен ли я, как и другие, пытаться покупать сейчас вместо бензинового автомобиля гибрид или электромобиль, вы скажете, нет, не надо.
3: От меня вы услышите именно такой ответ.
1: Спасибо. Антон Чуйкин, автоэксперт, был с нами на прямой связи. Ирена говорит, у нас в многоэтажном паркинге у многих свои зарядки. Вот насколько это безопасно, отдельный вопрос. У Андрея 699-го отдельный ответ. Дизель и нет головной боли, полагает он. У 534-го свой ответ. Купите велосипед и успокойтесь. До этого кто-то... Просто много сообщений, поэтому я, наверное, не найду так быстро, но до этого кто-то свой ответ присылал, и там не фигурировал велосипед, там самокат фигурировал. Еще лучше. 7373948. Вот, кстати, Дмитрий 871 как раз говорит о том, что если возгорание будет в электрическом автомобиле, его не потушить. Но, как мы понимаем, если будет возгорание, с любым автомобилем могут быть большие проблемы, даже если вам когда-то удастся его потушить. Электричка тут ни при чем. То есть не электрических автомобилях проблемы, пишет нам из Соединенных Штатов Америки наш слушатель 978-й, это потому, что китайские автомобили. Китайцы галимые. Ну и что, что китайцы галимые? А китайцы галимые не могут быть электрическими? Я не очень понимаю. Ну и последнее. Григорий 859-й. Газ, бензин плюс электричество – это больше 1000 километров пробега. Как хотите, так и понимайте.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Крыму двум местным жителям вынесли приговор за госизмену. Один получил 21 год лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей, второй 22 года колонии, штраф в 500 000. Как сообщает прокуратура республики, фигуранты уголовного дела, будучи противниками проведения СВО, вступили в переписку в одной из соцсетей с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Они получили от куратора задание извлечь из тайника в пригороде Симферополя самодельную бомбу и были задержаны сотрудниками ФСБ. На Кубани объявили о создании мобильных групп для защиты предприятий от атак ВСУ. Речь идет об объектах критической инфраструктуры и заводах, обеспечивающих продовольственную безопасность. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, работники этих предприятий смогут подписать контракты с Минобороны, продолжив трудиться. Они гарантированно не будут отправлены в зону СВО. На сайте администрации региона сказано, что зарплата участника мобильной огневой группы составит 50 тысяч рублей. Адвокат Павла Дурова прокомментировал предъявленное в России обвинение. Филипп Девель заявил, что Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны. В интервью ТАСС юрист сослался на 696-ю статью Уголовно-процессуального кодекса республики. При этом он отметил, что Франция может сама возбудить уголовное дело, если соответствующие деяния наказуемы в стране. Девель добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то документ не будет подлежать немедленному исполнению во Франции, а пройдет дополнительную проверку. Сегодня стало известно, что основателю Телеграма предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Павел Дуров объявлен в международный розыск. Российский шахматист стал чемпионом Азии по рапиду. За 11 туров Алексей Гребнев набрал 8,5 очка. Второе место занял представитель Индии Гутам Кришна. На третьей позиции еще один россиянин Илья Ильюшонок. У женщин золото выиграла индийская шахматистка Харика Дранавали, серебро у россиянки Анны Шухман, бронза у вьетнамки Фам Лет Хаун Гуен. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клейменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: А вы говорите «милит».
10: Я его что?
9: Тоже мне «милит».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для... для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 29 июля. Сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня это тема помощи малому и крупному бизнесу. Отталкиваемся от заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который говорит, правительство России не принимало конкретных решений насчет помощи Wildberries и селлерам, пострадавшим от украинских атак. Так вот, он еще добавляет, пока правительство России конкретных решений не принимало. В нынешних условиях должно ли правительство, должно ли государство, можно больше взять, помогать бизнесу? Помогать крупному бизнесу? Или вот если мы говорим о конкретной истории с маркетплейсами, что, собственно, мы и поставили сегодня на голосование, и предлагаем вам разобрать эту тему. Государство должно помогать и площадке, и продавцам, учитывая, что произошло, как это произошло, и тем, и другим. Нет, государство должно помогать только продавцам. То есть мелкому бизнесу. Крупный, мол, сам разберется. Это же все предпринимательство. Ну, кстати сказать, это и крупного, и мелкого бизнеса так или иначе касается. Государство никому не должно в этой ситуации помогать, потому что это предпринимательство. Понимали, какие риски могут быть. Это третий вариант голосования. Четвертый вариант, мне все равно. Еще важная деталь. Я призываю сегодня активно голосовать. У нас очень часто люди во время обсуждения говорят, у нас нет возможности там через МАКС голосовать. Или у нас нет возможности какой-то зайти, к примеру, в Телеграм. Вот теперь три возможности. Для того, чтобы голосовать, мы специально сейчас отсекли тех, кто голосовали. Это все будет учтено в итоговом голосовании, но мы отсекли тех, кто проголосовали до начала эфира. И теперь вот вы можете проголосовать либо через Telegram, либо через Макс, либо через сайт. И мы увидим количество людей, которые проголосовали реально. Ну, потому что одно дело жалобы, другое дело реальное участие в голосовании. Ну, есть такие... Я просто посмотреть хотел. Ну, вот у нас нет такой опции, поэтому вы не просто посмотреть, но и проголосовать, то есть выразить свое мнение по этому поводу должны. Запустили голосование, и через 50 минут будем подводить итоги. Что касается пробок на московских дорогах, все-таки сегодня, может быть, из-за вот этой несолнечной погоды, может быть, где-то уже дожди идут. В общем, пробки пока растут опережающими темпами. 4 балла нам обещали к 6 вечера, в 5 вечера уже 4 балла вместо 3, в прогнозах 5-бальные пробки как максимум в районе 7 часов, но, возможно, будет больше. Обращаем внимание тех, кто едет в сторону Тверской, у вас могут быть проблемы, точнее, особенно у тех, кто едет от Динамо в сторону Белорусской, перед Белорусской могут быть проблемы. Ну и дальше от Белорусской и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. Я вот сейчас посмотрю, да, до Пушкинской площади получается. А нет, до Пушкинской там нормально, до Маяковки. 4 балла в целом, 5 баллов как максимум в 7 вечера. Срочное сообщение, фьючерсы на золото дешевеют. Стоимость опустилась ниже 4000 долларов за тройскую унцию, и это впервые, правда, вот тут так опустилось, а потом впервые с 20 июля. Ну, то есть впервые за неделю примерно. Сегодня 29-й, ладно, впервые за 9 дней. Но это вот срочная новость, она красного цвета, поэтому я вам ее зачитал. Сбоев в работе АЭС после землетрясения в Японии не выявлено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK. Следим за новостями. А вот, кстати, житель Екатеринбурга, которого обвинили в избиении ученого, накопил при этом долги на 400 тысяч рублей. Это тоже с ленты агентства новостей. Следим за новостями и приступаем к обсуждению темы. С нами Игорь Лаврик, он член экспертного совета Комитета по социальной политике в Совете Федерации и член Союза предпринимателей Москвы. Игорь Вадимович, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Еще Игорь Александрович Диденко, член Международного союза экономистов. Александр, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
1: Добрый день, добрый вечер. Ну, в 5 вечера обычно вот эта спорная история. Приступаем к обсуждению. Ну, давайте вот к голосованию. Итак, правительство пока не приняло решение о поддержке Wildberries. Мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, что произошло. Так вот, 4 варианта ответа. И площадке, и продавцам правительство должно помогать. Нет, только продавцам. Никому не должно помогать. Мне все равно вряд ли собравшиеся выберут. Но из трех вариантов, что выбрали бы вы, Игорь Диденко? И тем, и тем? Никому?
10: Как экономист, я понимаю, что ситуация, с одной стороны, форс-мажорная. Безусловно, никто из селлеров не ожидал такой ситуации. С другой стороны, десятки тысяч людей пострадали, и нельзя не оказывать помощь такому количеству людей, которые, ну, на самом деле, многие попали на все, что у них было, да, и даже еще и должны при этом выплачивать кредиты, налоги за потерянный товар. То
1: так
10: есть,
1: подождите, оказались это же форс-мажор.
10: Оказались практически в безвыходной ситуации. Да, это форс-мажор, но если не помогать селлерам, то это будет очень серьезный социальный удар.
1: Просто раз вы упомянули эту историю про форс-мажор, то надо разобрать это отдельно. Форс-мажор ведь тогда и для кредитов, и для всего остального? Или получается, там форс-мажор работает, а там не работает?
10: Ситуация беспрецедентная для нашего рынка, как по количеству пострадавших, так, соответственно, и по масштабу ущерба. Помогать людям, которые попали в сложную ситуацию и которые явно эти риски не закладывали, наверное, правильно даже с точки зрения какой-то моральной позиции. Что же касается самого маркетплейса, ну, фактически он естественный монополист, какой-то степени, и он и так получает немаленькую поддержку.
1: Мы но точно он львиную знаем, долю рынка. Один маркетплейс, значит, он да. Не монополист.
10: Ну, скажем так, он крупнейший маркетплейс на рынке. И, хорошо, олигополист. Да, то есть, фактически сейчас на нашем рынке маркетплейсов олигополия, да, мы знаем Wildberries, который контролирует больше трети рынка, мы знаем Озон, который контролирует порядка 18% рынка, мы знаем Яндекс.Маркет, да, то есть можно в какой-то степени говорить о том, что на этом рынке, ну, в общем-то, олигополия, да.
1: Так, государство может помочь крупному бизнесу за долю, а мелкий бизнес только через страховку, пишет нам наш слушатель, правда, из Соединенных Штатов Америки. Много сообщений, спасибо всем, кто пишет, но больше спасибо за то, что вы голосуете. Вот мне интересно сегодня посмотреть, сегодня мы посмотрим, насколько активны те слушатели, которые реально в эфире, обычно мы говорим, наша аудитория может быть эфирная, может быть канальной в Телеграме или в Максе, соответственно, и тогда получается, что это голосование не эфирной аудитории, а тех, кто читает нас, а не слушает. Посмотрим, что получится сегодня, голосование, чтобы войти в него, надо зайти либо в Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал в Максе, либо на сайт радиостанции «Говорит Москва». И там, и там, и там есть соответствующие ссылки на голосование. Посмотрим. Значит, телеговскую голосовалку можно сделать закрепом в чате. А найти ее сложно, если ее в 12 выложили. Ну ладно, ну где голосовать, пишет 838-й. Я все рассказал. По-моему, очень просто. Игорь Лаврик, скажите, как вы голосовали?
5: Я бы голосовал бы за пункт номер 5, которого нету.
1: А у нас так нельзя.
5: Но я объясню, почему я бы голосовал. Дело в том, что у нас до Wildberries потерпели такое экономическое и разрушительное действие более десятка нефтеперегонных заводов, крупнейших налогоплательщиков и крупнейших предприятий, где работают десятки тысяч людей.
1: По-моему, они называются нефтеперерабатывающие.
5: Нефтеперерабатывающие предприятия, совершенно верно. Вплоть до того, что это предприятия пострадали и до Уралья, и в предуралье, и после Уралья. Где довольно-таки экономическое состояние не в пример города Москвы или, города, или подмосковного региона. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что Wildberries по итогам, официальным итогам, за 2025 год получил прибыль порядка 175 миллиардов рублей. В этом случае получается, что Wildberries может самостоятельно погасить какие-то долги перед продавцами, покупателями, заплатить страховки и тому подобное. Но здесь я согласен со своим тезкой, с Игорем, по поводу того, что это социально значимая программа, что на Wildberries работает порядка около 130-140 тысяч людей, и убыток потерпели, но цифра такая, по предварительным данным, порядка около миллионов предприятий малого, среднего и микробизнеса, которые потеряли свою продукцию. И здесь получается социально значимая задача, которую, естественно, никто не скрывает. Перед выборами, сентябрьскими выборами, ее надо как-то разрулить совершенно. И третий момент. Дело в том, что Wildberries – это та компания, которая активно работает экономически, финансово и производственно во всех странах нашего Евразес. Это Казахстан, Киргизстан, Белоруссия и Армения. Так вот, через эти страны идет в основном большой поток той продукции, которую мы не можем через себя, так как мы под санкциями, не можем через себя пропустить, а пропускаем через эти страны. И в этом случае получается кардинальная программа, которую правительство обязано реанимировать и обязано привести в действие. И в этом случае помощь Валбирсу в этих странах, наверное, очень необходима. Но она должна быть не денежной, потому что, еще раз повторюсь, у Валбириса 175 миллиардов рублей прибыли есть. И еще вдобавок, в связи с тем, что его поддерживает тройка крупнейших банков России, крупнейших, входящих в десятку банков России, поддерживает кредитными линиями, Валбирис может самостоятельно все погасить и самостоятельно разрулить данную задачу. Но, как я сказал, снять социальное напряжение и поддержать те задачи, которые проходят через страны Евразэс, правительство должно и обязано.
1: Снять социальное напряжение. Это у вас прозвучало сейчас.
5: Да.
1: Как?
5: Не денежным потоком.
1: А как?
5: Дело в том, что если вы помните, наверняка вы помните, 2020 год, пандемию, когда правительство поддерживало и финансово, экономически, и социально, и нормативными, и налоговыми обязательствами, и другими обязательствами поддерживал микро, малый и средний бизнес. Крупный бизнес тогда очень говорил, почему нас не поддерживают, а поддерживают только малый и микро и средний бизнес. И тем не менее государство именно шло по этому пути. И в данном моменте государство может дать какие-то льготные кредиты тем продавцам, которые свою продукцию поставили на Валберис.
1: Что такое государственный кредит? Государство должно воздействовать на банки?
5: Еще раз говорю, не должно. Государство может с банками заключить соглашение коммерческое по коммерческим кредитам, которые будут не по ставке 21%, 22%, 23%, а которые будут, допустим, по ключевой ставке плюс 3,5-4, это маржа банка. То есть получается, грубо говоря, это 16-17%, первый момент. Второй момент. Государство может пойти на то, чтобы налоговые обязательства за 25-й год, которые мы должны в сентябре, октябре, ноябре 26-го года оплачивать, они могут быть каким-то образом чуть отодвинуты в сторону, как, еще раз повторюсь, было в 2020 году в пандемии, когда налоговые обязательства были отодвинуты на 3 месяца. Ну и третий момент. Государство может точно так же посмотреть возможность для того, чтобы Валбирис своими какими-то акциями дал их в залог, чтобы государство официально сделала какую-то финансовую помощь.
1: Так, теперь еще один вопрос, который так или иначе повторяется, тем более, что что-то по поводу слова «страховка» люди слышали либо в новостях, либо в социальных сетях. Вот давайте, Марина 426-я. А разве это не история, которую должны были застраховать? Разве маркетплейсы, к примеру, бизнес не страхуют, Игорь Диденко?
10: Wildberries не страхует свои склады, и это общеизвестный факт. Поэтому
1: потому что не может или потому что не хочет?
10: Почему они это не делают, сложно сказать.
1: Нет, но если такого предложения нет, если это невозможно сделать, тогда это невозможно сделать.
10: Наверное, возможно, просто тогда резко вырастут издержки. Потому что риски от БПЛА многие страховые, во-первых, не покрывают, во-вторых, если и покрывают, то это очень и очень дорого. Поэтому Wildberries свои склады не страхует, и это, в общем-то, известный факт. Что касается же селлеров, то, как правило, они тоже страховкой пренебрегают. Что, тем не менее, не означает того факта, что все равно ущерб для десятков тысяч предпринимателей – это как раз именно социально значимый вопрос. Wildberries и так получает кредиты от государственных банков по сниженной ставке. И явно не по 20-25, да, а, скорее всего, по ставке ближе к ставке Центробанка, да, к ставке рефинансирования, а может быть, даже и какие-то льготные кредиты имеют место быть. А вот с селлерами это не так. У них у всех рыночные кредиты, дорогие, 20+, скорее всего. У них у всех отсутствие страховки, ну, почти у всех, да, и к огромному нашему сожалению, им никто не помогает, не то что системно, но и даже бессистемно. Поэтому, конечно, государство должно показывать, что оно заботится прежде всего о малом и среднем бизнесе. Крупный бизнес, как вот только что коллега абсолютно правильно упомянул, если получает сотни миллиардов прибыли, ну, наверное, да, он закладывает такого рода риски в свои программы.
1: Это Игорь Диденко. Голосование, напомню, я прямо сейчас хорошо вижу, как не участвуют в голосовании те, кто нас слушает и пишут нам сообщения. Это видно, это мы сегодня технически видим. Поэтому правительство пока не приняло решение о поддержке Wildberries'а. Должны ли власти помогать бизнесу в нынешней ситуации? Государство должно помогать и площадке, и продавцам. Должно помогать только продавцам. Никому не должно помогать, и мне все равно. Вот это голосование мы запустили через Telegram, через Макс. Можете проголосовать, зайти туда в голосование или через сайт радиостанции. Тот же вопрос, Игорь Лаврик. История про страхование.
5: Дело в том, что страхование – это река с двухрядным течением. Тот, кто поставляет продукцию, поставляет ее на продажу, он и должен страховать. Это была теория Wildberries'а о том, что продавцы сами должны страховать свою продукцию. Wildberries очень большие складские помещения берет в лизинг, в аренду, и какая-то часть у них в собственности. Поэтому страховать собственность, наверное, Wildberries что-то страховал. Но дело в том, что сами складские помещения, они не являются в нашем понятии, как, знаете, такие каменные, с крышей и тому подобное. Это быстровозводимые такие складские помещения, которые в любой момент могут быть разобраны и перенесены. Поэтому страхование здесь, именно складских помещений Wildberries, особенно не занимался. Еще раз повторюсь, а продукцию страховать, по теории Wildberries'а, должны были сами поставщики, продавцы.
1: Теперь еще. 838-й пишет прям большими буквами, мол, нельзя равнять кредиты и терроризм. То есть, так или иначе, упоминали, что это некие чрезвычайные ситуации. В условиях, когда это чрезвычайная ситуация, можно ли говорить о том, что тогда государство обязано в любом случае, Игорь Диденко?
10: Если расценивать происходящее как террористические акты, то государство тем более должно оказывать значимую поддержку пострадавшим. Но опять же, да, все-таки Marketplace, да, который, как мы только что обсудили, является олигополистом, да, крупнейшей компанией, да, на российском рынке в этом сегменте, нельзя сравнивать с малым бизнесом, который не только там все потерял, но и залез в кредиты на десятки миллионов рублей там каждый фактически предприниматель.
1: Но тогда придется говорить о том, что вот эти кредиты, в которые залезли предприниматели, они тоже не могут быть оплачены как раз ровно потому, что эта история не совсем экономическая, Игорь Лаврик.
5: Дело в том, что Wildberries, как я сказал, уже 175 миллиардов рублей прибыли за 25-й год, и Wildberries имеет кредитную линию порядка 320-340 миллиардов с первоклассными банками России. Кредитные эти линии идут, естественно, на развитие, логистику, развитие и все остальные необходимые для развития бизнеса инвестиционные проекты Wildberries'а. Поэтому я не думаю, ну, это мое личное мнение, о том, что коммерческие банки будут дополнительно кредитовать, невзирая ни на какие указания сверху, свыше. Хотя эти банки у нас почти что, все основные банки у нас почти что государственные.
1: Нет, ну вот эта история, я пострадал, и потому я не могу вернуть кредит. Это уже даже не про новые
5: кредиты. Оно не проходит. Дело в том, что Wildberries и не говорит об этом, о том, что он не может. Дело в том, что у Wildberries кредитные линии на долгосрочные.
1: Мы говорим скорее о мелких предпринимателях, которые называют не по-русски селлерами.
5: Мы с вами или про Wildberries говорим, или про продавцов, которые поставили товар. Это две разные части, это две разные экономических состояния, это две разных нормативных...
1: Но чрезвычайная
5: это
1: ситуация...
5: Это две совершенно разных законодательных. Я думаю, вот лично мое мнение, которое основано на моем информационном поле с моими друзьями, работающих в разных отраслях и бизнеса, и правительственных учреждений, что, скорее всего, правительство, наверное, окажет довольно-таки существенную поддержку Wildberries на территории тех стран, которые я перечислял. Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизстан. Окажет не финансово, а окажет именно в административно-политическом ресурсе для выделения земельных участков, чтобы Wildberries там мог строить свои логистические центры и свои складские центры.
1: То есть товар тогда будет складироваться за пределами.
5: Совершенно верно. Увести товар с территории России, которая попадает под БПЛА, попадает под ракетные налеты, а сейчас мы говорим не БПЛА, а именно ракетные налеты, четко. Это первый момент. И второй момент, скорее всего, правительство, наверное, будет содействовать каким-то образом именно не в стадии погашения кредитов, а в стадии, может быть, отложения кредитов на какой-то временный срок, в стадии налогооблагаемой базы, стадии еще каких-то таких нормотворческих деяний, но не чисто финансовых деяний, потому что в этом случае к нему придут очень многие другие крупный бизнес, который пострадал из того же самого форс-мажорного обстоятельства.
1: А, Виталий говорит, подождите, ситуация какая-то, никто ни за что не отвечает, значит, у маркетплейса хорошие юристы, льготные кредиты, он не застрахован, это предположение, еще раз напомню, помещение построено АБК, это опять же предположение, в общем, государство должно взять деньги налогоплательщиков, не купить где-то автобусы, не построить кому-то мост, а решать проблемы предпринимателей из конкретной площадки. Игорь Диденко.
10: Я повторюсь, что Marketplace сам по себе, если что-то и может получить, то он может получить, как правильно говорит коллега, административную, да, поддержку от государства, но ни в коем случае, наверное, не финансовую, потому что иначе, во-первых, выстроятся очереди за такой поддержкой, во-вторых, как-то это выглядит не очень справедливо. А вот что касается селлеров, да, этих десятков тысяч несчастных людей, многие из которых оказались перед перспективой стать банкротами и уже не подняться никогда, потому что мы знаем, что такое банкротство. Банкротство, конечно, это ужасно, такая экономическая смерть. Вот. Причем это экономическая смерть достаточно активных, предприимчивых, да, пассионарных, можно сказать, даже людей, которые не побоялись, да, рискнуть. Наверное, для государства это не очень хорошо. И вот как государство поможет, особенно в преддверии выборов, да, выборов этим селлерам, мы, я думаю, увидим.
1: 215-й возвращает нас к истории кредитов средних и мелких предпринимателей, которые как раз в этой ситуации страдают. Вы думаете, банки пойдут навстречу тем, кто потерял свой товар? Нет, будут платить как миленькие, еще кредитов наберут, пишет 215-й Игорь Лаврик.
5: Я думаю, что в этом случае все-таки будет какое-то решение правительственное, федеральное решение для того, чтобы эти государственные банки или эти коммерческие банки сделали какой-то временной лаг для предпринимателей, которые именно пострадали в этом случае. Первый момент. Второй момент. Я также еще раз повторюсь, что мое мнение, что, скорее всего, каких-то финансовых вливаний, чисто финансовых вливаний не будет, потому что государство не может взять просто откуда-то деньги из казначейства, где это все по бюджету идет, а может только лишь через свои полугосударственные или государственные структуры, которые и так закредитованы Валбересом, может только как-то помогать. Поэтому, скорее всего, чистых таких вливаний не будет. Здесь еще есть одна мысль, что государство может поспособствовать, будем говорить, продавцам оказание какой-либо помощи через региональные структуры, где данные продавцы имеют свой, регистрацию своего бизнеса. То есть примерно точно так же, как это было в пандемийные времена.
1: Евгений 197 спрашивает, что такое селлеры. Для этого вы должны зайти в интернет и найти, что означает это слово. Оно довольно мощно в последнее время используется в русском языке. Виталий говорит, к селлерам, в общем, вопросов особо нет. Вопрос именно к площадке. И если у вас прибыль, то помогайте своим клиентам. Вот насколько правильно вот так говорить? У тебя денег много, поэтому помогай.
5: В принципе, так, в принципе сейчас Валберес именно так и поступает.
1: Тот же вопрос, Игорь Диденко. У тебя много денег, поэтому ты должен.
10: Наверное, прямой зависимости тут быть не должно. Скорее, вопрос в том, что Wildberries должен был, и сейчас он это делает, мы знаем это, охранять от такого рода вторжений свои производственные складские площадки.
1: Не только свои, но и частные, получается.
10: Нет, площадки-то его. А товары там частные, это все-таки немножко не одно и то же. В основном это площадки, которые принадлежат Wildberries, собственником которых является непосредственно сам Wildberries.
1: Игорь Диденко, Игорь Лаврик, это программа «Своя правда», голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва», в которой можно зайти либо через сайт, либо через телеграм-канал, либо через канал в Максим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Рязанской области рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ. Угрозы их жизни нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, у раненых травмы средней степени тяжести. По словам собеседника агентства, 5 пациентов проходят лечение в областной клинической больнице, один в больнице имени Семашко. Утром губернатор Павел Малков заявил, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на промышленных территориях. 6 человек пострадали. В В Алтайском крае женщину обвинили в порче мурала, посвященного герою СВО. Как сообщили в СКР, перед судом предстанет 21-летняя жительница Рубцовска. По версии следствия, в марте женщина подошла к фасаду дома, где находится мурал с изображением героя России Олега Шипицына, и нанесла надпись, используя баллончик с черной краской. Женщина была оперативно задержана, ей предъявлено обвинение в повреждении и осквернении объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество и его интересы. Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18, 62 человека пострадали, у шестерых серьезные травмы, об этом сообщает Associated Press. По информации агентства, около 40 тысяч жителей страны остаются без электричества, свыше 9 тысяч домов без газа и связи. Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото. Адвокат Филипп де Вилле опроверг ведение дел Павла Дурова. Юрист заявил, что не представляет интересы основателя Telegram. Цитата: «Я не адвокат Павла Дурова, это ошибка. Я просто дал судебный комментарий», — сказал де Вилле в интервью РБК. Ранее в статье ТАСС де Вилле был обозначен как французский адвокат Дурова. Сегодня стало известно, что основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Павел Дуров объявлен в международный розыск. В 2014 году бизнесмен покинул Россию. У него есть гражданство 4 стран – Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, России, а также Сент-Китс и Невис. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
11: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
12: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru.
13: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
13: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Среда, 29 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за пробками. Они 4-бальные. В Москве нам 5 баллов к 7 вечера обещают. Но надо сказать, что нам 3 балла на 5 вечера обещали, а в 5 вечера уже то 3, то 4 балла было. Поэтому, может быть, сегодня пробки будут более чем прогнозируемые. 4-5 баллов. Еще новости, которые в эти минуты приходят. Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве. Их госпитализировали. В районе Сосенок это произошло. Два автомобиля и фургон. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-службу Департамента здравоохранения, уточняют именно, что два человека пострадали, и они госпитализированы в коммунарку. Им оказывается в полном объеме помощь. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Это с ленты агентства РИА Новости. Срочное сообщение с ленты ТАСС. Турагенту от Ашан просят изменить меру пресечения на домашний арест из-за тяжелой болезни. Мирный житель пострадал в результате удара дрона по автомобилю в Белгородской области. Это вот из новостей, которые в эти минуты на лентах появляются. Теперь к нашей теме. Правительство России не приняло пока конкретных решений насчет помощи Wildberries и селлерам, которые пострадали от украинских атак, так сказал пресс-секретарь президента. Wildberries достаточно беспрецедентно, говорят в Кремле, заявил о решении поддержать селлеров и тех, кто имел свои товары на атакованных складах, хотя у компании де юре такого обязательства не было, и, как говорит Песков, это заслуживает очень высокой оценки. А вот как это все оценить, это отдельная тема. У нас здесь в студии Игорь Диденко, член Международного союза экономистов, Игорь Лаврик, член экспертного совета Комитета по социальной политике Совета Федерации, член Совета предпринимателей Москвы. Голосование, которое мы продолжаем на сайте радиостанции «Говорит Москва», пока не активное с точки зрения радиоаудитории, потому что уже было достаточно массовое голосование нашей, соответственно, Телеграм или Макс аудитории еще до эфира. Пока вот, собственно, эфирное голосование не самое активное, но вопрос. Должны ли власти помогать в нынешней ситуации бизнесу? Должны и площадки, и продавцам? Должны только продавцам? Никому не должны помогать? И мне все равно. Вот 4 варианта. Принимайте участие в голосовании. Через 20 минут будем подводить итоги. Теперь, Игорь Лаврик, с вас начнем. Вот эта история, когда Дмитрий Песков говорит о том, что вот де юре Wildberries и не должен был поддерживать селлеров, но в итоге поддерживает и говорит, это заслуживает очень высокой оценки. Вот это очень высокая оценка, то есть это неожиданность? Дело или том, рано что... давать оценку?
5: Дело в том, что если об этом говорит пресс-секретарь президента нашей страны, то это значит, говорит о том, что Владимир Владимирович будет скомпонован правильно весь материал по финансово-экономической составлению компании, Wildberries имеется в виду, и по ее инвестиционному развитию в других странах. И от этого будет уже, скорее всего, наверное, зависеть решение и президента, и решение премьер-министра, возглавляющего наше правительство. Это первый вопрос. И второй вопрос, вернее, ответ на вопрос, что если пресс-секретарь говорит о высокой оценке, то, наверное, в этих словах уже заранее видится ответ, что государство каким-то образом, а мы до этого почти полчаса с моим тезкой Игорем разговаривали, каким образом государство может помочь. Но еще раз повторю, что, скорее всего, это не будут прямые финансовые вливания или прямая финансовая помощь.
1: То же самое вопрос, Игорь Диденко. Вот в Кремле говорят, это высокая оценка. То, что Wildberries, в принципе, начал помогать селлерам. С вашей точки зрения, это именно так должно оцениваться?
10: Если говорить о юридической стороне вопроса, то мы знаем, что за несколько дней буквально до атак Wildberries изменил свою оферту. И в ней ушел пункт, да, об ответственности Wildberries, Marketplace, да, перед селлерами в таких случаях, да. То есть юридически Wildberries абсолютно ничего селлерам не должен. Это абсолютно чистая правда. Но, как мы здесь говорили достаточно долгое время, все-таки это вопрос социальный. Огромное количество людей, пассионарных, предприимчивых людей пострадало, причем повлиять на этот риск и его предусмотреть они никак не могли. Конечно, они заслуживают поддержки. И то, что Wildberries идет им навстречу, конечно, это позитив.
1: Еще вопрос. Вот Алексей 858 так формулирует. Не впервые, кстати, я это слышу. Государство должно защищать своих граждан и имущество. И если оно не выполняет свои обязанности, кто должен нести ответственность за ущерб? Государство должно защищать граждан и имущество, получается. И если вдруг что-то происходит, то несет ответственность сразу государство. Разве это так, Игорь Лаврик?
5: Дело в том, что у нас в Конституции и примерно в такой же формулировке написана эта же мысль по поводу защиты имущества, собственности, свободы.
1: И то есть, если что случилось, то государство отвечает?
5: Это не написано. У нас написано только, что да, вот такие гарантии и права есть у каждого гражданина Российской Федерации. Это один момент. И второй момент. Дело в том, что наша страна, как мы с вами в школе учили, является 1/6 суши всего земного шара. И защитить имущество всех у нас предприятий, которые разбросаны по всем часовым поясам, по нашим, по всем часовым поясам, это невозможно в данный момент, так как технологии и так как, будем говорить, искусственный интеллект и информационное поле и тому подобное, оно наносит более колоссальный, может быть, даже ущерб, чем то, что наносят нам БПЛА и ракеты. Поэтому что защищать? Если от ракеты БПЛА такой защиты предприятия невозможно, потому что каждый склад Валбереса – это как моногород в порядка 15 до 20 тысяч человек проживания. Это невозможно защитить. Такого не может быть вооружения на сегодняшний день. А по поводу того, что мы говорили, экономические и финансовые, да, здесь защита должна. Но защита должна быть, как мы уже говорили с вами, предсказуемой, и как мы с вами говорили, она должна быть четкой и однозначной именно по каждому пункту.
1: Если государство не выполняет свои обязанности, государство должно...

0: могут быть в данном случае. По аналогии с теми же ковидными временами государство могло бы дать предпринимателям отсрочку от выплат налогов. Льготные кредитные условия, да, или, соответственно, отсрочку по кредитам, которые у них есть. А может быть, даже подумать и о том, чтобы компенсировать затраты на фонд оплаты труда, как тоже было в ковидные времена для пострадавших предприятий, пострадавших отраслей. Как минимум, вот эти меры, о которых я сейчас упомянул, конечно, бы очень были не лишние нашим мелким предпринимателям, торгующим на маркетплейсах.
1: Голосование, еще раз напомню, Елена пишет, я проголосовала до эфира, вы довольно рады. У нас теперь так работает, я уже предупреждал, голосование мы специально разделили для того, чтобы понять, как меняется история голосования между теми, кто до эфира, то есть не слушает эфир, кто голосует через мессенджеры, и теми, кто слушает эфир. С 12 до 18 теперь идет голосование, и мы наблюдаем за тем, как изменяется отношение к тому или иному вопросу. Сегодня вопрос, должны ли власти помогать бизнесу в нынешней ситуации. Государство должно и площадки, и продавцам, учитывая, что мы отталкиваемся от истории с Wildberries и так называемыми селлерами на Wildberries, и тем, и другим должно помочь государство, только продавцам должно помогать государство, никому не должно в этой ситуации помогать государство, им не все равно. Вот четыре варианта ответа, у вас еще 14 минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании, зайдя через телеграм-канал, через канал в Максе или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Не забывайте о том, что можно присоединиться по телефону, плюс 7 495 73 73 94 8. Опять, частный бизнес, территория риска, почему в этом случае помогать? Это вот такой спор, форс-мажор, например. Это вот история какая? Ну вот прилетел дождь сильный. Государство должно нести за дождь ответственность или нет? Или то, что сейчас происходит, это отличается от прилетевшего сильного дождя? Игорь Лаврик.
2: Дело в том, что вот у вас прозвучала мысль у наших слушателей по поводу того, что выставить потом регресс Украине. Это на сегодняшний момент это невозможно, потому что все международные суды, европейские и американские, они после ареста нашего имущества и наших финансовых состояний Центрального банка и ареста даже государственного имущества, естественно, международные суды, европейские и американские, они не примут этот иск, а если даже примут, то они его отдадут отрицательные по нему какие-то...
1: Главное, это не совсем тема нашего сегодняшнего обсуждения. Ну и понятно, я думаю, что люди, которые это пишут,
2: имею в виду, что
1: они имеют... Они понимают перспективу.
2: Да, я на этот вопрос просто ответил. Но, вот здесь «но» я бы поставил многозначно. Почему? Потому что не просто так у нас пишется о том, что формируются на территории России все убытки, которые мы точно так же несем со стороны украинских беспилотников, со стороны украинских войск, со стороны украинских вообще вооруженных сил, которые могут быть через какое-то время предъявлены не только Украине через какое-то время, а это время, скорее всего, будет тогда, когда будет поставлена точка. А точно так же могут быть предъявлены Европе.
1: Но точка не поставлена.
2: Поэтому сейчас об этом говорить, преждевременно.
1: И в этом смысле, смотрите, Игорь Диденко, вам прокомментировать. 94-й пишет, а я, говорит, помню людей, которые ипотеку в долларах в свое время брали, а потом плакали. Можно ли сравнивать тех, кто сейчас занимается бизнесом, сейчас вот 892-й, а государство никого не просит? Сила строить склады, открывать магазины.
0: Нельзя сравнивать тех людей, которые брали валютную ипотеку, потому что они априори понимали, что они будут нести валютные риски. Здесь валютного риска нет, здесь чисто непредвиденные обстоятельства. Да? Да, терроризм, безусловно, это, конечно, катастрофично для многих. Хотелось бы, конечно, пожелать, но это именно не более чем благое пожелание, потому что вряд ли это будут слушать предприниматели, страховаться от всех рисков, которые такого рода могут возникнуть. Но тут надо понимать, что если от всех этих рисков будут страховать, даже если предположить, что все страховые компании будут давать какие-то относительно хорошие тарифы, если предприниматели будут страховать такие риски, то это будет заложено в цены.
1: Конечно.
0: И, соответственно, это даст всплеск инфляции. Почему еще, да, государство, скорее всего, в той или иной степени должно поддержать селлеров, да, потому что все-таки слишком большое количество людей затронуто, да, вот этой ситуацией, и если они будут это делать просто прямыми рыночными методами, то это в любом случае перекладывается в цены.

0: А вот про перекладывается в цены. Тут опять, а почему продавцы не предполагали любые риски? Тут 724-й, а 534-й пишет, страховые компании тоже все понимают, и поэтому это довольно дорого. Сейчас люди не страхуются от подобного рода историй. Они понимают, что можно будет потом попросить у государства, Игорь Лаврик?
1: Дело в том, что у нас в России есть две хороших пословицы. Пока гром не грянет, Иван не перекрестится, одна пословица. И вторая пословица — пройти между струйками дождя, который прибегал к данной пословице наш президент, когда беседовал с корреспондентами зарубежных информационных средств. Так вот, скорее всего, дело в том, что малый микробизнес и средний, ну, средний поскольку-постолько, потому что это уже более 100 человек, работников, которые работают, и обороты в соответствии с нашей нормативной документацией, там порядка уже десятков миллионов рублей, крупный и средний бизнес, они очень многие страховки делают, страхуются, потому что страховые, все вот эти вот страховые тарифы, они закладываются в цену. А малый и микробизнес пытаются вот пройти иногда между струйками дождя и пока гром не грянет. Почему? Потому что каждый затратный рубль, ну, сейчас такая экономическая финансовая составляющая, что каждый затратный рубль, который идет как бы не обеспеченный будущим доходом, он совершенно не берется в призму своего экономического состояния, своего экономического составляющей. Поэтому я, насколько понимаю, вот сейчас, после этого случая, те, которые работают с Wildberries, которые работают с Озоном и с Яндексом, мы видим, что атака идет сейчас исключительно на Wildberries, то есть ни Озон, ни Яндекс атаки вот такой не подвержены.
0: Но говорят о том, что это разная инфраструктура.
1: Вот видите, вы уже почти что ответили, двусмысленно ответили. Но при чем тут структура, если воюет Украина, воюет с Россией?
0: Нет, Сергей 954-й об этом написал. Одни строят огромные склады, другие строят много небольших.
1: Дело в том, что
0: и тогда разный ущерб.
1: Совершенно верно, но Озон тоже строит огромные склады. Тоже. Яндекс, да, небольшие склады. И логистика у них совершенно другая, у Яндекса, через Marketplace. А, ну, это не реклама, это просто действительность. А Wildberries действительно это огромный, и здесь легче нанести. Это то же самое, как НПЗ,
0: нет,
1: да, большому.
0: 618 говорит, да, в большой склад может ударить молнии, и представляете, что будет?
1: Совершенно верно, потому
0: что маленький меньше.
1: Да. Почему мы и говорим, что здесь самое главное перед сентябрьскими выборами сделать социальное напряжение. Первый момент. И второй момент – принести экономический ущерб, который тоже должен привести к социальному напряжению.
0: И все-таки про страхование, Игорь Диденко. Почему? Это привычки нет, нет такой системы. Или потому что страховые компании много просят?
2: Это комплекс причин. Конечно, есть и фактор русского авось, так называемый, да. Есть и фактор того, что предприниматели хотят сэкономить каждую копейку. И страхование, и реклама – это две, собственно говоря, два направления, которые там режут в первую очередь в случае каких-то форс-мажоров. Но сейчас просто, в принципе, беспрецедентная ситуация, да, на рынке. Абсолютно правильно было сказано, что все-таки бизнес-модель Wildberries, да, и, с другой стороны, Озона и Яндекс.Маркета, они немножко разные. У Озона и у Яндекса более распределенная инфраструктура, их склады по площади меньше, их склады, соответственно, из-за этого более неудобны с точки зрения логистики, потому что, конечно, один огромный склад, как вот был у Wildberries в Электростали, да, он, конечно, более эффективен, да, поэтому Wildberries заставлял быстрее, работал эффективнее, работать с ним было удобнее, да, в силу многих причин, почему он и занял свое такое лидирующее положение. У Озона и у Яндекса все-таки это немного не так, и, соответственно, они были в этом плане всегда в роли догоняющих, но оказалось, что в данной ситуации это даже некоторое конкурентное преимущество.
0: Но все-таки Валерий 209 опять возвращается, то есть кто, почему кто-то должен компенсировать тем самым селлерам потери, если они сами их не застраховали, хотя могли, хотя вот, например, Вера 118 говорит, мы тут хотели бизнес застраховать, там компании, когда услышали, где конкретно мы хотим страховать бизнес, отказали в некоторых пунктах этого самого.
2: А мы же не говорим о том, чтобы компенсировать селлерам потери, да, то есть даже у тех мерах, которые вот я сказал, да, сейчас, это в первую очередь меры налоговой поддержки, меры льготного льготного кредитования, это не то же самое, что и компенсировать потери, согласитесь, совершенно.
0: Ну, да.
2: Вот тот же Wildberries на самом деле получает кредиты по гораздо лучшей ставке, чем его селлеры. Это совершенно очевидно, существенно лучше.
0: Об этом, почему, по-моему, уже говорили сегодня.
2: Но это важно подчеркнуть, да. Вот. Ну и, конечно, поддержка работников предприятий продавцов, да, на Wildberries, да, то есть они, конечно, тоже могли бы получить какую-то компенсацию на фонд оплаты труда, потому что, например, товар сгорел, налоги платить нужно, продаж нет, еще и нужно содержать сотрудников, да, разве это несправедливо, что хотя бы в этом плане поддержать, а компенсации убытков никто не говорит и ни разу сегодня сказано не было.
0: 534-й в этой связи только пишет, можно вообще никому не помогать, через год, правда, вы получите товарный дефицит и инфляцию, не сразу, не мгновенно, но получите. Постепенно мы получим инфляцию, утверждает 534-й. Рустам 823-й пишет, самострои были в Дагестане, их водой смыло. Ничего не застраховано, утверждает, все без документов, уж мы не знаем, но так пишет Рустам 823-й. Но, говорит, ведь Путин сказал оплатить все из-за стихии, из наших карманов. Так и тут ситуация должна быть такой, Wildberries и селлером должны оплатить. Можно проводить такие аналогии?
1: Здесь можно проводить, потому что, как мы с вами знаем, каждый год у нас проходит или разлив рек, особенно там в Красноярском крае, в Иркутской области и тому подобное, и где государство берет на себя оказание социальной помощи и компенсации потерянного ущерба, потерянного имущества по ущербу. Я бы здесь бы добавил бы еще вот что. Дело в том, что наша страховая культура на сегодняшний момент в нашей стране, она не до конца развита и не до конца имеет правильные рамки страхования.
0: Подождите, вот вы заговорили об этом, а я уже много сообщений видел даже сегодня, когда говорят о том, что мы не страхуемся, потому что понимаем, что в какой-то момент, когда и если что-то произойдет, выяснится, что это обстоятельство непреодолимой силы.
1: Я про это и хочу сказать, именно это хочу сказать. То есть мы с вами знаем, что такое застраховать квартиру, дачу, машину, но застраховать что-то из бизнеса, это какие-то единицы процента. Не десятки, а именно единицы. Поэтому вот наша культура, нынешняя культура страхования, она узкая, такая недоразвитая. Но, насколько я понимаю, теперь в нынешнем моменте что-то будет рассматриваться и по федеральному законодательству под названием о страховании, и со сами страховыми компаниями, и страховыми компаниями, которые имеют свою основу сейчас. Большинство, абсолютно большинство страховых компаний имеет основу банковскую. То есть при банках созданы эти страховые компании. То есть есть финансовые рычаги, есть финансовое влияние в эти страховые компании. И здесь будет рассматриваться точно так же, как при ВТБ-банке, который имеет инвестиционные проекты с Wildberries'ом и его кредитовал, существует страховая компания. Точно так же. И тому подобное. Это один момент. И второй момент. У вас хороший, действительно, наши слушатели сказали, что действительно вот то, что произошло в Дагестане, в Иркутской области, в Красноярской области и тому подобное, и даже то, что произошло в Анапе, разлив, нефтяной разлив, но это природные катаклизмы, а здесь совершенно немного другое, то, что зависело, во многом зависело, зависит от форс-мажорных обстоятельств, и я повторюсь еще раз, то есть мое мнение, что чистых финансовых вот такого вливаний и компенсации не будет, но будет именно через административные, социально-экономические какие-то плоскости, в которых продавцы смогут каким-то образом возместить, компенсировать свой ущерб.
0: Виталий говорит, подождите, но Анапа — это техногенная авария. Так любая авария, если вот внимательно ее изучить, она техногенная авария. А в данном случае мы же говорили о том, что более серьезно уж говорить о том, как это будет рассматриваться в суде, в каком суде это будет рассматриваться, это немножко другая и, возможно, отнесенная по времени история.
2: Нет, нет, нельзя обобщать, да, далеко не каждая авария техногенная, условно говоря, паводок, да, это все-таки не техногенная авария, а природная.
0: А потом выясняется, что дом не там построили, не так построили, и
1: нету документов на этот дом и там подобное.
2: Если документов нет, то и компенсация на самом деле большая. Не будет, но даже если все построено по документам, да, а паводок снес дом, да, или, например, упаси боже, землетрясение, да, то это, конечно, не техногенная история, да, это чисто природный катаклизм. Тут же немножко другая вещь, да, это все-таки терроризм, да, и мы понимаем, что это не так давно появилось в нашей жизни.
0: Пишут, что ни одна страховая компания не возьмется страховать имущество, ущерб невозможно просчитать во время боевых действий, как написано у Николая.
2: Страхуют, но мало кто и очень дорого. В то же время, конечно, да, в отличие от других стран мира, у нас, абсолютно правильно было замечено коллегой, культура страхования существенно отстает. Если, например, там в банках других стран, если ты туда приходишь открывать счет, тебе сразу предлагают застраховать там квартиру, там имущество и так далее, и так далее. У нас как-то это всегда было по остаточному принципу. Не, почему? Это другой вопрос.
0: Вот кто-то называет боевые действия, кто-то говорит террористические действия, кто-то говорит вообще. То есть по отношению к тебе действует преступник. Как это можно заранее
1: я
0: сделать?
1: Могу сказать,
0: человек все равно идет поперек закона.
1: Если можно, я на шаг вернусь назад. Я могу сказать,
0: почему... У нас не больше минуты только.
1: Говорю, почему государство компенсирует природные катаклизмы? Потому что существуют планы, по которым это же государство брало на себя обязательства и финансовые вложения по поводу, чтобы не было этих природных катаклизмов в виде как плотины, в виде как дамбы, в виде как необходимых ограждений и тому подобное. Поэтому государство несет ответственность финансовую за природные катаклизмы.
0: Елена рассказывает, что арендовали помещение у московских властей, нас, говорит, заставили страховать и помещение, и товарные запасы, и отдельно гражданскую ответственность, правда, выплат от страховой добиться очень сложно. Они, говорит, мастера казуистики при составлении договоров. Григорий утверждает, что у него друг застраховал дачу от попадания обломков боеприпасов. Такое, видимо, тоже существует. Ну и наше голосование. Спасибо тем, кто голосовал до эфира. Мы теперь голосуем с 12 до 18 на сайте радиостанции «Говорит Москва» каждый будний день, и вот завтра в 12 появится новый вопрос. А у нас был сегодня вот какой вопрос. Правительство пока не приняло решение о поддержке Wildberries, и должны ли власти помогать бизнесу в нынешней ситуации. Был вариант у людей на выбор. И тем, и другим, и площадке, и продавцам, только продавцам, и никому не должно помогать. Был вариант все равно. Мы полагаем, что все равно это вряд ли самый популярный вариант, но из других, как вы думаете, самый популярный какой? И тем, только продавцам, то есть только мелкому бизнесу, или никому, Игорь Диденко?
2: Только продавцам.
0: Только продавцам, думаете вы?
1: Я точно так же думаю.
0: А на самом деле нет. Большинство проголосовало за вариант, государство должно помогать и площадке, и продавцам. Это 44%. Почти поделилась аудитория, 35% выбрали вариант, должно помогать только продавцам государства. Но обратите внимание, абсолютное большинство государства помогать должно. Не должно помогать в этой ситуации никому государство, ответили лишь 15%. Так проголосовали люди, которые читают наши каналы, которые голосуют там или которые слушают наш эфир. Игорь Диденко, Игорь Лаврик, благодарю вас.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о новых ударах по портам Украины. Российские войска поразили резервуар с ГСМ в порту Одесса, 2 сухогруза в порту Южный, а также сухогруз в Черном море, задействованные в интересах ВСУ. Как уточнили в ведомстве, использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. В Крыму скончался 9-летний мальчик, пострадавший накануне при ударе ВСУ. Ребенок находился в очень тяжелом состоянии. Цитата. «К сожалению, спасти школьника не удалось, несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи», сообщили в региональном Минздраве. Накануне советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что в Керчи в результате атаки беспилотников на дом пострадала семья. 4 человека, в том числе 9-летний мальчик, были госпитализированы. При этом всего в городе ранено 6. ВСУ атаковали 4 муниципалитета в Белгородской области. В Шебекине при ударе FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Его доставили в местную больницу с осколочным ранением плеча, сообщили в оперштабе региона. Еще один дрон взорвался на территории коммерческого объекта. Осколками посекло 2 автомобиля. Также беспилотник ударил по предприятию, пробив кровлю административного здания. В Оренбурге 2 подростков пострадали при стрельбе на футбольной площадке. Преступление произошло на Пролетарской улице. Возбуждено дело о хулиганстве. Как сообщили в региональном главке СКР, на месте работают следователи. Опрашиваются свидетели, причины случившегося выясняются. Ранее в управлении МВД по Оренбургской области рассказали, что полицейские задержали мужчину, который стрелял из травматического оружия по несовершеннолетним. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 59 копеек, доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Москва.
5: 94.8 FM.
3: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Плесецка. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей.
5: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 18.08 в Москве, сегодня 29 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, это помогает очень продвижению нашего канала, ну и плюс вообще Рутюб, ВКонтакте, какие названия, надо подписываться. Полностью легальные процессы на данный момент с Рутюбом и ВКонтакте. С остальными периодически возникают вопросы. Но пока вроде нету, поэтому на YouTube тоже подписывайтесь. Также у нас есть еще Макс-канал, у нас есть Дзен. И у нас есть, не поверите, у нас есть еще и Телеграм-канал, на него тоже подпишитесь. Это все наши информационные ресурсы. Надо подписываться. Также у нас есть бот в мессенджере Макс, через который можно отправлять сообщения. Для того, чтобы его найти, надо перейти по ссылкам с сайта говоритмосква.ру. Если вы заходите на сайт с компьютера, то ссылки будут справа. Если с мобильного телефона, то в самом низу будут ссылки. Ну, еще есть возможность отсканировать QR-код в нашей трансляции. Он тоже вас приведет туда. Денис Девятиэтажник пишет: «Добрый вечер. То есть это вчера была плохая погода?» Нет, по ходу дела вчера была отличная погода, да. Сегодня, ну, это просто осень. Полный рост осень. Ну, видимо, нам пора как-то перестраиваться, потому что теперь мы будем говорить, ну, вот это стандартная летняя погода. По крайней мере, для этого лета вот ровно так оно и выглядит. Сколько там сейчас градусов? Градусов 17, наверное, примерно. Ну, чисто на выходных, вот Осипов говорит, будет 30 градусов. И ливневые дожди, скорее всего. Потому что просто 30 градусов этим летом практически не бывает. Телеграм после сегодняшних событий еще не запретили? Еще пока не запретили, поэтому я вам говорю, пока подписывайтесь. Как только запретят, я вам перестану говорить, подписывайтесь, потому что тогда уже будет нельзя. Машина плюс 18 показывает, пишет Алекс. Ну, 17-18 примерно одно и то же. Эдвард пишет: «Добрый вечер, у меня к вам деловое предложение. Вы смотрите фильмы «Брат» и «Брат 2», а потом делитесь впечатлениями, а я вам за это 500 рублей и 3 чебурека. Считаю сделку довольно-таки выгодной». 3 чебурека, но это только для меня. Надо будет еще для Стива и Джареда тоже, наверное, по 3.
10: Смотри, какие, правда, чебуреки. Бывают очень большие чебуреки, его и одного хватает. Ну, если такие стандартные, туда, наверное, можно и по три. Вот и того 9 чебуреков. Для меня, для Стива и для Джарда. И мы... замороженных? Нет, какие замороженные? Не-не-не-не-не, нормальные, свежие чебуреки. И как раз, да, может быть и... Ну, деньги и чебуреки вперед. Но гарантии просмотра «Брата и брат 2» все равно не дам. Зачем мне второй раз смотреть эти... Ой, спалился. Спалился. Да ладно, нет, не смотрел я. Не смотрел. Так, ну, значит, давайте по поводу, раз уж, да, уже затронута была эта тема, по поводу Телеграма. Сегодня проскочила новость, что ФСБ планирует объявить в международный розыск Павла Дурова. Основателю мессенджера предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Очень серьезная статья. В ведомстве заявили, что расследуется деятельность, связанная с вовлечением граждан в диверсионную деятельность с использованием Телеграма. Украинские спецслужбы создавали специальный Телеграм-бот для установления контактов с молодыми людьми и последующего склонения их к противоправным действиям. С июля 2025 года в различных регионах России были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Их подозревают в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, поджогах объектов инфраструктуры и переводах денежных средств через криптообменники. Агенты спецслужб Украины представлялись девушками, получали геолокацию собеседников, после чего с ними связывались лица, выдававшие себя за сотрудников полиции, под угрозами убеждали совершать преступления. Я, помнится, говорил, что когда начиналась вот эта вся история с Телеграмом, уже во второй, получается, да, раз, я говорил о том, что договорятся, скорее всего, договорятся, процесс по-любому идет, разговоры ведутся, должны будут договориться каким-то образом. Вроде как на днях прилетала новость, что да, действительно разговаривают, пытаются договориться, но, видимо, нет, видимо, не договорились. С Павлом Дуровым, он в ответ на это, значит, тоже начал в присущем ему стиле, там, аватарки менять на то, где он изображен в виде террористов. Я, честно говоря, не очень понимаю подобный прикол, но я вообще приколов Павла Дурова часто не понимаю. Ни один из его приколов, ни с деньгами, которые он там выкидывал из офиса ВКонтакте, из башни Зингера в свое время, ни телефоны блогеров, которые он там скидывал с пятого этажа торговых центров вниз. Я вообще приколы, в принципе, фотографии эти его в стиле Дюны тоже не очень понимаю. Ну и вот и здесь как бы тоже. Он прикалывается вот таким образом, типа он террорист. Ха-ха-ха. Хотя мне не кажется, что это смешно, потому что, ну, дело, мягко говоря, серьезное. Как вы думаете, покупка звездочки Telegram Premium теперь может рассматриваться как финансирование терроризма? Ну, на данный момент нет, Вайпер пишет. Потому что не объявлен пока, я так понимаю, ни Павел Дуров террористом, ни Telegram не объявлен пока террористической экстремистской организацией. В случае, если вдруг будет объявлен, тогда да, тогда будет, конечно, приравниваться. Ну, по крайней мере, для этого будет, будут основания, если вдруг это произойдет. Всю эту историю с Дуровым и Телеграм очень удачно подстраивают к выборам, видится рука мастера манипуляции. А в чем здесь, какая связь между этим и выборами? А особенно учитывая, что это в какую сторону, давайте? Это, по-вашему, кто-то мутит воду в положительную или в отрицательную сторону? А можно провести параллели между поведением Дональда Трампа и Поля Дурова? А Поль, он такой, пишет Дмитрий Катков. Ну, Франция, как я понимаю, его не отдаст по гражданству. Франция, да, не отдаст. Он, тем более, Франции самой нужен, чтобы она его отдавала сейчас. Да, хорошо, что мне подарили премиум-аккаунт. Спасибо, друг. Я бы не... Ну, нет, то, что вам уже подарили, в принципе, не страшно. А вот что там будет в будущем, я не знаю. Все это, ну, конечно, честно говоря, мало какого-то позитива добавляет. Ну, давайте, как вы считаете, можно ли считать Павла Дурова террористом или способником террористов, если он отказывается предоставлять данные о вполне себе в полный рост террористах, которые используют его мессенджер для осуществления своей террористической деятельности? Ему вменяется именно это. Что он вот ничего не делает с тем, что проворачивается через его мессенджер. Я так понимаю, что он вообще в отказ пошел. Ну, просто вот. Переговоры не прошли успешно с Павлом Дуровым. А можно ли считать его за это террористом? Или надо, может быть, было как-то по-другому действовать? Или уже, в принципе, все как можно было, уже действовали, теперь уже, ну, что есть, то есть. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, трансляции у нас везде, где только можно, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб. Есть еще бот в мессенджере Макс, подключайтесь. Так этот террористический канал есть еще и во ВКонтакте. Чего их не прижимают? Не знаю по поводу ВКонтакте. Есть он или не есть. Есть у меня подозрение, что во ВКонтакте любой информацией на тему тех, кто там осуществляет свою террористическую деятельность, делится довольно-таки успешно с правоохранительными органами. При такой формулировке можно, а он нам еще фиг вам и показывает. Да, показывает. Прошу прощения, что не в тему. А что, аргентинский футболист Рональдини, правда, чернокожий? Я не знаю футболиста Рональдини. Я знаю футболиста Рональдиньо, и он бразилец. И он, правда, чернокожий. Аргентинского футболиста такого нет. Здесь вопрос гражданства. Если он гражданин России, то да. Если гражданин другой страны, то нет. Он гражданин России, а еще он гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и еще каких-то островов, по-моему. У него сразу несколько гражданств. Но он гражданин России, да. А блокировали, спрашивают джекпот, для чего? Не доблокировали, решили Павла схватить. Я всю эту историю с Телеграмом трактовал как такой процесс агрессивных переговоров, как в эпизоде номер один «Звездных войн» говорилось. С этим самым Павлом Дуровым. Понимаете, он у людей, таких как Павел Дуров, у них особая психика. С ними надо вести себя по-особому, если ты хочешь добиться от них какого-то успеха. То есть в зависимости от того, что тебе нужно, в принципе, от подобных людей. А он, мягко говоря, с приколом человечек. Я думаю, что с этим никто не будет спорить. Очень своеобразный. Но при этом не лишенный талантов. Запустить сразу две соцсети успешных, невероятно успешных, там, в интервал сколько? Лет 20-30, наверное, да, между запуском ВКонтакте и потом запуском Телеграма, ну, где-то 25 лет, может быть, да, и та, и другая очень успешные были. Безусловно, в этом присутствует доля его таланта. Там, конечно, говорят, что там за программную составляющую брат отвечает, это тоже, да, наверняка так, но Павел Дуров тоже к этому руку приложил. Человек очень своеобразный при этом. И вот тут встает вопрос, а что нужно от него? Чтобы он вот с помощью своих соцсетей какую-то пользу приносил? Или, может быть, какая-то другая? Или, может, вообще от него ничего не нужно? И он сам не нужен? И возможно ли, в принципе, с таким человеком, как он, договориться о каком-либо сотрудничестве? Потому что я допускаю, что вполне и нельзя договориться. Порой бывает и так. Вот есть какие-то у человека свои принципы, которые он сам себе выдумал, и он от них отступать не будет ни при каком раскладе, такие люди бывают. Особенно вот в этой среде. Я даже не знаю, как их назвать, этих людей, таких как Павел Дуров. IT-визионеров, может быть. Я там в его когорту людей приписываю, например, Стива Джобса. А не масштабом, не масштаб сейчас имею в виду, да, а вот просто, которые делают примерно все то же самое. Вот Стив Джобс, какой-нибудь Илон Маск во многом. И все они, обратите внимание, с приколдесом, так или иначе. Слышала в интервью Георгия Лобушкина, по-моему, в «Повесточке» с Виталием Сирукановым, что у Дурова очень маленькая команда, и вот как это понимать, экономит на расходах. Не знаю, как это понимать. Может, это надо понимать просто, как у него маленькая команда. И все. А что это нам должно дать? Николай пишет, что вот он очень далек от футбола. Это он все про Рональдиньо. Ничего страшного, далеки-далеки, никаких проблем нет. Но Рональдиньо бразильский футболист, бывший уже. Дональд Трамп с приколом и страной правит, да еще какой. Да, да, так бывает, периодически. Ну, слушайте, а Илон Маск самый богатый человек в мире. А там Стив Джобс, один из величайших, если не величайший, деятель там, Кремниевой долины за всю ее историю. Да, с приколом это же не значит, что плохо. Это значит, что они необычные, экстравагантные. Я прям, использую такие, знаете, слова, чтобы никого не обидеть. Да? Не от мира сего, иногда так говорят. Так, добрый вечер. Я понимаю, почему телегу замедлили, потому что и Макс продвинут, и мошенники, но БИП-то зачем был заблокировали? Я не знаю, что такое БИП. Расскажите мне, это какой-то мессенджер? Еще один. Я остановился, честно могу признаться, с мессенджерами мне пока хватает тех, которые и так есть. Полуработающие, полностью, полностью работающих нет ни одного. Все полуработающие, но мне хватает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
15: Алло.
10: Да, здравствуйте, здравствуйте.
15: Да, у вас вопрос там прозвучал, стоит, не стоит. Я вообще считаю, что Павла и его брата, вот его брата надо министром цифрового развития нам поставить, а его каким-то министром культуры. Ну, творят, не знаю, что. Вот смотрите, по телеграмму скажу, да? Почему от производителей автомобилей не требуют, чтобы они устанавливали в автомобиле всякие прослушки, там GPS-трекеры и так далее, чтобы отслеживать преступников?
10: Угу. Ведь преступники вообще требуют.
15: Используют автомобили, правильно?
10: Ну, вообще-то требуют. Я не знаю насчет
15: преступников. Чтобы отслеживать преступников.
10: Но прослушки и GPS-трекеры во всех современных автомобилях установлены.
15: Да, особенно у нас Владивесте.
10: Установлено, конечно. Ну, у вас там есть мультимедийная система с голосовым управлением. Не, ну в этом, подождите, почему не в этом?
15: Телеграм, у Павла отжали ВКонтакте, теперь Телеграм заблокировали. Сделайте их министрами, и все у нас будет в стране нормально.
10: Министром чего надо сделать?
16: Павлу Дурову.
10: Ай-яй-яй, как же больно. Как же больно. Но вот с машинами не получилась аналогия. Я ждал этой аналогии с машинами, но немножко не с того зашли. А министрами, таких людей министрами точно не надо делать. Министром голых торсов надо делать, пишет Виталий Фили. Не, министрами таких людей делать не надо. Я про его брата ничего не знаю. Он человек-то не публичный, насколько я понимаю. Он просто сидит там, свой код пишет. Может быть, гениальный программист. Гениальный программист не должен быть министром ни при каком раскладе. Потому что министр — это управленческая должность, а программист должен программировать, а не управлять. Не факт, что хороший программист будет хорошим управленцем, как и наоборот. Зачастую как раз такого не бывает обычно. Здесь как бы хорошее... Ну вот, буду, видимо, возвращаться периодически к фигуре Стива Джобса. Вот был Стив Джобс, а был второй у него кореш, тоже Стив Возник. Вот один занимался программной историей в самом начале становления компании Apple, а второй занимался тем, чтобы он эту всю историю продавал и продвигал. При этом Стив Возник, когда пытался организовать что-то свое, у него ничего больше никогда не получилось. Он так до сих пор ходит и торгует тем, что он основатель компании Apple, лекции какие-то читает и так далее, но больше ни разу ни успешного бизнеса у него построить не получилось в отрыве от Стива Джобса. А у Стива Джобса без Возника получилось. Хотя он никогда в жизни никаким программированием на профессиональном уровне не занимался и в технике особо именно как специалист не разбирался. БИП — это турецкий мессенджер, подчиняется Эрдогану. А, это турецкий мессенджер. Понятно, ладно. Ну, я, видите, даже не натыкался на него. У меня нет ни одного знакомого, кто пользовался бы этим мессенджером. Либо, может, который... А, ладно, фру, один есть. Только сейчас понял. А у него просто... Он на меня смотрел с таким непоколебимым взглядом и проскользнуло на секундочку у него. Знаете, уголок рта так вверх скользнул мимолетно так раз, на секундочку, и все. И снова непоколебимый взгляд. Но сейчас уже раскололся, Инычар. Да что-то я не подумал про тебя совсем. Слушаю, здравствуйте.
17: Да, Георгий, здравствуйте. Немножко не по теме. Я вот всегда слушаю вас в машине через интернет-радио, но стрим, да? А сегодня слушаю из эфира. У вас передатчик в радиостанции ужасный, на самом деле. Сигнал уходит постоянно. Передайте там по инстанциям, чтобы что-нибудь с этим сделали.
10: Угу. А почему через интернет-радио сегодня не слушаете?
17: А я просто на другой.
10: Понятно. Ладно, вот. Хорошо. Хорошо. Но передатчики, насколько я понимаю, у всех примерно... Что ты показываешь? Звук, ну и ладно, хорошо. Передам обязательно по инстанциям. Куда же я денусь? Так, вместо того, чтобы иметь выдающегося человека союзником, наши делают его врагом, пишет Сергей. Ну вот здесь как бы вопрос, понимаете, а можно ли? Не факт, что ты можешь сделать его союзником. Это вообще не факт. Но врагом не делают. Тут же абсолютно прямое обвинение. Есть террористы, самые настоящие террористы, украинские, о которых мы с вами здесь периодически говорим. Они пользуются. Причем есть конкретные примеры, где это происходит. Говорят, вот террористы, сотрудничай. Говорит, нет, не буду. Ну, и там, насколько я понимаю, он конкретно в отказ пошел. А вот как, что с этим делать? Это же настоящие террористы. Террористическая угроза же, не, она не эфемерная, она не выдуманная. Мне кажется, никто сейчас не будет говорить о том, что террористической угрозы не существует, правильно? Мы с вами живем в историческом моменте, когда нам угрожают самые, может быть, опасные террористы в истории человечества. И речь идет именно о них, не о каких-то выдуманных террористах. И он не сотрудничает. А как американцы добились от Цукерберга лояльности? Хороший вопрос, я не знаю. Я уверен, что примерно все те же самые методы, только без права покидать страну. Ну, то есть, вот, главная ошибка, конечно, была в свое время, то, что его просто отпустили. И не надо отпускать. Не надо уезжать из страны. Надо было объяснить. Живи в России. Сотрудничай, твори. Уезжать не надо. Я не слышал, чтобы у Цукерберга было бы еще какое-нибудь гражданство, хотя про одно я подозреваю потенциальное. Но не слышал, не знаю. Может быть, надо просто уточнить. Может быть, и есть. Ну, человек как-то... живет в Соединенных Штатах Америки. При случае вызывают на ковер. Точно так же абсолютно. Говорят, вот, смотри, там, тут с налогами проблемы, здесь какие-то вот у тебя есть проблемы с налогами в том году, в этом году. Что-то как-то, что-то ты мутишь. Давай-ка ты с нами начнешь сотрудничать. Они сотрудничают. А сотрудничай и твари не могут быть в одном предложении. Это еще почему? Вот почему? Кто это сказал вам? В чем проблема? ФСБ уже отыграли свое заявление назад, сообщив, что решение объявить Павла Дурова еще не принято, а находится на стадии подписания. Ну, это не отыграли назад, это просто пояснили. Было неразбериха, что признали, не признали, объявлен в розыск, не объявлен. Нет, они не говорили, что он объявлен. Там же хорошая такая была формулировка, вполне по-русски было написано. Сейчас я вам зачитаю еще раз. ФСБ объявит международный розыск. Это в будущем времени. Там не говорится, когда, если что, да? Но когда-нибудь объявит. Когда? Это может быть завтра, а может быть через 2 года. Но будущее время. Будущее время — это время возможностей. Там может произойти все, что угодно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Таганроге большинство жильцов поврежденных домов разрешили вернуться в квартиры. На месте ЧП саперы завершили работы, сообщила глава города Светлана Камбалова. В мессенджере Макс она написала, что полностью восстановлено движение транспорта. Комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. Уточняется, что от собственников частных домовладений поступило 17 обращений, из них обследовано 14 построек. Минувшей ночью Таганрог подвергся массированной атаке ВСУ. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина. Ранен мужчина. Фрагмент повредили несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. В Санкт-Петербурге впервые вынесли приговор по делу о виртуальной телефонной станции. На скамье подсудимых оказался 17-летний подросток, который приехал в город из Амурской области для работы. Он нашел ее по объявлению в интернете, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, по указанию кураторов, подросток разместил в номере апарт-отеля специализированное оборудование, включающее мобильные телефоны и не менее 217 сим-карт. Таким образом, злоумышленник активировал 57 сим-карт, которые ранее были оформлены на третьих лиц. Суд счел эти действия обеспечением незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика. Подростку назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. В Подмосковье начали уничтожать борщевик на частных участках. После этого собственников взыскивают затраты на работы. По данным областного Минсельхоза, прецедент создан в Клину. Владельцы земли заранее уведомили о необходимости убрать сорняк, однако в установленный срок он этого не сделал. Муниципалитет самостоятельно обработал территории. Теперь собственнику направлено предписание о компенсации затрат в течение 2 месяцев. При отказе деньги будут взыскивать через суд. Как заявил министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин, в регионе ежегодно проводится работа по борьбе с борщевиком на муниципальных землях. В 2026 году это свыше 23 тысяч гектаров. Он напомнил, что на частных участках ответственность за удаление сорняка лежит на собственниках. Риэлторы сообщили о продаже самого большого лота в истории рынка элитных новостроек Москвы. На первичном рынке был реализован пентхаус площадью 1022 квадратных метра. Как сообщили РИА недвижимости в девелопере Capital Group, это квартира в проекте «Дом спорта» на Дружинниковской улице рядом с правительством России. Сумма сделки не называется. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
19: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
20: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
19: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:38 в Москве, сегодня 29 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, обязательно нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Также у нас есть еще канал в Дзене, канал в Максе и канал в Телеграме у нас тоже. Пока еще есть. Подписывайтесь на эти наши ресурсы. Они информационные. Это информационные каналы со всеми новостями о всех последних событиях. Также у нас есть еще QR-код, который приведет вас в бота в мессенджере Макс. Этот QR-код находится в наших трансляциях. Сканируйте его, и доступ к нашему боту для вас будет открыт. Через него можно писать нам сообщение. Также есть еще ссылки на этого бота. Они у нас на сайте говоритмосква.ру находятся. Так, а почему же деткам нашей элиты никто не объясняет, что надо жить в России? Или это шутка была от вас, пишет Елена В. Ну, знаете, если кто-то... Во-первых, элиты разные, у всех очень разные дети. У кого-то живут в России, а у кого-то, безусловно, в России не живут. Это правда. Но время такое было. Сейчас будет время другое. Я вас уверяю, сейчас уже будут поменьше жить не в России. Просто потому, что все поменялось. Раньше так было можно, сейчас уже мне не видится, что такая возможность есть на данный момент. Планета наша поменялась очень стремительно за последнее время. Так, лишить террористов электричества, не смогут они пользоваться Телеграмом, пишет Сергей Александрович. Я за, Сергей Александрович. Я за. А еще лучше лишить террористов жизни. Это вообще тоже хороший вариант. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый вечер, Георгий.
2: Здравствуйте.
3: У меня вот такое мнение. Вот если человек, без разницы, как его фамилия, Дуров, Дураков, без разницы, изобрел что-то, там, мессенджер, и с помощью этого продукта моя страна, наша страна, получает от террористов, ну, так называемый урон, гибнут люди, безусловно, этот человек должен ответить за это. А то, что он сам себя ведет, отвязно так, ну, он просто сопли на кулак еще не наматывал никогда, вот я так считаю. Просто его, наверное, не били в 90-е годы, он там молодой, наверное, еще был. Поэтому он так себя ведет отвязно. Вот и все. Приземлять его надо. Пусть посидит лет 5, 6, 7, 8. Ну, может, поймет что-нибудь. Вот такое мое мнение.
2: Спасибо. Как будто мегафон у человека, как будто он через мегафон разговаривал. Да, вот не в смысле а телефонный оператор, а в смысле вот эта штука для того, чтобы громче разговаривать. Интересная связь. Не знаю, били, не били его в 90-х. Ему, по-моему, лет 40. Наверное, чуть-чуть били, может быть, не сильно, не знаю. А приземлять, и чтобы посидел, ну, это вряд ли получится. Здесь надо быть тоже реалистами. Он в России не живет, не живет давно. Живет там, откуда теперь, живет там, откуда его, скорее всего, в Россию не отправят. Поэтому вряд ли он посидит. Полагаю, что пора предъявить обвинение главе Toyota, потому что на их продукции ездят разные бармалеи в тапках, полотенцах с гранатометами. Людям на Toyota в пробках пора бы задуматься, пишет Виталий Фили. Знаете, если бы у Toyota была бы возможность, хотя бы чисто теоретическая, как-то повлиять на то, что на их машинах ездят бармалеи с гранатометами, и как-то сдать этих бармалеев, то, я вас уверяю, Toyota бы обязательно бы об этом попросили. И Toyota, как миленькие, пошли бы и сдали бы этих бармалеев. Но у Toyota нет таких возможностей, в этих машинах ничего не встроено, они не знают, кто где ездит на их машинах. В этом смысле, если не хочешь, чтобы тебя таким образом притягивали за твою продукцию, ну, не делай вот этих вот возможностей дотягиваться потом до своей продукции. Тут встают и взятки гладкие. Если бы

0: не били в 90-х. Для начала следует познать следующее. Есть ли у Дурова активы в России? Есть ли ему за что тут держаться, помимо слов про родину, Питер, место рождения и прочее? Есть ли что-то сущностное, помимо слов ипотетики? Судя по реакции в виде иронии и рофлов, аватарки а-ля Дурова ближневосточный террорист, то активов у него тут нет. Он может себе позволить вот такую издевательскую оплевуху, не опасаясь каких бы то ни было последствий. Я думаю, что если и вдруг и что-то есть, то не такое, за что он прям невероятно держится, судя по всему. Поэтому я думаю, что он, да, может себе позволить вот такие приколы. Но с такими приколами, знаете, история, она обычно догоняет. То есть вот он тут, он весь из себя такой свободолюбивый там, вот, и с этими делиться не буду, с теми делиться не буду, за свободный интернет, либертарианец, одно время было модно корчить себя либертарианца, вот он, значит, корчил, а потом во Франции его задержали, арестовали, и меру пресечения в СИЗО посидел. А потом, поговаривают, начал с Францией очень плотно сотрудничать. Вот как только французы до него дотянулись, у него есть гражданство Франции, то есть они достаточно свободолюбивые были на его вкус. Но вот они немножко опровергли эту его теорию, до него дотянулись, он вдруг начал сотрудничать. Как мне кто-то писал, что там, почему забываем про паяльник, как меру воздействия. Вот французы не забывали про паяльник, и она сработала. Так что, ну, идеалы-то идеалами, да, ну, в какой-то момент начинает сотрудничать. А если он сотрудничает с французами, но при этом не сотрудничает с нами, а мы как должны? Просто закрыть на это глаза, что ли? Вот в наше время вряд ли получится так закрывать глаза. Но ошибка, в моем понимании, была допущена, когда взяли человека и отпустили. Не надо было отпускать. Я не говорю, что надо было его посадить, насильственно здесь держать. Нет, надо было доходчиво объяснить, почему мы тебя не отпускаем, и почему тебе надо бы остаться в России. Способы имеются. Есть прецеденты. Про одного мы уже с вами поговорили. Кстати говоря, генерального директора, хозяина и все прочее, очень экстремистских террористских ресурсов. Экстремистско-террористской компании «Мета». Ну, вот ему объяснили. Мне тут кто-то писал, что он там в Таиланд хотел про Цукерберга когда-то убежать. Не убежал же. Не убежал. На допросах бывал. В том числе и на публичных допросах в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Вопросики ему задавали. Он как-то вопросики умудрился порешать. Ну, в этом смысле молодцы. Как бы, американцев-то хвалю. Вот у него одно гражданство США, пишет Санчиксон. Ну, наверняка, я ничего не слышал про ни про какое другое гражданство. Слушаю. Ой, ну как так-то? Только что все были, все пропали. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий, Сан Саныч на линии.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
1: Ну, знаете, вся эта история с Телеграмом, честно говоря, у меня вызывает, в общем-то, такую, ну, печаль. Совсем не радость, вот. И я, в общем-то, думаю, прежде чем действовать, вот как-то так вот, государство должно взвесить, наверное, пользу и вред, которые причиняют те или иные действия. Вот. Я прекрасно знаю, помню, в общем-то, какой был колоссальный вообще совершенно вред от этой блокировки, когда подразделения, значит, на линии фронта, которые пользуются МОГИ, огневые группы, которые получают коммуникации через Телеграм, понимаете, были просто лишены связи, понимаете, в чем дело. И это все перевешивает стократно каких-то эфемерных там террористы найдут, как им там общаться, понимаете. Не Телеграм, так еще что-нибудь там каких-то, ну, подумать там. Это, понимаете, вот, всегда польза и вред, вот, там, надо как-то взвешивать. Здесь совершенно несоразмерное. Ну, а хотят менеджер, ну, хотят мессенджер, давайте сделают, пусть делают государственный мессенджер, как госуслуги, а не как Макс, который там частной лавочке принадлежит, понимаете? И будут госуслуги у нас мессенджер, вот, государству принадлежащий, нормально работающий, и не будет вопросов никаких, все будут пользоваться, как пользуются госуслугами. Поэтому я думаю, что разумнее будет оттелеть и просто отвлечь, понимаете? Потому что у нас Зеленского террористом не объявили, понимаете, и ничего еще там, никаким еще пока. А Павла Дурова, я не знаю, вот он, конечно, сообщник, но это вряд ли. Я не думаю, что у него в голове какой-то там помогать террористам. Да нет, конечно же, понимаете. Это все эфемерно, надумано, и, в общем-то, надо это заканчивать, понимаете. Допилить Маркса как следует, сделать его

0: государственным и пользоваться, понимаете, если хотите, хотят, как говорится, здесь цифровую, как это говорится, цифровой суверенитет установить, понимаете, а это все такая, знаете, какая-то некрасивая история, ловли бог такая, знаете, вот что я думаю.
1: Угу. Ладно, ну, по поводу государственного мессенджера, мне сначала как будто навеяло одну историю, я думаю, ну, может быть, действительно на какой-то машине времени прокатился, да, потом оказалось, что, в принципе, Макс просто не подходит под это определение, ну, тогда ладно, хорошо. Но вот истории с террористами, которые будут пользоваться, так или иначе чем-то будут пользоваться, я как бы здесь согласен. Действительно, наверняка будут чем-то пользоваться, куда же они денутся. Вопрос, надо ли нам закрывать глаза на то, чем они уже пользуются, и мы знаем об этом. Надо как, облегчить жизнь террористам? Или нужно всячески их душить и делать так, чтобы им было некомфортно пользоваться теми или иными ресурсами? Вот как быть здесь? То есть, да, пользуются, все знают, что они пользуются Телеграмом. Ну и пускай пользуются. Да, так мы должны сделать. У нас они пользуются причем мессенджером, Телеграмом, к которому у нас нету никакого доступа, который не делится с нами, осознанно не делится информацией об этих террористах. Ну и ладно. Так что ли должно быть? А эта позиция не кажется вам странной? Мне кажется. А почему не делится данными о террористах? А если не делится данными о террористах, а это не сообщничество? А как это еще должно называться? Исходя из каких-то своих приколов, идеологических надстроек. Ну хорошо, но если твои приколы и идеологические надстройки делают тебя сообщником террористов? Так не бывает, что ли? Вот Нематуллин пишет, в смысле эфемерные террористы? Сан Саныч, серьезно? Оставаться в белом пальто в условиях прямой агрессии против нашей страны и детей кощунственно. А Паша должен понести наказание или изменить свой подход. Точка. Наша задача спасти страну и наше будущее от террора, и мы это сделаем. Ну, как бы да, эфемерные террористы? Эфемерные террористы все-таки, наверное, нет. По-моему, вполне себе реальные. Кто-то раньше мог, вот еще там, я не знаю, года два назад, наверняка встречались люди, которые говорили о том, что да какие террористы, да где террористы. Сейчас, мне кажется, таких практически не должно было остаться. По-моему, они вполне себе реальные. И мы там многое про них знаем. То, что Зеленский не объявлен террористом, это, согласен, это тоже вопрос. И почему он до сих пор не ликвидирован? Этот вопрос я регулярно задаю. Но это параллельный вопрос. Одно с другим, почему надо подвязывать обязательно? Если этого, значит, то и всем остальным можно, так что ли? Странная какая-то логика. Так, сколько, ну, есть время. Слушаю, здравствуйте, у нас сейчас рубрика просто будет в середине
2: программы. Добрый вечер, Георгий, Денис, 9 этаж.
1: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
2: Да, нам по поводу хорошо вспоминали этого Цукерберга. Да, самый страшный страх этих ребят, вот, что к ним в офис и домой придут крепкие парни в синих ветровках с желтыми буквами на спине.
1: Угу.
2: Да, а они выносят все, и там что-то... А там после этого уже договариваться нет смысла. Там уже все. Там что-то уже найдут. Я думаю, он был где-то в шаге от этого. Вот. Уже, может быть, даже ребята уже в машинах сидели и ждали только.
1: Я думаю, он много раз был в шаге от этого.
2: Ну да. Ну, сейчас в двух шагах, может, от этого. Он всегда где-то рядом.
1: Ну да.
2: Вот. Я думаю, что тут, если не думать то только лишь а вот о сегодняшних выгодах, а вообще о будущих. Знаете, вспоминаю каждый раз, когда о таких личностях, как Дуров, Илон Маск и вот эта вот вся Питер Тиль, вспоминаю один диалог, по-моему, все-таки это было в сериале «Силиконовая долина». Там такой старый айтишник говорит с молодым. Такой интересный, говорит, понимаешь, такие люди, как мы, там, нерды, гики, ну, грубо говоря, очкарики-ботаники, в истории человечества были всегда. Вот. Всегда были где-то вот. Но всегда были на вторых ролях, и нас всегда чморили. Ну да, вы их иногда еще ласково чмуни называете, да, таких вот ребят, книгачеев. Это сейчас впервые в истории у нас появился шанс оторвать свой кусок пирога. Деньги, женщины, слава и власть. Так вот, эти ребята уже у власти. Единственное, что мы можем сделать, например, для нашей страны, еще для каких-то, это создать здесь такой, ну, как бы, островок безопасности, где бы эти ребята были пристегнуты. немножечко так. Или как там говорят, приземлить их немножечко, да? Чтобы присели чуть-чуть. Потому что иначе, если вот эти ребята, вот не дай бог такой человек, как Дуров, будет министром, упаси Господь, понимаете, с такими взглядами на жизнь.
1: Да, мне тоже не хотелось бы.
2: Вот. Если эти ребята действительно серьезно зайдут не просто в деньги, не просто в славу, а именно во власть, ох, ребята, это мы горешко-то хапнем. Угу. Мало никому не покажет.
1: Но они, вот вы сказали, что они у власти... Спасибо. Я думаю, что... Я не помню конкретно в Силиконовой долине, в сериале. Миша Николаев пишет, что Силиконовая долина — это нынешние Лужники, наверное. Долина-то на самом деле кремниевая. Я не помню, что эту фразу из сериала, хотя я его смотрел. Сериал, кстати, прикольный, веселый. Но я думаю, что у них в какой-то момент точно абсолютно появилось это ощущение. Это 100%. Что вот теперь они власть. И они почувствовали, что у них есть средства, намного более могущественные, и, что самое главное, межгосударственные, которые могут влиять на разные государства, а не только на его собственные. Но их приземлили, и никакая они не власть. Их приземлили и заставили, как это всегда и бывало, работать на интересы государства. В зависимости от того, где какой из этих вот гиков, которые организовали своих компаний, родился и проживает. Кого-то в Китае, кого-то в Соединенных Штатах Америки, еще как приземлили и объяснили, кто на самом деле власть. Ровно в тот момент, когда они почувствовали, что они властители умов, дум и вообще всего мира. В первую очередь это сделали в Соединенных Штатах Америки. Им всем все доходчиво объяснили. И оказалось, что они не они властвуют над умами, а они теперь будут работать со всей своей властью на пользу тех, кто по-настоящему обладает этой самой властью, и которым эти все думы, мысли и доступ к людям по всему свету очень бы пригодились. И они работают. Поэтому я и говорю, что надо держать таких людей поближе. Потому что если он в какой-то момент не работает на тебя, он рано или поздно будет работать против тебя. Французы год назад, по-моему, очень ясно это дали понять. Что свобода слова, вот эта вот вся история, вот, свобода интернета, все прекрасно, конечно. Они все Европы напринимали законов некоторые похлеще, чем наши, связанные с ограничениями в интернете. Потому что этот интернет, он вот в начале своего пути достаточно долго, несколько десятилетий, был слишком свободен. Так не бывает. Рано или поздно туда приходит государство, любое государство, все государства, и начинают контролировать. По-другому никогда не было и не будет. Со всеми компаниями, прорывными для своего времени, происходит одно и то же. Всегда. Контроль будет. Потому что если нет контроля, это не свобода, это анархия. Ни к чему хорошему она не ведет. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, а потом мы продолжим.
3: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Примерно 40% выставленных на продажу вторичных квартир в Москве относятся к так называемым убитым и уставшим вариантам, почитали риэлторы. По оценке специалистов, скидки на такую недвижимость обычно составляют от 5 до 10%. Квартиры в ветхих и аварийных домах в продаже почти не встречаются, поскольку в жилом фонде Москвы насчитывается всего несколько десятков таких домов. По итогам первого полугодия медианная стоимость долгосрочной аренды в Москве составила 90 тысяч рублей. Это более чем на 2% меньше, чем в конце 2025 года, пишет РБК «Недвижимость». По оценке экспертов, сейчас предложение квартир в аренду на 12% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Риэлторы отмечают, что арендаторы стали более избирательными, а собственники – более лояльными. В июле самая дешевая квартира у метро в Москве стоила 3 200 000 рублей. Об этом сообщили аналитики. Речь идет о студии площадью 10 квадратных метров рядом со станцией Шипиловская. В июне минимальная цена такого жилья составила 3,5 миллиона рублей. Улицы Пятницкая, Тверская и Покровка лидируют в Москве по числу баров и пабов. Такую информацию предоставили РИА недвижимости в консалтинговой компании Core XP. По итогам первого полугодия в столице было открыто 90 заведений общественного питания, а закрыто 115. Специалисты отмечают, что в Москве преобладает классический барный формат. Таких заведений в городе более 70%, тогда как рюмочных, например, всего 2%. По данным специалистов московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности для рынка загородной недвижимости. Потенциальные покупатели задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки с друзьями, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе? Эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, а приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки уже сейчас. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых, так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделки с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простора» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучших технологиях таких сделок. Запишите телефон и звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. 921-4901, консультации бесплатно.
3: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Никол Пашинян назвал условия проведения референдума по членству Армении в ЕС. Голосование может быть организовано только тогда, когда вопрос о вступлении страны в Евросоюз станет более предметным. В беседе с журналистами премьер республики также заявил, что эпоха, когда у Армении не было альтернативы, завершилась. На уточнение, может ли так случиться, что Ереван решит выйти из ЕС, Пашинян дал отрицательный ответ. В итальянской Йене выразили надежду на возобновление сотрудничества с Россией. Топ-менеджер нефтегазовой группы Лоренцо Фьорилло заявил, что компания хочет в будущем снова покупать энергоресурсы нашей страны. Цитата. «Мы потеряли государство, куда можно было просто поехать и купить энергоресурсы – Россию. Сейчас мы это сделать не можем. Сможем ли мы вести дела в будущем? Я надеюсь», – сказал Фьорилло на конференции. Группа Йене на протяжении десятилетий поставляла в Италию нефть и газ из России. До введения санкций ЕС наша страна была крупнейшим поставщиком газа на итальянский рынок. Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине. Баку передал Киеву почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры. Об этом в соцсети X сообщила Минэнерго Украины. Там уточнили, что такой шаг позволит удерживать энергетический сектор в рабочем состоянии. В министерстве добавили, что оборудование направили в региональное железнодорожное отделение. Аналитики заявили о рекордных продажах полноприводных машин в России. По итогам первого полугодия в стране купили 260 400 таких новых машин. Это 42,8% рынка, что считается рекордом за все время сбора статистики, сообщает агентство «Автостат». Доля переднеприводных автомобилей впервые за долгое время опустилась ниже отметки в 60%, составив 57%. Отмечается, что с января по июнь продажи новых легковых машин с полным приводом увеличилась на 34%, с передним на 3%. В «Автостате» добавили, что доля продаж автомобилей с задним приводом составляет около 0,2%. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: А вы говорите «милин».
12: Я его
11: тоже
12: что?
11: Мне «милин».
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
12: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08 в Москве, сегодня 29 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Также обязательно заходите к нам в Дзен, в Макс и в Телеграм. У нас там есть наши каналы, информационные наши ресурсы. На них тоже подпишитесь. Сканируйте QR-код в наших трансляциях. Он вас приведет в бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения в эфир. Так же, как и через бота в Телеграме. По крайней мере, пока. Настоятельно рекомендую, если хотите писать сообщения нам в эфир, поставьте себе бота в мессенджере Макс. Поставьте. Все, не слушайте, не слушайте. А я давно говорю, поставьте. А вот Неготовин пишет, что он уже дал нам ракету. Эдуард, зачем Челси, Уилбек и Хендерсон? Я сам сегодня удивился, я не знаю, зачем. Это что-то странное было. Я пока пытаюсь осознать. Сейчас надо у Нилс Майкла спросить, он у нас отвечает за боление за Челси. Мы же понимаем, что Дуров не от мира сего. Кто еще есть не от мира сего? Правильно, он же бизнесмен. Его обхаживают наши люди, стараются не злить, льстить и рассказывать про туннель. На чебуреке ждем его делегатов. Почему с Дуровым так нельзя? Да можно. Можно. Получается, кстати, с он же бизнесменом. Вот и тут не получается. Вот и все. Ну, плюс масштабы все-таки разные. Масштаб того, как может навредить один, как может навредить второй, очень сильно отличается. Роман пишет. Через несколько лет Илон Маск сделает так, чтобы раздавать интернет прямо на смартфоны, минуя терминалы. Говорят, что с этим ничего нельзя поделать, невозможно будет перехватить. Он сам будет провайдером. Как будем тогда поступать? Посмотрим. Я, может быть, вам бы сейчас какой-нибудь рецепт бы и предложил, если бы я понимал, как это работает. Насколько это реально и насколько можно какое-то противодействие найти. Но я вас уверяю, можно. Например, чтобы не было смартфонов. Как вам такой вариант? Либо смартфонов в принципе, либо смартфонов, которые могут принимать этот сигнал. Которые могут ловить Starlink. Вот и все. Нет смартфонов таких, нету интернета от Илона Маска со всеми вытекающими. Ну, это так, первое, что в голову пришло. Миша Николаев пишет, что у нас по 5 вип-сервисов. Да, по 5 вип-сервисов, это правда. Тут, конечно, не поспоришь. Эти компаниями управляют не гики, а политики, торгаши, финансисты и бывшие гики, которые этим всем стали, вошли в тусовку. Ну, они же бывшие гики, по крайней мере. Но стали действительно вот этими, стали, получается, абсолютно классическими элитами. И перестали быть гиками. Ну, их же в эту элиту впустили. Ну, что объяснили, что лучше вот с нами, чем против нас. Или быть параллельными нам. Упаси Господь, еще не хватало. Параллельно. Не-не-не, параллельных властей никаких не надо. Хайп вокруг Маска преувеличен. Может быть. Кстати говоря, может быть. Он сам много сделал для того, чтобы хайп вокруг него был преувеличен. Но и преуменьшать тоже не стоит его роли. Ну, типа, ракеты так или иначе летают. Машины ездят. Машины продаются, причем продаются достаточно успешно. По разным причинам, но продаются. И Starlink функционирует. Функционирует. Ну, это, кстати, Starlink хороший пример того, что это чья компания Starlink? Она чья больше? Илона Маска или Соединенных Штатов Америки как государство? Мне кажется, что Соединенных Штатов Америки. Маск только один, и он в Тюмени пишет, читали в эфире. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
14: Здрасте.
1: Здрасте.
14: Что-то вот я не пойму, разве Дуров обязан делиться с нашими, значит, властями чем-то там, какой-либо информацией? Это то же самое, как владелец сети трусов, что, ну, тоже тогда он, можно ему тоже такие же предъявить претензии. Это же иностранный, так сказать, гражданин, и я думаю, он нам ничего особо не обязан.
1: Ну, обязан выполнять законодательство Российской Федерации, если ведет деятельность какую-то на территории Российской Федерации. Неважно, иностранный.
14: У нас какую-то.
1: Ну, Телеграм же работает.
14: Ну, это у нас и Трусошел работает.
1: Не, я ни разу не проверял Трусошел, честно могу сказать, не заходил. Там, там один единственный пользователь, скорее всего.
14: Есть вот эта Илона Маска.
1: Да.
14: То же самое.
1: И ей предъявляют точно так же претензии, подают в суд там и так далее.
14: Ну, в розыск Маска вроде
1: не обязан. Объявляют. Не обязан. Как бы, понятно, что обязательств нет. Но при этом ты можешь быть пособником террористов.
14: Ну, Илону Маску то же самое можно предъявить.
1: Ну, если будут какие-то основания предъявить, то предъявят.
14: Ну, ладно,
1: понятно. Ну, да, а что мешает предъявить Илону Маску, если окажется, что в Твиттере они... Просто Твиттер не очень приспособлен для этого дела. Они как... Там, я не знаю, есть личные какие-то сообщения в Твиттере? Ну, может быть, и были. Я не знаю ни одного человека, который в личных сообщениях. Там весь прикол в том, чтобы публично переписываться. Там все друг с другом публично переписываются. Ну, если будет необходимость, и Илона Маска объявит. То он не работает уже давно достаточно, этот X. Еще до тех пор, пока он был Твиттером, а не X-ом. Он уже тогда не работал нормально, заблокирован. В отличие, кстати говоря, от многих средств массовой информации, он прям нормально так заблокирован. Средств массовой информации, сказал я. Ну, это по Фрейду оговорочка. Соцсетей. X — это соцсеть для обитателей дружбы домика в Тифлисе. Такие его любят. Да, вот Нилс Майкл пишет, что там есть возможность переписываться в личных сообщениях. Наверняка есть. Я давно не пользуюсь, поэтому... Ну, и когда пользовался, тоже не переписывался в личных. Там весь прикол был в том, что ты публично это делаешь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
15: Здравствуйте, Георгий, Костя, извините.
1: Здравствуйте,
15: тоже.
1: Кстати, здравствуйте.
15: Я немножко дик, немножечко в этом шаре. Но хотел сказать, что... Вот у нас государство не умеет вообще общаться ни с людьми, ни с бизнесом. Мы взяли самое плохое от Советского Союза, а хорошее оставили ушедшей империи. И это вот на самом деле грустно, потому что американцы, китайцы смогли организовать так, что у них бизнес работает. И вот вспомните Джека Ма? Давно вы о нем слышали?
1: Нет, это который Алибаба, да?
15: Это который Алибаба, угу. Да. Вот что-то с ним произошло. И все стало спокойно, тихо. И никто ничего не заявлял, никто не объявлял его в розыск. Просто где-то Джек Ма, наверное, есть, а может быть и нет, мы не узнаем. Но китайцы решили вопрос спокойно, по-тихому, не поднимая шума. И весь народ спокоен, все нормально работает. В Америке тоже вопросы решаются. У нас же какие-то законы, какие-то запреты. Ну вот я говорю, все самое плохое от Советского Союза, и от этого очень грустно.
1: Ну, насколько я помню, там с Джеком Ма, ну, типа, если он где-то куда-то и пропал, то, может быть, в каких-то плохих местах, понимаете, он сейчас окопался.
15: Это я понимаю, да, я об этом и говорю, что мы-то не знаем.
1: Ну это если бы мы переняли, это как раз было бы хорошее от Советского Союза, вот эти методы.
15: Да, вот методы этого ледоруба надо
1: вспомнить. Ага, да,
15: вот это
1: да,
15: хороший
1: да.
15: Метод.
1: Понял, понял, ладно. Я даже не спорю, честно говоря. Но там с Джеком Ма как раз, да. Очень доходчиво человечку объяснили все. И не отпустили. Не выпустили. Вот здесь можно сколько угодно. Знаете, ой, а что это... притесняют бизнесменов, нет, да как так можно, да вообще это не по-человечески, да не-не-не, ну, так работает. В какой-то момент долетаешь, когда вот до источника света, можешь обжечься. Много раз долетали, многие обжигались, отпускать не надо, чтобы он потом мог работать против тебя. Если бы отпустили, он бы сейчас где-нибудь окопался бы в Соединенных Штатах Америки, как-нибудь, а он, по-моему, ровно это и пытался сделать. Работал бы сейчас против Китая. И американцы бы его с удовольствием бы пригрели. И не отпускали бы уже никогда. Так бы пригрели, что мама не горюй. О, сколько фанатов, фанатиков Дурова. Французу можно его в тюрьму. А мы изверги, так что ли, пишет Свирит. Ну, если упрощать, то да. Получается так. В иллюзиями не надо жить. Надо уже потихонечку входить в этот новый мир. Все, это эпоха свободного интернета, она прошла. Нам с вами повезло. Мы ее видели. Это было любопытно и интересно. Всякое разное было в интернете. Порой он был настолько неуправляем, что был отвратителен и ужасен. Такое было зачастую. Ну, было и прикольное там в этом свободном интернете. В какой-то момент это стало явлением. Для кого-то стало проводником в лучшую жизнь. Но то время ушло. Все, больше нет никакого свободного интернета. И никогда больше не будет. Потом появится свободное что-то еще. Что мы пока с вами еще не знаем. Но до этого надо еще дожить. А свободный интернет, все. И всем надо к этому привыкать потихоньку. Это естественный порядок вещей. По-другому быть не могло. Государства просто долго добирались до этого интернета. Порой пренебрегали им. Сейчас, наверное, вот есть свобода, может быть, хотя тоже, наверное, уже сомнительно, уже не такого масштаба искусственного интеллекта. Ну, хотя-то какая там тоже свобода? Там уже, там сразу многие государства пришли и ограничили, и дали понять, что вот так мы делаем, так не делаем. Неважно, сколько вы денег в это во все вложили, и, в принципе, если надо будет закрыть, вы закроете. Те же самые Соединенные Штаты Америки. Даже, наверное, искусственный интеллект не подходит под это, подо все. Он изначально не смог быть полностью свободным. Интернет был. Было прикольно. У кого-то это юношество, у кого-то молодость. Еще раз говорю, кто-то сделал себя в этом самом интернете. Многие из тех, кто сделал, либо они уже где-то, уже все про них забыли, либо встроились в эту систему, которая теперь не анархия. Теперь есть правила. И правила устанавливают никто иные, как те же самые государства, которые устанавливают все остальные правила. Когда-то свободный радиоэфир глушили, сейчас свободный интернет блокируют. Ничему история не учит, только наказывает за незнание, пишет Сергей. Ну, за цитату, конечно, это лайк ставлю. А по поводу свободный радиоэфир глушили. Это какой? Свободный от кого? Радиоэфир имеется в виду. Свободный от отечественного государства, но зависимый от враждебно настроенного государства, правильно? Свободный от кого? Вот интернет по-настоящему в какой-то момент был свободен, просто потому что его никто не замечал. Не понимали, что за этим интернетом будущее. А кто начинал понимать, они пользовались моментом. Ну все, до свидания, больше нету. Мне от этого, честно, не грустно. Я как-то спокойно воспринимаю такие вещи. Ну, потому что время идет, это все естественно. Мне грустно, конечно, ну, неприятное ощущение от этого Телеграма, от всего, что связано с этим Павлом Дуровым, потому что я понимаю, что Телеграм, я много раз об этом говорил, в отличие от многих площадок, может быть, я по себе, да, пытаюсь все под себя подогнать, в моем роде деятельности Телеграм позволял нормально функционировать и работать. Позволяет, на самом деле, в принципе, и до сих пор. В отличие от многих других площадок в интернете, которые принадлежат не нам. В этом смысле, да, ну, обидно. Как-то можно было по-другому работать? Наверное, да, можно было, но надо было раньше. Много возможностей упущено. Ну и как и с этим суверенным нашим интернетом, тоже много чего упущено времени. Мы в какой-то момент шли впереди планеты всей. Некоторые площадки упустили, какие-то нет. Ну, вот тот же самый Яндекс, да, к нему можно по-разному относиться, к Яндексу. У меня у самого противоречивые взаимоотношения с этим Яндексом. Есть к ним вопросы, безусловно. Но Яндекс же работает, правильно? Работает. Работает успешно. Работает успешно. При этом некоторые создатели какие-то здесь, какие-то уже не здесь, но какие-то тут остались. И все работает, все функционирует. Так же надо было, наверное, в какой-то момент и со всеми остальными площадками. Но это все уже, как бы, это все в прошедшем времени. Нам сейчас здесь сейчас надо решать вопросы. А они серьезные. Я скажу так, пишет Виталий Фили. Советский Союз десятилетиями глушил условный голос Америки, радио «Немецкая волна». Голос Америки, кстати, признан иностранным агентом организации. Государство клеймило их враждебными голосами, порицало. Но кому надо, те слушали, были хитрости. Все-таки страна, которая первого человека запустила и уран приручила, сможет обойти глушилки, на которые тратились тысячи, миллионы советских рублей. Ощущение, что мы сейчас идем туда же, в условный 1983. Ну, надо нам в 1983 не уйти. Да, в этом смысле надо, конечно, учитывать уроки истории. Надо в 1983 не уйти. То есть, ну, как мне кажется, все сейчас отдают отчет в том, что так или иначе все пользуются. Кто хочет, пользуются этими заблокированными ресурсами. VIP-сервисы действительно стоят у всех, наверное, на телефоне. Заходишь в магазин приложений, откуда наше приложение поудаляли, там первый топ-50, одни сплошные VIP-сервисы. Все пользуются. Ну, конечно, определенные потери в аудитории есть. Но пользуются. Но надо не только закрывать, нужно и альтернативы создавать. Чтобы альтернативы были удобоваримые. Чтобы они действительно были альтернативами, а не только на бумаге. И учитывать, что против твоих альтернатив тоже сыграют. Как сыграли против того же самого Макса. Ну, этот Макс, они там вроде придумали способ, как присылать уведомления. Но этот способ у меня последние несколько дней все равно работает кое-как. Уведомления туда не приходят. В контр игру сыграли. И, кстати, обратите внимание, сыграли сразу. Не стали ждать много-много-много лет, пытаться о чем-то договариваться. Нет, взяли просто и выпилили, и все. Через сколько после создания Макса? Года не прошло, как его выпилили. Отовсюду, откуда только можно было. Интернет был свободный для того, чтобы мы были не свободны от него, пишет Свирит. Какая очень глубокая мысль. Осознать надо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
16: Ну, все это очень сильно напоминает советское время, когда там клеймили позором малообразованные люди из каждого щели, из каждого рупора радио, телевидения. Люди обвиняли, что он антисоветчик. Ну, чуть ли не государственный строй пытается сломать. А где они сейчас? Кто о них помнит? Никто не помнит.
1: Мне кажется, очень много кто помнит.
16: А Сахар я очень хорошо помню. А клеймителей, по-моему, не очень. Назовите хоть одну фамилию, я не помню. Вот эти на съезде топали ногами, хлопали. И такая единая масса. Я ни одного оттуда вспомнить не могу. И по поводу террористов. Ну, кто-то утюг изобрел, а кто-то там 90-й утюгом пытал. Вот этого, который утюг-то изобрел. У нас хороший человек, а тут ему можно приписать, что хочешь.
1: А вот если тот, есть третий человек, который, ну, давайте, может, даже не третий, пускай это будет тот самый, который изобрел утюг, и который знает, кто этим утюгом пытал, но не рассказывает, как тогда мы к нему относимся?
16: Главное, параллель с Сахаровым. То есть человек положил жизнь на то, чтобы был оборонный щит нашей страны, и какие-то недоучки, там, которые физики ничего не понимают, топали ногами.
1: Не, а с утюгом-то что? Или мы теперь от аналогии с утюгом мы уже отказались, все?
16: Нет, это я сказал, что главное, что людей, которые нам дарит наша страна, гениев, иногда мы замечаем и клеймят его те, как...
1: Иногда бывает.
16: Мало чего понимают.
1: Иногда бывает. С Сахаровым не буду комментировать, глубокая история, но иногда бывает, да, иногда бывает наоборот. Но с утюгом что-то как-то не это. Решили опустить вопрос с утюгом. Ну, если знает этот создатель утюга, кто этим утюгом пытает? Мы как к нему должны? Ну, да и знает, и знает. Ну и бог с ним. Неважно. Как-нибудь по-другому разрулим вопрос, так что ли? Блокировка ресурсов при массовом использовании VIP-сервисов – это имитация деятельности, пишет Павел. Павел, вопрос в том, насколько можно заблокировать VIP-сервисы. Насколько успешно можно это делать. И системно. Я думаю, что у всех, у кого есть VIP-сервисы, они периодически отваливаются. Приходится искать новые. Ну, вот в масштабах этой битвы... Я говорил, вообще можно сделать интернет полностью подконтрольным, зависимым. Надо просто отключить его от всемирного интернета, и все. и оставить гигантскую локальную сеть масштабом в Российскую Федерацию. В принципе, это можно. И я вам больше скажу, я думаю, что это вполне реальный сценарий. Причем это будет не только наша история, это будет у всех так. Будут просто несколько локальных сетей масштабами там, Соединенные Штаты, Великобритания, например, или только Соединенные Штаты, Европа, Китай. И они никак не будут соединены друг с другом. Обрежут провода и все. И вот оставят таким образом. В рано или поздно, ну вот, судя по тому, куда сейчас двигается человечество, до этого дойдет. Потому что интернет глобальный. Это продукт прошлого, который уходит на наших глазах. А может быть, уже даже ушло. Это продукт вот этого глобального мира под управлением одной большой сверхдержавы, которая всех за всеми следит, мировой полицейский, везде есть Макдональдс, везде есть Starbucks и вот это все прочее. Это время уходит. И глупо это отрицать. Это просто так. Это можно с сожалением к этому относиться. А можно говорить, ну, наконец-то, свалила эта вонючая пиндосия со своими Макдональдсами и загнивает их, чтобы им туда, значит, всем. Можно так, но это от этого ничего не поменяется. Просто эпоха эта уходит. На смену приходит другая эпоха. Она не будет глобальной. Она будет, скорее всего, многополярной. А будут ли эти полюсы друг с другом взаимодействовать так же, как было раньше? В рамках глобального интернета? Это большой вопрос. Может быть и не будет. И учитывая, как сейчас, куда движется вся эта история с интернетом, это очень вероятно, не только у нас. Это везде происходит. Это даже иногда в Европе происходит быстрее, чем у нас. Они просто видят идею, подрезают ее и реализуют очень в короткие сроки, что удивительно для европейцев. Но это они реализуют достаточно быстро. Вы только что говорили о Старлинке на телефоне. Я сказал, что телефоны просто без встроенного приемника Старлинка делаешь, и все, и нет тебе никакого Старлинка. Старлинк это как вариант попробовать обойти вот этот кабель. Да. Ну и на это что-нибудь придумают. Пока движется туда. Просто можно отрицать и слезы лить, а можно постараться посмотреть, куда это движется, и как-то уже начать привыкать. У нас новости.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 19:30, в студии Филипп Клейменов. Здравствуйте. ВСУ атаковали 4 муниципалитета в Белгородской области. В Шебекине при ударе FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина. Его доставили в местную больницу с осколочным ранением плеча, сообщили в оперштабе региона. Еще один дрон взорвался на территории коммерческого объекта, осколками посекло 2 автомобиля. Также беспилотник ударил по предприятию, пробив кровлю административного здания. Задержан второй фигурант дела об избиении ученого на Урале. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщили в главке СКР по Свердловской области. Ранее в управлении МВД по региону рассказали, что первый подозреваемый заключен под стражу. По версии следствия, 13 июля злоумышленники избили заслуженного работника сельского хозяйства России Никиту Зезина. Впоследствии 67-летний ученый скончался. В Росстате сообщили о замедлении инфляции с 21 по 27 июля. Она составила 0,04%, недели ранее была на уровне 0,17%. В ведомстве рассказали, что за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Уровень безработицы в июне составил 2,2%, в мае он был на 0,1% меньше. Также в Росстате сообщили, что средняя зарплата в России в мае более 110 тысяч рублей. В апреле она оценивалась в 109 052 рубля. При этом в Минэкономразвитии заявили, что годовая инфляция по состоянию на 27 июля оценивается в 5,94%. Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18, 62 человека пострадали, у шестерых серьезные травмы, об этом сообщает Associated Press. По информации агентства, около 40 тысяч жителей страны остаются без электричества, свыше 9 тысяч домов без газа и связи. Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: 19:37 в Москве, сегодня 29 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь на все наши ресурсы, нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно. Также подпишитесь на нас в Дзене, в Максе подпишитесь, подпишитесь на нас в Телеграме. Пока еще можно это делать, и легально можно это делать, поэтому подписывайтесь. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения. Он такой же, как в Телеграме, но Подпишитесь, короче говоря, добавьте себе этого бота в мессенджере Макс. А у нас есть еще смс-ки, да, вот они тоже никуда не делись. Подстраиваемся под реальность, так сказать. Все возможности присутствуют, поэтому пользуйтесь этими возможностями, сканируйте QR-код и добавляйте себе нашего прекрасного бота в мессенджере, невероятном мессенджере Макс, блистательном абсолютно. Мне кажется, будет иная эпоха, пишет Виталий Фили. Я ее увидел, когда был в КНДР. Есть одна большая сеть, Красная Звезда, в рамках страны для обычных граждан, а есть глобальный интернет. Из Китая кинули кабель, к которому подключены некоторые учреждения, институты, банк, телевидение, радио, органы Трудовой партии Кореи, конечно, гостиница. У нас, вероятно, будет то же самое. Будет интернет для простолюдинов и обывателей со скрепами, веселыми шутками Дорохова, в кавычках веселыми шутками. Ну, мне кажется, они достаточно веселые, шутки Дорохова, мне Дорохов нравится. И будет глобальный интернет не для всех, для элитариев, спецслужб, дипломатов, журналистов. Нужно же оттуда брать выдержки из политики и Аксиоса с Wall Street Journal'ами. Нет, знаете, мне кажется, что это не слишком... Слишком как-то легко прогнозируется такое. И уже существует прецедент. Мне кажется, что будет иначе. Я когда описываю ситуацию с интернетом, я же не говорю только про нас. Я же про всех говорю. Вот, к слову... Только если вот для нас, например, да, угрозу представляют западные ребята, то для западных ребят угрозу представляют китайские ребята. Не мы, к сожалению. Хотелось бы, чтобы мы были. Но китайские. Они с этими китайскими тоже стараются каким-то образом бороться. Борются иногда успешно, иногда нет. И сейчас, в том числе, по-моему, кстати, там Цукерберг выступает за то, чтобы там как-то перестали блокировать китайские ИИ на территории Соединенных Штатов Америки или еще что-то. То есть эта битва, она идет, и она, мне кажется, в какой-то момент приведет к какому-то новому витку развития этих технологий. Более обособленному и ограниченному, нежели чем есть сейчас. Слишком мало ограничений на данный момент у глобального интернета. Он слишком глобален для нового мира без глобализма. Может, конечно же, произойдет вообще по-другому, глобализм возьмет реванш, снова вернется, и тогда будет что-то по-другому, но он тоже, знаете, вернется уже на других условиях, будет более агрессивным. Все это. Ну, пока, мне кажется, что чаша весов в другую сторону отклоняется. Георгий, позвольте спросить, пишет Дмитрий Александрович, а как вы пользуетесь яблочной техникой? Сожалеете, наверное, что она превращается практически в кирпич, причем Apple сама инициатор этого. По скриптам я тоже долго пользовался их техникой. Было сложно переходить, но возвращаться больше не планирую. Есть много хороших аналогов, конечно, не такая развитая экосистема, но в остальном очень достойная в плане фотографий и тому подобного. Я просто занимался любительской фотографией, выбирая телефон. В первую очередь обращаю внимание на камеры. Я в последнюю очередь обращаю внимание на камеры. Я не занимаюсь любительской фотографией. Мне надо, чтобы она просто была, чтобы она фотографировала и делала это неплохо, нормально. Все, больше мне, в принципе, ничего не нужно. А буду ли я... Сожалею ли я, что она превращается в кирпич? Ну, неприятно. Ну, она, конечно, не превращается пока в кирпич прям. Ну, да, это все неприятно. Хотелось бы, чтобы этого не было. Превратиться в кирпич? Ну, превратиться и превратиться. Ладно, что поделать. Будем пользоваться чем-то другим. Я относительно спокоен на этот счет. То есть то, что мы без мобильных телефонов с вами не останемся, это точно. Вопрос просто, что это будут за мобильные телефоны, посмотрим в будущем. Йотафон, ну, Йотафон как-то не зашел. Как-то с Йотафоном не сложилось. А было бы неплохо, если бы сложилось тогда. Тогда было, кстати, это какой год? 12-й, 11-й, где-то там. Отличное было время как раз для Йотафона. Самое оно было бы там. Ну, Йотафон просто конкретный пример. Я скорее про какой-то отечественный мобильный телефон. Было бы хорошо. Но не получилось тогда. Справедливости ради, в глобальный интернет из Китая можно спокойно выйти, открыть ютапчик с помощью сервисов хитрости и приколов. Конечно, можно. Сейчас практически отовсюду можно. Но Китай точно так же был в этом глобальном мире, ровно так же, как и все мы. А мир меняется. Не без участия Китая. Китай очень неплохо готов к тому, чтобы в этом глобальном мире не принимать никакого участия на уровне интернета. Китай, наверное, готов лучше кого-либо. Мы тоже на самом деле, мягко говоря, не с конца. Мы в топе. Так-то мы немножечко сейчас преувеличиваем, на самом деле, нашу безвыходную ситуацию с точки зрения ресурсов. Все, у нас как раз все замечательно в сравнении.

0: Может быть, у нас получится, может быть, нет, но будущее... Кто-нибудь точно уже где-то предвидел это будущее наверняка? Потом будем вот с вами через лет 20-30 обращаться к этому посту, песне, фильму, книге, видеоигре, вот что-нибудь таком, где предвидели, будем говорить, вот это да, вот это визионеры, вот это же богатыри не мои. Работаю у одного провайдера очень долго, и помню, в 2006 году был у нас интернет, но локальные пиринговые сети были быстрее и интереснее. Ну, в 2006 да, а в 2012 уже нет. Уже все поменялось. 2012 это пик глобализма. Когда у нас там Дмитрий Анатольевич ездил в Соединенные Штаты, iPhone держал в руках, это был iPhone 4. iPhone 4 это был 10-11 год, где-то там, да. Ну вот это пик. Пик глобализма. После этого все только все вниз пошло. Все вот там где-то поломалось. Ну, начиналось заранее ломаться, конечно. Но там вот там все надломилось окончательно. Так. Ну вот вы хотите ограничения, а я не хочу. Я не хочу ограничений! Ладно, сейчас дочитаю, подождите, Николай, ваше сообщение. Вот вы хотите ограничений, я не хочу, если что-то, если хотите что-то ограничить, то себе ограничите, своим друзьям, родственникам, знакомым ограничите, а мне не надо, я как-нибудь сам разберусь, что мне надо, а что нет. Я не хочу никаких ограничений. Кто сказал, что я их хочу? Я просто реальность принимаю, я реалист. Я просто вижу, как, куда оно все идет. Никто не хочет ограничений, но эти ограничения, они существуют у нас с вами. Всю нашу жизнь, так или иначе, какие-то ограничения где-то да существуют. Только вы по этому поводу не выпендриваетесь, потому что вы к ним привыкли. Вы не знаете, что могло быть по-другому. Потому что так не было никогда при вашей жизни. А эти ограничения, они появляются в ходе вашей жизни. Вы знаете, что было когда-то по-другому. Но все меняется, все идет вперед. Это не значит, что кто-то хочет ограничивать, а кто-то не хочет. Нет, наверняка есть люди, которые выступают за, есть люди, которые выступают против. Я принимаю реальность. Я понимаю, что по-другому не будет. Это естественный процесс. У нас не так, как в Америке и Китае, потому что мы слишком много слушаем народ, там все жестко и не церемонится. Где-то да, где-то нет. Где-то действительно намного жестче. В Америке и в Китае уж точно. В Китае знают толк в жесткости. Свободу человек хочет, анархию, смеется Эдвард. Ну, да, хочет. Хотя, где эта анархия и когда она была? Кто сказал, что это хорошо? Так, ладно, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий.
0: Добрый.
1: Сергей Москва.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, а вот некоторые достижения, они просто распиарены. Вот, например, у Илона Маска, у него же кроме Starlink, там остальные проекты убыточны. И в то же время его, в кавычках, взаимоотношения с государством, Соединенными Штатами, да, там, то есть лояльность к его бизнесу и так далее, не пострадала. Это так, по поводу, кто вот хает наши достижения, да, не пытается разобраться более глубоко. Вот. Поэтому у нас еще все впереди. Вот. Ну, и еще да. Спасибо за искренность, что вы... Некоторые скрывают, что они пользуются там зарубежной продукцией, там, в том числе и Apple-ской, да. Вот. Ну, вы как есть, так есть сказали. Я думаю, большинство людей также относятся спокойно к этому.
0: Да, спасибо. Но я не знаю, зачем скрывать, что ты пользуешься той или иной продукцией. Если сделают что-то наше, что будет сопоставимо по качеству, я с удовольствием бы пользовался этим сопоставимым по качеству. Не сделали пока. То, что сделали, я при вас в эфире как-то пытался найти, не нашел. Оно не сопоставимо было по качеству, но хоть что-то я не нашел. Хотя был готов даже и попробовать. Что здесь скрывать, не понимаю особо. Пока есть те, кто помнит, как было до, будут и те, что не способны принять никакое после. Танос. Написал Камиль. О, слушайте, Камиль, цитата Таноса? Это мощно. Давайте я вам тоже цитатой против Таноса скажу. А я железный человек. Вот так вот тоже могу немножечко. Да, супер гиково, конечно, у нас все здесь становится. Да, уже просто Марвел цитируем. К цитатам.

0: там с Поттером присоединяется Танос. Не, не знаю, мне кажется, Танос пока еще не такой отвратительный, как Гарри Поттер. Танос, по-моему, получше. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
1: Алло,
0: Георгий. Да, да, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый.
1: Вы знаете, вот как поговорить о душе, да? И вот мне, допустим, я человек советского времени, да? Для меня это интернет, это, смотрите, сколько что творится этим интернетом. Я просто не буду перечислять, там такое творится, вот. И с этим интернетом пришли мошенники, пришло все. А ведь в советское время мы даже не думали об этом, что-то, кто-то, кого-то так поработал, получил. Ну, вы скажете, вы человек прошлого, и вы будете говорить, нет. Как-то какое-то было гарантия, знал, что тебя никто не объегорит, знал, что если заработал сколько-то, то получил, ну, как бы было все проще. А на сегодняшний день, просто звонит тот, и ты боишься потерять трубку. А там мошенник. Кто-то это что-то там. Вы представляете, он просто обратился по какому-то телефону, чтобы сделать, там, допустим, телевизор, да? После того твоего звонка 1000 звонков. Вы там хотите. Вообще, откуда вы узнали номер? Все, мы вам сделаем телевизор. Я образно говорю. Uh-huh. Вот. В таком ритме жизни, конечно, очень сложно жить-то. Поэтому вот нашему поколению, мы как бы люди из прошлого оказались в будущее, понимаете, да? Uh-huh. Вот. Нам сложно. Потому что мы такие доверчивые, вот, все верим, как-то вот. Ну, вы понимаете, что хочу сказать, да?
0: Да, вот. Я понимаю, что вы хотите сказать, но так работает с любыми поколениями. Рано или поздно из прошлого перетекает все в будущее. И по поводу того, что вот раньше никто никого не смел никак объегорить, и в советское время вот все было по-честному. Да? Ну, я не знаю, надо начинать ли с самой идеи вот коммунистического государства и всего прочего. Мы это считаем за большой обман или нет? Ну, у всех будут свои, конечно, точки зрения на этот счет. Это я точно знаю абсолютно. Но вот Виталий Филипп пишет, как таксисты дурили при Союзе. 120 вариантов. А пиво как разбавляли. Но главное, пломбирчик вкусный. Всегда, всегда были мошенники. Это даже мне как-то несерьезно упоминать. А то, что да, раньше не было интернета, это правда. А сейчас есть. А потом не будет. Может быть. А в будущем, может, и не будет. И все мы увидим с вами. Свирит пишет, на наш век пришел с такой стремительный прорыв технологий, страшно подумать, что будет дальше. Отматывайте назад. Всегда отматывайте назад. А какой прорыв технологический пришелся на буквально вот 100 лет назад? Отмотаем на 26-й год. И посмотрим, там тоже в кратчайшие сроки, какой там прорыв на прорыве. Там так все было интенсивно, там человек потом полетел, понимаете, ну не 100 лет назад, меньше, в космос полетел. Человек в космос. Мы сейчас такие, космос, Танос цитируем, понимаете. Мы знаем, что там в космосе, там супергерои летают, друг друга мочат, да. А тогда человек в космос полетел. И что-то, знаете, ну и что, страшно, да не страшно. И летают до сих пор люди регулярно в космос. У нас новости так вот проходят, одной строчкой. Ну, вот эти полетели в космос, а вот эти потом приземлились. Они из космоса приземлились. Ракета летит. Ну, красиво, да. Ну, смотрим до сих пор на это красиво. Многие хотят посмотреть на то, как она по-настоящему летает от ракеты. Они стоят у нас, у ДНХ, вон они там ракеты. В принципе, на них посмотреть можно. И ничего, не страшно. Нормально. На машинах все ездят. Вон 100 лет назад отмотайте машинка. Ого, ничего себе. В диковинку технология это была. А сейчас как-то... А она менее прорывная, чем интернет? Более, не знаю. Так если посмотреть глобально. Двигатель внутреннего сгорания. Поэтому он чуть пораньше появился. Но все равно, примерно, да. По-моему, супер прорывная история для человечества. И ничего не страшно. Нормально, прогресс не остановить. Пускай идет. Не надо его бояться. Надо просто смотреть и нормально, адекватно реагировать на то, как этот самый прогресс начинает подчиняться государственному контролю по всей планете Земля. Ракета, вообще, на ракету можно нажать у нас на Рутюбе, понимаете? Кто мог представить себе такое? А сейчас, пожалуйста. Я думаю, поубивали бы за возможность нажать на кнопку с ракетой на каком-то странном устройстве, которое в прямом эфире показывает вам радио. Это же вообще звучит как чушь. Показывает вам радио. А сейчас можно на кнопку с ракеты нажать. Пользуйтесь! Пока есть такая возможность. В космосе есть Мелмак, Тамальф живет, кошек ест. Да, мы все это уже знаем. Понимаете, а тогда не знали. А сейчас всем это все известно. В космосе номера есть. Дорогие вроде как, пишет Альфили. Не знаю, я слышал, что в космосе были дорогие раньше, но не номера. Но номера тоже там присутствовали. Что там сейчас в космосе? Не знаю. Не был там никогда. Там был вроде как ремонт еще. Вот, и машина ездила вот так, по-моему, тоже по гостинице «Космос». Mazda 3, по-моему, или что-то такое. Или Mazda RX-8. Ну, говорят, Mazda ездил почему-то. Зато как строчка про Дурова в новостях прошла-зашла. Строчка про Дурова, да, вот видите, зашла-прошла. Намного более удивительно, нежели чем новость про запуск ракет в космос. По космосу. Вот, Миш Николаев тоже вспоминает про Мазду, что можно по космосу на Мазде гонять. Вот, мы сейчас живем в это потрясающее время, когда мы все это уже знаем. Это и есть будущее. Мы с вами в будущем. Круто. Нативненько, нишево про ракету пишет Анатолий. Ну, а то. А то. Так, в космосе то, в космосе это. Вот. Про то, что потеряли ту страну, тоже пишет Миш Николаев. Вижу, тут еще веселое от Миши Николаева. Как тигр делает? Да, я понял, хорошо. Ладно. Вы в эфир гляньте, там все на камеру показано, на ноутбук гляньте. Это про, видимо, технику, да, которой я пользуюсь. Она, кстати, у меня здесь, знаете, в основном как грелка для рук. Он лежит, заряжается, он тепленький, я просто об него греюсь в последнее время. В основном больше ничего не делает. Ну так, иногда помогает, хорошо. Меня настигло огромное разочарование, когда я узнал, что ракета не летает, а падает в сторону гравитации. Толкнули ее, скажем, к Луне, отлетела она на возможное расстояние, а потом падает на Землю обратно, пишет Сергей Захаров. Ну, вы не расстраивайтесь сильно. Прям не переживайте. Не только в космос. Не только в космос. По такой принцип тот же, не только в космос. 100 лет назад поля стали пахать трактором. Вот, опять же, тут какая революция. Ракета на Киев? Нажимайте на кнопочку и все узнаете. Все узнаете в будущем. Обо всем вам расскажем здесь, в эфире радиостанции «Говорит Москва». Пользуйтесь моментом. Вот подписывайтесь спокойно на нас в Максе, подписывайтесь в Дзене, подписывайтесь на нас на Рутюбе, во ВКонтакте, в ВК-видео. Ну и еще в Телеграме с Ютубом тоже. Тоже подписывайтесь, пока есть такая возможность. Очередей больше нет, вообще больше нет на АЗС в Москве. Круто, пишет Сухарики. Ну, это уже как будто тоже новость. Вот это новости с прошлого. Их уже давненько нет. Кто мог представить, что мы будем обсуждать Черемшу и Six-Seven? Да, да, и оперативная память, которой дефицит. Тоже в том числе из-за того, что Черемша и Six-Seven... Что надо сделать, чтобы Черемша этот Six-Seven показывала, да? Изображала. И чтобы у Трампа было, что запустить в его потрясающих соцсетях. В интересное время живем, товарищи. У нас сейчас рубрика «История предмета». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Всем счастливо.
2: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы наверняка знаете конфеты «Мишка косолапый». Возможно, вы когда-нибудь даже задумывались об изображении на обертке сладости. Это не просто рисунок, а картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Точнее, не только Шишкина. В конце 1880-х годов Константин Савицкий задумал написать «Медведи в лесу» и пригласил Шишкина к сотрудничеству. Иван Иванович уже тогда был признанным мастером пейзажа. Он без труда написал «Утро», «Туман», «Сосны, уходящие в небо», а Савицкий добавил «Мишек на поваленную сосну». Такое сотрудничество было в порядке вещей среди художников-передвижников. Они часто помогали друг другу. Один писал пейзаж, другой фигуры, третий детали. Шишкин и Савицкий дружили, вместе участвовали в выставках, поэтому идея создать общую картину не казалась странной. Савицкий, кстати, очень переживал за результат. В письме родным он писал: «Затеял я как-то картину с медведями в лесу, приохотился к ней». Он видел в этом сюжете что-то важное. Какое-то время на картине и правда стояли две подписи. Но согласно мемуарам старейшего сотрудника Третьяковской галереи Николая Мудрагеля, Павел Третьяков, купивший полотно, увидел это и пришел в ярость. Он считал, что картина является типично шишкинской. Тогда Третьяков взял скипидар и прямо в мастерской стер имя Савицкого. Тот позже писал, что носит в сердце много скверного из-за этой истории. По некоторым данным, он даже отказался от своей доли, хотя картина была продана за 4000 рублей, а четвертая часть этой суммы, доставшаяся ему, по тем временам была огромной. Савицкий был обижен не столько на деньги, сколько на сам факт. Его имя стерли, как будто он не имел отношения к работе. Существует и другая версия. По некоторым данным, Савицкий сам стер свою подпись, обидевшись на Третьякова. Справедливости ради, Иван Иванович умел писать животных. Он даже специально ездил в Швейцарию, чтобы брать уроки у местного анималиста Рудольфа Коллера, и сохранилось много его эскизов с медведями. Но в этой конкретной картине зверей писал именно Савицкий. Тем не менее, с тех пор картина выставляется в Третьяковской галерее как работа одного Ивана Шишкина. Имени Константина Савицкого на ней просто нет.
2: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве эвакуируют торговый центр «Павелецкая Плаза». В телеграм-канале ТЦ говорится, что посетителей просят покинуть здание и следовать указаниям сотрудников администрации и охраны. Причины не называются. Власти Рязанской области рассказали о состоянии пострадавших при ударе в ВСУ. Угрозы их жизни нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, у раненых травмы средней степени тяжести. По словам собеседника агентства, 5 пациентов проходят лечение в областной клинической больнице, один в больнице имени Семашко. Утром губернатор Павел Малков заявил, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на промышленных территориях. 6 человек пострадали. Глава МИДа Казахстана обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг КТК. Ермек Кашербаев провел телефонный разговор с Марко Рубио. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства. Там добавили, что дипломаты также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума приостановил прокачку сырья на прошлой неделе. Перевалка нефти с терминала была прекращена, когда танкеры подверглись атаке дронов ВСУ. ФИФА начала расследование из-за акции сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Такое сообщение появилось на сайте Международной федерации футбола. Подчеркивается, что организация видит в произошедшем, а также в бросании аргентинскими болельщиками предметов, нарушение дисциплинарного кодекса и использование мероприятий для демонстрации неспортивного характера. Во время празднования победы над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира аргентинские футболисты вышли к фанатам, держа в руках баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Америка, как и многие другие страны, может ассоциироваться с разными вещами – с культурой, архитектурой, едой или историей. Но она почти наверняка у многих будет ассоциироваться со Статуей Свободы. В 1865 году либерал и глава антирабовладельческого общества Эдуард Рене де Лабуле на званом ужине упомянул о своей мечте – построить на родине демократию по американскому образцу. В числе прочих там присутствовал скульптор Фредерик Агюст Бартальди, который загорелся идеей подарить Америке к столетию независимости что-то грандиозное. Ранее он ездил в Египет, видел древние монументы и хотел построить огромную статую египтянки с факелом у входа в Суэцкий канал. Но проект заглох, не нашли денег. Кстати, Бартальди потом отрицал, что Статуя Свободы – это переделанный египетский проект. Но в любом случае, обе идеи вдохновлены одним и тем же – Колосом Родосским, гигантской статуей древнегреческого бога солнца Гелиоса, одной из семи чудес света. В 1871 году Бартальди поплыл в Америку. Его корабль вошел в Нью-Йоркскую бухту, и первое, что увидел скульптор, пустынный остров Бедлоу. Тогда-то он и понял, что статуя должна стоять именно там. Он вернулся во Францию и начал работать. Прообразом статуи стала древнеримская богиня Либертас, покровительница освобожденных рабов, символ свободы. Но чье лицо получила статуя, точно неизвестно. Одни говорят матери Бартальди, другие – самого Лабуле. Третьи уверены, что это собирательный образ. Однако проект столкнулся с проблемой финансирования. Правительство Франции не выделяло ни франка, все создавалось на частные пожертвования. В 1879 году был готов только факел, который отправили на выставку в Филадельфию, что помогло сбору средств. Спустя год также показали голову. Но была и техническая проблема. 46-метровая статуя весом 90 тонн должна выдерживать ветра и штормы в бухте. Тогда Бартальди обратился к Гюставу Эйфелю, который разработал металлический скелет с подвижными перекладинами. При сильном ветре конструкция способна раскачиваться до 8 сантиметров. Пока французы делали статую, американцы по договоренности должны были построить постамент. Но губернатор губернатор Нью-Йорка, будущий президент Гровер Кливленд, заблокировал выделение 50 тысяч долларов из бюджета. Работы были остановлены. Ситуацию спас издатель Джозеф Пулитцер, который напечатал гневную статью, раскритиковал богачей и пообещал опубликовать имена всех жертвователей, даже тех, кто даст пенни. Люди понесли деньги – школьники, клерки, иммигранты. За несколько месяцев собрали больше 100 тысяч долларов. Осенью 1886 года статую наконец-то собрали. Только тогда она выглядела не так, как сегодня. Медь, из которой сделана статуя, изначально была золотисто-розовой. Она позеленела только спустя десятилетия из-за окисления. Тем не менее, статуя свободы стоит уже 140 лет. Встречает корабли со словами, написанными поэтессой Эммой Лазурас на постаменте. «Пошлите мне отверженных бездомных, я им свечу у двери золотой».
6: История предмета.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я рад всех приветствовать. 20:10 по Москве. Сегодня мы снова отправляемся в Иран. Будем обсуждать Украина-иранский конфликт. Еще не так давно для многих это звучало бы дико, но только не для меня, потому что я достаточно давно наблюдаю за передвижениями украинского режима на территории Ближнего Востока. Да-да, и на Ближнем Востоке, и в Африке эти люди делают свое грязное дело, подкупая, значит, организовывая, пытаясь организовывать диверсии, вот как в Ираке недавно, да, задержали человека, которому украинские спецслужбы пообещали 2000 долларов за подрыв нефтяного месторождения, где, кстати, у «Газпрома», если мне память не изменяет, 30% доля. Вот теперь Иран, да, против Ирана Зеленский, в общем-то, делал заявление неоднократно, обвиняя Иран в поставках дронов России, в предоставлении Москве лицензии на производство этих дронов. Во время Первой войны Зеленский шлялся по государствам Персидского залива, предлагая свои услуги. Кстати, в общем-то, услуги эти были приняты, да, ими воспользовались, что свидетельствует, на мой взгляд, о глубоком отчаянии государств Персидского залива, не нашедших укрытия под американским зонтиком. Они были готовы, в общем-то, принимать даже такое вот, да, существо, как Зеленский, выслушивать его, жать ему руку и подписывать с ним какие-то там соглашения. Вот это мы все и обсудим сегодня. У меня в гостях спецкор, да, РИА Новостей, получается.
10: Военный корреспондент.
9: Военный все-таки корреспондент. Военный корреспондент, политический обозреватель РИА Новостей, Давид Нормания. Давид, приветствую тебя.
10: Приветствую, Аббас. Добрый день, дорогие зрители.
9: Номер смс-портала +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Давид, ну такой вопрос. Для чего Зеленский сейчас активизировался? Почему он этого не сделал раньше? И что самое главное, что заднюю дали? Вот Сибига тут звонит Аракчи, да, министр иностранных дел Украины, министру иностранных дел Ирана, говорит, дескать, мы хотим избежать эскалации. Испугались? Или такая игра?
10: Ну, определенно, изначально был совершенно конкретный план. Просто не все в Киеве об этом плане знали. Дело в том, что для Украины, отдельной ее части, для украинской, для отдельной части украинской элиты, вполне интересна вот перспектива увязать конфликт между Россией и Западом с конфликтом между США и Ираном. То есть в первую очередь именно Киеву это интересно, потому что ну, сейчас это возможность для Зеленского лично показать себя, что вот я, в отличие от европейцев, поддерживаю ваши действия, Дональд Фредович, я готов бить по Ирану, мы умеем, у нас есть компетенции, у нас есть возможности, мы не боимся, смотрите, какой я классный союзник. И это все для Зеленского имеет особое значение.
9: Пока европейцы там наматывают сопли на кулак, да, пока испанцы, в общем-то, саботируют все усилия Трампа по свержению иранского режима, пока немцы ни на что не способные, да, сидят там, рассматривают шнурки на своих ботинках, я такой весь из себя наношу удар.
10: Именно так, да. Я ваш лучший друг и самый преданный союзник, в отличие от всех остальных, кто на меня смотрит высоко в Европе. И тут история-то какая? Для Зеленского это особенно важно сейчас, потому что мы с тобой еще на одном эфире это обсуждали тоже. Для Зеленского выдался очень тяжелый июль. Он начинался для него с триумфа, он приехал на саммит НАТО, его там приняли. Да, особых подвижек не было, но хотя бы с ним говорили, как, ну, сильно лучше, чем во время встречи в овальном кабинете, когда его, ну, буквально только... не выставили за дверь.
9: Поторговал лицом.
10: Да-да-да, поторговал лицом, и, ну, он фактически привез одобрение своих действий, одобрение вот этих вот попыток ударить по тылам российским со стороны США, со стороны НАТО, и, ну, все казалось бы хорошо. И тут начинается история вот эта вот внутриукраинская, на самом деле на Украине нет ничего внутреннего, это все инспирировано снаружи, с отставкой Федорова. Ну, она-то, она сама была инспирирована лично Зеленским, вот, но тут возникают вот эти вот картонные майданы и все прочее, и резко публикуется такая неожиданно откровенная статистика, точнее, соцопросы, которые говорят о том, что Зеленский четвертый по популярности политик на Украине. То есть, несмотря на все твои заслуги, Владимир Александрович, сказали ему, скажем так, вас есть кому заменить и есть кем заменить.
9: Давай вот перечислим, кто там над ним в рейтинге.
10: Там над ним Залужный, Залужный, Буданов, террорист и экстремист, и Федоров, собственно, и Федоров, да, обогнал его, который тоже, он же не сильно стеснялся в выражениях.
9: Экс-министр обороны, да.
10: Но, ну вот формально экс-министр, но еще непонятно, чем история закончится, потому что он же заявил о том, что я вообще-то считаю своим долгом участвовать в войне, и есть только три должности, на которых я могу это делать. Это министр обороны, это начальник, главнокомандующий ВСУ, и это президент Украины. И вот это вот, то, что он задекларировал, то, что я готов быть президентом Украины, ну, как бы это именно так может быть, может восприниматься, и тут двойных трактовок быть не может, это, ну, такой отрезвляющий удар по Зеленскому. И тут, как нельзя кстати, вот этот вот вояж в Соединенные Штаты, в Европу, где Зеленский как раз-таки пытается заручиться поддержкой, чтобы, ну, как бы его оставили там, где он есть сейчас, чтобы как-то купировать вот этот вот картонный Майдан и так далее. И, естественно, ему в первую очередь нужна поддержка Дональда Трампа, потому что Федорова больше связывают с европейскими, вот, точнее, не самого Федорова, Федоров-то активно сотрудничает с американцами, это понятное дело, но вот картонные протесты, вот эти все, они больше инспирированы теми, кто тесно сотрудничает с демократической партией и с европейцами, с фондами Сороса и так далее. То есть вот это такое, ну, даже в украинской прессе открыто высказываются на этот счет. И мы видим, что, ну, даром это не прошло, что появляются уже и критичные статьи в адрес Федорова в той же украинской прессе, где говорят, что вот он вообще-то там с Конотопским очень тесно связан. Это один из, ну, скажем так, пионеров украинского дроностроения. Ну, то есть людей, которые на самом деле очень хорошо зарабатывают на этом всем и умело пиарят свою продукцию. Вот. Но при этом, ну, опять же, вот как раз-таки для того, чтобы увязаться за Дональдом Трампом, чтобы показать ему, я здесь, я всегда в вас верил, а то, что было в овальном кабинете, это просто досадная случайность, но перенервничал, сами понимаете. Вот, я ваш главный союзник. И для Соединенных Штатов это тоже не пустая история. Потому что они видят, что война с Россией очень сильно волнует европейцев, что европейцы как раз-таки считают для себя главной угрозой именно Россию. Ну, буквально любой европейский политик, который сейчас принимает решение, ну, подавляющее большинство, ладно, они клянутся, божатся, что не завтра, так послезавтра начнется большая война с Россией, от которой Европе не избежать. Понятное дело, что это, ну, такая трактовка, а не констатация фактов, но европейцы многое для этого делают, будем честны. Вот. И в то же время для европейцев иранский конфликт, ну, то есть противостояние Дональда Трампа и Ирана, оно, этот конфликт — отдельная история, где они себе позволяют как бы не поддерживать союзника по НАТО. И для Соединенных Штатов вот увязать, по крайней мере, для важных сил в Соединенных Штатах, это был бы удобный прием увязать эти два конфликта в противостояние града на холме, демократии и всего прочего, различным тоталитарным диктатурам, которые, ну, на самом деле постепенно превращаются в образцы, в последние оплоты здравомыслия в этом мире.
9: Но, Давид, я перечислю несколько версий. Все они озвучиваются так или иначе в СМИ, авторитетными аналитиками, обозревателями. И все они сводятся к тому, что цель — измотать Иран и вбить клин в ирано-российские отношения, как-то, в общем-то, там максимально дистанцировать. Я сразу скажу, мне, в общем-то, эти версии не близки, но я не могу их не озвучить, а ты прокомментируешь. Значит, согласно первой версии, все это, в общем-то, был план американцев, которые несут убытки, которые несут ущерб, да, расходы. Эти расходы уже, ну, очень серьезно превышают любые, как бы, там, бонусы от, да, возможного свержения иранской власти, в которое, мне кажется, в Америке уже мало кто верит. Поэтому надо отдать на аутсорс. Отдают на аутсорс. Украина, возможно, скоро Израиль подключится, ну, чтобы самим передохнуть, так набраться сил, они будут, в общем, этим всем верховодить, там, предоставлять всякие спутниковые снимки, разведданные и прочее, прочее. Есть версия, которую обозначают иранцы. Ну, понятно, она во многом политизирована, идеологизирована, но тоже имеет место, что на самом деле всем верховодят израильтяне, что это израильский план, что вот Нетаньяху умело окучивал Трампа, умело вешал ему лапшу на уши в Мар-а-Лаго, и также умело смог сейчас, в общем-то, окучить украинского президента, доказав ему аргументированно, что его вот эти действия, вот этот радикальный шаг не приведут к катастрофе, иранцы, мол, не ответят, но дадут ему целый там набор инструментов по воздействию на того же Трампа, вот предоставили все, что нужно, ну и, собственно, Украина осуществила эту агрессию, да, нападение на судно, значит, в Каспийском море. А, собственно, Израиль тут преследовал тоже свои цели, определенно, в общем, нанести ущерб Ирану, ослабить, дезориентировать его, да, вот еще один фронт, скажем так, да. А, ну, и версия, согласно которой вообще это все Зеленский придумал. Ты вот то, что рассказал, больше вот в эту сторону, как бы, да, что это все его, значит, изобретение, он методично и давно пытается проникнуть на Ближний Восток, занять там тепленькое место, помогая и тем, и этим, и вон тем, продавая какие-то технологии, значит, отправляя консультантов, значит, этих экспертов по дронам и прочее, прочее, прочее. Ну, и еще одна версия, ее вот в частности обозначает сейчас наш радиослушатель. Англичане срежиссировали, Украина исполнила, и Трамп поставлен перед фактом. Украина — единственный союзник против Ирана. То есть как будто бы Трамп, ну, заложник вот этой ситуации, его просто поставили перед фактом. Тебе какая версия ближе, или, может быть, у тебя своя есть?
10: Слушай, ну давай тогда...
9: Прости, мне тут пишут, разве Нетаньяху встретился с Зеленским? Нет, я не говорю, что Нетаньяху встретился с Зеленским. Это такая как фигура речи. Но иранцы уверены, что израильтяне, безусловно, были на связи с украинскими террористами. Они отправляли туда разведданные, они курировали эту операцию. В общем-то, они аргументированно сообщили, да, доказали украинцам, почему это нужно сделать именно сейчас.
10: Ну, давай разберем, скажем так, сильные и слабые места этих версий.
9: Давай.
10: Как раз-таки. Собственно, история с тем, что это Соединенные Штаты.
9: Угу.
10: Мы вообще привыкли, вот, ну, так уж сложилось, это такая фигура умолчания, мы воспринимаем Соединенные Штаты, так просто проще при анализе, это объяснимо, как нечто единое.
9: Да.
10: Что есть вот Соединенные Штаты, которые чего-то там хотят, но это не вполне... Верное представление.
9: Ну, как будто бы в отношении Ирана они действительно консолидированы. Там все силы так или иначе хотят Иран задавить. Просто у всех свои представления о том, как это надо делать.
10: Ну, определенно, если мы меряем долгосрочной перспективе, то настолько неподвластная Соединенным Штатам страна никому в Вашингтоне не интересна.
9: Угу.
10: Другое дело, что как бы одни считают, что ее нужно вот бомбить, потом делать двухдневный перерыв на переговоры и потом опять возвращаться к своей излюбленной тактике. Другие говорят, что эта тактика вообще-то результата не приносит. Мы исчерпываем стратегические запасы перехватчиков для ПВО, мы исчерпываем стратегические запасы ударных возможностей, тех же томагавков и всего остального. И авозы ныне там. Вы обещали, что вот вы решите иранскую проблему, что не будет... ни ядерной программы, ни баллистической, ни дроновой, не будет ни сотрудничества Тегерана с партнерами в регионе, а в итоге вы теперь обещаете нам открыть Ормузский пролив, который до всего, что вы затеяли, он был как бы открыт, и все нормально было. Сейчас вы возврат к тому, что было до того, как вы все это заварили, пытаетесь выдать за успех.
9: Это как в анекдоте, помнишь, это «Продай козу». Купил козу, проблем масса, как избавиться? Ну, продай козу.
10: Угу.
9: Да, вот как-то так с Армузом получилось.
10: То же самое, абсолютно. И вот есть в Америке силы, в первую очередь демократы, особенно это все приобретает ну, такой дополнительную важность в преддверии промежуточных выборов, когда это становится... Ну, это и было всегда непопулярной войной, и Дональд Трамп сам приходил, говорил, что больше не будет бесконечных, бессмысленных войн где-то на другом краю света, непонятно ради чего, непонятно ради чьих интересов, от которых Америка не выигрывает, но при этом расплачиваются американцы. И в итоге вот имеем то, что имеем. Имеем вот эту вот операцию «Эпическая ярость», которая все больше... Ну, эта шутка много раз звучала, но раз уж зашел, что называется, договорю, напоминает эпический провал. Вот. И я не думаю, что вот инициатива, возвращаясь к этой версии, исходила от Соединенных Штатов. Я не думаю, что здесь, ну, у Зеленского все-таки с Трампом не самые лучшие отношения, несмотря на вот эту попытку понравиться. Она ведь не просто попытка понравиться, она еще и попытка поставить неудобное положение, что вот мы как бы вам помогаем, а вы нам ничем не помогаете. Ну, то есть, да, есть эти разведданные, есть добро от Белого дома на сотрудничество с американскими IT-корпорациями, в первую очередь в области искусственного интеллекта и так далее. Но вот Дональд Трамп, он отказался поддерживать Украину долларом.
9: Еще и антикоррупционную всю эту катавасию.
10: Да-да-да, которая угрожает запустил. Лично Зеленскому.
9: Конечно,
10: опять-таки.
9: Конечно.
10: Вот, и поставить Трампа в невыгодное положение вот этой вот попыткой выслужиться, это для Зеленского хороший вариант. А дальше, ну, то есть я не думаю, что это американцы. Вот именно поэтому, потому что американцам Трамп-то... Ну, мы можем спорить о том, насколько это серьезное желание, но мне кажется, лично Дональд Трамп, он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился. Другое дело, что он хотел бы, чтобы он завершился на максимально выгодных для него условиях и так далее. И эти условия, которые максимально выгодны для него, мало совпадают с теми перспективами, которые Россия видит для себя приемлемыми. Но, тем не менее, он бы не хотел запутывать и без того сложные два конфликта в единый клубок, который, ну, уже не развязать никогда. Вот. Что касается израильской версии. Ну, во-первых, могли пересечься где-нибудь в предбаннике, в овальном кабинете, ну, в Белом доме, потому что там, если я ничего не путаю, встречи Зеленского с Трампом и Нетаньяху с Трампом, они буквально одна за одной шли. Вот. Но почему эта версия... Я не уверен, во-первых, что Израиль что-то предложил бы Зеленскому за это, потому что, ну вот ты говоришь, что там предполагают, что дали какие-то рычаги давления взамен на вот эту вот попытку ввязаться, потому что удар-то со стороны Ирана может быть очень болезненный, последствия могут быть болезненными.
9: Это мы обсудим в следующей части, да.
10: Вот. Но что-то нужно было пообещать за это. Я не думаю, что какие-то рычаги давления на Трампа Израиль стал бы, во-первых, делить с Зеленским, особенно в том положении, в котором сейчас находится Нетаньяху. Потому что, ну, мы сейчас видим, вот здесь, возможно, наши точки зрения не совпадут, но сейчас мы видим, как Дональд Трамп отчаянно пытается удержать Израиль от вовлечения в этот конфликт. Удержать в том плане, что не позволяет ему вмешаться в этот конфликт. Говорит, вы не лезьте, а лучше... завязывайте все, что вы там затеяли в Ливане, в Сирии и так далее. То есть уже израильская пресса пишет о том, что Соединенные Штаты потребовали от Трампа соблюдать перемирие... Прошу прощения, не от Трампа, от Нетаньяху, конечно же, соблюдать перемирие в Южном Ливане и выводить войска с территории Сирии, ну, до... хотя бы вот в пределах, ну, до голландских
9: высот. Чего не происходит.
10: Абсолютно не происходит, перемирие регулярно нарушается и так далее. И, естественно, вот здесь, ну, не в интересах Нетаньяху еще дальше провоцировать Трампа, потому что Трамп самый удобный для него президент, и с ним сложно.
9: Я тут не соглашусь, но парирую, наверное, после выпуска новостей.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Подмосковье найдено тело пропавшей женщины. Его обнаружили в Одинцове. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным главка Следственного комитета по Московской области, с заявлением об исчезновении обратились родственники 39-летней местной жительницы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в жилом комплексе Ромашково. Спустя 5 дней животное нашли в одноименном селе. Далее новость Тенинформагентств. В Минобороны России сообщили, что с 8 утра до 8 вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 150 украинских дронов. Подробности через полчаса. В подземный переход у метро Домодедовская въехал автомобиль. Водитель Ford Mustang не справился с управлением и съехал по лестнице. До этого автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП с двумя машинами. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. В Дептрансе сообщили, что станция метро функционирует в штатном режиме. Пассажиры не пострадали, ограничен выход номер 4. Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет «Патриот». Глава киевского режима настаивает, что снаряды должны быть переданы к зиме. В интервью порталу «Аксиос» он заявил, что просьба связана с опасениями по поводу энергетического коллапса, с которым может столкнуться Украина в холодное время года. По словам Зеленского, Трамп, цитата, пообещал постараться помочь, но отметил, что есть необходимость использовать эти боеприпасы в конфликте с Ираном. Также Зеленский сообщил, что во время переговоров с Трампом в Белом доме обсуждал возможный визит его спецпосланника Стива Уиткофа и зятя Джареда Кушнера на Украину. Поездка может состояться в течение 2 недель. Гидрометцентр предупредил о жаре в столичном регионе в предстоящие выходные. По прогнозам, в субботу в Москве ожидается до плюс 30, по области от плюс 25 до 30. Как сообщили ТАСС, в учреждении в ночь на 1 августа в Москве термометры могут показать плюс 13-15, в центре города плюс 19, в Подмосковье от плюс 11 до плюс 16. В воскресенье синоптики не исключают небольшой дождь в столичном регионе при сохранении жары. В дневные часы воздух может прогреться до 26-31 градуса. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на завтра 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
16: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Говорит Москва, 94,8.
18: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
9: Продолжаем обсуждать украино-иранский конфликт с военным корреспондентом и обозревателем РИА Новостей Давидом Нормани. Ну вот до выпуска новостей ты, Давид, сказал, что у Трампа с Нетаньяху достаточно напряженные отношения, с этим сложно спорить, это действительно так. Отголоски этого конфликта, не побоюсь этого слова, мы, в общем-то, видели, до нас они доносились, спасибо Аксиосу тому же и так далее, его сливам, которые свидетельствуют о том, что действительно на определенном этапе действия Израиля Трампа прям бесили, это был прям саботаж. Вот, но, тем не менее, я вполне допускаю, что версия иранцев справедлива, ну, как минимум, имеет право на существование. Согласно этой версии, как раз-таки Израиль мог пообещать Украине, пусть даже не, в общем-то, не предполагая выполнять эти обещания, обещать воздействовать на Трампа. Воздействовать, как минимум, с тем, чтобы тот снизил вот это антикоррупционное давление. Как максимум, чтобы он, может быть, что-то там поставил, да, на что-то согласился большее, да, как-то воздействовал на Россию, пусть хотя бы риторически, не знаю, создать некую картинку, прям, ну вот если говорить о минимальном результате, да, картинку того, что Америка поддерживает Украину и, в общем-то, будет эту поддержку увеличивать. Повторюсь, никто ж не обязывает Израиль это делать, но пообещать можно, предложить такой бартер. Зеленский в отчаянии, он вполне мог пойти на это, если бы ему посулили, скажем, воздействовать на Трампа.
10: Нет, ну, опять же, я не говорю, что подобный сценарий невозможен, я не говорю, что так точно не было, это, ну, как бы область гипотез, здесь мы, что называется, прикидываем вероятности.
9: Ну и совершенно точно на похоронах террориста Линдси Грэма, где встретились, мы это уже точно знаем, Зеленский, Нетаньяху, Трамп и прочее, Зеленский, я бьюсь об заклад, будет использовать этот козырь свой, значит, с тем, чтобы что-то выпрашивать.
10: Нет, это...
9: Да, тут к бабке не ходи, ради этого все и затеял.
10: Безусловно, да, тут как бы вопрос первопричин. Но, опять же, я не думаю, что Израиль на самом деле заинтересован в том, чтобы... Ну, здесь мы уже упираемся, в личностный фактор. Возможно, Нетаньяху решился на такой шаг, но если мы говорим об интересах Израиля, то я не думаю, что в интересах Израиля делать так, чтобы конфликт Израиля, США и Ирана тоже сплетался с конфликтом России и Украины, и
9: Европы. Ну да, то есть это на легитимных началах может оттянуть одеяло в сторону Украины, чего в Израиле побаиваются.
10: Во-первых, да. Во-вторых, Израиль, ну, будем честны, очень, ну, из доступных ему вариантов действий старается все-таки дистанцироваться от конфликта на Украине. И вот так вот становиться на одну сторону баррикад с Зеленским для Нетаньяху, который, ну, рекордный по сроку пребывания в должности премьер-министр Израиля, я думаю, у него достаточно опыта, чтобы понимать, что Зеленский конечен и смертен, и порой внезапно смертен, как любой человек, а уж его политическая карьера определенно катится к своему закату. Вот, и да, возможно, сейчас Нетаньяху и сам не в лучшей позиции, но уж он, я думаю, не стал бы увязываться вот вместе с Зеленским и сплетать это все воедино. Я думаю, что вот с этой точки зрения эта версия не бьется. Опять же, конечно, есть доводы в пользу ее, которые ты перечислил, они вполне убедительны, но вот этот момент меня смущает. Я, возможно, переоцениваю политическую мудрость отдельных лидеров, особенно учитывая, что они творят сейчас, вера в их интеллект может быть чересчур оптимистичной. Но, тем не менее, мне кажется, что Нетаньяху, если... скажем так, суммировать это все не так глуп, чтобы брататься с Зеленским, чтобы говорить, вот мы вместе с Володей молодцы, и мы воюем с Ираном. А что касается, вот мне больше, ближе украинская версия, ну, то есть, что это все импровизация и попытка как-то хоть заслужить... снисхождение начальства американского со стороны Зеленского, либо поставить его в неловкое положение, вот о чем мы уже с тобой говорили.
9: Ну вот нам тут тоже пишут, теперь Украина стала союзником Трампа, и тот будет помогать, вынужден, европейцы добились своего. То есть наш радиослушатель предполагает, что это даже не импровизация, а совет какого-то европейского, значит, политтехнолога, возможно, британец по национальности, да, и в этом есть смысл. Другой вопрос. Ну, что значит вынужден? Что значит неловкое положение? Что вообще может Трампа, значит, поставить в неловкое положение? После вот всех тех, прошу прощения за этот сленг, да, фейлов, после огромного количества... значит, раз, когда он сел в лужу, после вот позора в Иране, вот этих вот постоянных противоречащих друг другу заявлений постов в его трусошел.
10: Ну, какого что позора? Его... Он 200 раз победил уже.
9: Так и все, весь мир смеется. Вот, вот, а тут вынужден. Как будто, знаешь, у нас тут джентльменский клуб, ты мне, я тебе, все, теперь услуга за услугу, я вынужден. Да не вынужден, плевать он хотел. Ну, ударил, ну, молодец, ну, хорошо, еще раз ударь. Повою, может, еще военную эту сухопутную операцию вместо нас. Вот у нас мы тут не можем собрать, а может, украинцы смогут? Давайте, на два фронта попробуйте, молодцы. Мы хотели до последнего украинца, вы вот вы этой дорогой идете. А что должен? Что он вынужден? Ничего он не вынужден.
10: Нет, абсолютно не вынужден, и именно поэтому я думаю, что эта история, ну, не получит дальнейшего такого обширного продолжения, потому что, ну, Дональд Трамп, во-первых, никому ничего не должен. Да. По крайней мере, Дональд Трамп свято в это верит.
9: Да. Ему все должны.
10: Вот здесь сложно не согласиться. Вот.
9: Прежде всего, Нобелевскую премию мира ему должны. И не дали, да.
10: Ну, ему уж пытались отдать, но он сказал, нет, мне нужно, чтобы вот они вручали, именно Стокгольмский комитет, а не лауреат. Но что касается вот... того, что за этим стоят европейцы, отрицать этот сценарий, именно британцы, отрицать этот сценарий я не могу. Потому что действительно вот здесь чувствуется, что Британия как раз-таки больше всех заинтересована, потому что Британия и так не покупала российское топливо, и так закупала все у американцев, и вполне могла хотеть бы насолить соседям на континенте.
9: И стиль такой, на, да, материке. Прям вот?
10: Нет, стиль, безусловно, их очень похожий, и мы знаем, что Лондон имеет очень серьезное влияние на Киев и на отдельных людей в Киеве, которые в том числе в их компетенции находится принятие вот подобных решений по нанесению ударов. Но если кто-то и стоит, то это именно Лондон. Потому что европейцам, как раз-таки, вот континентальной Европе, французам, немцам, уж тем более испанцам, итальянцам и всем остальным, крайне неинтересна эта перспектива. Потому что, ну, неоднократно и ты, и я говорили, что Европа одна из главных пострадавших, если не брать Иран в этом конфликте. Потому
9: 100%.
10: Что Европа, по сути, отказывается от какой-либо энергетической независимости. У них остается один поставщик топлива, будь то нефть, будь то газ. Это Соединенные Штаты, которые скидок делать не планируют, которые завышают цены, которые, собственно, ну, хоронят европейскую промышленность. Это уже не новость ни для кого на протяжении нескольких лет. И хоронит ее для того, чтобы эта промышленность релоцировалась в Соединенные Штаты. И этот процесс уже идет. То есть, ну, по сути, вот этот конфликт для Дональда Трампа, он еще и выполняет вот эту задачу. Когда...

0: Ну, хоть что-то, хоть как-то.
1: Ну, имитация поиска суверенитета, что где-то он должен быть, хотя бы у кого-то в Европе. Но, опять же, это не идет дальше. Это, ну, вот испанцы еще те, кто позволяет себе говорить, что мы не будем тратить 3,5% ВВП на оборону, потому что мы не верим в войну. Вот. А все остальные как бы взяли под козырек и вперед, и наращивают расходы. И, тем не менее, это, вот видишь, им не очень сильно помогает, потому что вчера была новость о том, что начался процесс пересмотра американского присутствия в Европе, то есть теперь США хотят Европу нагрузить еще и этим. То есть, ну, сами обеспечивайте свою безопасность, а от нас вы так или иначе будете зависеть, потому что у вас нет военной промышленности, вы ее 30 лет гробили, развивая социалку, сокращая военные бюджеты и так далее, и вы зависите от нас во всем. Вы не производите полностью своего оружия. Ну, за редким исключением, французы отдельные, номенклатурные, там, свои самолеты и так далее. Но, опять же, вы будете покупать у нас оружие, и вы не сможете возродить свой ВПК, потому что ваша промышленность кормится за счет наших американских ресурсов. Вот такой вот месседж от Дональда Трампа европейцам. И это, ну, закабаление, причем закабаление за достаточно дешевую цену. Ну, то есть, да, для Соединенных Штатов это, возможно, позорная война с Ираном. Но если это закрепит Европу в зависимом положении от Соединенных Штатов и еще сильнее усугубит эту зависимость, то игра определенно стоила свеч. Даже весь этот позор, который, ну вот, происходит на Ближнем Востоке для Соединенных Штатов.
0: Ну хорошо, тут плюс-минус разобрались. Давай теперь вернемся к обсуждению возможного ответа со стороны Ирана. Я не ожидаю, что он последует сиюминутно, немедленно, что это будет обязательно там, бомбардировка территории Украины баллистическими ракетами. Хотя такая опция есть, потому что есть баллистические ракеты, и они, ну, тупо долетают до Украины. Как бы. Карту все плюс-минус представляют и понимают, о чем речь. Вот. Какие еще есть опции, ну, помимо очевидной, у Ирана?
1: Слушай, ну, я сразу хотел бы оговориться, я тоже не очень верю в возможность удара, потому что единственный смысл этого удара, ну, с военной точки зрения, даже, возможно, с такой духоподъемной точки зрения, это демонстрация собственных возможностей. Но при этом мало кто сомневается в том, что, ну, 1800 километров, если я не ошибаюсь, да?
0: Да, есть
1: расстояние,
0: там...
1: Не-не-не, расстояние ну, до Киева, да, там, условного, да, до Одессы еще ближе.
0: Да-да-да.
1: А, вот. Харамшахра-4, он вообще-то летал на Диего-Гарсия.
0: Да.
1: Там, правда, не очень успешно, насколько я понимаю, получилось.
0: Но расстояние было преодолено,
1: там, да. 4000 километров,
0: так,
1: собственно.
0: Точно, так точно.
1: А, вот. И Украина простреливается, ну, что называется, в оба конца из Ирана. А что касается, ну, то есть, да, наверное, Ирану было бы классно продемонстрировать, но в чем смысл этого? Ну, то есть, уже никто не сомневается, что оружейные возможности Ирана, они значительно выше, чем ожидалось. Ну, по крайней
0: более
1: мере, ожидалось
0: того,
1: на Западе.
0: Я вчера разговаривал с одним своим знакомым иранским аналитиком, он говорит, в этом нет военного смысла. Нам доказывать никому ничего не надо, все и так видят, на что мы способны, а при этом Украина сдюжит. Украина и так достаточно вымотана, она понесла колоссальный ущерб, плюс-минус там еще там, пару ракет куда-нибудь на территорию Украины, ну и что? Зато они будут конвертировать это во всю новую поддержку, они приобретут новый статус, и вот тогда Трампу уже будет действительно сложно игнорировать роль Украины.
1: Именно так, да, это вот, я слышал, ты это обсуждал еще на другом эфире.
0: Да.
1: Вот, это абсолютно здравая мысль, потому что с политической точки зрения для Ирана в этом нет смысла.
0: При этом заказчик наказан не будет. Заказчику вообще пофигу, что там на Украине произойдет, по кому там пальнут. А хорошо, тогда какие у Тегерана альтернативные варианты? Безнаказанным это оставлять в любом случае нельзя.
1: Слушай, ну мы знаем, что есть активность Киева на Ближнем Востоке. В первую очередь активность спецслужб украинских, можно очень долго рассуждать на предмет того, насколько эти спецслужбы автономно действуют, самостоятельно, и вот в то, что это Киев сам по себе без участия Лондона, я

0: поверить не готов.
1: Я тоже. Я думаю, в спайке СМИ-6.
0: Да, 100%. Но то, что украинцы готовы вот так вот выслуживаться перед своими хозяевами и участвовать во всем этом, в этом нет никаких сомнений.
1: Окей.
0: И, ну, про то, что у Ирана есть свои ресурсы в этих странах, тоже говорить не приходится. И вот это, на мой взгляд, было бы куда более уместно, ну, это, конечно, очень оценочное суждение, но, на мой взгляд, куда более болезненно и для Украины, и для заказчика, о котором ты говоришь. Вот. Потому что попытки перекрыть кислород украинской агентуре на Ближнем Востоке, ну и британской отчасти, это действительно куда более сложная задача, но куда более эффективная. Она, возможно, будет не такой эффектной, как ракетный залп, но в долгосрочной перспективе, вот в таком стратегическом понимании, это, конечно, гораздо важнее. И у Ирана есть что противопоставить в этой связи.
1: Я еще думал над вариантом оказания воздействия на Европу. Тоже не прямого, не силового. Ну, например, то, что Иран делает сейчас в отношении, значит, своих соседей, напрямую влияет на энергетическую безопасность Европы. А Европа — это главный, это основной донор сейчас Украины. То есть усиление этого опосредованного давления на Евросоюз тоже, как мне кажется, было бы достойным ответом.
0: Конечно, конечно. Ну, то есть, опять же, это вот стратегия непрямых действий, да?
1: Да.
0: Она особенно важна, когда речь заходит о Ближнем Востоке. Восток — дело тонкое. Здесь не всегда нужно смотреть туда, куда показывают. Туда, куда предлагают обратить свое внимание. Здесь важно понимать, да, что эти удары по соседям по региону, они, ну, действительно вставят Европу в очень неловкое положение, о чем мы тоже уже говорили, как бы, и то, насколько Европа в этих условиях будет способна поддерживать Украину в том же темпе, не говоря уже о подготовке к войне, которой Европа пытается готовиться, по крайней мере, весьма серьезно. Вот, другое дело, что получается так себе, слава богу. Но так или иначе, это действительно было бы вот... Я действительно верю, что здесь ты прав, что такой вариант возможен, и он был бы тоже... Он был бы как раз... Ну, возможно, его сложнее было бы, что называется, продать широкому зрителю, но в целом
1: да,
0: все бы
1: эти
0: поняли.
1: Процессы не видны, их не продемонстрируешь в прямом эфире, но они... Понимаете, их не видно, но они есть.
0: По крайней мере, они точно виднее, чем тот вариант, о котором я говорил. То есть вот это было бы более демонстративно. И Иран хотел бы продемонстрировать, что он, ну, что называется, в долгу не остался.
1: И не забывайте еще о судах, которые, да, как-то аффилированы с Украиной, действуют в интересах Украины. Иранцам ничто не мешает сейчас устроить им веселую жизнь, даже если не подбивать, то как минимум досматривать с особым пристрастием, значит, ставить препоны искусственно и так далее, не пускать, кошмарить по-всякому. Эта опция тоже имеется. Ну хорошо, 7 минут у нас остается до конца эфира, вернемся все-таки к помощи Трампа Украине. Предположим, он действительно сейчас что-то Украине должен. Вот такую вот услугу Зеленский Трампу оказал, взял на себя какую-то там часть работы, да, по Ирану. Ну, предположим, такой план есть. Я по выражению твоего лица, я понимаю, что ты к этому относишься скептически, но давай эту версию тоже не сбрасывать со счетов. Предположим, они договорились. И предположим, что это не последний удар, что работа в этом направлении будет вестись методично и регулярно. Вот. А что Трамп может дать Украине сейчас? И не рискует ли Трамп, давая Украине еще больше, лишать себя возможности достойно смотреться на Ближнем Востоке в противостоянии с Ираном?
0: Определенно. Ну, то есть уже при ЧВЗах стало то, что не хватает ПАК-3. Ну, количество ПАК-3 — это ракеты-перехватчики для системы ПВО «Патриот», которая, собственно, наиболее распространенная в США, но с точки зрения баланса, современности и количества имеющихся, потому что есть более...
1: дорогая штука.
0: Да, каждая стоит около, ну, от 4 до 5,5 миллионов долларов одна штука обходится, и есть еще более современная ТАД, Угу. Она там по 11 миллионов за один боеприпас, за одну ракету. Но их совсем мало.
1: ТАТ — это противотанковая,
0: да? Не-не-не, ТАТ тоже ПВО. Тоже ПВО,
1: да.
0: Просто за атмосферный перехватчик. Окей, вот окей, такой, да. Последнее слово американской техники в этой области. Вот. Просто их производится совсем мало. Меньше сотни ракет было, если не ошибаюсь, в арсеналах Пентагона на момент начала конфликта, и около 67 ракет потратили.
1: То есть это сколько же в год их производят? 10 штук?
0: Это достаточно свежая разработка. Их производили около там, 30 единиц в год примерно.
1: Очень мало, да.
0: Вот. Ну и в условиях того конфликта, в котором оказались Соединенные Штаты неожиданно для себя, этого, конечно, недостаточно. Это, ну, когда залп исчисляется сотнями, и когда вы тратите вот такие ракеты на то, чтобы сбивать беспилотники, ну, допустим, Адам не сбивали, но сбивали патриотами, это достоверно известно, которые на порядки дешевле стоят, это, конечно, очень сильно бьет по карману, по экономике, а любая война — это в первую очередь экономика. Вот особенно война затяжная, которая не на оперативном уровне решается, когда быстро провели операцию, быстро все сделали, добились целей, и все. Когда это вот затяжная война, это противостояние экономик в первую очередь. Вот. И, естественно, сейчас Украина не получит ничего. Во-первых, даже вот эта цифра в 300 ракет для Патриот, вот тех самых ПАК-3, которые Зеленский просит, это невыполнимо для Соединенных Штатов в нынешних условиях, потому что, во-первых, гораздо важнее защитить себя, а насчет защиты себя это отдельная тема своих объектов, потому что в американской прессе вот на прошлой неделе активно муссировалось то, что организация обороны ПВО противовоздушной на американских военных объектах была построена из рук вон плохо. На Ближнем Востоке во время обмена ударами, и командование отвратительно себя проявило. Вот. Там, ну, буквально Wall Street Journal, если я не ошибаюсь, писала о том, большой материал был в начале, в середине месяца, о том, как ну, генералы американские во время обстрела плохо себя повели, как, ну, смолодушничали, бежали в укрытие, бросив своих подчиненных, никому не сказав эвакуироваться. И вот то, что не было организовано защита, это в Кувейте, если не ошибаюсь, должным образом, что даже предупреждения не сработали об атаке, хотя информация о том, что база в Кувейте может подвергнуться иранским ударам, она была у разведки, и она сообщалась. Но, опять же, никаких мер по этому поводу предпринято не было. И вот на этом фоне делиться с кем-то противовоздушными, ну, ракетами-перехватчиками Трамп не будет, потому что это очень чувствительная тема для, особенно, опять же, в преддверии промежуточных выборов. Допустим, что-то найдут для Израиля. Но 300 ракет для Киева, я не очень верю в это. Больше того, мы же знаем, что, ну, Зеленскому-то пообещали лицензию на производство Patriot.
1: Да, было дело.
0: Вот. Ну, вот сейчас Deutsche Welle пишет, что Boeing это решение заблокировал. Он сказал, мы ничего не дадим. Мы не будем делиться своими разработками с украинцами, потому что, ну, это, во-первых, дорого, во-вторых, если об этом узнают украинцы, то об этом будут знать все. Да, не все смогут производить, но недорого можно будет купить эту информацию. Вот. И, естественно, это решение достаточно сложное. Вот. Больше того, представим идеальный для Зеленского сценарий, он попросил 300 ракет, он получил 300 ракет. Проблема в том, что, ну, вот, как правило, если мы говорим о баллистике, то для поражения, сбития баллистики, патриотов нужно 2-3 штуки для сбития одной ракеты гарантированно, то есть чтобы 100% вариант. То есть это 300 ракет на 300 перехватчиков смогут бить 100-150 баллистических ракет. Если смогут, опять же. Ну, то есть при этом залп вот примерно 3-1, 2-1 исходит. В последние недели мы наблюдали, что за один залп Россия может выпустить около 50 баллистических ракет одним залпом по украинской территории.
1: То есть пару залпов, и
0: все. Да, это буквально вот две недели расход украинской ПВО. Вот. Ну и, собственно, то есть даже если все сложится для Зеленского замечательно, он все получит, это не гарантирует Киеву спокойную зиму. А на Украине сейчас очень переживают на предмет того, какой будет эта зима. И она обещает быть гораздо тяжелее, чем все предыдущие, хотя, ну, примерные контуры, примерный образ мы могли наблюдать вот в минувшую зиму.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое, Давид, было очень интересно. Понаблюдаем за развитием ситуации. Я думаю, на вот этом эпизоде противостояние Ирано-украинское не закончится. Так или иначе, все продолжится, и мы еще раз обязательно с тобой встретимся в этой студии, обсудим, спрогнозируем, попробуем во всяком случае. Давид Нормания, обозреватель, военный корреспондент РИА Новостей, был у меня в гостях, а теперь новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21 час, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили над регионами России 150 дронов ВСУ. Их поразили с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над Черным морем. Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив ВСВО. Такую общую задачу имеют все политические силы в стране, считает зампред Совбеза. Выступая на форуме «Территория смыслов», он также заявил, что Запад, не скрывая, использует Украину как таран для уничтожения России. По словам Дмитрия Медведева, страны Запада, хотевшие подчинить наше государство, использовали в прошлом для этого, цитата, «договоры». Политик выразил мнение, что противники России всегда пытались расшатать ее государственность, потому что большая и сильная страна им попросту не нравится. Патриарх Кирилл изменил место служения митрополита Илариона. Вместо Бразилии он перейдет в крестовоздвиженский Иерусалимский старопигиальный женский монастырь в Подмосковье. Причина перевода – необходимость архиерея заботиться о пожилой матери, сказано на сайте Московской патриархии. В конце мая митрополит Иларион был задержан в Чехии после того, как в багажнике его машины полиция нашла белый порошок. Впоследствии было установлено, что это кокаин. Спустя некоторое время митрополит вернулся в Москву, ему было определено отправиться на служение в Бразилию. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – сильный дождь, который ожидается в Москве и Подмосковье до 9 утра четверга. Об этом ТАСС сообщили в учреждении. Ранее власти Москвы предупредили об ухудшении погоды, напомнив, что при дожде, грозе и усилении ветра нужно быть внимательными на улице. Нельзя укрываться под деревьями, не следует парковать под ними автомобили. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 72 копейки, доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
9: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
13: 15:05 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня умный парень. В гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.
14: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Анна. Лазарь. Снова поговорим об экономике и обсудим все последние новости. Значит, наши контакты для тех, кто еще не в курсе, еще их не выучил наизусть, я чуть попозже объявлю, потому что, честно говоря, немножко подустала постоянно вот эти вот цифры повторять. Вот начну вот с новости, которая только что пришла от Сбербанка. Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и ВВП на конец этого года. Об этом рассказал финдиректор банка Тарас Скворцов. Прогноз по инфляции повысили до 6,5-7%, ранее был где-то 6-6,5%. Ну, не сильно, но, тем не менее, повысили. И по ожиданиям экспертов, рост ВВП составит от нуля, но ноль – это не рост. Это просто...
14: Ну, я уже, знаете, в формулировках и терминологии очень боюсь.
13: Ну, слава богу, не отрицательный рост.
14: Знаете, у нас сейчас бывает отрицательный рост. Бывает не инфляция, а изменение цен.
13: Изменение цен, так, понятно. Ну, в общем, рост ВВП от нуля до 0,5% вместо ранее заявленных 0,5-1%. Ну, в общем, вот такие вот прогнозы от Сбербанка, при том, что у самого Сбербанка, я так понимаю, все неплохо, у них там хорошие показатели.
14: И не первый год, кстати.
13: И не первый год, да, и все так вроде чудесно. В отличие, кстати, у ВТБ там похуже.
14: Похуже, да, но тем не менее, да, наши крупные банки, они, в общем-то, лидеры в экономике по прибыли, по рентабельности. Ну, вы знаете, наверное, тоже такой показательный момент, вот... Когда в Банке России, если мы уж про банки и банковскую систему, когда в Банке России так много говорят о перегреве экономики и так далее, да, при этом наш банковский сектор действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Стабильность, кстати, это тоже немаловажно, и без всякой иронии здесь. В общем-то, опять же, давайте, скажем так, честно, смотреть на ситуацию с 2022 года банковский сектор и финансовый сектор – это, в общем-то, первые, кто были под ударом санкционным, и основной удар был направлен именно на эту отрасль, и, в общем-то, разрушить хотели, что, собственно говоря, и не скрывали на Западе, анонсировали это, да и до сих пор анонсируют. Я вот недавно, кстати, там во всех этих запрещенных ресурсах прочитал информацию, которая вполне себе официально на Западе распространяется, что одна из целей вот ударов по Валберис это пошатнуть банковскую систему.
13: А это возможно вот реально?
14: Да бред полнейший, конечно же, но тем не менее, понимаете, вот какие, скажем так, призраки бродят там на Западе, это тоже нужно понимать. Вот. Мы, к сожалению, пытаемся от этого от всего отгородиться, таким образом зажмурить глаза, но зря, кстати. Вот это все нужно своевременно, что называется, выявлять и аргументированно опровергать. Потому что, когда мы от этой всей информации пытаемся отгородиться, она, к сожалению, все равно везде просачивается. И никто, в общем-то, аргументированно это не опровергает. Даже не нужно опровергать, просто объяснить, что это совершенно не так, да, и вообще принцип работы совершенно другой.
13: Ну, вы согласны с тем, что у нас нехватка какая-то информации? Против нас ведется информационная война, это очевидно. А мы, как, знаете, немножко такие телятки.
14: Зажмурить глаза пытаемся.
13: Да, мы телятки такие.
14: Мы пытаемся зажмурить глаза, потому что я только лишь вот со своей части, о чем могу сказать, вполне серьезно, потому что мне приходится мониторить эту информацию, да, ну, я все-таки экономист, когда... Там, на Западе, экономисты, в том числе из России, пытаются рассказывать о каких-то экономических финансовых процессах, в том числе про экономический спад у нас, про кризис банковской системы. Да, я эту информацию, как профессионал своей отрасли, я пытаюсь анализировать, мониторить ее, понимать, это фейки, это дезинформация, или там есть какая-то доля правды. Но... чего-то серьезно стоящего я, честно говоря, не видел ни разу с 22 года. Все по кругу. Дефолт, крах, падение, вот все одно и то же, причем с определенной периодичностью. Раз в 2-3 месяца запускается какая-нибудь новая волна.
13: Да,
14: или
13: да,
14: вклады
13: да.
14: в России заморозят, или девальвация рубля будет.
13: Они
14: или...
13: одно и то же. Там, кстати, ничего нового нет.
14: Абсолютно ничего нового. Да. Ну, опять же, вот те коллеги, которые убежали туда, ведь они здесь в 90-е в экономике много чего сделали, но на них сейчас там полагаются. Ну, дай бог удачи там.
13: Да, там вот. Многие такие персонажи довольно
14: интересные. Конечно, но это вот
13: говоря.
14: Те самые, которые у нас в 90-е там и денежные реформы проводили и все прочее, поэтому они ничего нового интересного не придумали. Но, опять же, здесь нужно вполне серьезно к этой ситуации относиться, потому что, вот как я уже сказал, эта дезинформация, она специально распространяется, и, к сожалению, просачиваясь, ее никто аргументированно не может ни объяснить, ни опровергнуть, и в головах у людей это все, в общем-то, складывается следующее. Картинка какая получается? Вот есть наши вполне объективные прогнозы. Там банки публикуют их, Центральный банк, министерство наше. И они демонстрируют эти прогнозы определенное ухудшение. И тут есть вот эта темная сторона, которая, в общем-то, все это... продолжает нагнетать, но уже в более таких масштабах огромных. И у простого человека, в общем-то, действительно получается такой негативный определенный информационный фон, да и не только информационный, но и в реальной жизни люди видят определенные проблемы. И волей-неволей человек, тем более не осведомленный, не разбирающийся какой-то вот такой узкой специальной теме, он начинает во все это верить. И отсюда у нас вот эти все истории, там, вклады заморозят, да, бегите, спасайтесь и так далее, и тому подобное. И переубедить вот в такой ситуации людей очень сложно.
13: А есть еще же тут психологический эффект. Известно, что люди верят и любят верить в негатив.
14: Конечно.
13: Негатив привлекает. Знаете, это вот как есть усилители вкуса для продуктов, и негатив это так же, это как-то влияет на мозг.
14: Да, и тем более негатив, который поставляется вот так вот нелегально.
13: Да. А это значит, вот у нас не говорят, а они-то они там знают.
14: Конечно, ведь если там условно Лазаря Бадалова пригласили на радио, значит, он все, он же правду не скажет, а вот если кто-то написал где-то анонимно или записал этот ролик где-то и разместил в тех, да, в сетях, которые у нас запрещены, вот там-то точно говорят правду. Ну, к сожалению, в общем-то, мы здесь в этом плане ничего изменить не можем, и, соответственно, остается только лишь... У меня всегда один аргумент, который я привожу. Я всегда говорю так, что... А давайте к этой теме, вот я готов вернуться к этому вопросу ровно через год. Вот, честно говоря, подслушал это у одного вашего ведущего, который, когда любил спорить, он говорил, давайте это поспорим, да, и через год обсудим. Mm-hmm. Вот действительно, да, то есть вот когда начинают истории про
13: дефолт...
14: Юрий
13: Буткина имеете в виду?
14: По-моему, Александр Асафов, если не ошибаюсь.
13: Асафов, да, да, но он вот, уже у нас да. давно не видел.
14: Вот, давно, но тем не менее.
13: Но он да, политтехнолог.
14: Вот, да, ну вот видите, вот прием да. такой. Я, пацан, да, как экономист, я такое не умею, пришлось подсмотреть. Но это действительно, да, вот когда вот начинаются истории, связанные там про дефолт, денежную реформу, отмену денег и так далее и тому подобное, единственное, к чему уже, в общем-то, приходится прибегать, сказать, что а давайте вот, через полгода или через год, или когда человек, вот даже в личном круге общения у меня вот есть прям люди, которые мне с периодичностью 2-3 месяца присылают различные, пересылают сообщения о uh-huh. том, что вот вклады заморозят и так далее, я пытался их какое-то время убеждать, что нет, не надо, не паникуйте, теперь я по-другому действую, я говорю, ну если ты так переживаешь, пойди забери свои деньги, забрал, да, прошла неделя, ну что? Отнес обратно, да. Успокоился, успокоился, но потерял процент.
13: А что я хочу сказать по поводу вкладов? Тут, если поставить точку, то все равно не получится, потому что люди склонны верить во всякие ужасы.
14: Да.
13: Это просто склонны, реально. Они как будто даже хотят в это верить. Дело в том, что поскольку был опыт замораживания вкладов в СССР, да, в ранней да. России, но это было почему-то, был один банк,
14: даже проблема была не в том, что...
13: государственный.
14: Да.
13: И именно он это сделал. Сейчас нет государственного банка как такового.
14: Ну, даже не в этом проблема. Дело в том, что этот государственный банк, в общем-то, деньги брал не себе, да, вот так грубо уж скажу, а он выступал посредником между населением и государством. И деньги не вернуло-то, в общем-то, государство. А посредник оказался, в общем-то, виновником,
13: ну, да,
14: и лицом, которое, в общем-то, не вернуло. На сегодняшний день, если у нас государство и привлекает какие-то займы, то, в общем-то, это прежде всего не население выступает кредитором. Это раз. Во-вторых, банки те деньги, которые привлекают, размещают их у заемщиков, различных заемщиков, коммерческих, юридических лиц и так далее. Соответственно, какого-то экономического эффекта для государства, да, какой-то угу. пользы точно не будет, потому что ну, вот эта заморозка, она, в общем-то, к чему приведет? Не отдавайте, не выполняйте обязательства перед населением, но эти деньги все равно у заемщиков. Угу. Соответственно, в чем смысл? Подарить деньги каким-то компаниям и забрать их у населения? Ну, на себя, опять же, никто такую ответственность не хочет брать. Угу. И даже вот вы сейчас вспомнили про государственный банк, да, не будем называть его название.
13: Сберегать на кассу.
14: Вот, да. Соответственно, все равно этот вот такой негативный шлейф остался уже угу. годы, прошли десятилетия, все равно люди это помнят.
13: Это генетическая память.
14: Вот, конечно.
13: Так на этом поэтому... и играют, опять же.
14: Да, поэтому вряд ли сейчас, если банковскому сообществу такую меру предложат, да, банковское сообщество категорически выступит, да, против, потому что ни один банкир, даже угу. государственный банкир, прежде всего не захочет на себя брать эту ответственность, потому что, понимая всю, в общем-то, тупиковость, бесперспективность этой истории. Ну и слава богу, в общем-то, наши финансовые власти, да и не только, прекрасно это понимают. Современная денежная система, она, в общем-то, не нуждается в таких мерах, потому что современные деньги у тех же самых финансовых властей есть достаточно много приемов, способов, как создавать деньги, да, не прибегая к таким вот радикальным uh-huh. мерам. И все эти меры, связанные там с денежными реформами, в различных вариациях, они, в общем-то, логичны, может быть, в какой-то степени были бы вот для тех периодов, но не для текущего времени, не для текущей современной экономики, финансового рынка. Это будет просто такая глупая история, которая даже и месяца не продлится. Это буквально 1-2 дня или неделя, да, чтобы, в общем-то, нанести крах своей экономике. то, чего, в общем-то, не смог добиться Запад, почему они там, на Западе, об этом постоянно говорят, можно сказать, мечтают об этом, потому что понимают, что, в общем-то, то, на что делали ставку, это не сработало. Ну, значит, вот пытаются таким вот способом психологическим, да, информационным, да, вот ту самую информационную войну, о которой мы уже тоже говорили сегодня.
13: Владимир Путин заявил, что хотелось бы более высоких темпов экономического роста, но тогда возникают риски роста инфляции, а текущая политика решает главный вопрос сохранения экономической и финансовой устойчивости в стране. Как вы думаете, президент это таким образом отдавал дань уважения Эльвире Набиуллиной?
14: Ну, это даже, я бы сказал, не то чтобы не в таком контексте, что дань уважения, а в контексте того, что, по сути, президент поддерживает политику Банка России и соглашается, в общем-то, с этой политикой. Вот, в общем-то, о чем это говорит. А дальше вот здесь мы можем соглашаться с политикой Банка России, не соглашаться. Ну, в общем-то, опять же, наш, скажем так, вектор развития, вот его определяют. Кстати, это тоже один из моментов, который очень любят прокручивать на Западе, говорить, что там Набиуллина, Силуанов и так далее, они ничего не решают и так далее и тому подобное. Вот.
13: А помните вот это вот, когда Набиуллина несколько дней не было, она заболела, и сколько же пошло спекуляций?
14: О, да, это вот, понимаете, опять же, это, ну, это даже и комментировать не хочется, потому что это прежде всего неприлично в силу того, что, ну, переходить на вот такие личные какие-то моменты, да, и выворачивать. Ну, здесь, опять же, в условиях, да, той самой информационной войны мы понимаем, что противник, что называется, никакими методами не гнушается и готовы использовать все, что угодно. Поэтому вот эти вот все сплетни, слухи, причем самые, скажем так, неприличные, грязные.
13: В общем, там люди, вот вы знаете, они вот как будто бы сидят, и как раньше была такая давно-давно, там, 90-е годы газета «Спид-инфо», помните, они там выдумывали все эти истории.
14: Да, мне кажется, да.
13: И точно так же они сидят и сами пишут и выдумывают.
14: Я же вспомнил, понимаете, я же
13: тоже... А мои источники?
14: Вот, я же не зря вспомнил про тех людей, которые с 90-х убежали сейчас. Да. То есть их-то новому ничему научить не получится. Они, в общем-то, что умеют, то и поют. Вы знаете, я еще, кстати, порой даже вот просматривая различные такие сообщения, информацию, статьи, понимаю, что они написаны, ну, наверное, по каким-то одинаковым шаблонам, просто меняют местами. Там дефолт, на заморозку вкладов, на, или, там, не знаю, сокращение количества юридических лиц в стране, увеличение роста банкротств и так далее. То есть просто меняется какая-то вводная, а шаблон остается тот же самый, с теми же самыми выводами, с тем же самым, скажем так, вступлением и так далее. Вот, поэтому, ну, тут, в общем-то, очевидно, что это действительно такая целенаправленная информация, но, опять же, мы здесь должны тоже уметь как бы отделять одно от другого, понимая, что есть вот этот внешний негативный фон, при этом ничуть не пытаясь где-то отрицать наличие существования каких-то проблем, в том числе в нашей экономике. Или, например, там, недовольство, несогласие там, с экономической или с финансовой политикой, или денежно-кредитной политикой Центрального банка или там, Министерства финансов. Кстати, вот Минфин, я сейчас увидел информацию, подвел, так скажем так, первые итоги за полугодие, первое полугодие в связи с повышением НДС, о том, что вот удалось на несколько сот, там, по-моему,
13: да,
14: больше,
13: видела,
14: чуть
13: повысили,
14: более 400 миллиардов, да, увеличили. Но интересный момент, вот, а мы не узнаем того, а сколько бы Минфину удалось собрать налогов в НДС, если бы ставку не повышали. Это к вопросу о том, что рост ставки, он, может, приводит к увеличению сборов, но далеко не однозначно, что при прежней ставке мы бы собрали меньше. Вот, потому что когда вырастают налоги, люди начинают меньше потреблять, экономить, а, соответственно, скажем так, вот эта налогооблагаемая база сокращается. Да? Ставка стала выше, но налогооблагаемая база, она или сокращается, или замедляется. А и при ставке ниже мог быть рост той самой налогооблагаемой базы, и денег бы могло бы поступить больше. Но, опять же, как я уже сказал, мы этого не узнаем, потому что это можно только проверить практическим способом, а проверить это невозможно, потому что это уже прошлый период, в котором действовала одна ставка, а не другая.
13: Угу. Вот смотрите, интересно, это уже результаты опроса, который провел Инфом по заказу Банк России. Доля респондентов, которые выбирают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, снизилась на 6,5% пунктов от месяца к месяцу до 47,9. Это минимальное значение с марта 2015 года. А вот доля тех, кто предпочитает тратить, возросла до 32%. Это о чем говорит? О том, что инфляционные ожидания все-таки у людей повысились.
14: Ну, да, здесь получается так, что снижение ставок по вкладам и рост инфляционных ожиданий, то есть, соответственно, это говорит о том, что граждане рассуждают следующим образом. Откладывать какие-то покупки нет смысла, потому что ставки по вкладам не покрывают, не перекрывают рост цен.
13: Ну и потом, это, извините, я перебью, вот этот топливный кризис тоже сыграл роль.
14: Ну, топливный кризис, да, он сыграл роль в том плане, что оказал влияние на рост цен. Да? Угу. Это вот те самые шоки на стороне предложения, как любят говорить в Центральном банке, или, как раньше говорили, инфляция издержек, когда цены растут не в силу монетарных каких-то причин и факторов, а в силу того, что увеличиваются расходы не по независящим причинам там, от финансовых властей. Угу. Вот да, там, топливный кризис или логистика в мире поменялась из-за, опять же, там, боевых действий на Ближнем Востоке, или транзакционные издержки из-за санкций растут. Теперь приходится экспортерам и импортерам использовать различных посредников, различные способы совершения платежей, и каждый посредник взимает комиссию. То есть цена растет вне зависимости от того, какая процентная ставка. Там, вот, кстати, там, по-моему, господин Шохин это тоже отмечал недавно, говорил о том, что да, сложно повлиять ставкой на вот такого рода причины, которые, опять же, тоже приводят к инфляции. Поэтому говорят, да, существует такая, вот такой термин, как инфляция издержек.
13: Ну, я так понимаю, что все уже поняли, да, что просто так тоже резко нельзя опускать ставку, имею в виду Центробанк.
14: Конечно.
13: Иначе мы улетим в гиперинфляцию, и там уже процессы пойдут такие неуправляемые.
14: Да, вот понимаете, тоже очень важный момент. Вот как бы из крайности в крайность тоже не нужно, потому что часто, опять же, я слышу предложения из серии: давайте вот с завтрашнего дня сделаем ставку 3%, всем простим долги. Вот, опять же, те, кто говорят про заморозку вкладов, а есть другая категория, те, кто говорят, а давайте там, всем простим долги.
13: Всем, кому должен, прощаю.
14: Да, вот, понимаете, это вот как бы, если мы кому-то прощаем долги, значит, банки не смогут вернуть деньги вкладчикам. Угу. Если мы замораживаем вклады, значит, смысл тогда у банков забирать деньги.
13: Но это из серии «Все за чей счет» банкет, кстати.
14: Конечно,
13: значит,
14: да.
13: Значит, простим долги.
14: То же самое из серии «Давайте сделаем ставку с завтрашнего дня», там, 3%, 0% и так далее. Безусловно, это приведет к шоку. И вот это уже будет совершенно не инфляция издержек, это будут именно монетарного характера шоки, которые, опять же, любые такие вот неверные, ошибочные действия легко допустить, а исправить потом будет крайне сложно. Я всегда студентам, когда ребята много таких вот вопросов задают, я им всегда говорю, там, ребят, Зимбабве вам пример. Они смеются,
13: говорят, где чемоданами,
14: да. Да, они смеются, говорят, а что это такое? Я говорю, у вас всех, да, гаджеты в руках, погуглите, там, напишите сейчас, зимбабвийский доллар и так далее. Вот они пишут, говорят, а, все понятно. Ну, Зимбабве – это старая история, что называется.
13: Турция.
14: Да, вот только что хотел
13: сказать.
14: Турция посвежее, Аргентина посвежее, да, то есть, когда вот такой вот, ну, нет волшебной палочки, которой можно... Да, я понимаю, мы критикуем Центральный банк, но там, моя критика, она за сдержанность. Да, можно было бы там шаг делать быстрее, больше и так далее. Вот. Но я никогда не предлагаю идеи из серии там, нам нужна ставка 3%, понимая, что это самоубийство.
13: Но мне больше всего нравятся вот эти вот люди, критики бесконечные Эльвиры Набиуллиной. А просто на Эльвире Набиуллиной кто только там не оттоптался.
14: Ну,
13: да?
14: Это уже, да, тоже такой мем, да, у нас.
13: Ну, мне просто интересно этих критиков поставить на место Эльвиры Набиуллиной и попробовать вообще поуправлять этим всем.
14: А, вот, да, но главное, чтобы эти критики вот не совершили таких вот ужасных действий. Вот, поэтому, как бы, я всегда к этой идее поставить на место. А учитывая, конечно, какое давление испытывает человек и сколько задач приходится решать, тут, в общем-то,
13: ну, потому что, да, то есть вот шаг влево, шаг вправо, она, по сути, идет по минному полю, и как... вот эти вот люди еще постоянно, так сказать, вот эти вербальные интервенции.
14: Вот когда говорят про денежно-кредитную политику и деятельность центральных банков, вот всегда такая есть там аналогия, картинка, когда вот гимнаст идет с шестом, тонкой ниточке.
13: Да. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов сегодня в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Есть несколько камней, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения. Например, султанит или александрит. Но если это создала природа, то почти 1700 лет назад древние мастера смогли сделать сосуд, который при обычном свете отливает зеленовато-желтым, а при прямом попадании луча света – вино-красным. Это кубок Ликурга. Но на самом деле это не совсем кубок. Это диатрета – сосуд с двойными стенками, покрытый фигурным узором. Его высота всего 16,5 сантиметров, чуть больше ладони. Самые ранние диатреты появились в первом веке нашей эры, но расцвет их производства пришелся на 3-4 века. Такие вещи были безумно дорогими, доступны только самым богатым людям империи. Кубок Ликурга – единственная диатрета, которая сохранилась практически целиком. Сюжет – сцена из древнегреческого мифа. Царь Ликург был ярым противником Диониса, бога виноделия и веселья. Однажды он напал на спутник Диониса – Минат – и прогнал их со своей земли. Бог в долгу не остался. Он наслал на Ликурга нимфу Амбросию. Та обворожила и напоила царя. В приступе безумия Ликург решил вырубить виноградник, но случайно убил мать и сына. А после Дионис и его спутники опутали безумного царя виноградными лозами. Именно этот момент изображен на кубке. Пока Ликург пытался выпутаться из ловушки, он отрубил себе ногу и умер от потери крови. Но почему кубок меняет цвет? Долгое время считали, что он сделан из металла, но в 1950 году, когда ученые смогли исследовать сосуд, выяснилось, что это стекло. Но не простое, а дихроическое, то есть меняющее цвет. Только в 1990 году с помощью электронного микроскопа ученые разглядели, что на миллион частиц стекла приходится 330 частиц серебра и 40 золота, причем их размер наноскопический, в сотни раз меньше толщины человеческого волоса. Как древний мастер это сделал, ученые до сих пор спорят. Специалисты также дискутируют о назначении кубка. Форма говорит о том, что это сосуд для питья, но есть версия, что его использовали для проверки вина. Если цвет менялся, значит напиток подсыпали яд. Другие же считают, что это был светильник. На некоторых диатретах есть бронзовые кольца, за которые их подвешивали. Еще одна тайна, откуда кубок взялся. Предположительно, его изготовили в Александрии или Риме. Там в античности процветало стеклодувное ремесло. Но датировать неорганические материалы сложно. Также неизвестно, как он попал в сокровищницу Римско-католической церкви. В 18 веке его нашли французские революционеры, которым нужны были деньги, и те кубок продали. В 1845 году предмет выкупил банкир Лионель де Ротшильд. Спустя 12 лет на него случайно наткнулся немецкий искусствовед Густав Аген. Он был так поражен красотой и необычными свойствами кубка, что уговорил банкира показать его миру. Наконец, в 1862 году кубок выставили в музее Виктории и Альберта в Лондоне. А потом он снова исчез в частной коллекции почти на 100 лет. И только в 1958 году, уступив многочисленным просьбам, Ротшильд продал кубок Британскому музею, где он находится и сегодня.
16: История предмета.
2: Говорит Москва.
16: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
13: 15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Здравствуйте еще раз, Лазарь.
14: Здравствуйте еще раз.
13: И вот сейчас я напомню все-таки наши координаты, несмотря на то, что нам, естественно, пишут, потому что люди уже знают наши координаты, но я все равно напомню для тех, кто не в курсе. Кстати, наши координаты вы можете увидеть на нашем сайте, там все есть, все абсолютно, в телеграм-канале тоже есть, везде. СМС-портал плюс 7-925-48-948, номер прямого эфира 7373-948, код города 495, телеграм и макс для сообщений, говорит МСК-бот, видеотрансляции на Рутюб-канале, в Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру, прямая видео-аудиотрансляция эфира. Вот интересные ремарки от слушателей, не могу не прочитать. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Профессор Глазьев несколько лет назад писал свои альтернативные предложения. Так он предлагал поступить, как поступили в Турции. Слава богу, что Глазьева за руль не пускают.
14: Ну, да, у нас есть экономисты, которые, ну, господин Глазьев известен, и, на самом деле, уважаемый экономист, вот, там, опять же, можно с какой-то позиции соглашаться, не соглашаться, критиковать, как у всех, да, какого-то единого мнения не существует, и это, кстати, тоже хорошо, потому что в споре рождается истина, вот, иногда, да, там, главное, чтобы это критика, в общем-то, каждый держал себя в руках, что называется, не переходил на личности. Вот я всегда сторонник этого. А мнений, позиций очень много. А кто-то предлагает ставку резко опустить, кто-то предлагает количественное смягчение провести и так далее. Но это все, конечно же, всегда нужно учитывать условия, в которых находится страна и ее экономика. Вот брать пример, там, условно, а вот в США сделали так и спасли, или там в Турции сделали так, и это помогло и так далее. А у них были аналогичные условия, или как, или там, за что я порой критикую представителей Банка России, они там любят то Милтона Фридмана цитировать, то еще кого-нибудь. Тоже хорошие экономисты, да, никто не спорит, но они работали, трудились и создавали свои модели, предложения для экономики США. Точно о России не думали. И точно вряд ли бы предложили то же самое сделать в России с учетом вот, текущих реалий, обстановки, с учетом санкций и всего прочего. Поэтому, да, вот все эти идеи, их нужно очень осторожно. Почему? Кстати, в финансовой сфере, в экономике есть такое, и в Банке России часто об этом говорят, есть такое понятие, как песочница. То есть прежде чем внедрять в реальную жизнь, там, в реальную экономику, нужно это апробировать вот в такой песочнице. Вот там, по аналогии с криптовалютами или там, тем же самым цифровым рублем. Это правильный подход, потому что нужно посмотреть, как это работает вот в каких-то таких экспериментах, что называется, поставить, а потом уже реализовывать на практике. Потому что просто так вот, не просчитав все последствия, взять и внедрить что-то, сделать, не знаю, ставку резко понизить, угу. количественное смягчение денег напечатать и рефинансировать долги какие-то под более низкие ставки. Очень сложно предсказать последствия. И даже несмотря на то, что где-то кто-то это подобное что-то уже делал, это не гарантия того, что это второй раз можно или третий раз повторить, mm-hmm. и будет успешно. Или сейчас, кстати, слава богу, эти идеи ушли, забыли про них, mm-hmm. не звучат, но во всяком случае я уж среди экономистов пока не слышу, но вот в 22-23 году у нас были любители, кто говорил, надо перевести экономику на военные рельсы. Вот это была любимая история про военную экономику.
13: Но вы знаете, да, что теперь вот эту вот страшилку используют тоже, опять же, вот в информационной войне.
14: Конечно. А все, что сказано, почему, угу. если ты уж вышел в информационное поле, будь добр, очень аккуратно все это комментировать, не потому, что боишься каких-то последствий для себя, а потому, что нужно понимать, что твои слова подхватят, прежде всего, недруги, да, перекрутят и будут говорить, так вот же, они там обсуждают это в открытую, вот их там экономист какой-то это заявил, и чего уж вы от нас-то хотите, мы только лишь цитируем и просто объясняем, о чем идет речь. Поэтому вот этот нужный момент учитывать, конечно, такая определенная ответственность, и в том числе и профессиональная. Mm-hmm. Если ты уж какую-то идею, вариант предлагаешь, то будь добр эту идею, вариант хотя бы обозначить, что это, по моему мнению, mm-hmm. может быть, можно было бы нечто подобное попробовать сделать. Но далеко не факт,
13: ну,
14: что
13: это... Ну, сейчас же, знаете, как это эффект кликабельности. Кликабельность у нас сейчас.
14: Конечно, да.
13: И поэтому... А не важно, что после меня хоть потоп. А, странный немножко вопрос от слушателя. Может быть, вам покажется не странным, мне кажется, странным. А, с ником Сухарики. Причем он мне этот вопрос уже задает несколько раз. Может быть, у него залипли руки на клавиатуре, я не знаю. Анна, обращаясь ко мне, пожалуйста, скажите, сейчас Центробанк уже запустил печатный станок плюс дефицит 6 триллионов. В 2027 году будет рост? Можете расшифровать? Вот, понимаете, о чем речь?
14: Да, понимаю. Это, опять же, история, да, что-то из области фейков и так далее. Да. В общем, такое понимание достаточно простое того, что Центральный банк печатает денежки, а эти денежки потом перевозят в Минфин, Минфин эти денежки тратит. Вот счастье. Да, листочки с деревьев нарвали, вот как в детстве в магазин играли, да, вот ты богатый. Вот экономика работает совершенно иначе. Дефицит бюджета, как те же самые люди, по аналогии с этим, они еще говорят, любят предлагать, надо наш центральный банк лишить независимости. И вот и тоже есть любители, mm-hmm. которые говорят, слишком много независимости у нашего центрального банка, пора лишать этого. Вот что значит лишить независимости? Это как раз вот тот самый случай, mm-hmm. когда центральный банк будет по приказу Минфина печатать денежки. Вот сегодня у нас как раз независимость центрального банка заключается в том, что Центральный банк лишнего рубля, что называется, не напечатает, да, не проведет эту эмиссию, несмотря на то, какой бы дефицит бюджета не был бы у Минфина. И еще, что касается денежной системы. Важно понимать, что существуют разные, скажем так, типы денег. Кредитные деньги, которые создает, например, Минфин, когда у него госдолг, выпуская облигации федерального займа, это так называемые кредитные деньги. Угу. Банки выпускают кредитные деньги, выдавая кредиты. То есть, опять же, у простого, скажем так, обывателя понимание следующее. Банк выдает кредит, когда ему вкладчик приносит деньги. А на самом деле процесс работает иначе. Кредитные деньги создают вклады. Uh-huh. Да, то есть банк выдает деньги в долг, кредитные деньги, а эти деньги попадают на счет компании, компания платит зарплату своим сотрудникам, сотрудники там, могут эти деньги в депозиты направлять и так далее. Но есть еще одни деньги, те, которые, в общем, проводят эмиссию Центральный банк. Их еще называют сильные деньги. Они нужны для того, чтобы создавать ликвидность в экономике. Потому что кредитные деньги имеют определенные ограничения с точки зрения возможностей. А вот сильные деньги, почему их так называют, наличные или сильные деньги Центрального банка? Потому что эти деньги не имеют ограничений по своему там, по своей природе. Но очень важно хранить определенный баланс, чтобы... почему та же самая Набиуллина, ее там замы всегда говорят при решении по ставке, что, допустим, госдолг или уровень дефицита бюджета – это проинфляционный фактор. Правильно, потому что чем выше дефицит бюджета, угу, тем больше в экономике появляется тех самых кредитных денег.

0: Центральный банк, Минфин, да, этим не занимаются.
1: А можно ли, вот, например, регулировать, да, всю эту историю и в том числе уменьшить дефицит бюджета, который, ну, сейчас действительно он есть, это еще зависит зачастую от цен на энергоносители. Вот только что Трамп заявил, что он снова сейчас начнет с новой силы бомбить Иран. Сейчас, я представлю, угу, сейчас нефть как подпрыгнет опять Brent. Ну, от этого тоже зависит. А можно ли еще это регулировать курсом рубля?
0: Вот. А на самом деле до 2014 года наша денежно-кредитная политика, она, в общем-то, скажем так, базировалась. Ну, я по терминам, может, не очень корректно говорю, ну, чтобы было понятнее, да. Она базировалась на процентной ставке, тогда это называлось ставкой рефинансирования, и на валютной политике. У нас был валютный коридор. Угу. И мы влияли на инфляцию через курс. А с 2014 года Эльвира Сахибзадовна и ее команда, в общем-то, сказали, что давайте изменим наши инструменты денежно-кредитной политики. И ключевая ставка вместо ставки рефинансирования, будем таргетировать инфляцию. Угу. А курс у нас станет не валютный коридор, где мы будем регулировать курс, а плавающий курс. То есть спрос и предложение на рынке будет определять курс. Но это не повлияет на инфляцию, потому что основной инструмент будет процентная ставка. И с помощью процентной ставки мы будем влиять на инфляцию и еще тем самым оказывать влияние на курс рубля. И вот опять же, здесь можно долго спорить, правильно, неправильно, надо было так поступать, не надо было, но тем не менее мы перешли к вот этой политике таргетирования инфляции, угу, а курс стал плавающим. Не могу сказать свободно плавающим, потому что у нас все равно на рынке остается Министерство финансов и еще бюджетное правило, о котором тоже нельзя забывать. Вот слушатель спрашивал про дефицит бюджета. Да, в те годы, когда у нас дефицит бюджета, Минфин создает те самые кредитные деньги, занимает их на рынке и так далее. Но бывают годы, когда у нас существует профицит. И в этот период времени все вот эти сверхдоходы направляются в рамках бюджетного правила на формирование нашего ФНБ. То есть, опять же, как там разные термины, стерилизация денежной массы, такой термин используется и так далее. Но тем не менее, смысл следующий, что когда получают сверхдоходы, не брать их, опять же, не тратить, чтобы, как те самые листики с дерева, вот они свалились, вот тебе счастье. А потом ветер подул, листики улетели, и все, и несчастье наступило. Вот чтобы так не жить, да, чтобы не превращаться в такую уж, извините, банановую республику, нужно, в общем-то, вот эти все правила соблюдать.
1: Я, кстати, еще, знаете, что заметила? Были данные по золоту, да, по золотовалютным резервам, а Центробанк там неплохо продал их.
0: Да, опять же, это сразу же резко стало предметом всяких спекуляций. Да. Вы знаете, что Центральный банк там и так далее и тому подобное. Нет, это, опять же, все полная чушь. Действительно, наши золотовалютные резервы, к сожалению, валютная часть. Вот тут такой минус. Мы слушали рекомендации Международного валютного фонда, который говорил, храните ликвидную часть ЗВР в долларах, евро и так далее, потому что меньше определенного уровня нельзя, а этот уровень определяется размером там внешнеторговых операций, чтобы вот у вас был запас надежных денег в виде долларов как минимум на полгода, и мы вот эту вот позицию, там, такой запас ликвидности хранили в этих так называемых надежных резервных валютах. Насколько они теперь надежные и резервные, всем уже понятно. Вот. А золото считалось как бы таким архаичным инструментом, но, опять же, в силу своей природы, сколько там ни пытались золото отменить, не удается. Да? Золото переживает всех и еще, да, продержится достаточно долго. Поэтому наш золотой запас, в отличие от валютных резервов, находится в стране. Да, Центральный банк с 2014 года увеличивал постепенно. Но опять же, вот как бы, как я всегда говорю, резко взять и всю валютную составляющую перевести в золото невозможно, нельзя было. Это привело бы к определенным последствиям даже на рынке золота. Постепенно, да, но я бы, например, это делал чуть быстрее и больше.

0: странно. Дело в том, что Центробанк тоже прилично заработал. Действительно, могли бы посмелее и побольше, потому что, помните, да, золото стоило 1300 за унцию.
1: Да.
0: Сейчас оно доходило до 5600, сейчас оно 4.
1: Да.
0: Из-за того, что Трамп начал, значит,
1: эту еще нужно не забывать, что мы та страна, у которой есть собственное золото и драгоценный металл. Опять же, нас никто не ограничивал. Мы могли здесь сделать свою какую-то вот такую инновацию и там помимо золота добавить платину, палладий, которых у нас в стране добывают. И, в общем-то, это тоже драгоценные металлы. И их бы точно не смогли заморозить. И, опять же, это, может быть, не одобрили бы в МВФ, но с точки зрения да, нашей защищенности, наверняка нам бы больше пользы принесло, чем хранить сбережения в евро и в долларах. Кстати, Китай. Вот очень много говорили.
0: Китай, кстати, очень много тоже покупает золото, насколько я
1: вот,
0: знаю.
1: Любят, опять же, тоже есть у нас такая категория, кто всегда рассказывает про крах доллара США и так далее. Ну, опять же, это из крайности в крайность, что называется. Но так или иначе, если посмотреть статистику, начиная примерно с 22-го года, как ведут себя страны, такие как Китай, Бразилия, они постепенно как раз сокращают свою позицию в валютных резервах и увеличивают позицию в золоте. И если еще там, в начале, там, в 22-м году, в 23-м, как бы это, когда это озвучивал, это говорили, ну, это неправда, это попытка, скажем так, подогнать эту идею под какие-то статистические там, данные, ну, может быть, на тот период это был аргумент. Но сейчас, когда уже прошло 4-5 лет, очевидно, что Китай, у которого в определенный момент времени в валюте было там больше 1 триллиона, сегодня сократил эту позицию почти в 2 раза. Вот. То есть они постепенно выходят из валюты и увеличивают свой золотой запас.
0: Ну, вот в таких, в традиционных, да, в классических.
1: Конечно. Но, опять же, учитывая там определенную специфику, особенности и так далее. Там, ликвидность определенных металлов. Аналогичным образом поступают другие страны, такие как Бразилия.
0: Индия, кстати, тоже покупала.
1: То есть страны БРИКС, само собой, но даже в Европейском Союзе такие страны, как Польша, Румыния, Болгария, Чехия, они тоже постепенно наращивают свой золотой запас.
0: Ну и люди тоже потянулись, стали покупать золото.
1: Само собой, да, то есть население, опять же, всегда как бы этим трендом следует, это понятно, но если мы говорим вот таком о макроуровне, где центральные банки, конечно, важные игроки, то, в общем-то, за последние годы это свершившийся факт. Золото, что называется, не могу сказать, обретает, восстанавливает свои позиции, которые вот еще там с прошлого века пытались как-то, прежде всего, американцы пошатнуть, но факты показали, что нет, нет.
0: Лазарь, вот вы упомянули людей, которые говорят о том, что там крах доллара, все такое. Один из этих людей это Михаил Хазин, он у нас, кстати говоря, тоже ведет программу, но он любит хранить доллар. А еще вот из недавнего он сказал, что пузырь искусственного интеллекта и пузырь, как его называют, лопнет, разорвет экономику США в клочья. И, ну, вот нам тоже достанется, к сожалению. Вот об этом говорят, да, АИ пузыря, действительно, сейчас говорят, что это такой же пузырь, как с доткомами был, и вот, вот все ждут, ну, когда же, он что-то, ну, вот не лопается.
1: Ну, прежде всего, кстати, Хазин один из тех немногих экономистов, кто в свое время предсказал ипотечный кризис в США. Вот так, на минуточку. Понятно, что, вот опять же, как я скажу, можно там с какими-то идеями соглашаться, о чем-то спорить, но в целом многое говорит правильно. Я только единственное, с чем не соглашаюсь всегда, это с вот этим выводом про крах доллара США, который все вот все предсказывают.
0: А он уже 20 лет он никак
1: вот, это как, не знает. Вот это вот из серии из крайности в крайность. Да, то есть то, что в США, да и не только в США, да, на современных финансовых мировых рынках очевидно, что сформировался очередной пузырь, и теперь его, скажем так, драйвером выступает искусственный интеллект, это, в общем-то, очевидно. Но пока очень сложно предсказать или вообще как бы предположить, чем это все закончится. То есть то, что это может лопнуть, ну, я бы сказал так, 50 на 50. Почему сомневаюсь, что этот пузырь может лопнуть? А потому что за последние два десятилетия американцы, в общем-то, создали столько денег, прежде всего, да, той самой долларовой массы, которая находится прежде всего, опять же, в руках спекулянтов. И эти спекулянты, в общем-то, не знают, куда эти денежные потоки направлять. Это деньги, которые, в общем-то, находятся в финансовой сфере. Опять же, тут такие можно глобальные проблемы затрагивать. Реальный сектор экономики, финансовый сектор, да, сфера услуг. Ну вот действительно... Вот эта сфера финансовая, она сегодня столько накопила ресурсов и не знает, куда эти ресурсы направить. То есть реальный сектор экономики в таком количестве денег не нуждается. И, может быть, если бы реальный сектор бы готов был принять эти деньги, но кто ж ему эти деньги даст, потому что доходность там существенно ниже. Опять же, это из серии, где выгоднее хранить, в реальном золоте или в американских гособлигациях, которые приносят там достаточно существенный процентный доход, но есть нюансы, да. А золото, ну, когда вот вы упомянули, когда оно стоило 1000, может быть, выросло, тогда говорили, а может, и не вырастет и так далее. Ну, выросло, повезло, что выросло, да?
0: Ну, те, кто, да.
1: Вот. Но единственное, что физическое золото, да, вот этот реальный сектор, реальный актив, вот он здесь у тебя. А вот эти виртуальные деньги, ну, вот взяли их одной кнопкой, нажали и заблокировали, заморозили. И никакие правила, никакие законы не действуют. Поэтому, если мы говорим про искусственный интеллект и его влияние на финансовый рынок, ну, понятное дело, это уже такая известная шутка, да, там, про американский фондовый рынок, про то, какие компании там создают 90% этой стоимости. И, конечно же, риски того, что переоценено, это существенно. Но лопнет это, и когда это лопнет, и в каких масштабах это произойдет, и не придет ли очередной Бен Бернанке, который проведет очередное количественное смягчение, да, ну и обесценится определенная, да, там долларовая инфляция случится. Но это будут проблемы держателей этих долларов, а не проблемы США прежде всего.
0: Вот слушательница поправила по имени Елена. Хазин говорит не о крахе доллара, а о крахе Бреттон-Вудской модели. Это две большие разницы.
1: Да, это две большие разницы. Но единственное, что доллар это, скажем так, да, продукт этой модели, соответственно, что называется, в простой терминологии мы говорим там не про Бреттон-Вудскую, не тогда уж правильнее говорить про ямайскую систему, да, уж так уж совсем, если там копаться в этих точностях и неточностях. Ну, смысл мы понимаем, о чем.
0: Ну, если брать доллар, да, то, ну кто? Кто, какая страна возьмет на себя это бремя резервной валюты? Это довольно сложная история.
1: Довольно сложно, да. Здесь уже работают и политические факторы, и даже вот опять же, хорошо, что наша слушательница вспомнила про Бреттон-Вудскую, а ведь был ожесточеннейший спор между США и Англией, кто возьмет, да, чья идея выиграет. Вот, и победили американцы, кстати, скажем так, негласно так, да, выиграли этот спор и перетянули на себя это одеяло, вот, но мы, кстати, опять же, принимали участие в Бреттон-Вуде, но приняли другое решение, развивали свою систему, кстати, страны СЭФ, экономической взаимопомощи, и та модель, механизм, она, в общем-то, тоже себя оправдала, никакого краха не случилось, просто прекратилось...
0: Просто все это прекратилось.
1: Да, прекратил существовать Советский Союз, но проблем с точки зрения функционирования модели никаких не было.
0: Никаких не было. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов был сегодня в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо вам большое, спасибо, Лазарь, за интересную беседу. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелый.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Произведения искусства могут восхищать, влюблять, успокаивать или даже наводить ужас. Одной из самых тревожных картин в истории искусства считается работа «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Но почему? 22 января 1892 года Мунк в своем дневнике написал: «Я прогуливался с двумя друзьями. Солнце клонилось к закату. Меня охватила тоска. Вдруг небо стало кроваво-красным. Я остановился и обессиленный прислонился к перилам. Кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха, и ощутил ужасающий бесконечный крик природы». В тот момент художник находился в Скандинавии, где закаты не редкость, однако Мунк запомнил тот вечер на долгие 8 лет. Он написал последнюю версию картины только в 1910 году. На самом деле Мунк помнил красочное небо гораздо дольше. В августе 1883 года за тысячи километров от Норвегии на индонезийском острове Кракатау произошло извержение вулкана. Взрыв был такой силы, что его слышали за 4000 километров, погибли десятки тысяч человек. В атмосферу выбросила огромные массы пепла, которые месяцами оставались в небе, создавая невероятные закаты по всему миру. Мунк тогда учился в столице Норвегии Кристиании, так раньше назывался Осло. И это не единственное впечатление художника, которое легло в основу картины. Главный герой на ней не человек даже, а скорее призрак, бесформенная фигура с лицом, похожим на череп. Рот широко открыт, а руки прижаты к ушам. Специалисты отмечали, что эта фигура удивительно похожа на перуанскую мумию, которую Мунк видел на выставке в Париже в 1889 году. У нее точно так же был раскрыт рот и прижаты к голове руки. Дорога, по которой двигалась бесформенная фигура и два человека на заднем плане, реальная. Это холм Экеберг. И по дороге дальше находилась главная городская скотобойня и психиатрическая клиника, в которой в период работы Мунка над Криком лечилась его младшая сестра Лаура. Биографы предполагали, что с этого холма были слышны невыносимые звуки – крики животных перед смертью и вопли душевнобольных. Еще момент. Небо и земля на картине Мунка изображены волнообразными, почти пульсирующими мазками. Это не просто стиль. Это попытка нарисовать звук. Показать, как крик разливается в воздухе, как вибрирует пространство, как мир вокруг сходит с ума вместе с человеком, который переживает нечто невероятное, а остальные просто проходят мимо. Эдвард Мунк создал не одну версию крика. Между 1893 и 1910 годами он написал еще 3 цветные версии – темперой, пастелью и карандашом, а также черно-белые литографии.
2: История предмета.
6: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 8:07, среда, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

0: 2 балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 18 градусов. Редкое совпадение, когда ваши ожидания совпали с вашими возможностями. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Нигматурин пишет: здравия. Доброе утро, у меня др. Я на работу еду форель продавать, пишет Игорь. Так это вы форель продаете? Или только показываете? Игорь, у вас рыбов есть? Среда, маленькая пятница. Всем доброе утро, пишет СВ. Хорошего дня, пишет Владимир Олегович. Приветствую, погода, ну так скажем, дрянь, пишет Deep Dio. А мне, кстати, наоборот, нравится. И вот это вот жара, пыль какая-то, вот это все, обчхи, это называется. А все так вот, и курточку можно легкую надеть, вот. Не одеть, нет, вот, не одеть. Вот Андрей прямо в точку, Андрей, вот, Андрей, обожаю людей, которые говорят правду, гудошников, какой вы замечательный человек. Ну вот, Андрей, невозможно с вами спорить, но ведь и вы абсолютно потрясающий человек, как мне кажется, Андрей. Ведь вот вы не боитесь признавать абсолютнейшую правду. Интересно, Иран купится на разыгранную репризу Сибиги с покаянием. Схема простая. Комплимент Трампу и прикрытие Сибигой через извинения, пишет Дело Техники. Ну, Иран как будто бы на данный момент купился. Как будто бы, да. Опять залил в канистру, еду на стройку, пишет тещин зять. По Питеру видел новости, ну, по Ленинградской области, что от кризиса отошли, так скажем, топливного, и теперь снимают ограничения. В Москве, в общем-то, уже давно нормально. Пошли гулять с собачонкой, погода норм, всем доброго утра, пишет Игорь Иванов. Походу, иранцы по Киеву бить не станут по просьбе Сибиги, но ущерб потребовали возместить. Да, значит, по поводу Ирана. Украина атаковала иранское судно в Каспийском море. Потом у Зеленского спрашивали, а что-то вы по Ирану бьете, как бы, а Иран может ведь начать против вас воевать. Он говорит, да они де-факто воюют с нами туда-сюда, они сами влезли в эту войну. Мы с вами вот в эфире это все обсуждали. И тут вдруг внезапно, значит, выходит Сибига, это представитель чего-то там Украины, вот, и такой, говорит, извините, говорит, мы не специально, мы вообще хотели не по вам, мы перепутали. То есть вот Зеленский день назад говорит, что они шарахнули и специально, и все, и чтобы как бы, потому что Иран с ними воюет с первого дня, а Сибига пошел рассказывать, что все случайно, это вообще совпадение, уже извините, простите. И иранцы такие, ну ладно, верим, они говорят, верим, но возместить ущерб туда-сюда, имейте в виду, чтобы такое больше не повторялось. Ну я немного, конечно, расстроился. Я хотел все-таки посмотреть, насколько дальнобойны иранские ракеты, если честно. Вот, и так вот у меня настроение ушло, вот в этом смысле. Вот. И потом я точно понимаю, что все эти бандеровцы стопудово, 100%, без каких-то вопросов, били специально, прицельно, по иранцам. Специально, для того, чтобы выслужиться перед Трампом, перед поездкой Зеленского в Америку, чтобы тот показал, как он готов Америке помогать, хотя вся там Европа не помогает, а вот Зеленский он готов, потому что он больше Европа, чем сама Европа, ну вот в таком каком-то духе. Ну вот иранцы, видимо, у них и так проблем хватает, они такие, ладно, допустим, вот так, допустим, и решили, значит, денежкой забрать, ну вот, будут платить. Украина. Ну, жаль, интересно было, конечно, узнать возможности, вот, как бы, чтобы Иран показал свои, каково, что могут, что не могут, ну, посмотрим, ну, вот так вот. Я ждал, что Иран включится, пишет Владимир. Не, я не про включение какое-то полномасштабное как-то рассуждал, а просто вот посмотреть, как работают системы ракетные у Ирана, насколько они хороши, насколько далеко или недалеко это все работает. Ну, это, вот это было интересно, вот так вот, с этой точки зрения. Да, была надежда, что Иран жахнет, и лучше бы по банковой, но пока, может, не время, пишет Ярослав. Может быть, может быть. Но обратите внимание, какая интересная история. То есть, почему-то, по какой-то причине, конкретно бандеровцы завибрировали. Я не понял, почему. Ну, то есть, представить себе, что у Ирана ракеты лучше, чем у нас, или у них больше ракет, чем у нас, или, может, они могут бить точнее, чем мы. Ну, нет, конечно. Но почему-то именно, именно в этот момент побежали, значит, с Ираном договариваться. Что-то, видать, Иран как-то ответить хотел не только ракетами, есть такое ощущение. Может, Иран хотел отрядить 1050 своих людей? Ну, так, 50, 100, может. Ну, 90-миллионная страна, почему нет? Вот, на земле сейчас операции у них нет, американцы трухают, не заходят к ним. Они говорили, давайте, американцы, заходите, мы давно вас не убивали. Вот примерно так. Американцы такие, не-не-не-не, мы будем с расстояния бомбить. Иранцы говорят, трусливые вы, шакалы, типа того, собаки, говорит, вы трусливые. Вот. Только и можете, что детей бомбить. А так, вот, пожалуйста, есть люди подготовленные. Может быть, такой разговор? Ну, не знаю, в чем причина, но в любом случае видно было, как очень быстро, прямо я бы даже сказал, оперативно, внезапно эти побежали бандеровцы там, просить прощения и клясться в том, что они это не специально сделали. А чем будет Украина платить? Из репараций, которые мы будем им платить по ихней победе? После ихней победы, пишет ДК. Да, победы, конечно, и репарации, да. А, так, кто эти люди, которые шлют видосы ударов по нам, испанскому блогеру, пишет Владимир. Это вот наши с вами соседи разные, вот, это на... Дошарий. Ну, так его называют, испанский блогер, значит, ну, это шутка такая. Вот, это вот, ну, как сказать, я не могу сказать, это мы с вами, потому что сейчас еще в тюрьму уеду, потому что я не сбрасываю никаких видео ему. Вот, но это вот кто-то из нас, вот, понимаете... Кто-то из нас. Меня больше интересует другой вопрос, понимаете? Никто скидывает вот эти видео. Тут как бы понятно, и я думаю, что силовые структуры могут вычислять это все и находить этих людей, и все это получается. Мне больше интересно, когда вот еще в бытность ГУР МО Украины Буданов говорил, что у них на руках есть информация о планах русских, и они их всегда знают заранее. Вот. Это вот, знаете, со смартфоном на улице не снимешь наши планы военные, правильно? То есть вот этот меня момент больше как-то интересует, ну, серьезно. То есть если у них есть какое-то понимание наших планов, это значит, что ведь есть какие-то крысы, которые сливают туда. Но телефон. Телефон где? Ну, а? Где-нибудь там, нет. Где-нибудь там телефон вот так вот в кабинет не заносится, нет. Нет. Нет. Это значит, что есть какие-то крысы, которые сливают конкретно, агенты прям. Прям агенты. Прям вот этот разведчик, понимаешь, ну, шпион. Вот так вот. Не, я понимаю, что это мог враг наш Буданов сказать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы все друг друга подозревали, ходили, а что это там такое? Вот. Тем более наш отличнейший удар сейчас по... Их выставки противовоздушной обороны вот, показал, что не все наши планы они знают, мягко говоря. Прямо мягко говоря, они не все знают. Вот, поэтому, может быть, как бы и нет этих крыс. Ну и ладно. Доброе утро, но по-любому эти крысы попадут рано или поздно, пишет Виктор. Наверное. Израилю в этом ключе карманные нацики очень удобны, пишет Нигматуллин. Карманные нацики, карманные нацики. Ну, знаете, карманные нацики вообще везде всем удобны. Это очень удобно, Запад этим пользуется, обязательно подстегивает националистические радикальные настроения во всех, без исключения, местах, где им нужно дестабилизировать ситуацию. Естественно, это касается и постсоветского пространства. Да, в Армении надо подстегивать националистические настроения, в Грузии надо подстегивать националистические настроения. Давайте дальше я не буду вот эту вот всю фразу говорить, подстегивать националистические настроения. В Армении, в Грузии, понятно, Прибалтика, там вообще все гнилые абсолютно персонажи у власти и все остальное. Ну, Украина тоже, ну, очевидно, да, тут как бы с национализмом что происходит. Ну и много где еще. Поэтому, да, это один из инструментов. В принципе, ни для кого не секрет, что войны религиозные и национальные, да, они самые ужасные и кровопролитные. Все эти этнические чистки туда-сюда. И поэтому, ну, туда и пытаются бить. Туда и пытаются бить. Ссорить людей разных религий, ссорить людей разных национальностей. Вот, и... Соответственно, их подталкивать сначала к какому-нибудь такому противостоянию в ключе террористическом, а потом подталкивать их к противостоянию уже непосредственно военному, ну, то есть открытому абсолютно. А Украина чем будет... А, да, это было. А то, что... так, а что там в Рязани сегодня, пишет Телеграм? Этот... да, вы так и подписались. Телеграм в Макс пишет нам. Вам по приколу каждый раз спрашивать, ну, типа, и так понятные вещи или что? Ну, типа, а что там? А вы не знаете? Вы не в курсе, нет? Давайте опишем общую ситуацию. У нас идет, значит, крупномасштабный военный конфликт. Вот. И в этом крупномасштабном военном конфликте с той стороны... А против нас выступают разнообразные силы, крупные, глобальные. Ну, Запад, ненавижу уже это говорить, одно и то же, это задолбало уже годами говорить одно и то же, но ничего страшного, наверное. Проговорю, раз уж у нас кто-то что-то не понимает. Вот. Эти силы предоставляют все возможности технические, разведки, ба-ба-ба-ба-ба, вооруженным нацистам украинским. Цель этих сил — уничтожить Россию, расчленить ее и взять ресурсы России бесплатно себе для доминирования в мире. Без достижения этих целей вопрос об их доминировании, мягко говоря, сворачивается, потому что есть Китай, который растет, и все такое, и уже многих перерос. А концерт в Айкуле в Юрмале, ну, клоунада же, типа концерт, а по факту сброд нациков и предателей, пишет Александр. Откровенно вам скажу, Александр, абсолютно ничего не знаю ни о каком концерте, никакой Вайкуле, ни в какой Юрмале. Вот. Просто потому что еще я за Вайкуле и ее концертами не следил. Но если вдруг там что-то прямо невероятно интересное и неожиданное, то можете сообщить, я с удовольствием послушаю. И другим расскажу. Но из того, что вы уже написали, я делаю вывод, что там ничего необычного нет. Там все предсказуемо и понятно. Потому что, как вы и написали, сброд нациков и предателей разнообразных. Так оно и есть. Вот. Поэтому, а какой еще может быть концерт у Вайкуля, извините? Вот. Поэтому, что тут удивляться? По улице... Крокодили, пишет Владимир. Да. Наталья мне пишет. Россия в огне. Идет священная война. Наталья, я одно ваше сообщение, которое вы в самом начале этого эфира написали, я его не прочитал, вот, чтобы вас не посадили, так скажем. Поэтому можете больше не писать. На концерт в Айкуле привели останки Пугачевой в плохом состоянии, пишет 96-й. Ну, они же подружки, поэтому чего вы? Они же подружки. Же подружки. Вот. А Пугачева, ну что, она у нас почитательница террористов, например, таких как Дудаев. Вот. Она вот говорила, что он очень хорошо одевался и классно выглядел и прекрасно говорил. А поэтому имейте в виду, что есть люди, которые могут... Ну, как сказать, восхищаться маньяками кровавыми, если те будут хорошо одеваться и приятно говорить. Вот. Все, в общем-то, понятно, предельно. Я написал только два эти сообщения. Не путайте меня с другой Натальей, пишет Наталья. А, ну все, значит, тогда это та Наталья на срок себе наговорила, а вы еще пока нет. Вы так, вы пытаетесь. Алексей, а вы видели концертный зал в Юрмале? Посмотри, пожалуйста. Улыбнет, пишет Сергей. Ну, это, наверное, тот же самый концертный зал, в котором КВН играли годами там. Вот это вот, приезжать туда и шутить про то, что Балтийское море очень мелкое, и мы по нему идем, и не можем никак там даже по колено, чтобы оно было. А-ха-ха, о-хо-хо, а-ха-ха. Когда показали видео, где она с тростью на секунду, аж Галкина жалко стало, пишет Денис. Его вообще жалеть не надо. А вот Филипп говорил, что Алла не такая. Это она из-за мужа своего молодого, оголтелого, такая стала. А она не такая. Вот Филипп говорил. Я видел интервью. Уж не знаю, кому верить даже. Кто там у них главный бандит? Вот. Так что вот, я Наталья монархистка, пишет Наталья. Да мне все равно, Наталья, ну, монархистка, коммунистка, какая мне разница, господи. Вот, так, другая Наталья мне пишет, ты про это, я для чего, не путай нас, ай, господи. Давайте я и одну, и другую Наталью заблокирую навсегда, и мне не придется их путать. Ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, шучу, ничего не буду делать. Общайтесь, не парьтесь. Вот. Сколько лет Пугачевой? Мельникова Елизавета говорит, не знаю, Елизавета. И мне все равно, сколько ей лет. 150. Да Галкин Патикус, пишет 96-й. Да? Думаете, Алла Борисовна для него борода просто? А так вообще Патикус он. Да? Владимир, ну такие шутки нельзя писать в эфир, а тем более произносить. Галкин плюет в старость. Владимир, соберитесь. Вы вообще зачем так делаете? Так не делайте. Это некрасиво вообще с вашей стороны. Просто некрасиво. Вот. Так, почему шпроты такие маленькие? Потому что море холодное, пишет Сталиненок. Вот да, вот из этой вот степи шутки. Ездить в Прибалтику, там, собирать всех этих лайм-вайку или перед ними шутку шутить, а они будут что-то говорить. Ну и времена были, честно говоря. Некоторые даже покупали в Прибалтике недвижимость. Наши вот люди из России покупали... В Прибалтике недвижимость. Некоторые даже, я скажу честно, такие талантливые с точки зрения понимания политической ситуации. Я помню, потом там скандалы были эти, отнимали прибалты эти квартиры. И по этому поводу, в общем, высказывались как-то те люди, у которых квартиры отнимали. Вот, и такие, мол, да плевать там. А я думаю, зачем вы покупали там квартиры? Как могло в голову прийти покупать квартиры? Что тебя заставляет это делать? Не понимаю вообще, конечно, загадка. Ну, ладно, другие времена, наверное, другое ощущение жизни было, наверное. Другие были, как бы, правила игры, не знаю. Вот. Но мне сложно представить, что я что-то покупаю в Прибалтике. Вот. Зачем-то. Ну, что можно купить в Прибалтике? Для чего? Чтобы что? Не знаю. Саму Прибалтику, если-то купить. Целиком. Но это уже американцы сделали. Понимаете, можно было бы купить Прибалтику целиком, но ведь это американцы уже сделали. А у них денег больше. Правильно? Поэтому, ну что тут, я не знаю. Нечего там покупать. Так? Вот. Пугачеву привели на концерт в Айкуле, так этим прибалтам и надо, пишет Василий. В сентябре беру двушку в Риге, пишет Павел. Серьезно? Ну... Удачи, как говорится, Павел. Не забудьте выучить латышский язык. Вот, не забудьте. А то там очень сильно все беспокоятся, что Пушкин не писал на латышском, понимаешь? Такая была же история. Ты смотришь фотографии, что ли? А, нет, так-то оно неплохо. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что на фотографиях тебе покажут конкретные уголки, там, старая Рига, например. А эта старая Рига, она, ну, как тебе сказать, на одном пятачке маленькая. Конечно. Ну, я же там был. Я проезжал насквозь это все. И, соответственно, прошелся по центру это. Старая Рига. Ну, столько рассказов про нее. Я думал, что там прям что, ты будешь ходить и все такое. А там, это, клочок земли. Вот. И высотка, значит, вот как МИДовские у нас, ну, как здания сталинские есть, у них такой МИД был, сейчас не знаю, они там снесли, не снесли, ну, оно как бы не такое, как у нас, а как бы, как же сказать, вот есть такой рукав в три четверти, знаешь? Вот, вот она такая у них, высотка в три четверти. Ну, то есть она такая уменьшенная копия и все такое. В целом, сразу понимаешь так, что и когда там строили. Люди живут, естественно, в том, что в Советском Союзе построено. Инфраструктура вся связанная с коммуникациями, со всеми делами. Это, естественно, советская инфраструктура. Ну, прям это понятно. Ну, и вот есть вот эта вот старая Рига. Но она очень маленькая. Так, доброе утро, прибалтов очень люблю, тормозят редкостно, пишет Конь-Огонь. Когда будут ответки за удары хохлов по нашим объектам и гибель людей, пишет Леон. Леон, какие ответки вам нужны, если каждый день вы видите, как полыхают объекты на территории так называемой Украины? Корабли какие-то тонут, какие-то объекты взрываются в разных городах, все в дыму, Одесса. Кстати, что-то как-то в Одессу уже совсем никто не хочет ни с чем плыть. Не та, вот эти вот компании датская, Майерск, или как она там, не другие компании. Вот вчера что-то там по какому-то рапсу был разговор, что не-не, все, рапс остановился. Ну, в общем, все остановилось. В общем, никто не может теперь без нашего ведома ничего привезти по воде на территорию так называемой Украины, не увезти. Долго мы зачем-то терпели, ну, я не знаю зачем и почему, не могу ответить на этот вопрос. Ну, вот терпение закончилось. Дальше наши враги решили, что надо бить по нашим там НПЗ, туда-сюда. Ну, вот у них все заправки сгорают. Заправки, ну, там, если есть у них частичный НПЗ, еще что-то. Но они, понятно, они тащат топливо с территории Европы, это ясно. Это вообще так. У них по всем параметрам просто Европа их снабжает. Ну, вот заправки у них горят. Одна за другой. Есть видео, там просто ездит кто-то там. Ну, видимо, мирные какие-то. А и снимают. Вот еду по такой-то трассе, там, где-нибудь возле Днепропетровска, так скажем. Вот. И просто заправки, сгоревшие одна за другой по трассе. Все, их нет. И не будет вообще нигде. Все. Поэтому, когда будут ответки? Какие ответки? Постоянная работа идет. Просто вы обращайте на это внимание. Другое дело, что, возможно, я не исключаю, информационное сопровождение у врага гораздо лучше, чем у нас. Ну, вот это я не исключаю. То есть нам очень интересно почему-то говорить о том, где враг нам что ударил, и очень неинтересно говорить, где мы что врагу разнесли. Вот почему-то, не знаю, как-то так получается. Черт его знает почему. Надо задуматься. Может быть, враг все делает для того, чтобы скрыть свои потери и приумножить, как сказать, и преувеличить наши. Может быть, для этого он старается. И, может быть, у него получается. Я не знаю. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
4: Thank you.
0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
0: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: К поэме Гомера «Илиада» можно относиться по-разному. С одной стороны, она основывается на мифах, хоть и эпичных, но выдуманных. Другой были и те, кто все ее считал, что Гомер вел хронику реальных событий, что эти цари и герои жили, а стены Трои действительно пали от рук ахейцев. Таким как раз был и Генрих Шлиман. Он не был ученым в академическом смысле. Он был предпринимателем и полиглотом, и всю жизнь мечтал доказать, что Гомер не врал, что Троя действительно существовала. И вот в 1868 году, уже будучи довольно состоятельным человеком, он наткнулся на статью Фрэнка Калверта, в которой тот предполагал, что под холмом Гисарлык может быть спрятана Троя. Тогда, не без сомнений, Османская империя дала добро на раскопки, но с условием, что все найденное достанется им. Шлиман начал копать, но неаккуратно, а безжалостно снося верхние слои, потому что ему нужно было добраться до настоящей Трои, до слоя Приама, царя, правившего Троей при осаде, согласно Гомеру. Позже он сам признал, что по ошибке уничтожил ту самую гомеровскую Трою. Но на момент раскопок ему было все равно. Он искал легенду. Клад, который он назвал сокровищем Приама, состоял из почти 9000 предметов. Самые известные – две золотые диадемы с длинными подвесками, серьги в виде корзиночек, сплетенных из тончайшей проволоки, лодеобразная золотая чаша весом почти 600 граммов и 1000 бусинок. Однако этот клад, скорее всего, не имел никакого отношения к царю Приаму, потому что слой, в котором он был найден, датируется 2400-2300 годами до нашей эры, а Троянская война, если она действительно была, случилась на 100 лет позже. Но Шлиман об этом не знал. Он вывез сокровища контрабандой, спрятал их в корзинках из-под овощей и переправил в Афины. Это привело к скандалу. Шлиман заплатил Османской империи штраф, но оставил золото себе. Затем он предлагал его выкупить музеям, но те отказывались по различным причинам. После смерти Шлимана золото, согласно завещанию, досталось Берлинскому музею. И там оно оставалось до Второй мировой войны. В 1941 году, когда начали бомбить Берлин, немцы спрятали драгоценности в зенитной башне у берлинского зоопарка. Но и оттуда Гитлер приказал эвакуировать сокровища на запад. В мае 1945 года город пал, а вместе с ним пропало и золото Трои. Позже выяснилось, что директор музея Вильгельм Унферцакт ослушался приказа и отдал клад советским солдатам, дабы сохранить. Однако после войны СССР официально заявил, что не знает местонахождения золота. И только в 1993 году российские власти признали, что клад Приама находится в Москве и в Санкт-Петербурге. Спустя 3 года его показали публике. С тех пор большая часть клада Приама – золотые изделия – хранится в Пушкинском музее. Бронзовые предметы в Эрмитаже, а керамика, найденная Шлиманом, осталась в Берлине.
2: История предмета.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Восемь тридцать восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Зеленский в интервью Fox News заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня. Цитата.
8: К сожалению, нет. Или пока нет. Мы посмотрим. Я не знаю.
0: Посмотрим, я не знаю. Граница 91-го года, да? Ну, вот так. Просто коротенько я вам. Зеленский же в Америке там. Как он мог не приехать на похороны террориста-экстремиста Линдси Грэма, который ненавидел русских и, общаясь с Зеленским, тогда говорил, русские умирают, это лучшая инвестиция. Да? Правда, он и про украинцев говорил, что мы довольны той стратегией, которой придерживаемся, ведь пока мы поддерживаем Украину, они будут воевать до последнего украинца. Такая сволочь был этот Линдси Грэм, я вам скажу. Такой он был подлец и негодяй. Кровавый абсолютно, маньяк, прямо маньяк. Ну и там самое веселое, это я вот сейчас выложил себе в канал, в Макс, это Дональд Трамп у гроба, значит, Линдси Грэма. Он сидит, достает что-то из кармана, начинает предлагать Венсу, а потом Венс отказывается, и Дональд Трамп закидывается сам. Что такое? Выяснили, тик-так. Ну, то есть там, значит, какая-то музыка такая, значит, Грэм в гробу и Дональд Трамп у гроба поедает тик-так, раздает другим, что-то там подшучивает. Ну, короче говоря, убит горем человек, убит горем. Соратника потерял невероятного, вот, страдает очень сильно, вот, чувствует ведь... пафос момента, вот тик-так и ест. Это, конечно, весело. Это прям, я бы даже сказал, по-чеховски так, вот знаете, по-чеховски. Так и чего, закопали тушку Линдси в закрытом гробу, дабы не портить эстетики происходящего, пишет Дело Техники. Кстати, вопрос, дорогие друзья, я вот этот момент не отследил. А что, да, слушайте, вот я сейчас смотрю, а получается, что Линдси-то в закрытом гробу? А почему? Подождите, ребята, подождите. Вот сейчас вот видео мы смотрим, а там закрытая крышка. Еще и накрытая. Это у них такая традиция, они так прощаются, или помните, был намек на то, что, возможно, Линдси Грэм, не то, что прихворал дома, а что у него хворь внезапно приключилась, когда он был на Украине. А все сделали вид, что да нет, нет. Может быть такое или нет? Вот, может, ему голову оторвало от разрыва аорты, пишет. Ну, не знаю. И Венс тоже в кавычках горюет, пишет Елена. Венс, да, Венс произнес мощную речь. Ну вот, сейчас я вам прочитаю. Он любил людей и интересовался ими. Ростом он был не больше 168-170 сантиметров, это цитата. Но входил в Сенат с расстегнутой курткой так, словно был ростом под 2 метра. У него был особый характер. Именно поэтому Линдси Грэм был Линдси Грэмом. Ну вот я написал в Максе, что особенно сильно он любил нас, конечно. Вот, и что когда у него было расстегнуто, это широко известно американской общественности. Ну, у него там пристрастен был к некоторым вещам. Вот, запрещенным в Российской Федерации, слава богу. Как движение, я имею в виду. Ну и вот этот пассаж про сантиметры я просто без внимания оставляю там. Почему-то вот Венс решил про сантиметры говорить, не знаю зачем. Вот. Так, а может... Да просто на Грэма, когда он еще целиком был, смотреть было тошно. А сейчас-то вообще, пишет СВ, поэтому не стали. Вот. Трамп сказал, что говорил с Грэмом за 2 часа до смерти, и тот жаловался на усталость. Врет, поди, пишет Наталья. Ну, не знаю. Не знаю. Высокоточно ликвидирован, пишет Юрий Воробей. Вообще звучит как оскорбление, пишет Нилс. Воспоминания Венса о Линдси Грэме? Ну да, звучит как... Мне сложно, конечно, сказать, как это звучит для американца. Я же не американец. Но, по-моему, это какое-то издевательство. Ну, это стёб какой-то, глум. Вот. Так... Ну, а если бы его накрыло, Зеленский сейчас вопил, мол, вот что русские творят, пишет Гермошлем. Не, ну, допустим, его и не накрыло. А почему тогда прощание с закрытой крышкой? В чем прикол? То есть сказали, что ему стало плохо с сердцем. Ну, такое бывает и сплошь и рядом, собственно говоря. Вот, поэтому, да и у нас такое бывает. Но это вообще не повод. Ну, давайте я вам приведу пример. Вот у Сергея Доренко же проблема с сердцем была, разрыв аорты как раз. Ну, что, я был на похоронах. Открытый был гроб. Дальше, Алексей Пиманов, проблема с сердцем. Я был на похоронах, открытый гроб. Линдси Грэм, проблема с сердцем, разрыв аорты, якобы. Как у Сергея Доренко. А гроб закрытый. Почему? Что это значит? Либо у них такая какая-то, такой подход к прощанию, но, опять же, мы же видели много американских фильмов, где они там прощаются с кем-то. Там такой, ставят гроб, у него одна половинка закрыта, а другая открывается. И можно попрощаться спокойным. Если вдруг что-то не случилось, ну, с такого, что, ну, лучше не видеть, да, там. Это может шокировать людей. Так и чего? Чего, почему? Что случилось с Линдси Грэмом? Вот вопрос, да? А что случилось? Не понимаю. А, ну, это понятно, что стекловат. Так, столько времени прошло с момента смерти, пишет Елизавета. Он, наверное, там разложился, пишет Елизавета. Вот это у нас утренняя тема, конечно. Ну, слушайте, ну, холодильники-то хорошие есть, наверное, в США, правильно? Поэтому, ну, что вы даете? ТЦКшники по ошибке ему хлеборезку расколотили, пишет Диванадав. Ха-ха, думаете, Линдси Грэм так сильно ратовал за войну, что, попав на Украину, его решили мобилизовать, потом обнаружили, что это Линдси Грэм. Такие, да, мы думали, это просто какой-то этот дед непонятный, да. Нет, это какая-то бабка странная. Да... У меня видать, не все так, как преподносят, пишет Владимир. Видать, потому что курсировала информация о том, что вот эта история с тем, что Линдси Грэм, ему внезапно стало плохо дома, это неправда. Говорили, что этим пытаются прикрыть, что он, закончил свой путь агрессивно-русофобский на Украине. На Украине. А, кстати, а может и застрелился, допустим. А может быть такое? А вообще легко. Может быть, он посмотрел на свою жизнь такой, какая же я сволочь и подонок. Как же много боли я принес людям на этой планете. Может быть такое, не знаю. Если делегации в Киев прекратятся, значит, точно мы, пишет Димитриус. История с Грэмом напоминает случай с американским самолетом-разведчиком над Кубой, который попал в стаю птиц, пишет Денис. Попал в стаю птиц, а потом еще же, помните, эти все американские высокопоставленные офицеры, и не только американские, которые с начала конфликта на территории так называемой Украины, они стали, короче говоря, ездить на лыжные курорты европейские, и там, ну, в общем, падать, ломать себе шеи и все такое, и, ну, короче, с лыжами пошли проблемы. Были же, да, такие истории? То есть вдруг ни с того ни с сего американские офицеры стали разбиваться на лыжах то там, то здесь. Вот, был на курорте. То есть есть подозрение, что американцы скрывают свои потери. То, что они скрывают свои потери в военных действиях сейчас с Ираном, это 100%. То есть они там, и вот, 3 человека мы потеряли. Ага, мы-то видим кадры, там как разносят все, в пух и прах просто Иран разносит, и все. Да... Да, ведьма Урсула после Грэма из Киева целая уехала, пишет В. В аду страшно, там бандеровцы парятся. Жаль этого Грэма, пишет Конь-огонь. Вот. Может, Грэм вообще геранью застрелился? Не знаю, СВ, не знаю. Ну вот и до этого были подозрения, что что-то нечисто с этим Грэмом. Ну, так вот, мягко говоря. А теперь подозрения еще больше, потому что я-то начал рассказывать про то, как Дональд Трамп тик-так ест. Вот, расслабленно и веселится. А вы мне такие...

Зеленского посадили там позади, в каких-то рядах у выхода, и он сидел вместе, кстати, с Сибигой. Вот, кстати, не исключаю, что Зеленский с Сибигой приехали в США. Вот надо посмотреть по времени, сравнить, когда Сибига стал обращаться к иранцам и клятвенно, значит, рассказывать, что это они не специально ударили по иранскому судну, а раньше, чем они поговорили с Трампом, или позже, чем они поговорили с Трампом. Потому что если позже, чем поговорили с Трампом, то тогда вообще все ясно. Приезжают такие, говорят, мы тут по Ирану. Ха-ха, помогаем! Он говорит, ну, как бы, мне ваша помощь не нужна, вы там со своими делами разберитесь. Вот. А Иран, ну, сейчас он вам будет отвечать, ну, вы сами решайте. Удачи. Допустим, говорит им Трамп. И они тут же, алло, алло, алло, алло. Мы не хотели. Вот интересно было бы проверить, посмотреть... Именно по времени. Но то, что точно после того, как Сибига вместе с Зеленским оказались в США, они стали писать в Иран, что они не хотели, и они передумали, это точно, 100%. Вот. А может, жив этот Линдси Лохан, слился просто из поля зрения, теперь вместе с Эпштейном где-нибудь, пишет НН. Ну да, они наверняка друзья были, что тот, извращенцы. Америка мастер на фейке, они бы легко могли положить манекен с лицом Грэма, вот, но почему-то закрыли, вот почему, пишет Светлана, не знаю. Много чести посвящать этой падали, столько эфирного времени, пишет он. Слушайте, ну когда он про нас гадости говорил, и когда он придумывал разнообразные законопроекты и тарифы для нас, чтобы душить нас, чтобы мы здесь умирали, там, и все такое... Поддерживал всячески все, что можно поддержать для того, чтобы убить как можно больше русских людей. Вот, о нем говорили. Ну, почему бы и сейчас о нем не поговорить? Так сказать, отдать должное Линдси Грэму в том смысле, что проводить его абсолютной правдой о нем. Вот, туда, куда, в ад, естественно, естественно. Так, шаланды полные тротила в Одессу Костя привозил, пишет Денис. Так, да, после ликвидации Грэма на Украину приехала Урсула, ну а под прикрытием Вучича, пишет дело техники. Да, они там красиво, конечно, прикрываются. И Зеленского прикрывают, и вывозят Зеленского, когда надо, и завозят, когда надо, вот, и собой прикрывают. Схему придумали прекрасную. Вот. При отравлении лицо покойного становится сине-зеленым, пишет Зурита. Думаете, Линдси Грэма отравили? Я думаю, что если Линдси Грэм и был отравлен, то он был отравлен собственным ядом. То есть настолько он ядовитое создание сам по себе был, настолько злобное, гнусное, ненавидящее людей всех, что аж сам отравился своим ядом. Вот так. Ну вот еще вот цитата. Ну, он там призывал убить нашего президента в 22-м году. Ну, вообще, конечно, это очень. А, вот, кстати, Трамп тоже, ну, сказал же слово о Линдси Грэме, как говорится. Линдси любил войну, если честно, понимаете, говорит Трамп. Цитата. Я как-то сказал ему, ты ведь отличный парень, почему ты так любишь войну? Он действительно был человеком, которому нравилась война. Я в шутку говорю, хотя на самом деле ничего смешного тут нет. Он не видел ни одной войны, которая бы ему не понравилась. Он был очень увлечен этим. И знаете, не без основания он так считал. Некоторые другие люди чувствуют то же самое. Но он всегда выступал за очень сильную армию. И я создал великую армию. И он мне помогал. Мы создали ее во время моего первого срока. И мы используем ее сейчас, говорит Трамп. Ну, в общем, Трамп, рассказывая о покойном, сказал, что тот, ну, маньяк. Не, ну он говорит, маньяк, и съел тик-ток, тик-так съел, вот, говорит, маньяк был страшный, я ему еще говорю, а ты что так любишь, когда люди друг друга убивают, ты что? А тот говорит, я не могу, мне нравится, ну мы, говорит, и создали, короче говоря, зато сильную армию, вот сейчас мы ее применяем, ну вот он, конечно, говорит, маньяк был такой, я аж удивлялся, я же ему говорю, ты же вроде нормальный чувак, как бы, ты же нормальный парень хороший, ты что так любишь войну? А он прям любил войну. И говорит, ни одной не было войны, которую бы он не любил. То есть вот где бы кто кого не убивал, Линдси Грэм от этого в восторге, понимаешь? Да, да, да, да. Да я же говорю, он, ну, действительно, видимо, маньяк.
То есть это, ну, просто маньяки бывают разные. Бывают, которые вот ходят по улице, там где-то в парке кого-то ловят. А есть маньяки, ну, так скажем, глобального масштаба.

0: Но если Трамп, ну его хорошо зная, говорит о том, что не было ни одного конфликта, который бы не понравился Линдси Грэму, значит, это страшный маньяк. Ему нравится, когда дети страдают, старики страдают, люди вообще, как угодно. Ему кайфово, что Украина воюет до последнего украинца. Ему классно, что русские умирают, он об этом говорил. Он в восторге вообще. Ему все нравится. Ему нравится, когда Израиль Палестину бомбит. Понимаете, вот это ему нравится. Ему нравится, что, видимо, израильские дети по подвалам там сидели, когда по ним Иран бил. А ему нравится, когда иранские дети, ну, нравилось, умирали там. Вот это все вообще, где бы кто ни умирал, Линдси Грэм от этого получал дикое удовольствие. Поэтому я вам говорю, что Линдси Грэм чертов поганый маньяк. Но он настолько изощренный гнусный маньяк, что он не стал реализовывать свои желания на бытовом уровне, а стал в глобальном, на политическом уровне это все реализовывать. То есть он получал, я предполагаю, что он получал сексуальное удовлетворение от того, что люди гибли на земле. То есть вот я считаю, что он настолько гнилое создание. Вот это мое мнение. Возможно, специалисты будут со мной спорить, а может быть и не будут спорить. Может быть, проанализируя его действия. Он, правда, здесь любое видео, где он рассказывает о войне, у него аж, он аж лоснится, у него морда довольная всегда, глаза прям сияют счастьем. Ну, когда он об убийстве людей говорит. Ну, то есть урод. Прямо моральный урод настоящий. Вот. А вы говорите... Какой-то очень своеобразный человек, пишет Андрей. Ну а почему, вот, смотрите, мы же когда говорим о там всяких разных преступниках, да, в истории, там, том же самом Гитлере, да, какому-то, который считал, что нужно убить всех евреев, там, или убить всех, ну, почти всех славян, русские недостойны жизни, ну и так далее, цыган всех надо поубивать. Вот, мы же не удивляемся, что маньяк может быть во власти. Почему мы здесь себе не допускаем такой мысли, что он вообще чертов маньяк? Раз уж его соратники, с которыми он работал, говорят, это был персонаж еще тот. Ходил как будто 2 метра ростом тут, вот. Весь такой дерзкий, кайфовал от войны, мы все удивлялись, а чего он так кайфует от войны? В чем прикол? Линдси, зачем? То есть Трамп намекает, что он получал удовольствие, Линдси Грэм. Ни одного военного конфликта, который бы ему не доставил удовольствия. Ну, это маньяк. 100%. Поэтому вот как-то так. А что, может, американцы его просто пристрелили, как собаку, потому что достало им, как в их рядах такой радикал, радикализирует общество. Может, его и Трамп пристрелил, как собаку? Вот. И закрыли, тик-так съели рядом. Вот. Сказали всю правду о нем, какой он был гнилой и самовлюбленный урод. И разошлись. Вот и все. И может так? Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Интересная версия, как говорится. О, по поводу того, что покарал, это такая тема, ты знаешь. Это такая тема. Многие, кто заслужил кары, пока еще этой кары не получили, если честно. Ну да, да. А, как говорится, пути Господни неисповедимы. Поэтому для Линдси Грэма самое интересное только начинается сейчас. Потому что, поскольку он враг рода человеческого, потому что он маньяк, сатанист и извращенец, он, конечно, будет гореть в аду. Конечно. Вот Господь им сейчас займется, распорядится по его поводу. Вот сейчас Господь. Он говорит, что ж, у тебя, Линдси, как и у любого человека на земле, было право быть со мной и делать добро, и быть с сатаной. Ну, отправляйся к тому, кому ты служил. А тот, Линдси, наконец-то, ну так вот, ну так же. Еще ж садомит был, пишет Игорь. Так и известная тема, садомит.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Красавица. красный конь с картины Кузьмы Петрова Водкина, где только не проходил. Полотно побывало на выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание красного коня без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж, в этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду, в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей, приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов-Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Водкина Мария Федоровна. В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать в собрание «Купание красного коня». Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовала картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведений искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещала передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Водкина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос. Казимира Басевич умерла в 1973 году, но история приобретенных ею картин не даст закончить рассказ о ней. Согласно воле коллекционера, в год ее смерти еще 7 полотен перешло в Третьяковскую галерею. Их передала племянница Галина Лотарева. В 2017 году внучатая племянница Басевич, профессор Уральской архитектурно-художественной академии Рена Лотарева, передала в дар Третьяковке 17 произведений русских художников, а в Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправилось 8 произведений живописи и графики. Также было подарено 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала 20 века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В Древнем Египте, чтобы обеспечить умершему благополучное существование в загробном мире, в гробницу клали амулеты, магические свитки и фигурки слуг – ушепти. Они были маленькими и символическими. Первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди решил иначе. Он не стал довольствоваться миниатюрами. Вместо этого он приказал создать полноразмерную глиняную армию – тысячи солдат в натуральную величину. Согласно древним верованиям, правитель продолжал нуждаться в армии, слугах и защите и после смерти. Изначально император хотел взять с собой в загробный мир 4000 живых солдат, но, опасаясь бунта, приказал изготовить их глиняные копии. Над созданием армии трудились не менее 700 тысяч рабочих в течение 40 лет, начиная с 246 года до нашей эры. Все фигуры выполнены в натуральную величину и с полным соответствием воинскому облачению 3 века до нашей эры. На сегодняшний день обнаружено более 8100 фигур, а также бронзовые колесницы с четверками лошадей. Причем среди тысячи воинов нет двух одинаковых лиц. Считается, что древние мастера лепили их с реальных солдат императорской армии. Но и без этого изготовление одного воина требовало много времени. Туловище, руки и голову лепили отдельно, а затем соединяли. После этого фигуры обжигали в печах при высокой температуре и покрывали натуральными пигментами. Первоначально терракотовые воины были ярко раскрашены. Археологи находили следы красной, синей, зеленой и фиолетовой красок. Но при контакте с воздухом краска быстро выцвела и осыпалась. Армия была найдена случайно. В марте 1974 года крестьянин по имени Ян Чжэван копал колодец недалеко от горы Лишань и обнаружил копье, нацеленное на него. Позже под землей оказались десятки и сотни глиняных фигур. Эта находка стала одной из главных археологических сенсаций 20 века. Раскопки продолжаются до сих пор, уже почти 50 лет. Помимо исторической ценности, терракотовая армия окружена мифами. Еще при жизни Цинь Шихуанди боялся одного – смерти. Император направлял все силы на поиск эликсира бессмертия и даже снарядил экспедицию на восток. Легенда гласит, что внутри одного из воинов может храниться как раз такой эликсир. Еще одна тайна – сама гробница Цинь Шихуанди. Она находится в 1,5 километрах от терракотовой армии, но до сих пор не вскрыта. Древние источники упоминают, что внутри могут быть реки из ртути, автоматические арбалеты и другие ловушки. Современные приборы действительно показывают повышенный уровень ртути в почве над гробницей. Тем не менее, терракотовая армия – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Она расположена в городе Сиань, провинции Шэньси, примерно в 30 километрах от центра.
6: История предмета.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, среда, июль, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19. Дело техники пишет. Усё, Павлик, либертарианство хорошему не научит. Сейчас как принц Салман его выдаст, вот будет хохма. Мы его выпарим и, конечно, простим, говорит дело техники. Да, пошел шум, как говорится, настоящий по поводу Дурова. Но сейчас я введу всех в курс дела. Понятно, что в новостях вы слышали уже. Ну, сейчас побольше информации я как раз подсобрал, пока было время. Значит, ФСБ сообщает, что с 23 декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram Дайвинчик Лео, знакомства, общение и новые друзья внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детская порнография, ЛГБТ-пропаганда. 30 ноября 2023 года Верховным судом Российской Федерации движение ЛГБТ признано экстремистским. Вместе с тем, указанная запрещенная информация в нарушении российского законодательства администрации Telegram не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб, рассказали в ведомстве. ФСБ установила и задокументировала многочисленные факты использования спецслужбами Украины вот этого бота в Telegram для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. В результате совместных с МВД и СК России мероприятий, начиная с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Чувашии, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской областях задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от, внимание, 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного телеграм-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета, говорится в сообщении ведомства. ФСБ объявляется основателя телеграм Павла Дурова в международный розыск. Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотрено частью 1.1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности». УК России. Он объявляется в международный розыск, говорится в сообщении. ФСБ установило, что сотрудники спецслужб Украины посредством вот телеграм-сервиса и вот этого знакомств, который там Дайвинчик, под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитии романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре, либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам. В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого обманутых и запуганных граждан под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных псевдооперативных мероприятиях. Пока по фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 205 «Террористический акт», части 1 статьи 281 «Диверсия», части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», части 2 статьи 213 «Хулиганство», статьи 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов УК РФ». Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом тяжести совершенных преступлений оскорблений, им грозят длительные сроки лишения свободы, говорится в сообщении. Ну, где-нибудь двадцатка примерно. Павла Дурова в России могут приговорить... А, это какой-то адвокат какой-то что-то говорит. Неважно, что говорит какой-то адвокат. Неинтересно. Дальше. Завербованные украинскими спецслужбами через дайвинчик подростки поджигали заправки и другие важные объекты в России, сообщают СМИ. Вот что они рассказали на допросах. Молодой человек 2010 года рождения из Петербурга под влиянием поджег заправку. На него вышли через девушку, в кавычках, в дайвинчике. В переписке с новой знакомой он скинул координаты военного госпиталя, говорит, что собеседница якобы хотела навести там своего дядю, который участвовал якобы в СВО. Потом она начинает смеяться, присылает кружок, а вместо нее там сидит украинец, мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Говорит, либо ты работаешь на нас, либо по этому госпиталю ракета прилетит. Один из самых молодых завербованных, москвич, 2012 года рождения. 12-го. Это сколько? 14 лет. Его задержали за поджог заправки. Он утверждает, что случайно скинул в диалоге в дайвинчике данные, какие не уточнил. После на него вышел представитель, в кавычках, представитель кибербезопасности и стал угрожать. Цитата. «Сказал, если я не хочу, чтобы всех моих родителей посадили в тюрьму за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить, что они говорят. Сказали поджечь, чтобы выманить того, кто владеет этой заправкой, потому что там они сливают бензин и отправляют все украинцам». Конец цитаты. Похожая история произошла с петербуржцем 2011 года рождения. Он поделился с новой, в кавычках, «знакомой» координатами ТЦ «Сити Молл». После ему стали угрожать. Говорили, что он теперь пособник терроризма. Вербовщики утверждали, все можно исправить, наказав в кавычках плохих людей, которые якобы отправляют в ВСУ прибыль от бензоколонок. Подросток украл бензин у отца и совершил поджог двух бензоколонок. Другие задержанные из Москвы, Белгородской, Ярославской, Кемерской областей, их тоже находили через дайвинчик. Молодые люди отправляли подставным собеседницам геолокации для встречи. Затем на них выходили украинцы и угрозами вынуждали сотрудничать, например, требовали поджечь релейные шкафы, ИЖД или тепловоз. В СК РФ обратились к родителям. Очень важно контролировать досуг и окружение детей. Я говорю это годами, ребята. Подросткам, в свою очередь, нужно быть бдительными и сообщать о переписках с незнакомцами, родным или в полицию. Еще одну вещь я скажу подросткам. Когда вы скидываете геолокацию куда-либо, торгового центра, вы должны иметь в виду, что торговые центры есть на картах любых. Хоть Google, хоть Яндекс, хоть какие. И координаты этих центров торговых вычисляются по картам примерно сразу. Ставишь вот так вот точку, и координаты тебе. И долгота, и широта, и все что угодно. То есть дети, надо сказать, очень тупые. И не только дети, там еще совершеннолетние и все. Ну, тупые. Но это ладно. Как бы. Вот такая вот, ребята, история. Вот такая вот история. Вот все, что на данный момент есть, я вам прочитал. Есть еще видео, где эти подростки рассказывают это все. Ну, можно там повключить. Ну, естественно, у них там лица закрыты у всех. Вот. Сейчас. Вот, 2012. Сам молодой который.
7: За поджог.
9: Что подожди?
7: За правку.
9: А кто с вами
7: хотел
9: связь?
7: С вами хотел связь. Изначально какой-то представитель кибербезопасности в Московской области. Потом представитель федеральной службы. Потом майор и еще майор ФСБ.
0: Майор ФСБ какой-то там выходил.
7: Связались с украинские мошенники, я случайно скинул данные.
0: В Телеграме. Да. Потише сделай.
7: Дальше, чтобы он связался как представитель кибербезопасности. Я сказал, типа, если не хочу, чтобы все мои родители посадили в тюрьму за то, что я соучастник типа, терроризма, я должен выполнить там то, что мне говорят.
9: За то, что ты поджег заправку, тебе какие-то денежные средства?
7: Нет, ничего не хотели сказать поджечь, чтобы выманить...
0: Ну, в общем, я вам это все прочитал, просто он это будет говорить долго и нудно. И там все такие, в общем, сидят, рассказывают, как они с девочками познакомились, а эти девочки оказались специалистами по кибербезопасности Московской области, вот, и майорами ФСБ, которые оказались не майорами ФСБ и специалистами по кибербезопасности, а СБУшниками. А, ну, давайте сразу прямо по пунктам пройдем. Добавь звук теперь, брат, чтобы я не кричал. Да, по пунктам пройдем. Первое, вот человек говорит, а при чем тут Дуров? Дуров тут при том, что он экстремистские группы не удаляет. Он не удаляет. Он французам делает все, что французы ему говорят, а нам не удаляет группы террористические, где вербуют детей. Значит, это первое. Поэтому правильно объявили в розыск Дурова. Второе. Телеграм. 500 миллионов раз. 500 миллионов раз мы уже говорили. Каждый раз хихи-ха-ха, какие террористы, хихи-ха-ха. Приехали. Дальше. Разговоры с детьми. Видимо, либо не проводятся, либо не работают в некоторых случаях. Ну все, я не знаю, что тут добавить. На самом деле все понятно и ясно. Я могу, конечно, пытаться что-то какие-то пункты здесь раскладывать. Но все ясно. А, и да, враги наши ищут самых, ну, слабых из нас мозгами. А самые слабые из нас мозгами — это старики, к сожалению, у которых уже девиации происходят, у некоторых, и дети. Потому что они еще не, ну, как бы, опыта нет. Все. То есть враг наш не то чтобы очень сильно беспокоится о том, что использует детей как пушечное мясо. Нет, это их цель, они так работают. Ровно работа такая же, как у любых террористов в мире. То есть вербовка детей, вербовка... Ну вот стариков это, кстати, наверное, экзотика такая. Вот она вот как-то сильно проявилась именно в этом, наверное, конфликте. До этого как-то в большей степени именно дети, всегда, всегда дети. Для революции дети, вот для такой деятельности террористической, диверсионной, легко запугать, лапшу на уши навешать. Мамку твою, папку посадим сейчас в тюрьму, ты геолокацию торгового центра скинул, мы теперь знаем, где он. А до этого они не знали. Это что, это объект не статичный, что ли? Ну, короче. А, и да, вот этот элемент знакомств. Недавно мы с вами разбирали, как одна там дама пошла на теракт, потому что, ну, она, у нее задача была подготовить все для убийства высокопоставленного офицера. Помните, да, нашего? Это какая у нее была история? Она там влюбилась по переписке в какого-то человека. С Украины. Там как бы ей никто не говорил, что это специалист по кибербезопасности. Она влюбилась и захотела с ним уехать. А для того, чтобы доказать свою любовь, ей надо было убить у нас здесь офицера высокопоставленного. Нет. Из Министерства обороны, понятное дело. Любовь, в кавычках, да, вот это вот вся. Знакомство. Чё там? Скинули фотографии свои какие-нибудь с, ну, с причиндалами, да. Я просто не хочу говорить такие вещи, ну, какие-то слова, потому что речь идет о детях. Ну, скорее всего. Что-то на камеру сделали такое, что-то показали там. Угу. А вам сказали, ага, сейчас мы... Ребят, я вам так скажу, если уж попали в ситуацию, где показали причиндалы там вы, вот берите пример с Дмитрия Деброва. Показали и показали. Совершенно не значит. Ну, скажите ИИ. Скажите ИИ. Это был ИИ. Все. И на этом как бы закрывайте тему. Раз. Два. Все объекты, которые находятся на территории любой страны в мире, над которыми пролетают спутники, известны по координатам. Известны. Попали в ситуацию, когда какие-то типы вам рассказывают, что вы скинули им какие-то координаты какого-то объекта, который на карте есть. Идете в ФСБ и говорите, какие-то типы говорят, ну, к маме-папе, во-первых, во-вторых, в ФСБ, да, какие-то люди мне говорят, что я там, они специалисты по кибербезопасности, да, ну и все в таком духе. Вот этим это, конечно, все уже не поможет, это все, это до свидания. Для понимания, такой срок, а отсроки там будут катастрофически огромные, я вам сразу говорю, это не такой срок, который можно, ну так скажем, отбыть и вернуться к жизни нормальной. Никогда в жизни эти люди не вернутся к нормальной жизни вообще. Она никогда у них не будет нормальной. Все, их жизнь, она выброшена на помойку. В принципе, если вы там где-то какую-то фотографию кому-то свою скинули в неприглядном виде, это, конечно, тоже может быть имиджевым ударом, но не таким сильным. Потому что здесь все, это крест абсолютный. Я понимаю, что сейчас объяснять 12-летнему ребенку, там, я не знаю, меня даже слушать не мог. Вот самое интересное, знаете что? Вот у меня ограничение 16+, на радио. А у террористов ограничений нет. Еще один момент, который я бы вам хотел сказать. Вот дебильная, тупая информация кретинов шутливых из интернета всяких, блогеров дебильных, вот тупых, я даже смотреть это не могу. Типа, для детей это все. Это там такой трэш вообще. Вот это, пожалуйста. Когда кто-то по делу говорит, о, не, 16+, 18+, ой, что вы, он говорит про, там, про войну, он говорит про диверсии какие-то, это детям нельзя слышать. Ну, вот, что я вам скажу. Ну, нельзя вот, наверное, детям это слышать. Ну, тогда будут они слушать, вот, дай винчик. Ну, а что? Не бывает такого, что если где-то образуется пустота информационная, что она не заполняется кем-то другим. Либо вы везде, либо за вас это делают другие. Вот они и делают. Самое главное, не бойтесь обратиться в полицию, пишет Артур. Да если на вас выходят и рассказывают вам о том, что надо где-то что-то поджечь, можно уже не в полицию, а в ФСБ сразу. Сразу ФСБ. Какой-то тип вам сказал, что какие-то ракеты он куда-то наводит. Алло, там какие-то ракеты наводят. Я им письку показал, а они сказали, ракеты наведут сейчас и моих родителей посадят. Ничего, разберутся с вашими этими фотографиями ваших писек, и никуда там они не попадут. Все, успокойтесь. А более того, тот, кто это распространит, он будет распространителем детской порнографии. И его посадят сначала в тюрьму, а потом в тюрьме еще там посадят дополнительно. Понятно? Ну, как это донести информацию? Потому что у меня такое ощущение, что я разговариваю с людьми, ну, здравыми, я. А остальным... Ну, как бы, они в другой, в параллельной реальности. Я туда что-то пытаюсь как сказать, а там... Ну, не слушают они это, да и все. Нафиг я им нужен? Они сейчас и эту информацию не узнают. Сейчас мы с вами здесь повзрываемся, все такие вот это, эмоциями. Что такое? Они вербуют наших детей! А нас даже, вот, ну, объективно сейчас, наверняка, большинство людей, большинство, реально большинство, не слушает вообще. А зачем? А что, а? Вы чего? Ну, есть приоритеты. Ну, расставьте вы, черт, эти приоритеты. Ну, дети, это приоритет. Это как приоритет для вас, так и для врага это приоритет. Враг четко расставил приоритеты. Знают они, что по детям надо работать. И работают по ним. И будут. И будут расширять. И не одна такая сеть. Это сейчас вот выявили просто. ФСБ конкретно этот. Там, чат-бот. Этих чат-ботов, я уверен, выше крыши. Он не один. Родителям надо работать, типа, разговаривать с детьми. Конечно, родителям надо работать. Но я, начинается, разговоры о главном. Зачем ввели разговоры о главном? Вот мне вот это пишут все время. Зачем ввели? Да вот затем и ввели. Что никто детям ничего не рассказывает и не объясняет. Нет четкой дорожной карты, как действовать. И любой урод, бандеровский, спокойнейшим образом их психологически просто ломает и все. И они ничего, вон идут, совершают террористические акты. За секунды ломают их, за секунды. Взрослых людей ломают. А этих-то чего? Пригрозил, мамку-папку в тюрьму посажу. За что? Давай. Возраст наивный, слишком серьезную информацию сложно затолкнуть в голову. В 50, я не знаю, Елизавета, вы о ком сейчас говорите? Ну, это я так пошутил. Значит, не надо сложную информацию запихивать, не надо объяснять схемы никакие. Надо объяснить несколько вещей простых. Все девочки в интернете, которых ты не знаешь лично, в школе вот ты с ними знаком, Это не девочки, а дяденьки из СБУ. Базово, каждый, кого ты в интернете, с кем ты познакомился, это агент СБУ. Точка. Если ты человека не знаешь лично и очень долго, и это твой одноклассник, одноклассница, вы вместе ходите на секцию, ты видел, как он с родителями там, или она, ну там, мальчики, девочки, все влюбляются, ходят на секцию. Это агент СБУ, это здоровый, вонючий, волосатый, при этом еще и лысый кабан. Хряк сидит, свинота, которая хочет, чтобы вы были пушечным мясом. Убить вас хочет и всех нас убить хочет. Вы переписываетесь не с аватаркой, а с тем, что за аватаркой. Если вы доподлинно не знаете лично человека, вы не можете переписываться с аватаркой. Запрещено, что бы там она, эта аватарка, ни говорила. И как бы она классно не выглядела, и какие бы там классные не были фотографии, сделанные ИИшкой. ИИшка делает фотографии идеально, и видео. Сделать подложный этот ресурс 3 секунды страницу. Если вдруг появляется человек, которого вы когда-то несколько лет назад знали, но давно уже не видели, и он вам вдруг пишет: «Привет! Как дела? Слушай, а может быть...» До свидания. Не знаю. Не знаю тебя. Кто ты? Почему ты вообще? Что ты объявился? Беда вообще. 21 век, друзья. 21 век. ИИ технологии. ИИ. Очень качественные фейки. Невероятно качественные. Не знаешь лично человека? Вообще не говоришь. Знаешь лично? Подозреваешь. Потому что и тех, кого ты знаешь лично, тоже может быть всякое. Тоже может быть всякое. Особенно если человеку что-то вот очень часто от тебя нужно, почему-то, по какой-то причине. И какой-то он очень доброжелательный, допустим, и что-то ему это очень часто нужно, и у него какие-то постоянные идеи, а пойдем туда, пойдем сюда, а давай посмотрим, как самолеты садятся, как они взлетают. Хотя я вот люблю наблюдать, как самолет летает. Но я никого не зову. Я сам наблюдаю просто. Мне нравится. Красиво. А ведь действительно, когда пытаешься объяснить очевидные вещи, смотрят как на дурака. Причем такое не только с детьми, но и взрослые тоже, пишет Дмитрий. У взрослых есть одна проблема. Они все умные. Мы все умные. И когда начинаешь понятную тему объяснять, делают вид, что... Что ты не знаешь-то? Не надо делать вид, надо каждый день тренироваться. Не надо, ну, надо каждый день тренироваться. И детей каждый день тренировать. Ну, тренировка должна быть. В информационном смысле. Как отвечать, что делать. То есть, вот понимаете, какое дело? Вот есть люди, которые, не тренируются драться. Любой удар по лицу этому человеку выводит его из психологического равновесия на очень долгое время. Он будет страдать. Психологически, в первую очередь, даже физически это не самое главное. Психологически. Меня ударили. Что такое? А человек, которому каждый день бьют по морде, каждый день, он так тренируется. Ему это безразлично. У него вообще он стратегии будет продумывать, тактики, отойти, подошел, оп, пропустил. Там. Он даже не думает. Пропустил и пропустил. Пока не упал, не упал. Все. Так же и здесь. Вы не тренируете, мы не тренируем. Мы не то что объяснять, объяснять недостаточно. Ты смотри, с дяденьками там в машины не садись. Садятся все равно. Тренировка постоянная. Постоянная проверка. Тренировка, проверка, тренировка, проверка. Ну как, ну такие времена. Ну что? Вот такие вот времена. И они будут хуже. Потому что информация вообще непонятная. То есть взрослый человек не может сориентироваться. С кем можно говорить, с кем нельзя говорить. Тренировка. Поэтому разговоры о важном, разговоры о самом важном. Кибербезопасность в школах. Проверка тех, кто преподает кибербезопасность. И все остальное. Да, ужасно. К сожалению, что бы я сейчас ни говорил, вот этим детям уже не помочь. Вот, ну, это вот в этом весь ужас. И я вот, натурально просто думаю, ты распинаешься, а вот получилось вот опять. И вот опять. Никогда такого не было, и вот опять. И думаешь, а если бы, а вот интересно, эти дети, они как бы, вот их родители слышали то, что, вот, например, я говорю, или там другие мои коллеги говорят, они разговаривали или не разговаривали, они... А откуда вы эту инфу читаете, пишет Александр? Я ее читаю из Макса. Вот. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Произведения искусства могут восхищать, влюблять, успокаивать или даже наводить ужас. Одной из самых тревожных картин в истории искусства считается работа «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Но почему? 22 января 1892 года Мунк в своем дневнике написал: «Я прогуливался с двумя друзьями. Солнце клонилось к закату. Меня охватила тоска. Вдруг небо стало кроваво-красным. Я остановился и обессиленный прислонился к перилам. Кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха. Я ощутил ужасающий бесконечный крик природы». В тот момент художник находился в Скандинавии, где закаты не редкость. Однако Мунк запомнил тот вечер на долгие 8 лет. Он написал последнюю версию картины только в 1910 году. На самом деле Мунк помнил красочное небо гораздо дольше. В августе 1883 года за тысячи километров от Норвегии на индонезийском острове Кракатау произошло извержение вулкана. Взрыв был такой силы, что его слышали за 4000 километров, погибли десятки тысяч человек. В атмосферу выбросило огромные массы пепла, которые месяцами оставались в небе, создавая невероятные закаты по всему миру. Мунк тогда учился в столице Норвегии Кристиании, так раньше назывался Осло. И это не единственное впечатление художника, которое легло в основу картины. Главный герой на ней не человек даже, а скорее призрак, бесформенная фигура с лицом, похожим на череп. Рот широко открыт, а руки прижаты к ушам. Специалисты отмечали, что эта фигура удивительно похожа на перуанскую мумию, которую Мунк видел на выставке в Париже в 1889 году. У нее точно так же был раскрыт рот и прижаты к голове руки. Дорога, по которой двигалась бесформенная фигура и два человека на заднем плане, реальная. Это холм Экеберг. И по дороге дальше находилась главная городская скотобойня и психиатрическая клиника, в которой в период работы Мунка над Криком лечилась его младшая сестра Лаура. Биографы предполагали, что с этого холма были слышны невыносимые звуки – крики животных перед смертью и вопли душевнобольных. Еще момент. Небо и земля на картине Мунка изображены волнообразными, почти пульсирующими мазками. — это не просто стиль. Это попытка нарисовать звук. Показать, как крик разливается в воздухе, как вибрирует пространство, как мир вокруг сходит с ума вместе с человеком, который переживает нечто невероятное, а остальные просто проходят мимо. Эдвард Мунк создал не одну версию крика. Между 1893 и 1910 годами он написал еще 3 цветные версии — темперой, пастелью и карандашом, а также черно-белые литографии.
1: История предмета. Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Макс пишет: на самом деле странная логика с Телеграм. Это все равно, что Калашникова обвинить в убийстве тех людей, которые были убиты из Калашникова, а где гарантии, что ФСБ поможет, не закроет тебя, для галочки, пишет Макс. Макс, нет, не такая логика, как с Калашниковым. Это логика, которую вы транслируете по поводу Калашникова, это такая же, как вот ножи кто-то выпускает, и кто-то ножом кого-то зарезал. Но специфика использования оружия или ножей, она заключается в том, что ты передаешь, а дальше ты не можешь уже с этим ничего сделать. Как бы ты вот купил человека, купил, ну, грубо говоря. А специфика работы информации и конкретно таких площадок, как Telegram, заключается в том, что они могут за секунду блокировать любое, любой ресурс, находящийся на этой площадке. Любой, за секунду. Для этого достаточно с правоохранительными органами страны, где твой продукт распространяется, сотрудничать. Павел Дуров не сотрудничает с правоохранительными органами нашей страны. Наша страна воюет, враги через Telegram лютуют. Павел Дуров может это все за секунды заблокировать. За секунды. Решение молниеносное. Очень легко и просто. Снести это и все. Он этого не делает. Вот почему логика с Калашниковым здесь неприменима. Если бы автоматы или ножи или гранаты отключались на расстоянии, как... Ну, вот просто ты мог бы выводить из строя, условно, ты поставил какие-то ракеты кому-то, кто-то такой: а я сейчас буду там убивать, ты такой: ой, выключаю, и все. Вот там есть такая история, то есть это возможно, у Дурова есть возможность просто выключить это, и все, просто блокировать экстремистскую дрянь всю и террористическую, и для этого времени много не надо. Я думал, что именно поэтому нас Телеграмы заблокировали. Нет, пишет Джекпот. Именно поэтому нас Телеграмы заблокировали. Только не заблокировали там, а замедлили как-то, или что-то такое. И закроется одно, откроется два. Это бесконечный процесс, пишет Нилс. Да что вы говорите? Бесконечный процесс. Не бесконечный. Он бесконечный, потому что никто ничего не делает в этом направлении. Если бы Павел Дуров что-то делал, очень быстро бы все пришло в норму. Он ничего не делает. И не собирается. Собирается сидеть на фоне двух стульев и рассказывать о том, какой он умный, и богатый, и красивый, и как классно накачался. Вот такой прикол. Почему не заводят уголовные дела на мобильных операторов, через сим-карты которых вербовали, пишет Роман? Потому что они сотрудничают с правоохранительными органами. Почему не заводят уголовки на ВК, пишет Роман? Потому что они сотрудничают с правоохранительными органами, Роман. Вы как это, дубовый, что ли? Я же вам объясняю, в чем прикол. Если вдруг вы видите экстремистскую группу в ВК, вражескую, вы тут же обращаетесь к администрации ВК, ну, если силовые структуры, обращаетесь к администрации ВК, и тут же это все блокируется. В эту же секунду. Все, и все. А Телеграм ничего не делает. Понятно? Как-нибудь сами. По типу того. Собственно, претензии, которые им выкатывали, в том числе французы, они такие же. Они говорят: это небезопасно, ребята, у вас что-то творится вообще. Давайте-ка, Паша, иди сюда. И Паша такой: Да, действительно, надо соблюдать законы тех стран, в которых твоя площадка размещена. А вот конкретно наши законы он соблюдать не собирается. Либертарианец. Хотел добавить еще одно слово. Оно не эфирное. Какой он либертарианец? Вот. Получается, что наши не смогли найти крайнего, пишет Джекпот. Причем здесь крайний? Джекпот, что за вопрос? Я вообще не понимаю, о чем он. чем крайний, кто крайний, что крайний. Раскрыли сеть вербовочную. Детей используют как пушечное мясо, превращают в террористов. Говорят Паше Дурову, заблокируй. Паша Дуров игнорирует. Все. Все. Ты игнорируешь, почему это? Вот тебе, вот тебе данные дают. Наши находятся ВКонтакте. Вчера Дмитрий Песков об этом сказал, что мы находимся ВКонтакте с администрацией Телеграма для того, чтобы Телеграм был разблокирован. Для этого Телеграму, я продолжаю уже сам мысль, для этого Телеграму нужно соблюдать законодательство Российской Федерации и отвечать на запросы силовых структур. Телеграм этого не делает. Все. Павел Дуров, сознательно, понимая, как используется Телеграм врагами, не блокирует врагов, не блокирует вербовщиков, не блокирует террористов, которые вербуют детей и превращают их в террористов. Чего непонятного? Давайте еще раз пройдемся по этому кругу, а то, может, кто не понял. Ну, никак не могут, конечно, некоторые принять реальность, что Дуров враг и Маск враг, пишет Алекс Поляков. Ну, не могут, я вот не знаю. Вот. Так Дуров бравировал там, что ему плевать на наши госорганы, пишет Гермошлем. Да. Вот на французские нет, а на наши да. Потому что французы его прижали и в тюрягу посадили за секунды. И все, и оп, французский гражданин стал более податливым. А на нас все, плевать, кто такие. Дайте нам коды. И он там, ключи, он ключи там фотографирует. Молодец. Вот. А создателей Макс тоже посадят, а то уже достали мошенники своими домовыми чатами, пишет Серый Кот. Еще один. Серый Кот, если вам какой-то мошенник с какими-то домовыми чатами куда-то приходит и что-то говорит в Максе, вы обращаетесь тут же в администрацию Макс, администрация Макс тут же это блокирует. Если она блокирует не сразу, вы обращаетесь к ним и в правоохранительные органы, это блокируется. Вы можете понять коренное отличие тех ресурсов, которые контролируются и сотрудничают там, да, с правоохранительными органами нашими, а тех ресурсов, которые не сотрудничают. Вы можете понять коренное отличие? Или не можете понять? Я вот вам объясняю, в чем оно заключается. Твари, враги наши, есть везде. И лезть они будут везде. И на госуслуги они будут лезть. Но где-то их блокируют, как обнаруживают, а где-то не блокируют, как обнаруживают. Все ясно? Если ты знаешь, что кто-то совершает террористическое преступление, если тебе предоставили все данные о том, что кто-то совершает террористическое преступление, вербует детей, использует их как пушечное мясо, превращает террористов, и ничего не предпринимаешь, кто ты? Кто? Ответ – пособник. Ну ты вот видишь, как кто-то кого-то убивает, использует детей, распространяет детскую порнографию вот через этот дайвинчик. Тебе об этом говорят, не просто говорят, алло, там, Паша, мы тут придумали. Тебе говорят, вот, смотри, столько-то подростков сзади, там, 40 с чем-то, да, там, 40 с чем-то подростков, возраст от 12 до 22, этот сжег заправку, этот туда пошел, что-то взорвал, этот туда пошел, взорвал. Смотри, вот они контролируются, вот их переписки. Уже теперь они у нас есть в руках, все, все у нас, вот, смотри, ты понял? Террористы конкретно вербуют детей и превращают их в террористов. Заблокируй ресурс. Паша Дуров ноль эмоций. Кто он? Ну, давайте. Конечно, соучастник. Ну, то есть его поведение всячески показывает, что он соучастник. Если даже он не соучастник, в том смысле, что он очень хочет, чтобы детей вербовали. Но по факту тебе уже все сказали. Смотри, в этом доме насилуют детей. Понял? Вот доказательства. Нам надо сделать так, чтобы этого не происходило. А ты такой, да, это... Пофиг вообще. Вы же не французы. Самое интересное, что во Франции почти никто не пользуется Телеграмом, и даже многие не знают о его существовании, пишет Андрей. Ну вот. Как думаете, а те, кто отдают миллионы курьерам для перевода на безопасный счет, вообще нормальные люди, пишет Ульрих? Нет, я не думаю, что они нормальные люди. Я думаю, что они глубоко обманутые люди во многом. Вот. Ну и недостаток, так скажем, понимания действительности есть. Значит, ФСБ слабовато работает, раз телега функционирует, и ходят Пашки, кланяться, пишет Роман. Цель не в том, чтобы телега не функционировала. Вы, Роман, вы чего вообще? Я не понимаю, вот один мне написал, второй. Цель в том, чтобы телега вполне себе функционировала, но функционировала не как сеть распространения террористов.

0: Ощущение, что среди вашей аудитории появилось много туповатых людей, либо это агенты, пишет Денис. Я не думаю, что могут быть настолько глупые люди, если честно, среди моей аудитории. Я полагаю, что моя аудитория не глупая. Поэтому у меня начинают тоже возникать подозрения, Денис, мягко говоря. Ну, то есть, когда мне взрослые люди начинают это писать. Но, допустим, все-таки они действительно пока еще не могут никак понять, вот о чем я говорю. Я правда, не знаю, как мне доходчивее объяснить. Я, по-моему, доходчивее всех вообще в мире объясняю все эти вещи. Ну, кажется, я лучше всех объясняю. О чем я и говорил. Уже 5 часов объясняйте очевидные вещи, а они свою линию гнут, пишет Дмитрий. Ну вот.
1: А что тогда не заблокировали ВК?
0: Тоже сотрудничают. Блокируют, дают информацию, вот. Не дают террористам расползтись. Вот, все. Обнаружили экстремиста, заблокировали экстремиста. Обнаружили, заблокировали. Обнаружили, заблокировали. А Телеграм ничего не делает. Пашка улыбается, сидит, интервью дает. Дудям. А, вот. Да и фиг с ней с этой телегой, не пользоваться ей. Не нужна, пишет Давид. Но она и не нужна, может быть, но люди же пользуются. У нас же люди и WhatsApp до сих пор пользуются. Я что могу поделать? Позиция у нас какая, да, государственная в этом смысле? Частные лица неприкосновенны. То есть вы хотите пользоваться – пользуйтесь. Пользуйтесь, пожалуйста, как бы. Не вопрос. Это выбор самостоятельный. Ну, об этом Дмитрий Песков говорил. Как бы каждый делает свой выбор там и так далее. Объясните, пожалуйста, моей любимой теще, считающей себя потомственной казачкой, что казачьего языка не существует, как минимум из-за отсутствия своей письменности. Спорим уже много лет, пишет Денис. А? Ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Ну, говор там, диалект у кого как. Ну, я вам так скажу. То, что казаки отдельный народ, или сибиряки отдельный народ, или жители Урала отдельный народ... Это давнишние известные ходы наших геополитических противников по атомизации нашего общества и разобщению его. Собственно, что украинцы — это отдельный народ. И украинский язык существует, как бы. Вот. А это не помесь русского языка и польского, да, грубо говоря. Это тоже ведь туда же отправляется. Вот. Как понять, что ВК-видео у нас продвигается, но в нем куча порнографии, пишет Максим. Так и понять, Максим, сколько заявлений вы написали на это? Если вы сидите в ВК, находите там порнографию, сколько вы написали по этому поводу заявлений? Сколько жалоб вы подали в правоохранительные органы по этому поводу? Максим, если ноль, то вы, во-первых, ищете порнуху в ВК, а другие, например, не ищут. Вы ее находите и удивляетесь, сидите. А не надо удивляться, надо тут же просто обращаться в правоохранительные органы и говорить тр-тр-тр-тр, распространение среди несовершеннолетних, ты-та-та-та-та-та-та. И все. И тогда это будет закрываться. А пока мы разглагольствуем, сидим здесь вот это вот, из разряда, а как понять? А вот так и поймите, что это значит, что вы абсолютно к этому нейтрально относитесь. А другие могут просто и не искать этой информации, а вы почему-то ее ищете. И находите. И кто-то что-то там выкладывает. Далеко не хорошее. Что не надо детям смотреть такое. Да? Ну что, Максим, сколько вы написали заявлений в правоохранительные органы? Сколько жалоб? Вот конкретно прям. Сколько? 1, 2, 3, 0? Я предполагаю, что 0. Вот напишите честно, Максим. Максим же. Вот написал. Максим, тут сколько? Сколько раз вы хотя бы даже в администрацию этих ресурсов пожаловались, что вот так и так нарвался на информацию такого содержания? Вот. Там ведь есть кнопочка там «Пожаловаться». Среди как это, списка вещей, на которые можно пожаловаться, распространение порнографии, там есть это. Что, много раз вы? Я не писал, но это факт, пишет Максим. Вот, Максим, получается, что вы ищете порнографию, находите ее, и вас это устраивает, что ее могут найти и другие. И вы даже кнопочку не нажимаете. То есть вас это не беспокоит, на самом деле. Вот что получается. Вы не нажимаете кнопочку «Пожаловаться администрации ресурса». Вот в чем дело.

0: А с телеграммом дела обстоят иначе. Даже если бы вы очень сильно захотели пожаловаться, и пожаловались, и стали бы даже требовать это удалить, вас бы не заметили просто, и все. Вам бы сказали, да нет, вам бы ничего не сказали, вам просто ничего не сказали. Ну, а если бы сказали, сказали бы, пошел ты, Максим, пошел ты, вообще плевать, и что? Это как с Инстаграмом, когда он у нас был, так скажем, в цвете. Вот, экстремистская организация, мета. У американцев легализация определенных видов наркотиков. Они спокойно публикуют видео. Эти видео спокойно и залетают к нам в эти, в ленты. Ты берешь в Инстаграме, видишь видео, как какой-то человек пропагандирует наркотики. Тебе это глубоко неприятно. Это не соответствует пониманию нашего общества. Ты пишешь, та-та-та-та-та, запрещенный контент. Вот просто Инстаграму. Инстаграм проводит проверку и дает тебе ответ достаточно быстро. Не обнаружено незаконного контента. Мы обработали вашу жалобу, не обнаружено. Никто не пробовал просто из вас. Попробуйте. Я пробовал, мне интересно было. Ну, просто сидит человек, в тупую наркоту рекламирует. Но он у себя там, в Америке, это делает, грубо говоря. Ну, может, это по-русски говорите, как угодно, но вот просто пропагандирует наркоту. Жалоба, там, значит, незаконная. Все законно, они говорят. Почему? Потому что Инстаграм живет по законам американским, а на все остальные законы ему чхать. Мы говорим, ребята, сделайте у нас в России офис Инстаграм. Здесь сделайте людей, и Инстаграм пусть по нашим законам в нашем регионе работает, потому что у нас нельзя распространять такую-такую-такую-то информацию. Они нам говорят, знать вас не знаем, вы там на лопате налипли, известная субстанция. Мы вас оботрем вот так вот, вот сапога оботрем и пойдем дальше. Вы нам неинтересны вообще, плевать. Что хотим, то и делаем. Наши говорят, блокируем. Поднимается толпа и говорит, как вы блокируете, я туда фотографии. Наши объясняют, мы блокируем, потому что мы не можем контролировать в соответствии с законом нашим. У нас нельзя пропаганда ЛГБТ, у нас нельзя пропаганда наркотиков и так далее. У них это все, как, опять же, на улице говорят, в цвет. Все эти парады у них и все остальное. У нас это вообще экстремистская информация по закону. Мы говорим, соответствуйте на нашей территории нашим законам. Могут ли они? Вопрос. Могут. Могут, без проблем. Без проблем. Они могут регионами контролировать информацию. Без проблем. Более того, с некоторыми странами, которые они считают необходимыми для того, чтобы с ними договариваться, они договариваются. С нами просто никто не договаривается. Зачем? Россия? Да плевать на вас. Да, конечно, пусть гниют. Вообще плевать на них. Что они там хотят, не хотят. Какие законы России? Какая Россия? Мы вообще, что хотим, то и делаем. WhatsApp туда же. Потому что он вместе с Инстаграмом, это мета. Цукерберг вертел, говорится, на пальце. Все наши желания и все наши законы. Плевать ему. Для него не существует наших законов. Но вот распространяться здесь он хочет. Как они и все хотят. Потому что у них глобальные ресурсы. А глобальные ресурсы нужны для того, чтобы распространять информацию. Это информационные ресурсы. А информацию надо распространять такую, которая выгодна им, которая соответствует их взглядам. Конечно, они называют это свободой. Потому что свобода — это когда они определили правила игры и распространяют их. И если это не соответствует каким-то правилам других стран, то есть устав чужого монастыря это не позволяет, они говорят, нам устав чужого монастыря не нужен, вот так вот выкидывают его и свой кладут. Со своим уставом в чужой монастырь лезут. Ты говоришь, мы другие, мы по-другому думаем. Они говорят, да, конечно, вы рабы, вы не свободные. Вы все отсталые, вы не чувствуете духа времени, у вас нет свободы, у вас вообще диктатура. И вы все заслужили этой диктатуры, и мы вам вообще денег даже будем, вас душить будем продовольственно, денежно, та-та-та-та-та-та-та, пока вы не будете делать, как мы вам говорим. А как вы нам говорите? Все очень просто. Легализация однополых браков, легализация наркотиков. И так далее, и так далее. Вот, 50 туалетов по разным гендерам. Шутку, что ли, шучу, я не понимаю. Ну, ладно, я это говорю, вот сижу в России, когда говорят, ой, ты там какой-то вот
1: Из деревни вылез. Деревенский ты. Дональд Трамп это в Америке говорит. Ему аж в голову стреляют. Ему аж в голову стреляют. Он говорит, семья, дети. Произошла ситуация, по-моему, где? В Германии, что ли? Значит, этот парад извращенцев. И в этот парад врезается на автомобиле экстремист исламского толка. Убивает тех участников этого парада. Как бы ситуация известная. Вчера смотрю, там, значит, объясняется, какая-то известная девушка, по-моему, исполнительница, выступает перед теми, кто уже собрался после этого происшествия, как бы вдохновляющая речь. Она говорит, это ужасное, когда произошло, вот дословно она говорит, я думаю, хоть бы это был не... Ну, она там применила такое слово, которое даже в эфире нельзя говорить. Ну, в общем... Хоть бы это был не представитель какой-то там национальности, ну, так скажем, приезжий. Хоть бы это был не приезжий. Она прям жесткую форму употребила. У нас тоже есть жесткие формы разные, ну, как бы не будет. Хоть бы это был не он, хоть бы это был белый христианин. Террорист. А потом я узнаю, говорит она, это женщина молодая, потом я узнаю, что это белый христианин, и ну что ж такое? Ой, не белый, а что это вот приезжий? И ну что ж такое? Ну вот опять наше общество разделяется. То есть, когда белый христианин кого-то убивает, это классно вообще. Это вот! А сама она, ну как сказать, не белая христианка, мягко говоря. То есть, ее не волнует то, что убитые люди, как бы ее соратники. Ее не волнует, что террорист... выпистован был внутри ее страны, и он убивает людей, он позволяет себе это делать. И ее волнует, что у него не та национальность, потому что если бы это был белый христианин, все было бы тип-топ. Тогда вообще было бы классно, мы бы все вышли и сказали, ох, эти белые христиане, они такие уроды, знаете. Они такие нетерпимые к нам, к извращенцам. Ну, типа. Это такая тварь этот Брейвик. И, что вокруг него? PlayStation поставить, PlayStation не поставить, он пишет свои мемуары. Я помню, это страшная трагедия была. Я помню, там были наши дети, в том числе из Чеченской Республики. Я помню, я разговаривал этими детьми, которые пережили эту вот эту вутюе, то, что было. С детьми, с родителями я разговаривал. Это ужасно. Какие-то поклонники у него. Ну, то есть, нечего мне добавить еще дополнительно. Давайте кто-нибудь меня спросите, а почему не блокируют что-нибудь другое там? Вот. Сейчас новая пошла мода. Значит, враги наши бьют по Wildberries. Вопрос, а почему не по Озон? А вам когда по Озон ударят, легче станет или что? Ну, потому что они объявили в одностороннем порядке, что Wildberries якобы поставляет там какие-то системы вооружений. Долбят Wildberries. Долбят, кстати, правильное ударение. Долбят Wildberries. Завтра они объявят, что Озон поставляет. Послезавтра они скажут, что ваша пердежная лавочка что-то куда-то поставляет. Вы что сидите, в чем разбираетесь-то? Вы разбираетесь в другой теме сразу. У нас у врага поддержка коллективного Запада. Им дают все. И продолжают давать. И будут еще продолжить. А почему не поэтому? А почему не потому? Вот уж самый нужный сейчас вопрос, конечно. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь, а теперь.

нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам?

0: Говорит Москва.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
8: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет. Конечно, он не каравелла, но все-таки тоже самолет. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мелькают крыши.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце страны.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: налево, мне направо, ну и до свидания.
1: Родные песни.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении: ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка!

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая —

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка.

0: еще дома дела.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А 8 часов 6 минут.
0: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: У дедушки за печкой камень.

0: сверчок. Как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрались аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито,

0: убрать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

Видно, все парням просто, если с легкостью ветра обещания они дают. Часто пишут записки про любовь и разлуку, под гитару шутя поют. А тебе я, конечно, не хотела так.

мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал...

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

поэзии в душе. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит